Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская. Этот музыкальный час я хочу посвятить совершенно потрясающему дуэту двух итак короля и королевы. Каждый из них успешен на протяжении десятилетий. Я говорю об Адриано Челентано и певице, королеве итальянской песни Мины Мадзини. Их действительно называют вдвоем королем и королевой дуэтов итальянских. Они поют и сами по себе, и вы знаете об успехе, ну хотя бы Адриано Челентано, но их записанные с разницей в десятилетия альбомы их дуэтов, и один был записан всего несколько лет назад из крайних, я не буду говорить последний, доказывает красоту их нынешних голосов и красоту проекта, который мы будем слушать. Ведь в Италии Мина Мадзини чемпионка по количеству проданных дисков. Она даже Челентано смогла обогнать в этом. А на международном уровне Адриано Челентано, конечно, более известен. Он просто легенда, которую не знать невозможно. В сущности, в других странах, особенно в соседних с Италией, золотой век эстрады был, в общем, в то же время, когда они и начинали, и продолжали. И, конечно, 80-е, которые повлияли на многих из нас, живущих тогда в Советском Союзе, наверное, из-за красоты, которая овеяны песни на итальянском, разных жанров. Давайте слушать, а я постараюсь немного рассказать об Адриано Челентано вместе с его партнершей по дуэтам и по проектам Мина Мадзини. Или просто, как говорят в Израиле, тоже вслед за Италией, Мина и Адриано.

Если говорить о парне на пружинах, так его прозвали в Италии, Молиджато, на пружинах, благодаря его темпераменту, благодаря тому, что он творит, этот замечательный итальянец, который перевернул мир своим голосом, песнями, характером.

Челентано был непоседой с детства. Это не скажешь по его песням из крайних его альбомов, где есть и джазовая тема, и блюзовая, больше баллад, чего не было в молодости. Он родился в Милане, на улице Глюка. У него даже есть такая песня, думаю, многие помнят. «Парень с улицы Глюк». Это автобиография, не в самом престижном районе. И как в сказке создал рок-группу под незамысловатым названием «Rock Boys», с которой побеждал на песенных конкурсах. Кстати говоря, все участники этой группы Джорджо Габберт, Луиджи Тенко, Энцо Яначи стали звездами итальянской эстрады, но не так, как Адриано Челентано. Что касается Мины, она прекрасна. И когда Адриано Челентано познакомился с Миной и начал записывать альбомы, это было попадание в десятку. Слушайте, как звучат их голоса, насколько они гармоничны. Это разные песни. Есть с иронией, есть грусть, есть очень много романтики. Адриано Челентано и Мина.

И по информации газеты «Курьера дела Сера», запись этого альбома началась летом 2015 года. Челентано работал над диском в Гальбьяте, в одном городе, Мина в Лугано. Продюсерами альбома стали сын Мины, его зовут Массимилиано Пани, и Клаудио Мори, жена Адриано Челентано. Этот альбом, как я уже сказала, стал второй совместной студийной работой Челентано и Мины. Первый альбом вышел в 1998 году и имел огромный успех. В Италии тогда было продано почти 2 миллиона копий. Особенностью диска стало еще и то, что здесь впервые за долгие годы одним из авторов стал, к сожалению, уже ушедший композитор Тото Сальваторе Кутуньо. 21 октября 2016 года был выпущен, наконец, первый сингл нового альбома, который мы сейчас услышим. Он назывался «Амами, Амами» с итальянского «Люби меня, люби меня». И премьера клипа на эту песню. Интересно для израильского слушателя то, что композиция эта является кавер-версией на песню израильского исполнителя Дана Райхеля «Маагалим, Маагалим» — «Круги». Альбом этот также содержит ремейк известной песни, где очень быстро умеет, как всегда это умел делать, поет Челентано. Автором новой аранжировки стал итальянский диджей Бенни Бенасси. И мы услышим и то, и другое, разумеется, сегодня. Альбом этот называется «Лучшие».

В 2017 году Адриано Челентано и Минна Мацинни записали их второй за все время студийный совместный альбом. Он вышел совершенно замечательным. Он был выпущен в ноябре 2016 года, был издан в 4 форматах, был переиздан на следующий уже год. Это по счету был 42-й студийный альбом в дискографии самого Адриано Челентано. И если говорить об истории, то в марте 2015 года появились слухи о новом сотрудничестве Мины и Челентано, и «Италия замерла». Источником послужило сообщение Адриано Челентано в блоге, где он поздравил Мину с ее тогда, обратите внимание, 75-летием, и страна заволновалась.

avremo già dimenticato.

toccare le ferite e le canzoni.

Этот альбом, как я уже сказала, называется «Лучшая идея названия альбома». Берет начало из блога в интернете самого Адриано Челентано, образца 2015 года, в котором он и поздравил тогда Мину с ее 75-летием. Свое сообщение он и подписал этим словом «лучшее», на итальянском, разумеется, где подразумевал под этим эпитетом в первую очередь их обоих. Страна с этим согласилась.

Совершенно потрясающе. Есть очень ироничная, веселая видеозапись песни, которую они записали достаточно давно. Это был 98-й год, альбом «Мина Челентано». Что касается перевода песни, которая называется «Кета Джади». Что я тебе такого сказала? Дело в том, что если слушать эту песню, и она может понравиться в принципе, то когда вы увидите видеоклип, он сделан в виде мультика. Это анимация. Вы видите гуся и, в общем, его супругу, скажем так, который выясняет отношения, и они так похожи на своих исполнителей. То есть этот гусь очень смахивает на Челентано, но она прекрасная Мина, и они выясняют абсолютно семейные вопросы, так как это могут делать только итальянцы. Что касается выяснения отношений, это сплошной диалог. Он: «Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Что ты хочешь? Ты красивая, ну хорошо, ты красивая, красивая, красивая. Но ты говорила перед свадьбой, что хорошо готовишь, а на самом деле ты не делаешь ничего, как мы поженились. Она: а как ведешь себя ты? Ты просто свистишь. Он: какой свист? Кто свистит? Она: я слышала свист». И он опять начинает, этот Челентано: «Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Чтобы я сделал? Что ты от меня хочешь?» Ну и далее по тексту.

Если вы захотите увидеть, как выглядел этот альбом, этот диск, рекомендую, это тоже интересно. Автор обложки альбома Мауро Балетти создал коллаж, где были изображены по две фигуры – Адриано Челентано и Мины, изображающие показ мод на улице. И ощущение, что это венецианский карнавал, то есть они одеты именно так. Все четыре фигуры одеты в женские при этом наряды. Ну, для Челентано это не проблема, он всегда готов, и в этом у него всегда есть и азарт, и энергия сделать что-то еще новое. И не очень новая, кстати, как актеру для себя. И вот в этой аналогичной стилистике оформлен буклет самого альбома. Что касается клипов, то было снято много клипов по большинству из тех песен, которые присутствуют в этом альбоме при непосредственном участии Адриано Челентано. Что касается песни, о которой я рассказывала выше, на музыку Идана Райхеля, израильского композитора-исполнителя, в клипе на эту песню была показана жизнь молодежи в курортном городке, где на асфальте, стенах и даже одежде героев появлялась вот эта самая надпись «Люби меня, амами, амами» и другие строчки из песни и фотографии самих исполнителей.

были всякими, красивыми и безобразными. И люди ржали над двумя смешными рожами. Мы были разными, такими страшно разными. И так похожими,

Нельзя сказать, чтоб я с тобой уже давно не виделся. Есть мир, в котором мы всегда живем по-прежнему. Там ты, Чапаева, усами ощетинился. Я удивлен.

взял в руки свой крутой аккордеон. Я знаю, ты себе тайком накапал валокордин. Я слышу рядом твой, ну точно, это твой.

где-то, где-то на этой планете, где-то на этом свете, а может потом.

неспешный, подробный. А я живу мосты, вокзалы, перегоны, промахивая так, что только свист в ушах. Он не летит, а к жизни мне важен и пустяк. Вот город, вот театр, дай прочитать афишу. И пусть я никогда спекулирую.

самым близким мы делаем больно. Искушает судьба, искушает, но она ничего не решает. Только наша любовь, только наша любовь вновь из пепла меня воскрешает. Я здесь, просит душа тепла. Осень костры зажгла. Знаю, как ты ждала.

стоял стеною в море, в горизонте отыскали дверь, и на этом голубом просторе

Все открыты, старый лед расплавила весна. Паруса мои почти что сшиты, и для мачты

ладони упал. Не поранит звезда, там чужой никогда не.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских поэтов?

поняв, не поняв ничего, не поняв. Просто встретились два одиночества, развели у дороги костер.

ласково. Осень знойная, лето остудит, бросит под ноги красную медь. Пусть людская молва нас не судит, не согреть, не согреть нам сердца, не согреть.

земля еще вертится, пока еще ярок свет. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному

пока земля еще вертится. Господи, твоя власть, дай рвущемуся власти на властвоваться.

Я знаю, ты все умеешь. Я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое утро.

тварі. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня. Дай же ты всем понемногу, и

письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастлив.

Если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, отчего так бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.

Ли капли дождя, дни сентября, дни сентября. Но в твоих грустных глазах застыли капли дождя, дни сентября, дни сентября.

0: В Израиле 7 часов утра. Вы слушаете выпуск новостей на радиостанции Канрека. В эфире новости. Сегодня воскресенье, 14 мая 2026 года. И 27 ияра 5786 года по еврейскому летоисчислению. Председатель коалиции депутат Кнесета Офир Кац совместно с главами коалиционных фракций подал минувшей ночью законопроект о роспуске Кнесета 25-го созыва. Согласно предложению, дата досрочных выборов будет определена в ходе обсуждений в комиссии Кнесета. Корреспондент КАН Декла Арон Шафран передает, что цель данного шага – сохранить контроль над процедурой роспуска парламента и графиком подготовки к выборам. Депутат Кнесета Моше Саада от партии Ликуд заявил в эфире радиостанции Кан Решет Бет, что его партии не принципиально, пройдут ли выборы в сентябре или в октябре. Он также отметил, что до момента роспуска парламента коалиция намерена утвердить закон о разделении полномочий юридического советника правительства. Вот что Моше Саада заявил в эфире радиостанции Кан Решет Бет. Премьер-министр хотел назначить дату на 27 октября, но я думаю, что Ликуд вполне устроит и сентябрь, и октябрь. Это период осенних праздников. Кнесет в любом случае уходит на роспуск примерно в июле, даже если мы идем на выборы в октябре. Что касается закона о разделении полномочий юрисконсульта, я надеюсь, что мы вынесем его на первое чтение уже на следующей неделе. Заявление Нетаньяху о тайном визите в Объединенные Арабские Эмираты в разгар операции «Львиный рык». Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опубликовал в соцсети X угрозу в адрес Объединенных Арабских Эмиратов в связи с этим визитом. Он написал, что сотрудничество и сговор Эмиратов с Израилем непростительны, добавив, что все причастные к этому должны понести ответственность. Ранее Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов опубликовало опровержение сообщения канцелярии Нетаньяху. В Пекине сегодня утром в торжественной обстановке открылся саммит сверхдержав с участием президента США Трампа и его китайского коллеги Си Цзиньпина. Хозяин саммита встретил Трампа на красной ковровой дорожке. Лидеры тепло пожали друг другу руки. Трамп назвал Си великим лидером. «Некоторые говорят, что это может стать величайшим саммитом в истории», — сказал Трамп. «Для меня честь быть вашим другом». В ответ Си Цзиньпин отметил, что успех каждой из стран открывает возможности для сотрудничества. Сегодня отмечается 59-я годовщина объединения Иерусалима в ходе шестидневной войны. В 17:00 от Шхемских ворот в старом городе Иерусалима стартует традиционный марш флагов в направлении Стены Плача в преддверии центрального мероприятия «Танцы с флагами», которое начнется в 19:00. Часом позже на Гевата Тахмошет состоится государственная церемония с участием премьер-министра, президента и мэра города. В День Иерусалима также отмечается Национальный день памяти евреев, выходцев из Эфиопии, погибших на пути в Израиль. В 11:00 на площади на горе Герцль пройдет государственная мемориальная церемония. И в заключение выпуска прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня ожидается значительное потепление. В большинстве районов установится сухая и жаркая погода. В вечерние часы возможен небольшой кратковременный дождь, преимущественно на севере страны. В пятницу существенное понижение температуры. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 30, в Бейершеве 36 и в Эйлате до 40 градусов сегодня днем. Этот выпуск завершен, его подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Канрека в 8 часов утра. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: Канрека. здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Политические новости все сильнее вытесняют новости дипломатические и военные. Коалиция представила законопроект о роспуске Кнессета. Означает ли это, что уже на следующей неделе парламент будет распущен? Отнюдь нет. Это лишь означает, что коалиция, иными словами, премьер-министр Бениамин Нетаньяху, хотят контролировать этот процесс. Поговорим о происходящем в политической системе, а также о том, есть ли что-то кроме риторики за заявлениями ультраортодоксов о прекращении союза с Ликудом и о прекращении существования блока с Нетаньяху. Но поговорим и о политике внешней. Президент США Дональд Трамп находится с историческим визитом в Китае. Президент Китая Ши заявил после встречи с Трампом, что общность интересов сильнее разногласий между этими странами. Поговорим и об этом. Сегодня возобновляются переговоры между Израилем и Ливаном. Сегодня же, кстати, истекает срок действия прекращения огня между ЦАЛом и Хизбаллой. Того самого прекращения огня, которое, скажем прямо, не очень соблюдалось. По сообщениям средств массовой информации, главы Совета мира в Газе отчаялись прийти к соглашению с Хамасом. Что это означает? Какова ситуация в секторе на сегодняшний день? А Высший суд справедливости БАГАЦ продолжает изучение материалов, имеющих отношение к скандалу вокруг назначения Романа Гофмана на должность главы Моссада. Сегодня отмечается День Иерусалима. 59 лет назад столица была воссоединена. С праздником жителей города и на самом деле всех жителей страны. Обо всем этом и многом другом мы будем беседовать в ближайшие 2 часа в нашем эфире с гостями нашей программы. Прежде чем продолжить, как всегда, несколько слов о тех передачах, которые выйдут в эфир на волнах Канрека сегодня, в четверг, 14 мая. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. С 9 до 11 «Доброе утро, Израиль», ведущая Таня Барская. В 10:05 в гостях программы «Доброе утро, Израиль», писатель Дина Рубина. В 11:05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит Эльдар Портнов, специалист в области пенсионных отчислений, сбережений, страховок и компенсаций. С 15 до 16:00 программа «На языке фарси». С 16:05 до 17 программа Лены Русовской «Два в одном». В 17:05 программа «Особый случай», редактор и ведущая Татьяна Берлина. В 18:05 на пике событий эту программу сегодня проведет Анна Раева-Барская. А с 22 до полуночи ночная смена под редакцией Игоря Харифа. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах Канрека сегодня, в четверг, 14 мая. И, как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашей сегодняшней программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, касается Дня Иерусалима. Сегодня в Израиле отмечается День Иерусалима, День столицы. Что означает Иерусалим для вас? Что значит Иерусалим в вашей жизни, для вас, в вашем сознании? Что такое Иерусалим для вас? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека. Отвечайте, комментируйте, спорьте, высказывайте свое мнение, дискутируйте, критикуйте нас, если мы того заслуживаем. Все нормально. Единственная просьба, пожалуйста, делайте все это вежливо. А сейчас 7:09, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. Продолжаем знакомиться с газетами, знакомимся с заголовками израильских СМИ сегодня. Большинство их посвящают свои заголовки ситуации в политической системе страны. Разумеется, начнем из газеты «Исраэль Айом». Газета «Исраэль Айом», ее главный заголовок сегодня – «Идем на выборы». Ну, надо сказать, уважаемые радиослушатели, что идем мы на выборы в любом случае. Вопрос, идем ли мы на выборы в сентябре или в конце октября, в общем-то, уже чуть менее принципиален. Однако, разумеется, этому посвящены заголовки. Коалиция представила закон о роспуске Кнессета. Ожидается, что Кнессет будет распущен уже в следующую среду.
Даты, возможные для выборов, это 1 сентября или 27 октября. В Ликуде стремятся завершить процесс законотворчества еще до того момента, когда пройдут выборы. Обо всем этом на первых страницах газеты «Исраэль Айом», Бини Ашкенази и Эйли Зильберберг об этом пишут. Ну, разумеется, текущая информация в электронном приложении. Еще несколько материалов на повестке дня. Новый план по углублению наземного маневра в Ливане. Министры военно-политического кабинета заявили, что это только вопрос времени. Об этом Шерит Эвитан Коэн на 6-й странице газеты. 60 лет спустя, пишет Надав Шрагаи о Дне Иерусалима, опасность раздела города не исчезла. Об этом также в газете «Исраэль Айом» на 12-й ее странице, а на 14-й странице «Учимся и в июле». Наводим порядок в новом проекте системы просвещения. Об этом на 14-й странице пишет Ноам Двир. Сара Врами на 18-й странице издания публикует материал под названием «Вейз возвращается». Означает ли это приближение к созданию новой базы для компании «Виз»? Об этом также в газете «Исраэль Айом». Что еще можно здесь прочитать? Что можно здесь прочитать на второй странице издания подробно о саммите сверхдержав. В то время как он сопровождаем большим числом высокопоставленных представителей американской экономики, президент США Дональд Трамп прибыл с историческим визитом в Китай. На повестке дня все взрывоопасные вопросы, которые находятся в основе конфликта между двумя гигантами. Главный вопрос, будет ли в ходе этого визита найдено решение проблеме открытия Ормузского пролива и завершению войны в Иране. Бар-Шефер, Шахар Шапира и Дуди Коган об этом в газете «Исраэль Айом». Профессор Авраам Бен-Цви публикует авторский материал под названием «Цель. Прорыв стагнации». Об этом также в газете. Подробно здесь, разумеется, и о выборах, которые приближаются. Амнон Лорд публикует авторский материал под названием «Правым нельзя повторять ошибки 1992 года». Шансы Ликуда улучшатся, если он сумеет остановить готлибизм, так называют от имени Тали Готлиб, готлибизм, который захватил его, и вновь призвать в центр общественной сцены Гидона Сара, Гилада Эрдана и укрепить свой список новыми кандидатами, которых выберет премьер-министр. Об этом пишет Амнон Лорд. И еще один или два материала. Новая холодная война уже здесь. Простите. Между Тайванью и искусственным интеллектом. Шахар Шапира об этом пишет на 15-й странице газеты «Исраэль Айом». Газета «Идиот Ахронот», о чем пишет сегодня это издание. Цель – выборы в сентябре. Дерри пообещал Нетаньяху: «Я с тобой». В коалиции подали накануне законопроект о роспуске Кнессета в попытке взять под контроль кризис и сохранить за собой возможность определять, когда мы отправимся на избирательные участки.
Премьер-министр еще колеблется, какая опция удобнее ему. Однако глава ШАС Ария Дери дал ему понять, что вопреки партии Яадута Тура, он по-прежнему хранит лояльность блоку и лично Нетаньяу. Высокопоставленный представитель оппозиции заявил, что Нетаньяу хочет выборов до церемонии 7 октября. Об этом Юваль Карни на 4-й странице издания. Еще несколько материалов здесь, авторские материалы. Ари Эрлих публикует статью под названием «Ультраортодоксы поняли, блок с Нетаньяу односторонен». А Надава Яль пишет, публикует статью под названием «Действительность приближает исторический союз к точке слома». Об этом на 4-й странице газеты. Газеты «Едиот Ахронот». Еще несколько материалов. Увековечение века. Микки Михаэли, отец бойца Дувдеван, старшего прапорщика Омри Михаэли, который погиб в Кфар-Аза, вновь и вновь возвращается в кибуц с одной единственной целью. Создать на этом месте школу века по имени бригады 100, которой служил его сын, подразделения 100, в котором служил его сын, того самого подразделения, которое направилось 7 октября спасать людей. Там, где он родился, особенно грустно смотреть на все то, что происходит. Мы хотим построить надежду. Рони Гриншаулов на 10-й странице газеты «Идиот Ахаронот» на эту тему. Еще несколько материалов. «Бизнес-поездка по Востоку». Так называется материал о визите президента США Дональда Трампа в Китай. Иран на повестке дня, но не только Иран. Дональд Трамп прибыл накануне с важным визитом в Китай. Вместе с ним целая делегация ведущих американских бизнесменов, такие как Илон Маск и генеральный директор Apple Тим Кук. Я не думаю, что мы должны, что нам нужна помощь от Китая в отношениях с Ираном. Мы победим так или иначе, заявил президент. Однако, по оценкам, ожидается, что он именно во время этого визита примет решение, возвращаться ли к военным действиям после того, как он возвратится из Китая. Авторские материалы, как обычно, на второй и третьей страницах газеты «Идиот Ахаронот». «Гуд Шаббес, Америка», таков заголовок материала Шушаны Хен. Один из тех, кто был один из моих дальних родственников, никогда не отказывался от шаббата с тех пор, как эмигрировал в США, даже когда был очень бедным человеком. В тот момент, когда президент США сам лично говорит о том, что ближайший конец недели – это национальный шаббат, в качестве жеста в адрес иудаизма, это победа всех поколений, пишет Шушана Хен. И возвращаясь к политике

Нетаньяху игнорирует приглашение к контактам. Об этом Итамар Айхнер. И еще несколько заголовков. Цель коалиции – выборы в сентябре. Это то, о чем пишет газета «Идиот Хоронот». Юваль Карни и Амир Эттингер об этом пишут на четвертой странице издания. Израиль и Ливан возвращаются к переговорам. Огонь на севере не прекращается ни на минуту, однако в Вашингтоне сегодня начнется новый круг, третий, точнее, уже по счету круг переговоров между Израилем и Ливаном. На повестке дня дипломатический путь, который приведет к мирному соглашению с Ливаном. И высшая цель, которая на данный момент кажется очень-очень далекой – разоружение Хизбаллы. В Израиле проясняют, отступление из Южного Ливана не находится на повестке дня до тех пор, пока продолжается огонь, пока продолжается стрельба. Это первые заголовки газеты «Идиот Ахронот». Сейчас 7 часов 21 минута в Израиле. Небольшая пауза, немного музыки и продолжим программу. Оставайтесь с нами.

7:24 уже минуты в Израиле. Мы продолжаем программу, продолжаем знакомиться с заголовками израильских газет. Газета «Маариф», главный ее заголовок, «Направляемся на избирательные участки». Глава коалиции Офир Кац представил накануне законопроект о роспуске Кнессета вместе с главами партий блока коалиции. Ультраортодоксы стремятся к выборам в сентябре, так же, как и Нетаньяу, который, судя по всему, поддержит этот шаг для того, чтобы не допустить выборов в непосредственной близости к 7 октября. Приближенный Равина Ландау, тот, кто сумеет провести закон о призыве, получит нашу поддержку. Об этом на второй и третьей страницах газеты «Маариф». Судьбоносный роспуск, так называется статья Анны Барской, нашей коллеги, на третьей странице газеты «Маариф». Еще несколько заголовков. Герцог о шансах на помилование Нетаньяу. Можно прийти к договоренностям, к взаимопониманиям. Об этом на 11-й

0: страницы издания. «Перекресток дорог Трампа». Таков заголовок на пятой странице, разумеется, о визите президента США в Китай, однако также и о том, возобновятся ли военные действия. Президент США, судя по всему, примет решение о продолжении военных действий в Иране, примет это решение после того, как завершит свой визит в Китай. Несмотря на декларации американской администрации, по оценкам американской разведки, которые были опубликованы газетой «Нью-Йорк Таймс», Иран очень далека от того, чтобы быть разгромленным. Очень далек Иран, он очень далек от того, чтобы быть разгромленным. Об этом на пятой странице газеты «Маариф», а на шестой странице «Авиашкенази» из Южного Ливана публикует статью под названием «Подземная западня». Силы ЦАЛа обнаружили тоннель, сокрытый на глубине 25 метров. Тоннель, который ведет к объекту, где организуются боевики Хизбаллы. Командир роты в бригаде Гевати заявил, что ЦАЛ продолжает уничтожать и дробить на части весь район Южного Ливана для того, чтобы жители израильского тыла жили в максимальной безопасности. Об этом Ави Ашкенази, военный обозреватель газеты «Маариф». Еще несколько материалов. Жители населенных пунктов, граничащих с сектором Газа, мы видим Хамас своими глазами. Хамас никуда не делся. Это те заголовки и те предупреждения, которые стоит просто сейчас запоминать, потому что пройдет время, и кто-то скажет, что он не знал, не предупреждал, его не сообщили, его не разбудили и так далее. И я отнюдь не имею в виду только премьер-министра. Уже сейчас, когда Хамас восстанавливается, и жители, и не только жители, предупреждают об этом, необходимо об этом говорить как можно больше и напоминать. У государства и у армии есть ответственность за катастрофу 7 октября и ответственность создать ситуацию на границе с Газой, ситуацию, которая даст доверие и уверенность в завтрашнем дне, заявил глава регионального совета Шаара Негев, живущий в опасении перед возможностью сокращения числа сил ЦАЛа в населенных пунктах, прилегающих к границе с Газой. По его словам, это подлинный страх, который основан на гигантском провале, на самом большом провале, который когда бы то ни было знало государство. Заявление посла Израиля в Соединенных Штатах Америки Хейля Лайтера. «Нью-Йорк Таймс» не стоит даже того, чтобы заворачивать в него рыбу. Это заявление было сделано, и, надо сказать, имеющее под собой основание. Заявление было сделано после того, как в газете было опубликовано... Я даже не могу назвать это материалом. Было опубликовано нечто, где утверждалось, что палестинские заключенные подвергаются изнасилованиям и сексуальным преступлениям во время задержания. Это заявление, вернее, эта публикация продолжает вызывать отклик. Посол Израиля в США заявил, что нас пытаются превратить в дьяволов. Изобразить дьяволами. Об этом в газете «Маариф». Сейчас 7 часов и 30 минут. Мы позднее продолжим знакомиться с заголовками газет. Надеюсь, что мы еще почитаем заголовки, безусловно, газеты «Арец», сайта газеты «Макор Ришон», как всегда по утрам. Но пока поговорим о политике. Судя по всему, мы приближаемся к выборам. То есть мы к ним так или иначе приближаемся, но очень может быть, что они будут раньше, чем ожидалось. Накануне глава коалиции Офир Кац подал законопроект о распуске Кнессет. С нами в эфире Авив Бушинский, политтехнолог, в прошлом стратегический советник премьер-министра. Авив Бушинский, шалом. И Баликудит яшу ми лягия ла эздерим има харидим, оше анахну пашут эдим бе ацага ахат гдола.
1: לא, זו לא הצגה חדולה, אבל לטעמי זה משרת את כל השחקנים. זאת אומרת, היה ברור שהחוק הזה לא יעבור, וברגע שהרב לנדאו הודיע שמפלגתו מתנגדת ובעצם רוצה לפרק את ללכת לבחירות, אז לטעמי משרת גם את נתניהו. שתי הערות, אתה יודע שאומרים ש... אומר את זה יאיר לפיד, ואומר את זה נפתלי בנט, שנתניהו כבר איש מבוגר, לא כל כך בריא, אז בסוף מי שהחליט על הבחירות זה אדם בן 96, כן?
0: כן, זה אפילו לא נתניהו, אתה אומר.
1: כן, הבדל של 20 שנה ביניהם, כן. אבל לגופו של עניין, אני אומר, מדוע אני אומר שזה משרת את הצדדים? כי נתניהו כמו נתניהו יוכל בקמפיין שלו להגיד, אני לא נכנעתי לחרדים, עובדה שהם פיזרו את הכנסת,
0: ועובדה שאין חוק השתמטות, זאת אומרת, אין חוק כזה.
1: עובדה שאין חוק השתמטות, אני עמדתי על העקרונות וכולי. כך עשה נתניהו גם עם ההתנתקות, שתמך בהתנתקות, ואחר כך החליט לפרוש מהממשלה כשר אוצר, כי התנגד להתנתקות, גם עם הסכמי אוסלו, למרות שהוא קידם את הסכמי אוסלו, בשלב מסוים הוא עצר את ההסכמים ואמר, אני קורע את המסכה מעל ערפאת. זה פאטרן של נתניהו, ובדרך כלל זה הצליח לו, אז עכשיו הוא יכול להגיד שהוא יודע לחוקק חוקים מבלי להיכנע לשחקנים אחרים.
0: בוא נדבר רגע על תאריכים. יש, למעשה יש שני תאריכים על סדר היום, או אחד בספטמבר, או 27.
1: כן.
0: מה השלישי?
1: נכון. גם ה-15 בספטמבר.
0: 15, אני האמת כבר שמעתי אתמול שזה די יורד מהפרק, זה בין ראש השנה ליום כיפור, זה משהו מוזר מאוד, אני לא בטוח שזה רלוונטי.
1: נכון.
0: אז אם אנחנו נשארים ב-1 בספטמבר או 27 באוקטובר, מה לדעתך עדיף לקואליציה?
1: זו שאלה קשה, כי נתניהו, העובדה שהתאריך הפך להיות אירוע כל כך משמעותי, שאני לא זוכר מקרה כזה בהיסטוריה של הפוליטית של ישראל, מעיד על כך שנתניהו נמצא באיזושהי בעיה. הוא מצפה שיקרו דברים גדולים שלא קשורים לנעשה בתוך מדינת ישראל. משהו עם איראן, משהו אולי, ובגלל זה הייתה הדלפה לטעמים מלשכת ראש הממשלה שנתניהו היה באמירויות, רוצה לומר, אני אולי גם אביא שלום עד 27 באוקטובר. לדברים האלה מחכה נתניהו, כי גבי, אם התאריך לא היה משנה, הלו, זה בסוף אותו גוש. זאת אומרת, נניח הבחירות היו מתקיימות ב-1 בספטמבר, אז המצביעים החרדים לא היו מצביעים פתאום ליברמן או יאיר לפיד, נכון? אז נתניהו רוצה להעביר זמן כדי שמשהו טוב פתאום יקרה, ולנתניהו יש הרבה מזל גם בפוליטיקה הישראלית. לעומת החרדים שחושבים שזה יכול להביא להם אולי עוד מנדט, אבל בסוף זה באותו גוש, כך שאני חושב שזאת אינדיקציה שנתניהו מבין שהמצב שלו לפי הסקרים, לא זה של ערוץ 14 אלא סקרים אחרים, מראה שממשלה הוא לא יכול להקים, ואפילו במעט מאוד סקרים מראים שהוא מאבד אפילו את הרוב.
0: אלא אם כן, אני עכשיו, בדיוק עכשיו רואה את הסקר של 13 אמש של רשת. אמש 54-56, זה מאוד מאוד צמוד בסקר שלהם. סמוטריץ' עובר את אחוז החסימה. זה מתנדנד מאוד, נכון. ובטח עוד ישתנה עד הבחירות.
1: נכון, אני חייב לומר לך, גבי, שגם טקו פוליטי, זאת אומרת ששום צעד לא יוכל להרכיב ממשלה, זה ניצחון לנתניהו ואנשיו משני טעמים. האחד, זה מראה שבעצם למרות השיבה באוקטובר, למרות חוק הגיוס, למרות הרבה ביקורת על נתניהו, עובדה שהוא עדיין שחקן רלוונטי מאוד. הדבר השני זאת ממשלת מעבר, כל עוד יש בחירות וזה נוח מאוד לנהל מדינה בממשלת מעבר, כי אי אפשר להפריע לך בכנסת. והדבר השלישי, שאולי זה החשוב ביותר, זה ישים את נתניהו בפוזיציה שהוא יחליט אם הוא ממשיך לעוד סבב בחירות, כמו שהיינו בעבר, או פורש מהחיים הפוליטיים, זהו. כמעט בחינם. זאת אומרת, זו עסקה אפילו יכולה להיות יותר טובה מעסקה שהוא יכול לקבל בבית הנשיא. הוא יבוא ויאמר, חבר'ה, אתם רוצים שאני אפסיק את הברדק הזה של עוד בחירות ועוד בחירות? אני הולך הביתה, אבל תוותרו לי על הכל.
0: עד כמה לדעתך התרחיש הזה סביר, או תרחיש אחר שאני שומע עליו, שהרצוג, יועצת משפטית לממשלה ונתניהו יגיעו לאיזושהי, לא הסדר טיעון, אבל איזושהי הסכמה מקילה מאוד, שנתניהו פורש לשנה, שנתיים, שלוש, אבל לא קלון לשבע שנים, כדי שהוא יוכל לחזור, בכל מקרה שהוא לא ייקח חלק בצורה כזאת או אחרת, לא ייקח חלק בבחירות האלה. עד כמה זה סביר לדעתך?
1: יש הבעיה המרכזית זה... שבגישור מן הסוג שמנסה לעשות הנשיא, יחד עם הפרקליטות ואולי עם מישהו מהנשב של נתניהו, שכרגע הוא מסרב להצעה, נתניהו יצטרך להודות באיזושהי אשמה. וזה יותר קרדינלי מלהתמודד בעוד שנה או בעוד שנתיים בבחירות, מה גם שנתניהו יודע שאם הוא פורש לשנה שנתיים, אז זאת למעשה גם פרישה סופית. אני חושב שהפוזיציה שלו יכולה להיות יותר טובה דווקא בהמשך, ולא בהליכה לבית הנשיא. ואני אגיד לך עוד דבר שלא כל כך מדברים עליו. אם נתניהו הולך לבית הנשיא ומתחיל מין מסע ומתן, יש סיכוי גדול שהדברים ידלפו. והדלפה של הסכמות כאלה ואחרות של נתניהו יפגעו בו בבחירות בצורה קשה מאוד. גם אם הוא בסוף לא מסכים להצעה, אבל עצם זה שזה עולה כאופציה, זה נזק גדול, אלקטורלי גדול מאוד לנתניהו. אז אני לא חושב שהוא יעשה את זה ככה. אם כבר יכול לשלוח איזשהו עורך דין שכביכול יהיה מטעם עצמו ולא מטעם נתניהו, ואז תמיד נתניהו יכול לומר... זה לא אני, זה מישהו אחר, אני בכלל לא נתתי יד להצעה כזו או אחרת. אני חושב שהאירוע בבית הנשיא הוא פוטנציאל נזק גדול מאוד לנתניהו. אחד, במידה שהעסק הזה לא מגיע להסכמה. שתיים, בעיקר בגלל שאנחנו בתקופת בחירות. אז מאלטרנטיבות, עדיף לנתניהו ללכת לבחירות ואולי במהלך הבחירות או אחרי הבחירות לעשות את העסקה. לא דרך הנשיא, אלא דרך... כמו שהיה בזמנו עם אהרון ברק, או אפילו יעקב איינרוד, זכרו לברכה, שהציע כל מיני הצעות.
0: מעניין שכל זמן כשאנחנו מדברים על פוליטיקה, אנחנו מדברים על בנימין נתניהו. זה בערך היינוח.
1: כן, זה רק 30 שנה הוא איתנו.
0: בדיוק, לא הרבה. אביב בושינסקי, ים תודות. שבת שלום.
1: להתראות, ביי.
0: יש פרסיל נשווה סביסדניקה, או... том, насколько мы действительно являемся свидетелями политической драмы, или это один большой спектакль, который перед нами разыгрывают. Я думаю, что это не совсем спектакль, говорит Авив Бушинский. Мы, судя по всему, действительно идем на выборы. Но это ситуация, которая представлена так, что это удобно всем сторонам. Ультраортодоксы могут показать своим избирателям, что они не согласились на продолжение работы правительства в тот момент, когда по Икнесета, когда поняли, что закона о призыве не будет, Нетаньяу может показать своим избирателям, и не только своим избирателям, но и всему народу Израиля, что он якобы не согласился на утверждение закона о призыве. Это тот паттерн, который он использует на протяжении очень многих лет. Он продолжал реализовывать соглашение Осло, потом в какой-то момент остановился, перестал это делать и представил себя как человека, который нейтрализовал эти соглашения и сорвал маску с лица Арафата. Он голосовал за размежевание, а потом в последний момент подал в отставку с поста министра финансов и говорил о том, что он был против размежевания и так далее. Это тот паттерн, который он использует сейчас, пытался всеми силами, но не получилось, и поэтому и сейчас представит себя как человека, который не поддался на давление ультраортодоксов. Что касается даты выборов, то дата выборов стала одним из наиболее важных вопросов израильской политики на данный момент. И это означает только то, что у Нетаньяу есть серьезные проблемы. Он вряд ли все-таки захочет выборов в октябре. И с этой точки зрения есть важность и того, на чем настаивают его коалиционные партнеры. ШАС заинтересованы в выборах в начале сентября и так далее. Так или иначе, Нетаньяу будет взвешивать все эти вопросы, прежде чем примет окончательное решение, будет взвешивать вопросы выгоды того, когда пройдут выборы. Такой важности даты выборов я не помню вообще в израильской политической истории. На данный момент есть две реальные даты: 1 сентября и 27 октября. Есть еще, обсуждалась еще дата 15 сентября, но это между праздником Рош-Шана и днем поста Йом-Кипур, поэтому вряд ли там пройдут выборы, ну, ничто не исключено, однако по-прежнему Нетаньяу сохраняет за собой возможность регулировать этот вопрос, контролировать этот вопрос, и, по сути дела, от него зависит, когда будут выборы, хотя забавно обратить внимание, говорит Авив Бушинский, в оппозиции говорят о том, что Нетаньяу уже хорошо за 70, и он не очень здоровый человек, в конечном счете, Тот, кто принимал решение о том, что мы идем на выборы, это Равин Довланда, человек, которому 96 лет. Тот самый глава литовского направления в ультраортодоксальном иудаизме, который постановил, что нужно распускать Кнессет и идти на выборы, отдал соответствующее распоряжение своим представителям, говорит наш собеседник. Поэтому дата будет установлена также в соответствии с интересами Нетаньяу, и он попытается, по крайней мере, контролировать этот процесс еще и потому, что он рассчитывает на какие-то серьезные достижения извне, будь то что-то в иранском направлении, что-то в том, что касается контактов с Объединенными Арабскими Эмиратами. Именно поэтому, с моей точки зрения, говорит Авив Бушинский, и произошла эта утечка информации. Я думаю, что она произошла из канцелярии премьер-министра, говорит Авив Бушинский. Так или иначе, мы находимся в ситуации, когда Нетаньяу ищет возможность добиться какого-то достижения, которое позволит ему более уверенно пойти на выборы. Что касается дальнейших шагов, то пока не ясно, как будет выглядеть предвыборная кампания. Нетаньяу, в том числе, очень многое зависит и от того, останется ли Нетаньяу вообще, пойдет ли он на выборы. Я не думаю, говорит наш собеседник, что те контакты, которые сейчас проходят, или, по крайней мере, которым призывает президент, это на пользу коалиции. Нетаньяу не очень много может от этого выиграть. Более того, есть определенный электоральный ущерб от этого процесса, тем более, что совершенно непонятно, к чему там можно прийти. Поэтому, говорит наш собеседник, я думаю, что Нетаньяу будет искать возможность скорее заключения внесудебной сделки, классической внесудебной сделки, возможно, облегченной, возможно, при посредничестве бывшего главы Верховного суда Аарона Барака перед самыми выборами или сразу после выборов. Мне не кажется, говорит наш собеседник, что приходить к какому-то соглашению в президентской канцелярии играет на руку Нетаньяу. Авив Бушинский с нами был в эфире. Стратегический советник, в прошлом советник премьер-министра. Мы во втором части программы продолжим говорить о политике, поговорим о взгляде ультраортодоксов на происходящее. А пока очень короткая пауза, и возвращаемся к газетам. Хаарец. Газета «Хаарец», о чем она пишет сегодня. Главный заголовок этого издания: главы коалиции представили законопроект о распуске Кнессета, дата выборов не назначена. ШАС и Яадут ха-Тора заинтересованы в выборах в сентябре. То, что было, то и будет, утверждает Равид Гехт. И еще несколько материалов. Совет мира отчаялся прийти к соглашению с Хамасом и стремится продвигать решение в обход террористической организации. Добро пожаловать в реальный мир. И высокопоставленные источники в армии, офицер, который проверял дело подростка Ури Эль-Макайса, сказал нескольким людям, что Гофман ему лгал. Бригадный генерал Гиммел не давал свидетельские показания перед комиссией, которая утвердила назначение Гофмана. И судьи богатца потребовали получить документы и судебное заявление от него. Барне пытается не допустить назначения Гофмана и продвигает вместо него другого кандидата, приближенного к канцелярии Нетаньяу. Об этом также газета «Гаарец». Еще несколько материалов. Глава Совета древности, управления древностей, вернее, та, кто должна стать главой управления древностей, представила раздутый CV, раздутый свою биографию, которую она представила комиссии по отбору. Еще несколько материалов, отчет, академический бойкот Израиля усиливается, в том числе и после войны, завершения войны в Газе. И, разумеется, здесь же в газете «Гаарец» материал о визите в Китай президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Это газета «Арец». Несколько заголовков с сайта газеты «Макор Ришон», прежде чем перейдем к нашему следующему собеседнику. ЦАЛ опубликует график, актуальный график резервистских сборов подразделения, которые были задействованы в 2026 году, опять получат призывные повестки. Об этом на сайте «Макор Ришон». Главный материал, о чем еще пишет это издание. Долги, миллионные долги, которые исчезают. Извращенная система финансирования израильских выборов. Об этом Рики Маман. Долги, в первую очередь, имеется в виду долги Нафтали Беннета. Губернатор Бейрута и человек, который является посвященным в секреты переговоров между Израилем и Ливаном, дипломаты, которые ведут переговоры между двумя странами. Посол США в Израиле Акаби, кто разоружит Хамас? Возможно, что ЦАЛ, он единственный, кто готов на это. И еще один материал. Смотрич объявил о необходимости отменить соглашение Осло в ответ на санкции, которые Европа накладывает на некоторых поселенцев и некоторые поселенческие проекты. Это газета, сайт газеты «Макор Ришон». Сейчас 7 часов 48 минут. Мы поговорим немного о Иерусалиме. Сегодня День Иерусалима. Этот день отмечается каждый год во знаменование объединения города, по крайней мере, формального объединения города после шестидневной войны 1967 года. Как обычно, в городе проходят празднования, марши и другие мероприятия, которые неоднократно причиняют головную боль силам безопасности в связи с необходимостью обеспечивать порядок и опасностью столкновений во время этих мероприятий. С нами в эфире сейчас Шломо Элер, корреспондент по делам Иерусалима и Иудеи Самарии, телеканал i24 News. Шломо Элер, катав в Ленин и Иерусалим в Иуда в Шумрон, i24 News, шалом.
2: שלום, בוקר טוב, יום ירושלים שמח.
0: יום ירושלים שמח מאוד. מה קורה היום בעיר? יש ריקוד דגלים, יש אירועים רגילים שאנחנו רואים אותם כל יום, כל שנה?
2: טוב, נתחיל דווקא בערכות המשטרה, כאשר אנחנו מדברים על אלפי שוטרים שכבר החלו להתפרס משעות הבוקר המוקדמות דרך חווי העיר, אבל בדגש על מזרח העיר, שם גם מאחר הצהריים יצאת צעדת הדגלים ממרכז העיר לעבר הכותל, דרך שערי העיר העתיקה ובדגש שער יפו ושער שכם, כלקח משנים עברו, גם במשטרה אומרים לפחות או מצהירים שהם התגברו כוחות במוקדים שבהם היו חיכוכים בשנים קודמות, על מנת למזוע אותם. השנה ראינו גם יוזמה של ארגונים אזרחיים, גם בחלוקה של תכנים ושלטים למשתתפי המצעד, לנהוג בכבוד ובהכלה, וגם כמובן ארגוני שורה של ארגוני שמאל שאומרים, אנחנו לא סומכים על המשטרה שתגן אין על הפלסטינים שגרים במזרח העיר, ואין על בעלי העסקים שנזוקים לטענתם מאותם צועדים או חלקם, ולכן הם יעמדו ויעשו סוג של נוכחות מגינה, כפי שאנחנו מכירים את זה אולי מיהודה ושומרון, בכפרים פלסטינים כאלה ואחרים, גם אם יעשו את זה, אז יכול להיות שיתכנו חיכוכים גם סביב העניין הזה כשלעצמו, אבל שוב, מצופה וגם במשטרה אומרים שהם יפעלו השנה למנוע כל חיכוך סביב מצד הדגלים בירושלים. נוסף לכך נגיד שישנם עוד עשרות אירועים ברחבי העיר, אירוע דגל המרכזי בישיבת מרכז הרב, גם ברחבת הכותל המערבי בשעות הערב, שמושכים מהם עשרות אלפי משתתפים, וגם כמובן מסיבות ואירועים שונים ברחבי העיר לאורך כל היום. אז בוא נגיד לפחות הנושאים באזור ירושלים, הצפי לעומסי תנועה כבדים כבר משעות הצהריים.
0: אנחנו יודעים משהו על התראות, על מתיחות בירושלים, אנחנו כמעט ולא שמענו שום דבר בזמן האחרון על מה שקורה בעיר, האם זה אומר שהעיר יחסית שקטה?
2: כן, צריך להגיד שזה משהו שדווקא המגמה שמתאפיינת, או אפשר לקרות נמשכת, שמחתנו, כבר מהשבעה באוקטובר, מצד אחד פעילות מעצרים משמעותית, כל הזמן תקופה נגד חשודים, גם בטרור כמובן, אבל גם בהסתה ומסביב לכך, סביב גם הר הבית ראינו עלייה בימים האחרונים התגברות של הסתה ברשתות החברתיות, נוכח מה שהם טוענים ניסיונות לעלות להר הבית ביום שישי, ונדגיש, ביום שישי חל יום ירושלים, אלא שהוקדם להיום, יום חמישי. ולכן בקשת טעם של עשרות חברי כנסת, בעיקר מהליכוד, הציונות הדתית, לעלות להר הבית ביום שישי, נדחתה על הסף. הם הגישו מכתב למפקד מחוז ירושלים במשטרה הפשיפלת וגם המפכ"ל, בדרישה לאפשר את הדבר הזה, אפילו לחצים, אבל בשורה התחתונה, מבחינת המשטרה, יום שישי, יום שבו המתפללים המוסלמים עולים להר הבית, הוא מחוץ לתחום, ולכן גם שיום ירושלים חל ביום שישי, הדבר הזה לא יתאפשר, אבל ברשתות החברתיות, ההסתה כבר, לפחות ברשתות הפלסטיניות, אנחנו רואים שהעובדה הזאת היא מוגמרת, והם אומרים, מחר היהודים יעלו להר הבית, בואו למנוע את זה, ולכן במשטרה כן מתגברים כוחות גם סביב וניקוד, סביב ההסתה ברשתות החברתיות, על מנת למנוע תסיסה גם בהיבט הזה.
0: אגב, היום הזה צפויה עלייה להר הבית?
2: לא, זה מה שאני אומר, המשטרה דחתה בקשת
0: היום, לא, אני מדבר על היום, לא על יום שישי, היום, ביום חמישי.
2: היום, כן, היום, וגם צריך להגיד, גם היום לא רואים גם שינויים בשעות הביקור ליהודים בהר הבית, השעות הן בדרך כלל בבוקר כמה שעות, בצהריים כמה שעות, ולא מרווה לך גם שינויים או חריגות בשעות הביקור ליהודים ביום ירושלים בהר הבית, נראה לפחות ממה שהמשטרה אמרה, לא יהיו שינויים, והשמירה על סטטוס קוו בהיבט הזה נמשכת.
0: בקיצור, אם אני מבין מה שאתה אומר, משטרה לוקחת מאוד ברצינות את האירועים של היום, במטרה למנוע כל חיכוך אפשרי.
2: נכון, וצריך להגיד, בסופו של דבר, זה יום ירושלים מושך אליו עשרות או מאות אלפי ישראלים לעיר הבירה, ולכן גם הדגש הוא כמובן על ניהול סדרי תנועה, מאוד משמעותי בהיבט הזה ביום הזה, עבור התושבים ועבור המגיעים לעיר, אז זה לא רק היבט ביטחוני, אלא כפי שאמרתי, גם עניינים של...
0: יש חסימות כבישים?
2: חסימות כבישים בעיקר יהיו מרכזיות דווקא במרכז העיר ירושלים, בשעות הצהריים, סביב מצד הדגלים, זה בגדול האירועים האלה, אבל כמובן שיהיו עומסים, כפי שאנחנו מכירים מהיום יום, אז קחו בחשבון שזה עוד יותר יהיה משמעותי היום.
0: שלומי אלר, כתב ירושלים ויהודה ושומרון ב-24 ניוז, המון תודה. בוקר טוב, חג שמח.
2: תודה רבה.
0: Я спросил нашего собеседника о... ожидающимся сегодня в городе, что ожидается сегодня в городе, ожидается ли вот тот самый марш, традиционный марш с флагами, который проходит каждый год. Прежде всего, стоит поздравить всех с Днем Иерусалима, говорит Шломо Эллер, совершенно справедливо. Он говорит о том, что полиция и силы безопасности дислоцированы в усиленном порядке в столице и вокруг. Упор, особый упор делается на то, что происходит в старом городе и вокруг, вокруг Храмовой горы. Старый город будет объектом, разумеется, марша с флагами. Тот марш, который начинается из центра города и идет, движется в сторону Стены Плача, проходит через Шхемские ворота или Явские ворота. Полиция извлекла уроки из ошибок или из ситуаций, которые складывались в прошлые годы, и сейчас дислоцируют усиленные наряды в тех местах, где могут иметь место столкновения, говорит наш собеседник, с целью избежать этих столкновений любым путем. Поэтому очень хочется надеяться, что все пройдет относительно спокойно, и город сохранит ту спокойную атмосферу, которая его характеризует, начиная с 7 октября. Вполне 7 октября 23 года имеется в виду все время этой войны. В последнее время усиливаются, последние недели усиливаются подстрекательские акции в районе, вокруг Храмовой горы. По поводу Храмовой горы эти акции проходят в социальных сетях. Полиция предпринимает усилия к тому, чтобы не допустить эскалации. В этом году День Иерусалима проводится на день раньше, чем обычно, потому что его обычная дата выпадает на пятницу. В пятницу на Храмовой горе молятся мусульмане, евреям нет доступа на Храмовую гору в пятницу. Израильтяне просили, в том числе депутаты Кнессета, от Ликуда, от Циунут Датит, от других правых партий, просили разрешить подняться на Храмовую гору в пятницу, получили категорический отказ. И несмотря на давление на главу Иерусалимского округа полиции Авши Пеледа, он не изменил своего мнения. Нету визитов евреев на Храмовую гору в пятницу. Сегодня, да, но сегодня в обычные часы, по обычному расписанию. Нету никаких изменений в этом отношении, говорит наш собеседник. Полиция делает все для того, чтобы не было каких бы то ни было эксцессов или повода каким бы то ни было эксцессам, которые могут привести к эскалации. Помимо этого необходимо помнить, что речь идет не только о вопросах безопасности, но и о вопросах логистических, можно так сказать, организационных. Например, перекрытие шоссе по маршруту движения марша с флагами. В основном это, разумеется, центр города. Там движения с середины дня практически не будет, и поэтому тем, кто не собирается принимать участие в мероприятиях, стоит лучше не приближаться к центру города. Иерусалим всегда, так сказать, привлекает к себе в этот день десятки или даже сотни тысяч израильтян, гостей Израиля. В городе будет очень много разных мероприятий, очень много людей, и поэтому сегодня вот такая необычная, непростая атмосфера. Полиция дислоцирована в усиленном порядке. С нами в эфире был Шломи Элер, корреспондент по делам Иерусалима и Иудеи Самарии, i24 News. Сейчас 7 часов 58 минут, уважаемые радиослушатели. Этот час программы подошел к концу. Илай Бен Шаббат за пультом, Мила Сталинская продюсер, Олег Лоц редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Мы будем говорить о визите президента Трампа в Китай, о возобновлении переговоров между Израилем и Ливаном, разумеется, о политике и о многом другом. Оставайтесь с нами на Канрек.

0: Яблочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
1: До Миллениум нас, нас, Миллениум нас.
2: Мадам, уже падают ли...
3: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.

0: В Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете радиостанцию «Канрека». В эфире выпуск новостей. У микрофона Яна Брискман. Сегодня четверг, 14 мая 2026 года, 27 яра 5786 года по еврейскому летоисчислению. Досрочные выборы. Лидер оппозиции Яир Лапид заявил в эфире «Канрешет Бет», что важно пойти на досрочные выборы как можно скорее, поскольку каждый день пребывания этого правительства у власти – это катастрофа для экономики и безопасности Израиля. Вот что сказал Лапид. «Все готово, все организовано. Насколько я понимаю, у них там в коалиции идут внутренние обсуждения между 1 и 15 сентября. По правде говоря, было бы поэтической справедливостью, если бы выборы пали на дни чтения слихот, молитв о покаянии, потому как этой кампании есть за что просить прощения, как у народа Израиля, так и у Всевышнего», — сказал Лапид. Между тем, министр Михай Шикли от партии Ликуд заявил, что для более спокойного ведения боевых действий было бы правильнее провести выборы ближе к назначенной изначальной дате. Однако он добавил, что поддержит любое решение, принятое премьер-министром. Вот его заявление. «Лично у меня, — сказал он, — нет никаких особых соображений, почему подходит именно эта дата, а не другая. Для меня важно одно. Поскольку мы все еще находимся в состоянии войны, я считаю, что чем выше наша коалиционная и правительственная стабильность, тем больше это позволяет управлять боевыми действиями и сосредотачиваться на главном, уделяя меньше внимания внутриполитическим кризисам». Касаясь другой темы, Шикли назвал прискорбным решение начальника генштаба Замира об отправке солдата на 30 суток на гауптвахту за ношение нашивки с надписью «Машиах». По словам министра, это решение посылает искаженный сигнал, по его собственному выражению, поскольку за такие серьезные проступки, как отказ от службы, военнослужащие не подвергались наказаниям, а за нашивку назначают столь суровую меру. При этом он отметил, что если Цааль постановит, что ношение неуставных шевронов недопустимо, то армия имеет на это полное право. Цааль задержал террориста из Хеврона, направлявшегося для совершения автомобильного теракта в зоне ответственности территориальной бригады Эцион. На основании поступивших разведданных бойцы бригады Кфир были подняты по тревоге, заблокировали автомобиль и задержали террориста. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что сегодня ночью боевики Хизбаллы выпустили противотанковую ракету и несколько минометных снарядов, которые разорвались неподалеку от зоны действия наших войск. Пострадавших среди военнослужащих нет. Заявление Нетаньяху о тайном визите в Объединенные Арабские Эмираты в разгар операции «Львиный рык». Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опубликовал в соцсети X угрозу в адрес Объединенных Арабских Эмиратов в связи с этим визитом. Он написал, что сотрудничество и сговор Эмиратов с Израилем непростительны, добавив, что все причастные к этому должны понести ответственность. Ранее Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов опубликовало опровержение сообщения канцелярии Нетаньяху. В Пекине сегодня утром в торжественной обстановке открылся саммит сверхдержав с участием президента США Трампа и его китайского коллеги Си Цзиньпина. Хозяин саммита встретил Трампа на красной ковровой дорожке, и оба лидера тепло пожали друг другу руки. Трамп не скупился на похвалы в адрес Си, заявив, что для него честь быть его другом. Вот что он сказал: «Нас ждет прекрасное совместное будущее. Я с уважением отношусь к Китаю и к той работе, которую вы проделали. Вы великий лидер. Я говорю это всем, вы великий лидер». В ответ Си Цзиньпинь подчеркнул, что сотрудничество выгодно обеим сторонам, в то время как конфронтация наносит им ущерб. Обе страны должны быть партнерами, а не соперниками, стремиться к всеобщему процветанию и прокладывать верный путь для отношений между державами в новую эпоху, отметил он. Американского президента сопровождает представительная деловая делегация, в состав которой, среди прочих, вошли магнат и технологический предприниматель Илон Маск, а также гендиректор технологического гиганта NVIDIA Дженсен Хуанг. Как передает обозреватель Кан и Хескель Корнберг, в повестке дня переговоров, помимо вопросов технологии и торговли, война в Иране, а также отношения Соединенных Штатов с Тайванем. И в заключение выпуска прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад. До миллениум нас, да.
2: millennium nights.
0: Сегодня ожидается значительное потепление. В большинстве районов установится сухая и жаркая погода. В вечерние часы возможен небольшой кратковременный дождь, преимущественно на севере страны. В пятницу существенное понижение температуры. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 30, в Бершеве 36 и в Эйлате до 40 градусов сегодня днем. Этот выпуск завершен, его подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Канрека в 9 часов утра. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
3: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: ноябре 2024 года, говорит доктор Муран Леванони. И с этой точки зрения совершенно очевидно, что есть повышение уровня представительства. Израиля будут представлены военнослужащими, высокопоставленными офицерами ЦАЛа, представителями Совета по национальной безопасности. Однако пока, безусловно, рано говорить о каких-то серьезных темах переговоров, рано говорить про то, что называют на иврите «тахлес». Речь будет идти о попытке сформировать повестку дня этих переговоров, сформировать повестку дня, которая позволит их вести, без того, чтобы мы в ближайшее время рассчитывали, не стоит рассчитывать в ближайшее время на прорыв и на достижение каких бы то ни было соглашений. Важность переговоров в самом их проведении и в том, что стороны беседуют между собой и, более того, беседуют, несмотря на давление Хизбаллы. И, кстати, с этой точки зрения имеет значение и та жалоба, которую подал в ООН, подало в ООН правительство Ливана, такая прецедентная жалоба на вмешательство Ирана в дела Ливана, во внутренние дела, во внутренние вопросы. И поэтому, говорит наш собеседник, я считаю, что переговоры будут продолжаться одновременно на фоне того, что мы видим, и на фоне жалоб, которые на фоне жалобы на действия Ирана и на вмешательство Хизбаллы на попытку эти переговоры сорвать, говорит доктор Муран Леванони. Он также отмечает, что ЦАЛ сохраняет за собой свободу действий на том уровне, на котором это сейчас возможно. Нету ничего нового, например, в том, что ЦАЛ добрался, определенные подразделения ЦАЛа, части ЦАЛа добрались до реки Литани, по некоторым сообщениям даже форсировали реку Литани. И ЦАЛ действует в рамках спланированной и очень хорошо известной программы, плана, который спланирован был командованием Северного округа. Я полагаю, что в ближайшее время не будет другого выхода, кроме как продолжать этот военный план реализовывать, говорит доктор Муран Леванони. И я не думаю, что какие-то политические процессы в Израиле, даже если будут объявлены выборы, то как-то серьезно повлияют на происходящее в регионе с точки зрения переговоров с Ливаном. Эти переговоры будут продолжаться, полагаю, без серьезного продвижения в обозримом будущем. Для того, чтобы такое продвижение было, для того, чтобы такие достижения были, потребуется очень много времени и совпадение многих условий, которых сейчас пока нет. С нами в эфире был доктор Муран Леванони, исследователь Ливана и Сирии, Институт вопросов национальной безопасности АНСС. 8:29. Мы продолжаем программу. Несколько минут тому назад поступило сообщение о сигналах тревоги, которые прозвучали в населенных пунктах регионального совета Сдот-Негев и других населенных пунктов на границе с Газой. Судя по всему, речь идет о ложной тревоге. Однако напряженность сохраняется, тем более, что главы Совета мира заявили об усталости от Хамаса и от неготовности Хамаса идти на разоружение. Что это все означает? Куда мы движемся? Профессор Гади Хитман с нами в эфире, заведующий кафедрой ближневосточных исследований и политологии Ариэльский университет. Профессор Гади Хитман, Рош Махлака Лилимудей Мизрах ха-Тихон ве-Мадей ха-Мдина, Университет Ариэль. Шалом, бокер тов. כשאנחנו מצד אחד קוראים שמועצת השלום נואשה מלהגיע להסכם עם חמאס, ומצד שני שומעים בדיוק לפני כמה דקות על זה שאותה מועצת שלום אומרת, אוקיי, אם אי אפשר להגיע לפירוק חמאס מהנשק, בוא נתחיל בשיקום עזה בלי זה. איך אנחנו מבינים את מה שקורה ברצועת עזה?
1: קודם כל אנחנו צריכים להחזיר אותם לרעיונות שלך ושלי לפני חודשיים ושלושה וחצי שנה, שבהם פחות או יותר דיברנו על מה יהיה בחצי שנה הקרובה בעזה.
0: צפוי לגמרי, צפוי לגמרי.
1: נכון, ידענו שזה יגיע. יש תוכנית של 21 שלבים שאנחנו תקועים בשלב הראשון, והרושם הוא שאף אחד לא רוצה להתקדם מהשלב הראשון הזה, עד שלא יקרו כמה דברים. אז מצד אחד, כמו שאמרת בצדק, אפשר להיות מאוד מרוצים מזה שהם לדענו ואומר שהשאלה של פירוק חמאס מנשקו היא בכלל לא שאלה למשא ומתן, כי זה חייב לקרות. מצד שני, אבל מצד שני, אם חמאס יכול להיות שחקן פוליטי והוא יישאר זה שישלוט ברצועה אחרי ש-20 השלבים האלה יתממשו, אם בכלל, אז השאלה שתישאל היא מאוד פשוטה. אם השחקן הפוליטי ששולט ללא נשק, אז למי יהיה נשק? אם אנחנו מדברים על המושג מדינה,
0: אני אפילו אשאל, סליחה שאני קטע אותך, אני אפילו אשאל האם אפשר בכלל לשלוט בלי נשק, האם יש דבר כזה שלשלוט בלי נשק?
1: אני חושב שאין דבר כזה בכל העולם, פרט אולי למדינת הוותיקן, שהחיילים של שוויץ או שוטרי משטרת שוויץ באים לעזור לה, אבל לא באמת ברור מי מאיים על הוותיקן. והמושג מדינה, וכל מי שמכיר את המושג מדע מדינה יודע שמדינה היא הגוף היחידי או הארגון היחידי שיש לו מונופול על הפעלת הכוח, ואתה לא יכול להפעיל כוח כדי לשמור על הריבונות שלך בלי נשק. עכשיו, הכל חוזר בסוף לשאלה המרכזית שעליה אנחנו דנים כבר מ-7 באוקטובר. מה אנחנו רוצים שיהיה בעזה ביום שאחרי? והנה הגענו למצב שאנחנו בו למעשה תקועים, ואנחנו מקיימים רעיון, אם אני לא טועה, סדר גודל של משהו כמו 10 ימים או שבועיים, שהנשיא טראמפ הודיע שהוא מקפל את המפקדה בקריית גת.
0: כן.
1: אז זאת אומרת, אם האמריקאים הולכים צעד אחד לאחור, והם מושקעים עכשיו הרבה יותר עמוק למה שקורה במפרץ הפרסי מול איראן, שלא לדבר על זה שהם גם קשרו לנו את הידיים בלבנון, ואני מחזיר אותך לעזה, כי בסוף כל הזירות הרי קשורות אחת בשנייה, אז אנחנו תקועים.
0: ואם אני חוזר לעובדה שאנחנו מקיימים את הרעיון הזה חצי שנה אחרי הפסקת אש בעזה, אחרי סיום המלחמה בעזה, מה השתנה ואנה אנו באים?
1: לא הרבה, אנחנו עדיין מתעסקים באותו טקטי, משום שאנחנו לא פתענו את השאלה של מה יהיה ביום שאחרי, ומכיוון ששאלת את זה חצי שנה אחורה, בוא אני אקח אותך עכשיו חצי שנה קדימה לנובמבר 26. נניח שיהיה מי שיחליט שהוא רוצה עכשיו לחדש את הלחימה בעזה, כי יש הפרות של הפסקת אש, כי צריך לפרק עוד מנהרות, כי צריך לקחת עוד, כל מה שאנחנו כבר מדברים עליו כל כך הרבה פעמים בתחנה הזו ובמקומות אחרים. אז מה יקרה בעוד חצי שנה אחרי שחס וחלילה יהרגו עוד עשרות חיילים ישראלים ועוד אלפי מחבלים פלסטינים ועוד אלפי משגרים יילקחו? ונהיה עוד פעם באותו מצב שבו עוד פעם העולם יגיד שאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים על גבול רצח עם, מה שכמובן זה לא, אבל זה מה שהעולם יאמר. אנחנו נגיד שאנחנו מגינים על עצמנו, חמאס ישווה לעזרה מהעולם, תצילו אותנו, וכשנשאל את השאלה האסטרטגית, אוקיי, מה אתם רוצים שיהיה כאן ביום שאחרי, לא תהיה תשובה. עכשיו, הסיפור הזה, מאוקטובר 23 עד מאי 26, ממשיך להסתבך, והוא יהיה עכשיו הרבה יותר מורכב, משום שאנחנו כנראה ניכנס לשנת בחירות, על תקופת בחירות בישראל.
0: כן.
1: ואז יתחילו לשאול שאלות, כמו למשל, איזה לגיטימציה יש לנו עכשיו לפעול, אם עוד מעט יש בחירות?
0: אני רוצה אבל לשאול,
1: אני עונה על זה במשפט אחד, ברשותך. אם אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו מזהים איום ממשי על חיי חיילים או אזרחים ישראלים מרצועת עזה, אז בעיניי השיקול האם לסכל את זה לא עומד על הפרק, זה חייב לקרות. אבל אם אנחנו נמצאים במערכה שהיא מערכה על אש נמוכה ואין איום בעין, אז ברור לך שאנחנו נמצאים שם באופן ששום דבר לא מתקדם והכל תקוע.
0: אז בעצם מה שאתה אומר שאנחנו, שהמצב הזה ש-47% מעזה נשלטת תחת חמאס, 53 תחת צה"ל, זה מצב שעשוי, עלול, כל אחד יחליט לעצמו, יכול להימשך חודשים אם לא שנים בכלל.
1: חד משמעית. והוא גם משרת מטרות פוליטיות. גם של חמאס וגם של ישראל.
0: תגיד,
1: ואני אגיד משהו מאוד עצוב, ואני אגיד משהו מאוד עצוב בעיניי. והוא לא באמת מעניין את המדינות האזוריות ואת אמריקה, כן, כאשר אתה בודק את המצב הזה בעזה, אל מול המצב, למשל, בזירות אחרות, דוגמת לבנון, וכמובן הסיפור של המפרץ הפרשי. כי בסוף לא יעזור שום דבר. כשטראמפ מסתכל על כל השכונה הזאת שנקראת מזרח תיכון, אז עזה ממוקמת במקום השלישי, וחיזבאללה במקום השני, והאיראנים במקום הראשון. וזה לא בגלל שהוא אוהב את האיראנים יותר, הוא שונא אותם יותר. זה בגלל שהסינים מושקעים באיראן, וגם הם קושרים קצת את טראמפ את הידיים.
0: תגיד, אני
1: רוצה... ולכן אנחנו בין מפלונטר לא שלא נגמר.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה שאני שואל את עצמי את השאלה הזאת. מאז 12 בספטמבר 2005, כשחייל צהל אחרון סגר את השער של רצועת עזה. יש תוצאה טובה לישראל ברצועת עזה? יש פתרון טוב?
1: יכולה להיות תוצאה, קודם כל שאלה מה זה טובה, אבל יכולה להיות תוצאה יותר רצויה לישראל, אם ישראל תגיד מה היא רוצה. ישראל לא אומרת מה היא רוצה. אני אגיד לך יותר מזה. היום יש תוצאה יותר רעה מאשר לפני 20 שנה. כי עד 2023 יכולת לעשות בעזה מה שאתה רוצה במעט מאוד מגבלות אמריקאיות או של הדין הבינלאומי, כי זה היה ארגון טרור שהשתלט על הרצועה בכוח, ואחרי 7 באוקטובר תקפת בחזרה כדי להחזיר את הכבוד, את הטריטוריה, לגבות את המחיר, הכל בסדר, ועכשיו אתה נמצא במצב שאתה לא יודע מה אתה רוצה לעשות בעתיד, אין לך תוכנית ליום שאחרי, וקרה עוד משהו שבעיניי הוא חמור מאוד כישראלי. עזוב מזרחן, בואו נדבר כאזרח ישראלי. אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא מחליטים עצמנו על מה שקורה מסביבנו.
0: לא, וכאן אני חוזר לאותה שאלה שאני מנסה לשאול אותך. אם היום קורא לך ראש הממשלה בנימין נתניהו ואומר, תציע לי, מה עדיף למדינת ישראל מבחינת העתיד שלנו מול רצועת עזה?
1: מדינת ישראל צריכה להרחיק את כל האיומים הביטחוניים מאז אחת ולתמיד, ויפה שעה אחת קודם, וצריכה במקביל להציע פתרון מעשי מי רוצה שינהל את רצועת עזה.
0: יש פתרון כזה? יש פתרון כזה מעשי?
1: יכול להיות, אבל צריך לשבת לדבר עליו, לא ברדיו. בואו נראה את החלופות. אבו מאזן זאת אופציה, אבל נתניהו שולל אותה. אני לא רואה מישהו אחר שיכול לנהל את רצועת עזה, זולת מישהו שהוא פלסטיני. אני, באופן אישי, כמי שמטפל בנושא הפלסטיני כבר מעל 30 שנה, רואה מצב שבו מדינות ערביות מסוימות, שאנחנו חפצים בעיקרן, כמו איחוד האמירויות, ובחרן, ואומן, וערב הסעודית, ומרוקו, יכולות לתת את המטריה הבינלאומית הדיפלומטית הערבית, אולי גם הביטחונית, הכספית, לכך שהרצועה תשתקם. אבל הסיפור של רצועת עזה והשיקום לא יכול להיות בלי שיהיה גוף פלסטיני שישראל תסכים עליו שנהל את העניין. אני לא אומר את זה כי אני מצביע ליאיר גולן או מצביע לאיתמר בן גביר. זה לא הדיון. הדיון הוא מי ינהל את רצועת עזה. ויש פה איזה יומרה, כנראה, או שאיפה, שגורם לא פלסטיני ינהל אותה. ובכן, אני לא נגד זה גם. רק תגידו לי מי הוא הגורם הערבי שיכול לעשות את זה ורוצה לעשות את זה. אני אזכיר לך שחודשיים או שלושה אחרי שהתחיל חרבות ברזל,
0: כן.
1: הייתה הצעה שיבואו לכאן שוטרים מטורקיה שיעשו סדר בעזה, כי יש הרבה הערכה בקרב העזתים לאימפריה העותמנית של פעם, והם מאוד מאוד מעריכים את ארדואן.
0: לא התלהבנו מהסיפור הזה.
1: נכון, וגם את זה הורדנו. נכון. וגם את זה הורדנו. אז אנחנו מאוד טובים בלהגיד לא.
0: אוקיי.
1: זה בסדר, לא חמאסטן, לא פתחסטן, לא ארדואן, אין בעיה.
0: אתה אומר, תגידו כמה כן.
1: תגידו מה כן, לא אומרים.
0: פרופסור גדי חיטמן, ים תודות, כרגיל לעונג. תודה רבה.
1: הרבה בריאות. ביי
0: ביי. Я спросил нашего собеседника о ситуации в секторе Газа. На данный момент, с одной стороны, Младенов говорит о том, что отчаялся добиться чего-то от Хамаса. С другой стороны, уже появляется публикация о том, что Совет мира взвешивает возможность начать продвигать вопрос реконструкции сектора Газа, восстановления сектора Газа без разоружения Хамаса. Как вы видите эту ситуацию, спросил я нашего собеседника. Ничего не изменилось, говорит наш собеседник. Давайте вернемся к нашим беседам месяц назад, и 2 месяца назад, и 3 месяца назад. По сути дела, мы остались в той же самой точке и в том же самом тумане по поводу будущего, в котором мы находились и, находились и прежде, отмечает профессор Гади Хитман. Он говорит о том, что... С одной стороны, не может не радовать тот факт, что Младенов, глава Совета мира, повторяет снова и снова, что вопрос разоружения Хамаса – это не вопрос для переговоров. Не вопрос для переговоров, потому что это записано в соглашении, и это должно быть выполнено, точка. С другой стороны, когда он же говорит о том, что Хамас может оставаться политической силой, но не вооруженной силой, то я спрашиваю себя, кто же будет вооруженной силой. И я спрашиваю себя, говорит наш собеседник, есть ли вообще такая вещь, как власть без вооруженной силы. Я не представляю себе, где это возможно, кроме как в Ватикане. Не очень знаю, правда, кто собирается атаковать Ватикан для того, чтобы им нужно было защищаться, говорит Гади Хитман. Но в секторе Газа пока нету другой реальной силы, которая может там контролировать власть. Хамас оказывается тем, кто вооружен и кто сохраняет за собой контроль. Израиль так и не ответил, до сих пор не ответил на вопрос. Этот вопрос, который стоит на повестке дня 7 октября 2023 года. Хамас до сих пор не ответил на вопрос, Израиль до сих пор не ответил на вопрос, кого он видит в качестве силы, которая руководит или которая управляет сектором Газа, говорит профессор Гади Хитман. С моей личной точки зрения, отмечает он, нету никого не палестинского, кто мог бы взять это на себя. Махмуд Аббас, Абу Мазен — это опция, это возможность, однако Нетаньяху ее отвергает. Все в порядке. Можно отвергать опции, но нужно сказать в конечном счете, что да, не только что нет. Я полагаю, говорит профессор Гади Хитман, что Израиль должен любым способом нейтрализовывать все угрозы в сфере безопасности, исходящие из сектора Газа. Но если нету очевидной угрозы, если нет сиюминутной угрозы, если нету той угрозы, которая сейчас непосредственно есть, то военные действия нам не на руку. Давайте спросим себя, предположим, что через полгода или через 3 месяца начнутся военные действия, погибнет, не дай бог, несколько десятков военнослужащих ЦАЛа, погибнут сотни палестинских террористов, мы придем к тому же самому вопросу, на который нужно отвечать, кто будет управлять сектором Газа. Да, если Хамас запросит помощи международного сообщества, разумеется, нас вновь обвинят несправедливо, но обвинят в военных преступлениях, говорит Гади Хитман. И с этой точки зрения мы окажемся в той же самой ситуации без выхода. И это вопрос, который стоит перед нами не только сейчас. Вопрос, который стоял перед нами с 2005 года. И на этот вопрос Израиль до сих пор не ответил. Можно продолжать говорить лозунгами «Не Хамастан», «Не Фатахстан» и так далее. Все нормально, все в порядке. Это легитимно. Я хочу напомнить, говорит наш собеседник, что в начале войны «Хоровод Барзель», в начале войны «Железные мечи» нам предлагали дислоцировать десятки турецких полицейских на территории Газы для того, чтобы они поддерживали порядок. Мы и это сняли с повестки дня. Мы большие специалисты в том, чтобы говорить «нет», отвечает наш собеседник. Мы так и не сказали, что «да». Причем я говорю это не как избиратель Яира Голана или Итамара Бен-Гвира, отмечает Гади Хитман. Я говорю это как человек, который хочет, чтобы Израиль ответил для себя на вопрос о том, чего он хочет добиться в секторе Газа. Ответа на это до сих пор нет, говорит профессор Гади Хитман, заведующий кафедрой ближневосточных исследований и политологии Ариэльского университета. 8:43. Возвращаемся к нашей политике. Представители ультраортодоксальных общин, представители ультраортодоксальных партий делают заявления, которых раньше никогда не делали, делают заявления о завершении союза с Нетаньяху. Блока с Нетаньяху больше нет, сказал накануне глава Ядута Тура Ицхак Гольдкнопф. С нами в эфире Коби Даан. Журналист, обозреватель по делам религии. Коби Даан, катав датот. Шалом, бокер тов.
2: Бокер тов леха, вельхол амазин.
0: Аим еш машу хуц ми риторика, хуц ми амилим, кшиме ахорея ацарот аль мото шел гуш ликут харидим?
2: Тов, זו שאלה טובה מאוד, תלוי את מי שואלים, אבל. מפני שאם שואלים את המפלגה האשכנזית, דגל התורה, אגודת ישראל, גפני, גולדקנופ, אז בהחלט נותק הקשר בין נתניהו לבין מפלגות החרדיות, אחרי שנים שהם מאמינים לו שהוא יביא את חוק הגיוס, והוא מנסה את מה שהוא יכול, ובפועל הוא לא עושה שום דבר, ואנחנו יודעים, כשנתניהו רוצה משהו, הוא מצליח. אבל פה, בחוק הגיוס שכל כך חשוב להם, הוא לא עושה שום דבר, ולכן סוף סוף הם אומרים, איבדנו את האמון בך.
0: ומה זה אומר, קודם כל, האם בעניין הזה גפני וגולדקנופ מדברים בכל אחד, שזה די נדיר בפני עצמו?
2: שזה די נדיר, ואנחנו צפויים לראות התפתחויות מאוד גדולות בגזרה הזו של השותפות ביניהם לקראת הבחירות הקרובות בספטמבר, אוקטובר, גם בעניין הזה תלוי את מי שואלים. הם מדברים בכל אחד מפני שהם מבינים שהאיומים נגמרו וכרגע הם צריכים לייצר חזית אחידה כדי כאילו להכאיב לנתניהו. אגב, אני לא בטוח שזה מכאיב לנתניהו, כלומר פיזור הכנסת זה לא הדבר הכי גרוע שנתניהו יכול לבקש בימים הללו, מפני שכרגע הוא יכול להציע בעצמו חוק לפיזור הכנסת, אז לפזר את זה בתאריך שהוא רוצה ולשלוט שוב בנרטיב.
0: וגם להציג את עצמו כמישהו שלא נכנע לחרדים וכו'.
2: בדיוק.
0: אבל השאלה הגדולה היא מה יקרה אחרי הבחירות. זאת אומרת, האם ליהדות התורה יש מקולת אחרת שהיא יכולה ללכת אליו, חוץ מהקואליציה הנוכחית?
2: כן, אז מגעים יש כל הזמן, וחילופי מסרים יש כל הזמן בין המפלגות השונות, בין גנץ, אייזנקוט, בנט ולפיד, לבין האנשים ביהדות החרדית, אבל זה כבר לא הימים של הדף הלבן, למי שזוכר, דף לבן עם חתימה למטה ותמלאו מה שאתם רוצים, זה כבר לא הימים האלה, מפני שבאמצע היה איזה אירוע קטן, לצערי מצער מאוד, אני כמובן אומר את זה בסוגריים, זה ממש לא קטן, 7 באוקטובר, דברים ששינו את החברה הישראלית לנצח לצערי, ולכן גם המפלגות הללו מבינות שהם לא יוכלו מבחינת דעת הקהל לצרף את החרדים בכל מצב. האם אנחנו נראה שיתופי פעולה? מאוד יכול להיות, אולי בין שס. שס אולי תהיה כנראה חלק מהממשלה הבאה, כשזה נוגע לגולדסנוף ולגפני, אני לא בטוח מאוד. אגב, צריך לומר עוד משהו אחד.
0: שס, רק שנייה, אתה אמרת משהו מאוד חשוב. לדעתך, שס תהיה חלק מהממשלה הבאה, גם למשל אם מפלגת ישראל ביתנו תהיה שם?
2: זה כבר תלוי באחד ששמו אביגדור ליברמן, שלכאורה מטיל וטו על שס. אבל תראה, בסוף הייתה חברות, וכשהייתה חברות טובה בין ליברמן לבין אריה דרי, אז זה משהו שאפשר להחזיר. מה שכן, צריך להבין ששס במהות שלה האמיתית, היא מפלגה הרבה יותר ליברלית ממה שהיא מוצגת היום. היום אנחנו רגילים לראות את שס כאחות התאומה של דגל התורה, של היהדות האשכנזית, האליטיסטית, שקובעת את הטון בציבור החרדי. אבל במציאות שס היא הרבה יותר ליברלית ומסורתית, ואני חושב שאריה דרי, שגם דיברתי איתו, וגם שמענו, כלומר, שמעתי אותו מדבר פעם באיזה אירוע, ואתה שומע שחוזרים אליו הניצוצות המסורתיים הללו, שבעצם יגרמו לו אולי כן להצליח לשבת בממשלה הבאה, גם אם זה אומר שתהיה דרישת גיוס. שוב, זה דברים שאנחנו עדיין לא יכולים לדמיין, כי אנחנו שומעים את הרטוריקה, אבל בבחירות הבאות הכל אפשרי.
0: זה מעניין, כי בוחרים של שס הרבה יותר ימניים אפילו מאריה דרי, אני מניח.
2: קודם כל מאריה דרי בוודאי, אנחנו זוכרים את הסכמי אוסלו,
0: כן.
2: אבל בסוף החברה בישראל רוצה שינוי, ואתה מרגיש את זה, ואם זה יגרום לכך שתהיה ממשלה מתפקדת יעילה, תראה, אני לא בטוח שמישהו בממשלה הבאה מדבר על מסירת שטחים, מדבר על קו שמאל קיצון, ולכן נכון, יש פערים, אבל יכול להיות שעד הבחירות יצליחו לגשר עליהם ולהביא התנהגות מפתיעה אחריה.
0: בקיצור, מה שאתה אומר, חרדים פנויים להצעות, מפלגות חרדיות פנויות להצעות.
2: חרדים פנויים להצעות, רק תן להם כסף ושקט ומתחה לגמרי.
0: תודה רבה לך, קובי דן, כתב לענייני חרדים, תודה. Я спросил нашего собеседника о том, насколько есть действительно какое-то основание заявлений лидеров ультраортодоксальных партий о завершении союза с Бениамином Нетаньяху. Зависит от того, кого вы спрашиваете, говорит наш собеседник. Ашкеназские ультраортодоксы действительно пришли к той точке, в которой они больше не являются автоматическими союзниками Бениамина Нетаньяху. Есть возмущение и у Гафни, и у Гольдкнопфа в адрес, в отношении премьер-министра, который так и не утвердил закон о призыве. И я, кстати говоря, не уверен, что это возмущение так плохо для Нетаньяху. Роспуск Кнессета, сейчас он инициирует роспуск Кнессета, он контролирует дату, он приводит к тому, что Кнессет распускается, и мы идем на выборы, но когда это происходит, решает сам Нетаньяху, и это вполне его устраивает, уже не говоря о том, что он выглядит как тот, кто не поддался на шантаж ультраортодоксов. Что касается будущего, то есть все время есть переговоры между контактами, между ультраортодоксальными партиями и партиями оппозиции, будь то Айзенкот, будь то Ганц, будь то Беннет, будь то Лапид и так далее. Но, говорит наш собеседник, мы уже не находимся на этапе, в котором находились несколько лет тому назад, когда Ганц предоставил Харидим ультраортодоксам белый лист со своей подписью и сказал: наполните его чем хотите, заполните чем хотите. Ситуация изменилась. Произошло то, что произошло 7 октября. Несчастье, которое изменило страну на века. И с этой точки зрения народ требует перемен и не может допустить больше. И поэтому не может допустить, чтобы нынешняя ситуация с вопросом о призыве сохранялась. Именно поэтому оппозиция не сможет предоставить ультраортодоксам все, чего они хотят. Сейчас, я полагаю, будет в коалиции, говорит наш собеседник. Что касается Ядута Тора, там все будет гораздо сложнее. Сейчас будет в коалиции, потому что они готовы на какие-то уступки. И надо сказать, что сейчас это гораздо более либеральная партия, чем мы привыкли о ней думать. И несмотря на то, что ее избиратели заметно правее будущей возможной коалиции, уж точно правее Арье Дери, эта партия, скорее всего, будет в коалиции, если, разумеется, будет снято вето главой НДИ Авигдором Либерманом. Что касается Ядута Тора, то там все очень сложно, они сами по себе расколоты, и мы будем очень много нового слышать перед выборами в этом отношении. Сейчас, по крайней мере, есть единство мнений у Гольдкнопфа и Гафни, согласно которому эта коалиция должна закончить свою работу и надо идти на выборы. С нами в эфире был Коби Дан, корреспондент по делам религии. И последняя тема нашей сегодняшней программы. Высший суд справедливости Багац отклонил просьбу Нетаньяу не допустить подачу юридическим советникам правительства отчета главы оперативного отдела. Имеется в виду тот самый отчет, в котором идет речь о истории с Ури Аль-Макаесом. Той самой истории, в свою очередь, которая является основой для исков против назначения Романа Гофмана на должность главы Моссада. С нами в эфире адвокат Михаил Левит. Адвокат Левит, доброе утро. Адвокат Левит?
3: Да-да, доброе утро.
0: Доброе утро, спасибо, что вы с нами. Почему настолько важно Беньямину Нетаньяху, кто подает этот документ? Это в конечном счете только подача документа. Гали Барав Миара ничего туда не вписывает.
3: Смотрите, это не точно. Потому что это не служба почты. Я вам принес конверт, вы передали. Я прихожу к вам. Я говорю, что я хочу сказать, и вы, как юридический советник, составляете эту декларацию, которую я подписываю, и вы ее подтверждаете. Так что, в принципе, тому юридическому лицу, которое составляет этот документ, есть возможность, в принципе, то же самое, что говорит человек, составить это разными ракурсами. И поэтому об этом идет речь, как этот документ будет подан, а не кто принесет как почтальон конверт.
0: Но у юридического советника правительства нету влияния на то, что будет написано в документе, который составляет бригадный генерал ЦАЛ.
3: Да, но если мы исходим из того, что у юридического советника в данном случае, в этой апелляции, есть свое мнение, она не поддерживает премьер-министра и правительства, а она, наоборот, она противостоит этому назначению. Поэтому человек, который противостоит этому назначению, а не представляет премьер-министра, составлять этот же документ, давайте на секунду подумаем, хотели бы вы, что в вашем случае человек, который против вашей позиции, против вашего назначения, он бы составил документ очень главного, важного свидетеля. Потому что показания, которые будут составлены в этой декларации, они могут серьезно повлиять. Мы не знаем, о чем идет речь.
0: На этой неделе проходило заседание Высшего суда справедливости, где рассматривалась апелляция против назначения Романа Гофмана. Ваше впечатление? Судьи склоняются... Мне, по крайней мере, показалось, что суд склоняется к тому, чтобы не вмешиваться в этот вопрос. Но, возможно, я ошибаюсь. Ваше впечатление?
3: Правильно. И очень важный момент и факт, что суд не... Лукава, как это сказать?
0: Не постановил, не издал.
3: Не постановил что-либо. Суд сказал, что у нас нет достаточно таштит, увдатит.
0: Фактического материала, да?
3: Нет достаточно фактического материала. И сейчас просто то, что происходит, это как этот фактический материал, то есть декларация, будет подана. Есть разные возможности. И это, в принципе, то, что просит премьер-министр. Но тогда будет прецедент. Тогда появится, допустим, если мы хотим, чтобы предоставить через какого-то частного юриста. Нет такой процедуры. Документы подаются в БАГАТ только через юридического советника. Можно сказать, подай через Мевакера Медина, через госконтролера. Угу. Тоже нет, потому что он не... Тогда получается, что госконтролер вместо того, чтобы проверять процессы, вмешивается в судебный процесс и оформляет какой-то документ. Здесь есть из-за этих отношений, которые сложились у нас, к сожалению, в последнее время между правительством и юрсоветником, вот
0: результат. Ну а кто должен подавать этот документ, по сути дела? То есть нет уже кого-то другого, кто может это сделать?
3: Можно вызвать, есть еще один вариант, можно вызвать этого свидетеля в суд, чтобы он дал показания в суде.
0: Почему это не делается? Почему ограничиваются тем, что называется ТАЦИР?
3: А мы не знаем еще, какой будет результат в конечном итоге.
0: То есть еще есть еще да? Возможно, что он будет вызван и будет давать показания.
3: Да, потому что здесь очень важен еще один фактор, чтобы у общества было доверие к тому процессу, как выслушают этого свидетеля или как будет составлен и подан этот документ, декларация, это тоже очень важно. Поэтому мы должны брать все во внимание.
0: Адвокат Левит, хочу вас спросить перед завершением нашей беседы о том, что вообще происходит. Правительство приняло решение о назначении главы Моссада. Комиссия утвердила это назначение, да, хоть и не единогласно, но утвердила. Почему это вообще предмет для разбирательства в БАГАЦе?
3: Потому что у нас, как мы видим и как мы стали свидетелями, почти что абсолютно все решения правительства и премьер-министра переходят через БАГАЦ. По закону единственный человек, который назначает главу Моссада, это премьер-министр. Но, увы, у нас все переходит в Моссад.
0: БАГАЦ, извиняюсь. Но это легитимно подать апелляцию в БАГАЦ. Другое дело, что БАГАЦ принял эту апелляцию к рассмотрению.
3: О, вопрос, какой будет результат. БАГАЦ ее не отклонил сразу. Но сейчас мы посмотрим, как БАГАЦ таки может принять решение, что он не вмешивается. И я думаю, это будет самое правильное, потому что это уже пропер, профессиональное назначение, которое связано с очень многими факторами, которые мы даже не знаем, что там еще завязано.
0: С юридической точки зрения, самый последний вопрос, с юридической точки зрения, имеет ли значение тот факт, что мы можем оказаться в разгаре предвыборной кампании, когда это решение будет приниматься?
3: Да, я думаю, что все, что мы сейчас видим, и мы свидетели того, что происходит, это именно связано с предвыборной кампанией и с теми отношениями, которые сложились.
0: Но суд может сказать, мы не принимаем решение, что сейчас выборы откладываем до после выборов?
3: Нет, я не думаю, потому что это очень важная позиция, это очень важно для нашей страны, и это связано с нашей безопасностью, okay. И суд обязан вынести решение.
0: Адвокат Михаил Левит, большое спасибо за участие в программе.
3: Всего хорошего доброго. Дня, до свидания.
0: Вам также. 8:58 в Израиле. Программа «Тема дня» подошла к концу. Илай Бен Шаббат за пультом, Мила Сталинская, продюсер, Олег Лоц, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль», в эфире будет Таня Барская. Завтра в 8:00 в эфир выйдет программа «Своими словами», мы будем подводить итоги недели. Оставайтесь на Канреко, уважаемые радиослушатели, берегите себя, хорошего дня, хороших вам новостей.

0: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова «Сумасшедшая любовь», «Последний шанс» и «Мир вокруг», который давно сошел с ума. Записки сумасшедших с 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: До Миллениум нас, нас, Миллениум нас.
3: Мадам. Уже падают листья.
0: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: В Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете радиостанцию КАН-РЭКА. В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискван. Около получаса назад в нескольких населенных пунктах, прилегающих к сектору Газа, прозвучал сигнал воздушной тревоги. Пресс-служба ЦАЛИ сообщила, что тревога была ложной. Депутат Кнессета Давид Битан от партии Ликуд заявил в эфире новостной службы КАН на радиостанции Решет Бет, что в интересах Ликуда провести выборы в октябре, а не раньше. Вот что он сказал. Если говорить о сентябре, то, во-первых, есть дела, которые мы еще не закончили, есть различные незавершенные законопроекты, которые Нетаньяу хочет довести до конца. Скажем так, во многих вещах мы застряли на полпути. На данный момент ультраортодоксы хотят выборов в сентябре. К моему огромному сожалению, это не на пользу Ликуда. Но ничего не поделаешь. Это заявление Давид Битан сделал в интервью Хен Либерман и Гилли Коэн на КАН Решет Бет. Лидер оппозиции Яир Лапид заявил в эфире, что важно пойти на досрочные выборы как можно скорее, поскольку каждый день пребывания этого правительства у власти – это катастрофа для экономики и безопасности Израиля. Вот что он сказал. Все готово и все организовано. Насколько я понимаю, у них там идет внутреннее обсуждение между 1 и 15 сентября. По правде говоря, было бы поэтической справедливостью, если бы выборы выпали на дни чтения слихот, молитв о покаянии, потому как этой компании есть за что просить прощения, как у народа Израиля, так и у Всевышнего. В Пекине сегодня утром в торжественной обстановке открылся саммит сверхдержав с участием президента США Трампа и его китайского коллеги Си Цзиньпиня. Хозяин саммита встретил Трампа на красной ковровой дорожке, и оба лидера тепло пожали друг другу руки. Трамп не скупился на похвалы в адрес Си, заявив, что для него честь быть его другом. «Нас ждет прекрасное совместное будущее. Я с уважением отношусь к Китаю и к той работе, которую вы проделали. Вы великий лидер. Я говорю это всем. Вы великий лидер». В ответ Си Цзиньпинь подчеркнул, что сотрудничество выгодно обеим сторонам, в то время как конфронтация наносит им ущерб. Обе стороны должны быть партнерами, а не соперниками, стремиться к всеобщему процветанию и прокладывать верный путь для отношений между державами в новую эпоху, отметил он. Американского президента сопровождает представительная деловая делегация, в состав которой, среди прочих, вошли магнат и технологический предприниматель Илон Маск, а также гендиректор технологического гиганта NVIDIA Дженсен Хуанг. Как передает обозреватель зарубежных СМИ Хескель Корнберг, в повестке дня переговоров, помимо вопросов технологии и торговли, война в Иране, а также отношения Соединенных Штатов с Тайванем. Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по территории Украины, выпустив 675 беспилотников и 56 ракет. Об этом сообщили в командовании воздушных сил ВСУ. В официальном заявлении отмечается, что силам противовоздушной обороны удалось сбить 652 дрона и 41 ракету. Зафиксировано 38 попаданий в 24 различных локациях. Кроме того, еще в 18 местах сообщается об ущербе, причиненном в результате падения обломков. Двоим жителям Арабы будут представлены обвинения в покушении на мэра города Ахмеда Насера, совершенном около двух месяцев назад на фоне разногласий из-за тендеров на вывоз мусора. В Насера выстрелили, когда он находился в одной из городских пекарен, в результате чего он получил тяжелые ранения. Находившийся вместе с ним заместитель мэра Анвар Ясин получил ранение средней степени тяжести. Из материалов следствия следует, что 25-летний подозреваемый в стрельбе был подослан одним из родственников Насера для совершения нападения. Корреспондент КАН Орли Алкалай передает, что в ближайшие дни прокуратура, как ожидается, предъявит обоим подозреваемым обвинительное заключение. И в заключение выпуска прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня ожидается значительное потепление. В большинстве районов установится сухая и жаркая погода. В вечерние часы возможен небольшой кратковременный дождь, преимущественно на севере страны. В пятницу существенное понижение температуры. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 30, в Бейершеве 36 и в Эйлате температура достигнет 40 градусов. Этот выпуск завершен. Его подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей – слушайте на волнах радиостанции Канрека в 10 часов утра. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Канрека.

0: Израильское время 9:06. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль. Первый час». С вами Таня Барская. Мы начинаем с главных тем к этому дню. Габи Ольсон, наш коллега, ведущий Канрека и политический обозреватель сайта News.ru.co.il в нашем эфире. Доброе утро, Габи.
1: Доброе утро, Таня. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Вы сегодня начинали ваш эфир с темы о председателе правительственной коалиции Офер Каца, который предложил и подал законопроект о роспуске Кнессета.
1: Ну, мы, да, дело не только в аффирикации, дело в том, что вся ситуация, политическая система перешла уже в систему работы в состоянии выборов, в состоянии предвыборной кампании. Будет ли Кнессет распущен в следующую среду, или он будет распущен через 2 недели, или через 3 недели, это уже на самом деле не играет никакой роли. Есть 2 реальные даты выборов Кнессет 26-го созыва. Выборы состоятся или 1 сентября, или 27 октября. Угу. Был разговор о дате 15 сентября, эта дата падает между Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Я не помню в израильской политике выборов, которые проходили в разгар, по сути дела, осенних праздников. Ультраортодоксальные партии настаивают на начале сентября, когда их избиратели еще в Израиле не разъехались в Умане и так далее.
0: В окружении премьер-министра пытаются максимально отсрочить.
1: В окружении премьер-министра есть разные голоса, но в основном там говорят о том, что лучше это сделать позже, чем раньше. С другой стороны, проводить выборы 27 октября, когда совсем недавно прошли мероприятия памяти павших во время войны Харавот Барзель, Железные мечи, церемонии 3-й годовщины вторжения Хамаса и так далее. Тоже небольшой праздник с точки зрения коалиции. Решения нет, решение будет приниматься в течение ближайших дней. Первое голосование в предварительном чтении планируется на ближайшую среду. Это не значит, что оно обязательно пройдет, очень может быть, что оно будет отложено. Подача законопроекта дает коалиции возможность контролировать эту ситуацию, выносить, когда они считают нужным и так далее. Посмотрим. Но тем не менее, на самом деле это уже не имеет большого значения. Выборы в сентябре, выборы в октябре, это действительно не принципиально. Мы идем на выборы.
0: Да, после нескольких лет без всего.
1: А выборы в срок, фактически в срок.
0: Срок, практически, да. Президент Соединенных Штатов Америки прибыл в Пекин с государственным визитом, и буквально сегодня и завтра будут проходить переговоры с председателем Си Цзиньпин.
1: Да, уже была первая встреча. Си Цзиньпин говорил о необходимости сотрудничества, о том, что общность интересов, я, правда, не очень понимаю, какая, но, тем не менее, общность интересов важнее разногласий между странами. Так или иначе, это визит, который продлится до завтрашнего, до субботы, на самом деле.
0: Фактически, да.
1: До субботы. Будут ли какие-то конкретные соглашения или какой-то конкретный прорыв, не знаю. Но, тем не менее, очень многие говорят о том, что важность этого визита в самом его факте, даже если не будет прорыва на переговорах.
0: Это первый визит президента США за 9 лет практически.
1: С 2017 года. Этот визит принято назвать историческим. Не знаю, оправдывает ли он этот титул, но тем не менее.
0: Главные темы, понятно, что это и технологии, и торговля, Тайвань, и, конечно, война с Ираном.
1: Война с Ираном, да, несомненно. Но, по мнению нашего собеседника, мы сегодня беседовали на эту тему с Шаем Базаком, бывшим консулом Израиля в Майами, Бостоне, по его мнению, тема Ирана менее влияет, на события в Иране меньше влияет этот визит. Китай заинтересован в большой степени, чтобы та или иная форма напряженности с Ираном сохранялась, потому что это отвлекает весь мир от возможной подготовки Китая к войне с Тайванем. И поэтому, по мнению нашего собеседника, Китай не заинтересован в том, чтобы вмешиваться напрямую и пытаться прекратить эту войну.
0: Перед этим визитом Дональда Трампа госсекретарь США Марко Рубио как раз заявил в одном из своих интервью, что США все-таки надеются убедить Китай играть более активную роль в достижении спокойствия в Персидском заливе.
1: Вот и посмотрим, удастся ли это американцам.
0: Именно так. Что касается встречи Бениамина Нетаньяху и верховного представителя Совета мира Николая Младенова.
1: я не знаю, будет ли такая встреча. Да, mm. Пока что Николай Младенов говорит вещи, ну, скажем так, немного противоречащие друг другу. С одной стороны, он говорит о том, что с Хамасом договориться невозможно, Хамас не заинтересован разоружиться. С другой стороны, он говорит о том, что Хамас может оставаться политической силой, но не вооруженной политической силой в секторе Газа. Во-первых, если Хамас не может разоружиться, то как он может быть невооружен? С другой стороны, какая есть какая серьезная политическая властная структура может быть не вооружена? В общем, все это выглядит так, что Совет мира хочет попытаться продвигаться в реализации плана Трампа, в известном смысле игнорируя тот факт, что Хамас по-прежнему не вооружен. Означает ли это то или иное давление на Израиль? Возможно. Как на это повлияет тот факт, что мы, судя по всему, вот-вот окажемся в условиях действующей предвыборной кампании, пока не ясно. Но, тем не менее, уже были публикации сегодня о том, что Совет мира хочет начать реконструкцию сектора Газы, не дожидаясь разоружения Хамаса. В Израиле резко возражают. Получит ли Нетаньяу право от Дональда Трампа, согласие Дональда Трампа на возобновление военных действий, пока не ясно, но совершенно очевидно то, что было очевидно уже полгода тому назад, когда было подписано это соглашение о 20 пунктах. Хамас, разоружить Хамас может только Израиль. Больше никто этим заниматься не может, да и не хочет на самом-то деле. ЦАЛ — это единственная сила, которая может этим заниматься, но для этого Израиль должен получить согласие США.
0: Продолжим тему США и в данном случае об Иране, поскольку предполагать и то, что будет на самом деле, прогнозы, они все равно продолжаются, будет или не будет. Собственно, это, Габи, то, к чему мы обращаем свое внимание, и все равно не знаем про правильных и точных ответов. Телеканалу NBC News два американских чиновника в Пентагоне рассказывали об обсуждении, возможно, даже названия «Кувалда» как предположительно следующей операции. Эпическая ярость уходит в прошлое.
1: Ну, если кувалда меняет эпическую ярость, то это, в общем, те же самые удары, которые будут носиться по Ирану, только другим оружием, не знаю.
0: То есть как все новый виток войны, возможно, более серьезный, об этом говорит
1: мы операция. Гадаем на кофейной гуще, примерно как еще 10 миллиардов человек, которые пытаются понять, что же хочет делать Дональд Трамп. Да? То есть это фактически все решение в его руках. Есть очень много факторов, о которых мы неоднократно говорили, которые влияют на процесс принятия им решений, будь то давление в Америке, будь то опросы не очень комплиментарные, будь то приближающийся чемпионат мира по футболу, который будет происходить в США, и Трамп не хочет, чтобы Мундиаль проходил под гром пушек в Персидском заливе, где участвуют его солдаты и так далее. С другой стороны, Иран не оставляет Трампу большого пространства для маневра. Да? Даже если Трамп хотел бы каким-то образом обойтись без возобновления военных действий, то Иран настолько не готов на компромиссы и настолько вызывающе и почти провокативно себя ведет, что у Трампа действительно очень мало решений, особенно решений удачных, хороших и так далее. Что он выберет, мы увидим, я думаю, что очень вскоре после его возвращения из Китая.
0: Израиль и Ливан, переговоры, это уже совсем скоро, сегодня.
1: Сегодня да. Переговоры. Давайте не будем торопить события. Это не переговоры, да, в результате этих переговоров не откроется воздушное сообщение между Тель-Авивом и Бейрутом. Пока идет речь только о повестке дня будущих переговоров, mm-hmm. о том, что будет на повестке дня. Если нужно искать какой-то повод для оптимизма, то вот та жалоба, которую подал Ливан в ООН против Ирана, это достаточно прецедентное и интересное событие. Впервые ливанское правительство подает официальную жалобу в международные источники, международные структуры против Ирана, против вмешательства Ирана во внутриливанские дела через Хизбаллу. Будут ли какие-то практические последствия этой жалобы, не знаю, но в дипломатии очень часто даже такие декларативные заявления со временем имеют вес. На данный момент, да, переговоры возобновляются, но они на самом предварительном своем этапе.
0: Спасибо большое. Габи Вольсон, наш коллега, ведущий Канрека и политический обозреватель сайта News.ru.
1: Спасибо, Таня, всего доброго.
0: Спасибо. Хочу добавить к этому сообщение от пресс-службы армии обороны Израиля, которое касается того, что после оценки ситуации командование тыла продлило действующие инструкции для населения до 17 мая включительно, вплоть до 20.00. В районе горы Мирон действует ограничение на проведение массовых мероприятий. Число их участников не должно превышать 200 человек. И те же указания действуют в районе линии противостояния в населенных пунктах Бар-Юхай, Орга-Ганус и Сафсуфа. Мы продолжаем наш эфир, и думаю, что многие из нас с вами, уважаемые радиослушатели, внимательны к датам. Сегодня 14 мая 2026 года. Что происходило 14 мая 1948 года? Об этом с нашей коллегой Сашей Коган. Здравствуйте, Саша.
2: Привет, Таня. Итак, 14 мая 1948 года, 4 часа дня, пятница, Тель-Авив. В бывшем доме первого мэра города, мэра Дизенгофа, где тогда располагался музей искусств, собрались несколько десятков человек. Их пригласили туда подпольно, накануне, с просьбой никому не говорить ни о месте, ни о времени сбора. До наступления шаббата оставались, Таня, считанные часы. Решение нужно было принимать немедленно, потому что британский мандат заканчивался в полночь. В этот момент все уже понимали, что арабские армии готовы к вторжению. И даже главный союзник будущего Израиля, США, сообщили, что опасаются большой региональной войны, опасаются хаоса, который может захватить регион после ухода британцев. И Вашингтон предложил отложить создание государства, заменив этот шаг временным международным управлением. Внутри еврейского руководства тоже не было полного согласия, но Давид Бен-Гурион совершенно четко понимал, действовать надо, сейчас момент упускать нельзя. В зале было тесно, жарко и очень напряженно. Портрет Теодора Герцля висел за спиной Бен-Гуриона, как символ того, что мечта политического сионизма сейчас может стать реальностью. Ровно в 16 часов в доме первого мэра Тель-Авива, мэра Дизенгофа, Давид Бен-Гурион ударил деревянным молотком по столу и произнес слова, которые изменили историю. Мы провозглашаем о создании еврейского государства в Эрец-Исраэль, государство Израиль. Знаменитый свиток независимости, который сегодня хранится в Государственном архиве, а его копии в Кнессете и других учреждениях, министерствах, а в Тель-Авиве даже можно увидеть расклеенные копии Декларации независимости на зданиях. Так вот, этот самый список не был готов к церемонии, потому что до последнего момента евреи спорили о самом главном. Вообще, первый черновик готовил Цви Берензон, будущий судья Верховного суда Израиля, юрист, потом текст правил будущий премьер-министр Моше Шарет, министр юстиции Пинхас Розен и другие члены народного правления. А окончательные правки вносил сам Давид Бен-Гурион. Спорили обо всем. О названии государства, упоминать ли даже имя в этом документе имя Всевышнего, имя Бога. Религиозные представители требовали прямого упоминания Всевышнего. Светские были категорически против. Компромисс нашли формулировки «Цур Израиль», то есть «Скала Израиля», да. «Сила Израиля». Ну и каждый, Таня, понял и принял это по-своему. Религиозные, как имя Всевышнего, а для светских это был символ силы народа. Спорили до последнего момента. Бен-Гурион читал декларацию с машинописного листа, а тот самый исторически красиво оформленный свиток появился уже намного позже.
0: Интересно, что, Саша, этот лист, это тоже факт, это часть истории, он был утвержден, окончательный текст, фактически за час до начала церемонии, и был доставлен попутной машиной. Это тоже часть истории.
2: Да, документ ехал на такси, там еще была история интересная с таксистом, который говорил, ну а что спешить-то, давай послушаем, сейчас объявят о государстве Израиль. А человек, который вез текст документа, не мог сказать, нет-нет, ты не услышишь это, пока я это не привезу, потому что нельзя было, да. Все это было секретно, это было. Но тем не менее, и это было. Спорили до последнего момента, участники церемонии подписывали пустой пергамент, и то не все участники были на месте, потому что некоторые не успели приехать вовремя, тяжело и с опозданием они добирались из осажденного уже в этот момент Иерусалима, и поэтому список подписей тоже дополняли позже. Хаим Вейцман, который вскоре станет первым президентом Израиля, вообще не был в стране в этот момент, не был в Израиле, и тоже подписывал позже. Сама церемония длилась около получаса, но голос рождающегося в эти моменты государства в прямом эфире транслировался по радио. И благодаря этому голос Бен-Гуриона услышала вся страна. Но эта страна рождалась в ожидании войны. Бен-Гурион понимал это очень четко. Через считанные часы после провозглашения независимости началось вторжение соседних арабских государств в новую страну, в государство Израиль. Страна рождалась в ожидании войны. В этом смысле

0: Израиля сделал свой выбор превратить легенду в реальность. Это был очень тяжелый и очень смелый выбор. И очень хочется пожелать нам всем соответствовать этому выбору, сохранить государство Израиль в лучших его проявлениях.
1: Именно так. Спасибо огромное, Саша Коган. 14 мая 1948 года, провозглашение Дня независимости нашей страны. Спасибо. Дата есть дата, и сегодня вечером начинается еще один праздник, наверное, самый молодой в истории нашей страны. Мы говорим, конечно, о дне нашей столицы, о дне Иерусалима. С нами историк, культуролог, гид, знаток Иерусалима Михаил Король. Миша, здравствуйте.
2: Таня, доброе утро.
1: С наступающим праздником, без которого, я думаю, и ты себя не представляешь уже много-много лет.
2: С моим любимым праздником.
1: Вот.
2: И надеюсь, любимым праздником тех, кого мне удалось влюбить в этот город.
1: Когда впервые, попробуем понять, сколько времени ты там, ты именно участвовал, принимал участие, находясь в Иерусалиме в этом празднике?
2: Ну, в общем-то, уже 36 лет.
1: Все как есть. История.
2: Да. Как-то, вот ты знаешь, этот праздник, он как-то вошел сразу вместе со мной, в меня, в этом городе. Он неотделим. Дело в том, что тогда, когда мы приехали, тогда была такая тема популярная – воссоединение Берлина.
1: Угу. Да, верно.
2: И мы много говорили про стену берлинскую и так далее. И вдруг оказалось, что эта история для нас имеет воссоединение. Немножко другое значение. Может быть, более важное, чем для там, ломки двух систем. Тут совсем другое. Здесь была такая трещина вечности.
1: И мы Хорошая ее, фраза.
2: И мы ее зашиваем. В буквальном смысле, у нас даже есть музей, который так называется «Музеон Аль-Атефер».
1: Да, шва.
2: Вот. И я не уверен, что это тот самый музей, в который надо бежать, вот, сломя голову, но факт есть факт. И каждый день я еду по улице, которая была границы между двумя государствами, и проходила она по центру города. Я каждый раз вздрагиваю и думаю, что насколько все-таки справедливо получилось, и какой замечательный это праздник целостности города. Вот.
1: Это так. Несмотря на то, что 14 мая 1948 года было провозглашено, о чем мы сейчас напоминали, государство Израиль со столицей в Иерусалиме, тем не менее уже впервые, в течение первых 19 лет существования нашей страны Иерусалим был разделен, и его древняя восточная часть, где расположена главная иудейская святыня, западная стена, все было под контролем тогда Иордании, а Израиль контролировал новый город, который был выстроен относительно недавно, по отношению к истории страны, я имею в виду.
2: Ну да.
1: Вот и что касается вот этой истории, когда ты идешь по старому городу, по новому городу, до сих пор по этим улицам и даже при подъезде к Иерусалиму ты видишь часть этой истории, о которой мы только что говорили.
2: Безусловно. Я хотел еще подчеркнуть одну важнейшую особенность современного Иерусалима. То, о чем мы не всегда думаем, но замечаем, это природа, это растительность. Сейчас есть замечательный проект, который называется «Парк Иерушалаем». Это обнесение города, нового и старого, всего города, парковой зоной с пешеходными дорожками. И уже частично, ну, пол этого маршрута кругового можно пройти. Это займет не один день, между прочим, потому что...
1: Можно себе представить. Да.
2: Пол маршрута я делал там примерно 20 километров.
1: Ничего себе.
2: Но при этом вдруг оказывается, что Иерусалим, который позиционируют как каменный город. Кто-то говорит, что он

0: Норд в своей архитектуре абсолютная ложь. Но вдруг природа, кипарисы, рожковые деревья, инжировые деревья. А есть еще один проект, который осуществили совсем недавно. Он называется «Кедрон Адом». Красный кедрон, ущелье между Масличной горой и Храмовой горой, и уходящее вниз мимо города Давида, Амута Эльдад или Ир-Давид засадила разными сортами луговых цветов, прежде всего маками. И это что-то невероятное. Вот сейчас, к сожалению, уже все, сезон прошел, отцвели. Но совсем недавно гости города поражались, что вот прямо в центре города вот такое раздолье цветения.
1: Безусловно. Во время Дня Иерусалима ежегодно по традиции есть определенные мероприятия, ставшие действительно настоящей традицией. Что касается других городов и всех желающих, очень многие наши с тобой сограждане съезжаются в столицу или отмечают что-то в других городах, в своих городах. Но из таких настоящих традиций это марш и танец флагов, насколько я хорошо помню.
0: Да. Да, да. И, соответственно, пробки.
1: Что касается пробок, да, безусловно. Но уже сегодня, 14 мая, фактически с раннего утра, по всему Иерусалиму тысячи полицейских собираются сделать все, чтобы этот праздник уже в 59-й раз прошел как можно спокойнее, лучше, и чтобы все, что запланировано, оно состоялось. Я просто хочу, как обычно, сказать адреса, переадресовав всех на сайт муниципалитета города, где вы можете увидеть все, там перечислены все мероприятия на русском языке, вы можете это посмотреть на иврите, как вам удобно, и оказаться там, где вам хочется, потому что праздник начинается, естественно, с вечера, то есть сегодня уже вечером. Какие есть еще мероприятия, на которые стоит обратить внимание, Миш?
0: Ну, прежде всего, сейчас особая подсветка у старого города с проекцией и фильмов, и картин прямо на стенах старого города. Это очень красивое зрелище. Безусловно, очень красиво сейчас в районах нового города, прежде всего в Емин-Маше, Мишкан-Шеананим. Там всегда вечером красиво, сейчас особо. Центр города иллюминирован великолепно. Везде есть какие-то небольшие мероприятия проходят. В музеях сейчас приурочено ко Дню Иерусалима. Банк Палим проводит бесплатные выходные в музее. То есть
1: все выходные мая, да, это так.
0: Да. Но я хотел еще сказать о удивительном явлении. Я в прошлые годы не сталкивался, когда День Иерусалима выходит за рамки города. И его отмечают в других городах. В частности, например, вот я знаю, что в Наари, рядом с Наари, в кибуце Эврон, там устраивают, собственно, небольшое шествие в честь Иерусалима и выставку, посвященную фотографиям тех людей, которые росли в Иерусалиме, а сейчас живут вот на севере. И вот они празднуют там, не в Иерусалиме, День Иерусалима. Это здорово.
1: Да, безусловно. Я все время проверяю свою память, вспоминаю, когда я была, кстати, дважды так получилось, я была во время этого праздника в Иерусалиме, это ощущение удивительное, до трепета, и еще вспоминаешь сразу, что ты знаешь о Иерусалиме, какие-то интересные факты в разных районах города, какие-то интересные места города, под старым городом, я сразу вспоминаю вот эти подземные
0: имена,
1: туннели потрясающие, имена,
0: городом,
1: совершенно
0: люди,
1: верно.
0: Люди, которые оставили свою память. Сколько сейчас новых улиц появляется с именами тех, кто внес свой вклад в развитие Иерусалима и как объекты искусства, литературы, Ну, улица, например, не новая, но она меня всегда удивляет. Улица называется Малот Сельмалагерлов. Подъем Сельмалагерлов, той самой, которая написала про диких гусей. Она же написала замечательный роман, огромный, который называется «Иерусалим», посвященный прежде всего шведской общине, которая бросила все в Швеции, свои сельскохозяйственные угодья, и отправились в Иерусалим встречать конец света. Конца света не было, не наступил. Иерусалим выше этого.
1: Замечательно, замечательно. Такое количество историй о городе, и, естественно, с другой стороны, есть строгая статистика, которая каждый год обновляется в преддверии 59-й годовщины воссоединения столицы. Население столицы же Израиля, Иерусалима, превысило уже 1 000 000 человек.
0: Да.
1: Да, на фоне этой красивой праздничной цифры вырисовывается уникальный город в любом случае. Не каждый может жить в нем, наверное, и не каждого столица принимает в качестве жителя своего города. Город, который отличается особой интересом и сложностью, возможно, и в социальном плане, и в экономическом, в демографическом, конечно. И в итоге Иерусалим — крупнейший город нашей страны. Крупнее Тель-Авива, разумеется, почти в 2 раза. По количеству жителей.
0: Это так и есть. Самый важный, самый большой, самый красивый, самый сложный, противоречивый, но при этом самый волнующий душу город.
1: Когда, Миш, ты встречаешься как культуролог, как знаток и гид по этому городу, по столице, с людьми, которые приезжают сюда, не евреи, впервые, вот ты с чего хотел бы познакомить, с какой улицы, с какого объекта, совсем тех, кто ничего о нем не знает, кроме каких-то базовых, может быть, фактов?
0: Я начинаю всегда с общего, с топографии города. Обращаю внимание на то, что город расположен на множестве холмов. То пускай там Рим или Москва стоят на 7 холмах, а у нас их не меньше 777. И он в горах, и он находится в такой сложной местности тысячи лет. И я задаю всегда вопрос, почему город находится здесь? Что произошло в истории человечества, что люди выбрали такое место для города? Ответ очень простой. Это место для того, чтобы уйти от суеты торговли и войны, для того, чтобы немножко как-то осознать себя и свои отношения с Всевышним. Об этом рассказывает и Танах, об этом рассказывает история и археологические находки. Здесь не очень вдали от торговых, военно-торговых путей, от морского пути Виа Марис и королевского Виа Регис, можно в горах спокойно отсидеться, не боясь, что тебя захватят в один момент. Несмотря на это, вот дальше начинается история Иерусалима. Его все равно захватывают на протяжении истории не меньше 80 раз, но он никогда не остается брошенным, пустым, разрушенным. Да, это его история.
1: Это так. Миш, спасибо большое за вот такое путешествие по столице нашего государства, День Иерусалима. С одной стороны, праздник из самых молодых в нашей стране, с другой стороны, о ком и о чем мы говорим? О городе, который старше всего и вся. Спасибо большое. Спасибо тебе. Была очень рада тебя услышать. Михаил Король, гид, культуролог, историк. С праздником, наступающим праздником, с Днем Иерусалима, с Днем столицы государства Израиль. Еще один день. День, мы говорим, о Международном дне музеев. Это май, и это всегда очень много интересных анонсов, это очень много впечатлений, которые в мае, в данном случае, традиционно совпадают с мероприятием банка Апуалим. Не путать это, но, тем не менее, все выходные открыты музеи, разумеется, бесплатное посещение, но мы говорим о Международном дне музеев. Обратите внимание, это будет 18 мая. С нами в эфире историк культуры, музеевед, автор телеграм-канала Museum Wanderer Наталья Капелянская. Наталья, здравствуйте. Рада слышать в нашем эфире вас вновь.
2: Да, доброе утро.
1: Не могу и вас не поздравить с наступающим Днем Иерусалима, прекрасным праздником.
2: Спасибо.
1: Тоже. И, конечно, ваши рекомендации, обращаюсь к вам, День музеев, Международный день музеев уже совсем скоро. В стране открывается огромное количество всего. И
2: да.
1: Уже открыто, собственно, по выходным на данный момент.
2: Да, но мне кажется, что здесь надо просто... Ко мне многие, я сейчас отвечаю на этот вопрос достаточно регулярно.
1: Можно все
2: представить. Мне кажется, да. Значит, мне кажется, что здесь нужно применить некоторые прагматизмы, посмотреть на список того, что предлагает банк Апуалим в уикенд, и список в Международный день музеев. Потому что они отличаются только одним. В списках банка Апуалим есть еще заповедники и разные природные, имеется в виду, и различные центры наследия. А в Международный день музеев, который в этом году счастливо совпадает действительно с Международным днем музеев 18 мая по всему миру, там только музеи, вот в названии которых есть слово «музей». Там нет слова «парк», там нет слова «центр наследия», там есть только слово «музей». Вот. И в этом смысле вот можно себе, если захотите, сделать некоторые разнообразия на выходных, если вы любите ходить по музеям. Принцип же посещения, мне кажется, тоже здесь зависит от человека, конечно. Но я должна сказать, что в Музей Израиля сейчас заново вернулся свиток Исаии. Вот его
1: вы вернули, прекрасно.
2: Да, как раз ко дню Иерусалима его вернули обратно. И я надеюсь вернуть сейчас другой еще свиток, замечательный совершенно, в отделе Иудаики идет выставка про итальянское еврейство, про рукопись, которая была изначально Пуримский свиток, угу, который написала девочка 14 лет из очень такой богатой еврейской итальянской семьи. Там большая выставка, посвященная именно женщинам, которые занимались переписыванием рукописи, чьи имена известны. Это любопытнейшее исследование и замечательные вещи. И кроме того, открылась выставка главного израильского художника Менаше Катишмана, но совершенно с другой стороны, там показаны совершенно не скульптуры, которые мы привыкли видеть, и не какие-то пространственные объекты, которые мы привыкли видеть у Менаше Катишмана, а его работы на бумаге, когда он жил в Америке, вот эти 60-70-е годы, десятилетия, когда у него был большой проект, который был связан с желтыми страницами, с телефонными справочниками.
1: Потрясающе.
2: Он жил в гостинице большое количество времени, и это была та книжка, которая всегда лежала рядом в этих номерах, помимо Библии. Вот, и он делал такой большой проект, и обычно его не очень часто показывают, но вот куратор отдела Израиля Амита Медельсон сделал такую замечательную выставку.
1: Замечательно,
2: вот,
1: да.
2: И да, 26 мая будет экскурсия на русском языке по нашей закрывающейся выставке графики. В Тель-Авивском музее совершенно потрясающая выставка, про которую уже много чего написали на русском языке, которая называется либо «Нулевой год», либо «Год ноль», на иврите называется «Шнатефес». Да. Она посвящена коллекции немецкого искусства, которая была привезена в 30-е годы из Германии усилиями первого директора Тель-Авивского музея Карла Шварца. Это большая выставка, сделана замечательно. На ней можно увидеть потрясающие, потрясающие вещи и истории о том, как Архипенко попал в музей террористский в таком количестве, которым там есть. И он выставлен, конечно, совершенно замечательно. Кэти Кёльвиц и прочие важные имена для истории 20 века и для немецкого искусства того периода между двумя мировыми войнами. Вот. И в Хайских музеях, конечно, там просто огромное количество экскурсий на всех языках, и Хайский музей всегда отличается вниманием к своей русскоязычной аудитории, поэтому там можно выбирать и сходить на выставку марокканских евреев, которые делает Мейер Ипкин. Есть отдельная выставка в художественном музее, большая, про пейзаж. И есть, мне кажется, замечательные экскурсии в Морском музее.
1: Великолепный музей, кстати, вот присоединяюсь, вы назвали сейчас Морской музей. Да. Была там когда-то, впечатлилась очень сильно. Безотносительно музеев, которые касаются искусства и так далее, и так далее.
2: Да, да. И, конечно, есть новые целые, ну, есть музей, который открывает такие кластеры выставок, это называется. Это музей Герцли открыл буквально недавно целых 5 маленьких выставок резидентов образовательной программы фон дер Ротшильды. И в Эйнхароде тоже, пусть будет Эйнхарод, в музее, одном из самых старых музеев искусств Израиля, да, тоже открылись новые выставки. Для тех, кто путешествует, это может быть прекрасным маршрутом выходного дня. Там очень красиво и замечательно можно провести время.
1: Безусловно. 18 мая, напоминаю, это Международный день музеев, который отмечают, естественно, и Израиль. Это понедельник. Вход в более чем 100 музеев. Он бесплатный. Разумеется, вы можете зайти на сайт и поискать в поисковике, в Google, написать Международный день музеев. И, конечно, этот
2: на
1: день...
2: Сайте.com. Да. На сайте.com. Все.
1: Именно. Да, и музеев огромное количество, можно вспоминать просто вот навскидку. И, конечно, в Тель-Авиве музей еврейского народа Ану, который постоянно что-то находит креативное, кроме мероприятий, я говорю о выставках. И музей науки в Рыховоте очень интересный, Муза, о котором мы говорили, музей Якова Агама в Ришон-Лиционе, конечно, Тикатин прекрасный, музей японского искусства.
2: Да, и музей Гутмана, и безусловно. И музей города Тель-Авива новый. И...
1: Для поклонников археологии, например, можно пригласить в кибуц Нахшулим. В кибуцах тоже есть музеи, и очень интересные. Музей археологии и стекла, например, Мизгага называется, в кибуце Нахшулим. Да, очень интересный.
2: Да. И я хочу сказать, что для тех, кто интересуется, в принципе, кибуцами и кибуцным искусством, сейчас в Рамадганском музее, буквально тоже пару недель назад, открылось несколько хороших выставок. Одна из самых больших – это бывший главный куратор музея из Эйнхарода, Яниф Шапир, сделал замечательную выставку про вот это поколение кибуцных художников.
1: Прекрасно.
2: Привезя туда, на мой личный взгляд, примечательную подборку. И там же Дина Икерсон сделала тоже замечательную выставку, которую назвала «Шинель» с отсылкой к Гоголю. И выставила там еще одну часть известной коллекции Цейтлина, Гончарову. И связала ее там с современным израильским искусством достаточно любопытным образом.
1: Спасибо огромное. Наталья Капелянская, история культуры, музеевед, автор телеграм-канала Museum Wanderer. Мы говорили о Международном дне музеев.
2: Спасибо.
3: Радостями. И сегодня хочется снова поговорить о чем-то человечестве.
4: Александр Евгеньевич Бовин.
5: Здравствуйте, товарищи. Все мы сегодня вместе с вами жертвы телевизионного эксперимента.
6: Я с удовольствием приму в этом посильное участие.
7: Над бабьим яром шелест диких трав.
8: Хрущеву писали просто доносы на меня.
9: Его зовут Адольф Мартин Борман, сын рейхсляйтера НСДАП, нация номер 2 Мартина Бормана.
10: Мы должны воспрепятствовать появлению новых убийц. И неважно, к какой политической партии они относятся.
1: что подавляющее большинство из наших радиослушателей узнало вчера очень горькую весть, в которую верить совсем не хочется. Журналист, телеведущий Владимир Кириллович Молчанов, автор и ведущий огромного количества программ, и, конечно, «До и после полуночи», в которой мы его все начали узнавать в разное время для себя, ушел из жизни на 76-м году жизни. Мы говорим и вспоминаем этого потрясающего человека, с большой буквы человека, с нашей коллегой Викторией Долинской. Виктория, здравствуйте.
11: Здравствуйте, здравствуйте, Таня, здравствуйте всем.
1: Многим из нас повезло встретиться с ним лично, узнать, поговорить в эфире или очно. И он оставлял совершенно потрясающее впечатление о себе. Постоянно.
11: Да, Таня. Знаете, как интересно. Я никогда не встречалась с Владимиром Молчановым. И даже, как ни странно, не интервьюировала его. И я объясню, почему. Он был кумиром моей молодости. А вот кумирам иногда лучше не приближаться, так я думала. Я даже никогда не бывала на встречах, которые проходили здесь, в Израиле, потому что мне хотелось навсегда сохранить его в памяти таким, каким он, скажем так, ворвался в мою жизнь. В мою жизнь и в жизнь людей моего поколения. Вот вчера под первым же постом в Фейсбуке, который я прочла, и, собственно, из которого я узнала случившимся, я написала одну фразу: «Уходит эпоха». И это действительно так. Вот для людей моего поколения, нашего поколения, он был явлением. Я никогда просто не забуду вот эти вечера, а это было, если я верно помню, раз в месяц программа «До и после полуночи» с субботы на воскресенье, перед полуночью, как, с каким нетерпением и с каким чувством я ждала выхода в эфир этой программы. Потому что с появлением на советских телеэкранов программы Владимира Молчанова началась просто вот новая эра. Это был даже не луч света в темном царстве, да, Советского Союза, правда, уже началась перестройка, гласность. Это был не луч света, это был настоящий прожектор, он был настолько ослепительным, что казалось, что это нереально. Вот тех людей, тех героев, которых выводил в эфир Владимир Молчанов, мы не могли видеть прежде на экранах. И даже если и видели, то они представали совершенно с другой стороны, в другом формате. Сейчас вот в том замечательном ролике, который предварял нашу с вами беседу, Таня, я услышала фразу «поговорим о чем-то человеческом».
1: Да.
11: Это
1: да.
11: Было действительно что-то человеческое, что в нашей советской жизни в публичном пространстве было просто запрещено. Просто запрещено абсолютно. А кроме того, его облик этого человека, который, сразу же скажу, иногда бывает облик, а за обликом нечто иное. Но здесь ты верил, что это не наигранный облик такого утонченного аристократа, а что это внутренний мир человека, который находит отражение в его внешности, в его манерах, безупречный русский язык, от которого я просто пьянела.
1: Да, и качество главное, его языка, его внешний вид, подача,
11: внешний вид.
1: Это
11: кто
1: все вместе. Был не похож ни на кого.
11: Просто. Такой лорд не из нашей жизни. Нет, это как кино. Но он настоящий, и он говорит о нашей жизни, о жизни сейчас. И поэтому он был одновременно и аристократом, и революционером телевидения, прессы и вообще нашего вот тогдашнего мира. Я, насколько я понимаю, я уехала в 90-м году, репатриировалась в Израиль, а программа прожила после этого недолго, да, год, кажется.
1: Относительно недолго.
11: Того.
1: Он пришел на центральное телевидение в 87-м, и в марте того же года вышел первый же выпуск «До и после полуночи».
11: Кто мог подумать, что у нас в эфире будет там Ив Монтан, он же владел языками иностранными, Владимир Молчанов, светлая память. И такие люди, такое явление я просто воспринимала Молчанова как некий пример для подражания.
1: Безусловно.
11: Он был моим кумиром. И я понимала, что можно вот так красиво, спокойно, элегантно говорить об очень сложных вещах. И говорить правду, и задавать вопросы. Честно, вот я думаю, что именно он и стал вот как бы моим своеобразным так учителем, будем говорить так.
1: Надо сказать, что у Владимира Кирилловича, я думаю, наши радиослушатели, зрители это помнят, слушатели это знают, было очень особое отношение к нашей стране. Он ведь провел здесь десятки незабываемых совершенно встреч со зрителями,
11: да,
1: где рассказывал о разных эпохах, и это касаться могло мира искусства, культуры, театра, кинематографа. С другой стороны, это были встречи, в которых он рассказывал о своей работе, которая касалась тем Холокоста, который он со своей покойной женой вместе снимал фильм, потрясающий, на мой взгляд, «Мелодия рижского гетто». Потрясающий фильм. С третьей стороны, он же стал заниматься поиском нацистов и делал одна из тем была его.
11: По-моему, до того, как пришел на телевидение, в общем-то.
1: Это фактически он, было параллельно,
11: он,
1: да.
11: Он и писатель же был, не только.
1: И написал в последние годы вот несколько как раз книг. И он же успел за последний год как раз здесь, в Израиле, сделать последний свой проект на канале «Шенкин 40».
11: Да.
1: Был снят цикл воспоминаний. До и после с Владимиром Молчановым. И
11: да,
1: это, к счастью, он
11: насколько
1: есть.
11: Насколько я понимаю, он даже в открытом доступе, в Дни
1: да,
11: памяти,
1: именно так.
11: Как бы в знак памяти у Владимира Молчанова, потому что это контент, который обычно платный, да?
1: И вот то, о чем ты говоришь еще, Вика, вот это его, то, как он говорил, вот эта его интонация, она просто стала притчей во языцах. Они говорили, Молчанов сказал, Молчанов рассказал. Он говорил и делал какие-то вещи, которые были недоступны до того, и его не могли уже наказать. Но потом, в какой-то момент, он перестал работать там, где работал, по разным причинам. И однажды он позвонил в самом начале в Париж своему знакомому, спросив, ты знаком с Йоко Оно, своего товарища, и не сделаешь ли ты нам что-нибудь про нее и Джона Леннона? Представь себе, 87-й год.
11: Да.
1: Тот не поверил своим ушам.
11: Я говорю, что я не верила своим глазам. Я понимала, что это какое-то, ну, скажем так, внеземное для нас, советских людей, явление, поскольку те, кто жили в те годы в Советском Союзе, прекрасно знают, что для нас окном в мир были книги. Это там, где мы чувствовали себя хорошо, где мы могли такого Владимира Молчанова встретить, но никак не в публичном пространстве медийном. Да? И вдруг этот человек действительно перед нами. И беседуют с людьми, чьи вообще имена были запрещены, да? Кто же делал программу-то о Битлах? Никто.
1: Да, да, именно да? Так. Он это делал так и тогда, да? Когда об этом не мог себе представить, подумать никто.
11: То есть он был своеобразный революционер, аристократ.
1: Кроме того, кроме этих тем, он, например, я помню его фильм, я его пересмотрела потом, это был 91-й уже год, он поехал в Луганск выступить в поддержку Юрия Щекочихина, которого потом убили, если мы помним. И они сняли...
11: Да,
1: потрясающий журналист был. И они сняли фильм о том, что не хотели рассказывать. И потом они, как рассказывал мне тоже Владимир Кириллович, получили по голове. Но самое интересное, что они сделали вот этот страшный фильм о шахтах, о шахтерах. И после того, как фильм вышел, взорвалась одна из шахт.
11: Вот да, то о чем говорили. Такое,
1: да.
11: Ну, да?
1: Да.
11: Да, он говорил не только о прекрасном. Он своим прекрасным языком говорил о проблемах, об ужасах. Да? Он говорил правду. Вот это важно. И очень-очень по-человечески. Это так редко совпадает, когда вот если все воспоминания его друзей прочесть, сейчас такого много очень в медийном пространстве, ты везде отмечаешь одно и то же. Это был не внешний облик только, такого утонченного, мудрого, красивого, безумно красивого
1: да.
11: человека. Как-то нереально, картинно красивого. Но это еще и он был таким.
1: Просто надо еще сказать, что за последние несколько лет, за 4 года, он пережил очень серьезные потери. Ушла его любимая жена Консуэла, с которой он снимал вместе. Потом ушла из жизни Анна Дмитриева. Вы помните эту теннисистку замечательную, комментатора. Это была его сестра.
11: И она его привела на центральное.
1: Верно, верно. И в этом году, за 40 дней до его ухода, у него ушла из жизни дочь. То есть это были очень серьезные удары, потери, кроме того, что чувствовал он сам.
11: Да, но жизнь его была красива.
1: Красиво.
11: Красиво и не зря, скажем так. Все заканчивается после одинаково. А важно, что бывает до и во время.
1: И, да, он с нами останется, память. Безусловно.
11: Владимир Молчанов.
1: Да, вот эта интонация, то, что он сделал, то, что он огромное количество всего успел рассказать, сделать и преподнести нам всем в разные десятилетия и остаться потрясающим журналистом, потрясающим человеком со своей интонацией, без снисходительности, какой-то скрытой неприязни, высокомерия. Да, он был настоящим.
11: Одновременно.
1: Он
11: да.
1: был очень-очень настоящим.
11: Так что прожил он, собственно, счастливую жизнь, скажем так, потому что он делал то, что он любил. Плюс ко всему, рядом с ним были люди-единомышленники, тех, кого он любил, вот эта любимая семья. И он получал удовольствие от того, что он делал.
1: Да, а его передача, наверное, это уже вот останется как присутствие человека, которого помнить будут еще очень долго, мне кажется.
11: Классика.
1: Спасибо огромное, Виктория Долинская. И светлая память Владимиру Кирилловичу Молчанову. Спасибо.
11: Светлая память. Спасибо.
1: Оставайтесь с нами, уважаемые радиослушатели. После выпуска новостей мы продолжаем наш эфир.

0: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
3: Мадам. Уже.
0: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: Израильское время 10 часов. Вы слушаете радиостанцию «Кан Река». В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. Пресс-секретарь ЦАЛа на арабском языке полковник Авихай Драи опубликовал срочное предупреждение жителям 8 ливанских деревень с требованием немедленно покинуть свои дома. В заявлении говорится, что в связи с нарушением режима прекращения огня ЦАЛь вынужден действовать против инфраструктуры Хизбаллы. Представитель Равина Ланду Ави Гринцайг заявил в эфире новостной службы КАН на радиостанции Решет Бет, что с точки зрения ультраортодоксов после выборов открыты все возможности. В интервью Хэн Либерман и Гилли Коэн Гринцайг не исключил создание коалиции с другими партиями, помимо Ликуда. Вот что он сказал. «Разве нельзя предположить, что после выборов, если, к примеру, Гади Айзенкот станет во главе крупнейшей партии в качестве объединяющей фигуры и скажет «Хорошо, мне удается сплотить всех вокруг себя, найти какую-то приемлемую формулу закона о призыве. Разве такое невозможно? Это возможно. То есть вы, по сути, утверждаете, что Гади Айзенкот способен распутать этот политический узел лучше, чем это сделал до сих пор премьер-министр Нетаньяу?» Задали вопрос Хэн Либерман и Гилли Коэн. «Вполне может быть, — ответил Ави Гринцайг, — или, возможно, Нетаньяу воспринимал поддержку ультраортодоксов как нечто само собой разумеющееся. Или теперь он понимает, что это не так». Визит Трампа в Китай на фоне конфронтации с Ираном. Бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро заявляет, что война Израиля и Соединенных Штатов в Иране, вероятно, возобновится после визита Трампа в Пекин. Вот что он заявил. Если Трамп сумеет использовать визит в Китай, чтобы убедить Си Цзиньпиня оказать давление на Иран и открыть Армузский пролив, и, возможно, также продвинуть переговоры по ядерной программе, то есть вероятность, что война не возобновится. Но я не думаю, что такой сценарий вероятен. Депутат Кнесета Авихай Буарон выражает опасение, что президент страны Герцог затягивает рассмотрение прошения о помиловании премьер-министра Нетаньяу, чтобы отложить принятие решения на период после выборов. В интервью Гилли Коэн и Хэн Либерман Буарон заявил, что по его оценке президент добивается определенной сделки. Вот что сказал Буарон. Президент хочет прийти к соглашению, которое повлечет за собой признание действий премьер-министра позорным деянием, в результате чего ему придется уйти из общественно-политической жизни. На это ни при каких обстоятельствах мы не согласимся, ни сам премьер-министр, ни мы. В окружном суде Тель-Авива началось слушание по иску о клевете, поданному премьер-министром Бениамином Нетаньяу против журналистов Ури Мисгава и Бена Каспита, а также против адвоката и активиста протестного движения Гонена Бен Ицхака. Поводом для иска послужила, по утверждению главы правительства, распространенная ими ложная информация о состоянии его здоровья. В начале заседания Нетаньяу сообщил, что вынужден покинуть слушание в эти минуты в связи с его участием в государственной мемориальной церемонии памяти евреев-выходцев из Эфиопии, погибших на пути в Израиль. Нетаньяу заявил, что состояние его здоровья абсолютно в норме. Он категорически опроверг сообщение от апреля 2024 года о том, что якобы страдал раком поджелудочной железы. Однако Нетаньяу подтвердил, что ближе к концу 2025 года у него была обнаружена злокачественная опухоль предстательной железы на ранней стадии. Премьер-министр также сообщил, что в январе и феврале этого года он прошел курс лучевой терапии, и что последние обследования показали полное устранение опухоли и отсутствие метастазов. Глава правительства также добавил, что у него установлен кардиостимулятор, который, однако, ни разу не срабатывал.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: И о погоде. Ожидается значительное потепление. В большинстве районов установится сухая и жаркая погода. В вечерние часы возможен небольшой кратковременный дождь, преимущественно на севере страны. В пятницу существенное понижение температуры. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 30, в Бершеве 36 и в Эйлате температура прогреется до 40 градусов. На сегодня у нас все. Следующий выпуск новостей вы услышите в 11 часов утра. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: КАН РЕКА. здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Кан-Река.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как мы и обещали, анонсировали новая встреча, новый гостья. Интереснейший, на мой взгляд, собеседник, который, как выяснилось, в студии в любом нашем местонахождении радиостанции «Река» и теперь «Канрека» еще никогда не была. Тем это ценнее, на мой взгляд. Вспоминаю одну из книг моей собеседницы. Назову ее сегодня «Человек, пишущий» в данном случае, как еще иначе. Дина Рубина, очень рада вас видеть с нами здесь сегодня. Здравствуйте.
4: Всем привет, Танечка. Вы не представляете, как приятно сидеть и разговаривать с вами, так сказать, напротив вас и видеть вашу реакцию по лицу. Не только
3: согласна,
4: по телефону.
3: Согласна, взаимно. Тем более, что мы с вами за годы уже достаточно много разговаривали, перехватывая инициативу, вспоминая что-то, эмоции, что всегда ценно. Очень много есть вопросов и от меня, и от слушателей, ваших читателей в данном случае. Знаю, что вы, как рассказывали не раз, начинаете свой рабочий день, не знаю, как сейчас, возможно, что-то изменилось, с такой вашей ежедневной зарядки, как писателя, как пишущего человека, как интеллигентного человека. Страница Бунина, Набокова, Чехова, Довлатова. Есть что-то другое сейчас?
4: Вы знаете, сейчас я все-таки поднимаюсь и чищу зубы.
3: Ну, хорошее начало, логичное
4: начало. Нет, до кофе не начинается никакая жизнь. У меня, знаете, кофе – это святое, и с этим не попишешь, и не попляшешь, и не поспоришь. Вот. Но на самом деле, понимаете, кто-то мне из писателей, я не помню, кто, кажется, Войнович говорил, что или Люся Улицкая недавно сказала, знаешь, я вышла на пенсию, сказала она. Ну просто, ну я же имею право, я вышла на пенсию. Я говорю, над чем ты работаешь? Она говорит, я вышла на пенсию. Ну, я думаю, что немножко, так сказать, преувеличила. Я думаю, что писатель – это действительно человек пишущий. И мне кажется даже, что вот этот процесс складывания букв в слова – это процесс, стабилизирующий давление. Потому что я сейчас проездила 5 стран, 12 городов, совершила 4000 километров на машине по Европе.
3: Серьезное путешествие.
4: Да, да, да. И это было действительно путешествие. Было очень интересно, было очень и полезно. И, ну, знаете, все-таки писатель – это человек, не только пишущий, им подворовывающий слегка.
3: И наблюдающий,
4: и подцепляющий, и, в общем, такой, ну, джентльмен в поисках, конечно, словечка. Вот, но, тем не менее, все-таки, знаете, вот с давлением было плоховато. Вернулась, последняя отбарабанила выступление в Лимассоле на Кипре, и все стабилизировалось.
3: Дина, вот поскольку вы сейчас полны вашими впечатлениями после вашей поездки, что она собой представляла? Какой была эта публика, которая ждала вас сегодняшнюю, этого года?
4: Вы знаете, Таня, это очень многоплановый вопрос, многоярусный, и отвечать, наверное, да, надо многоярусно. Знаете, в принципе, конечно, в каждом городе, в каждой стране, скажем так, это чуть-чуть другая публика. Но на самом деле мы-то с вами знаем, вы просто как человек тоже, имеющий дело постоянно с публикой, вы знаете, что в Аждоде публика одна, в Хайфе совершенно другая, а где-нибудь в Кирьят-Малахе она абсолютно третья. Да? И вот больше всего мне понравился Люксембург.
3: Хорошее место.
4: Ну, во-первых, я бывала там, бывала, но тут, в общем-то, собрался полный зал, и я поняла, что события последних лет, что в Европе, что у нас, они как-то отразились на количестве публики и на качестве публики, и на качестве читающей публики. Там было очень много интересных встреч. Иногда ко мне подходили израильтяне. Они всегда представляются израильтянами. Мысленно я про себя добавляю бывшие израильтяне. Иногда очень жалуются на антисемитизм в Европе. И я держу себя, можно сказать, за язык, буквально, как на какой-нибудь средневековой гравюре, грешник, которого жарят в аду, я держу себя за язык, чтобы не сказать: «Ребят, так возвращайтесь! И носите свои звездочки, наши замечательные снежинки шестиконечные, носите на груди свободно в каком-нибудь Тель-Авиве или в каком-нибудь Нативоте.
3: Когда вы встречаетесь с публикой в разных странах, внутри нашей страны, я вспоминаю эпитет, характеристику, которую вам же подарил ваш близкий друг Игорь Миронович Губерман, которого мы тоже обожаем. Выступальщица, он так о вас высказывается. Это очень хорошо, вкусно звучит. Вы действительно вот настолько чувствуете себя хорошо в этой ипостаси, потому что вы же очень по-разному выступаете. Очень по-разному. Как вы себя чувствуете в этом?
4: Танечка, я начну опять с Игоря Мироновича Губермана.
3: С удовольствием.
4: Потому что, да. Как он говорит, мы же с тобой гастрольбайтеры, говорит он. И я помню, что однажды перед какой-то моей гастролью он позвонил, сказал, ну что, чемодан собрала, книжки-то что-то надписала уже, что кому и как. А я тут про нас с тобой стишок написал. И прочитал по телефону, не найдя нас в толпе соискателей, ожидающих высшую суду, Бог не только послал нам читателей, но еще расселил их повсюду.
3: Прекрасно.
4: Вот. Понятно, что выступающий человек, он отнюдь не всегда сангвиник, он отнюдь не всегда хочет вот выступить немедленно, выскочить на сцену под софиты и бряцая, так сказать, браслетами, кольцами, накрашенными ресницами и прочим, начинать развлекать публику. Нет, нет. Самое мое большое счастье, когда я утром просыпаюсь, и знаю, что мне никуда не надо сегодня ехать и никуда не надо идти. Но я как солдат на марше. Когда я еду на гастроли, я как солдат на марше. Публику обычно я чувствую на второй минуте. Потому что буквально первый какой-то разговор, а вы знаете, что никогда нельзя начинать программу с первой минуты, когда ты вышла на сцену. Потому что первые 2-3 минуты публика не слышит, не слушает. Она
3: рассматривает,
4: да,
3: конечно.
4: Она разглядывает, что эта тетка там, что-то, по-моему, она поправилась с прошлого,
3: да, как она выглядит,
4: приезда,
3: конечно.
4: Как-то она что-то постарела, по-моему, ну и всякое такое, поэтому их надо сначала разболтать. Так вот, по тому, как они реагируют, я уже знаю, какую программу я выберу читать. От этого
3: настолько
4: зависит
3: быстро
4: очень
3: вы
4: много.
3: Можете сориентироваться.
4: Абсолютно. Волна, идущая из зала. Иногда бывает это очень теплая волна. Вы знаете, вот у меня мама была преподавателем, заслуженным учителем и так далее. И вот она всегда говорила, что собой представляет класс. Никто не знает, по каким законам собирается вот эта общность под названием 9 А-класс или 9 Б. Она говорит, захожу я в 9 А-класс. Там почти все хорошисты, отличники, но такая прямо публика подобралась, они конспектируют, просто головы не поднимают. Вот. И мне так скучно. Она говорит, ну, они ни вопросов не задают, быстренько конспектируют. Она говорит, я не могу дождаться, когда прозвенит звонок. Прихожу в 9 Б на следующий урок. Так. Там в основном троечники. И им все интересно. И они начинают разговор как-то совершенно не об этом, а я им вкручиваю тему, а они задают еще что-то и так далее, и так далее. И она говорит, говорила мама, никогда не отпускают меня на перемену. Я чаю не могу попить. Обязательно окружают и еще вслед что-то спрашивают. Это класс, она говорит. А там, ну, собрались такие вот аккуратные, воспитанные ребята.
3: Диночка, вопросы есть разные, как я и предупреждала. Знаю, что у вас, разумеется, как у каждого из нас, есть имена, фамилии тех, на кого вы, возможно, ориентировались, которые повлияли на вас совершенно в разные десятилетия. Знаю, что вам очень нравилось творчество ушедшего уже Бориса Хазанова.
4: Да, очень.
3: Потрясающего, на мой взгляд, эссеиста.
4: Великолепного прозаика-мыслителя.
3: Мыслителя самого настоящего, мыслителя. Да. Я читала тоже его, и он очень интересно высказывался, и в частности об эмиграции, о том, что мы все проходили, называя это репатриацией для себя. И знаю, что и кого вы ценили и в прошлом, но хотела бы именно спросить, потому что это вопросы радиослушателей тоже. Если говорить о так называемых отечественных мастерах, писавших на русском. Кого бы вы выделили?
4: Вы знаете, Танечка, ведь жизнь длинная. Жизнь длинная, человек все время меняется. И я такой чтец. Вот у меня, знаете, внук и внучка. Вот внучка, она вполне остренькая такая, умненькая девочка и симпатичная, я ее обожаю, конечно, а внук чтец. Вот он, если приходит к нам там отсидеться часа полтора, то он с книжкой обязательно. В школу он приходит с книжкой обязательно. Он чтец. И я была такая, знаете, вот, ну... Как это вот
3: это ведь называется? Он, вы мне давали интервью по поводу «Белой голубки Кордовы». Это же он вам сказал о том, что переведена.
4: Да, это же была с ним история, совершенно точно. Вот, да, по парню 12 лет, тэквондо, там все в порядке, шахматы, но вот чтец. И у него нос всегда должен торчать в книге. И я понимаю, что с ним как бы вот будет в порядке вот в этом смысле, да? Он не уйдет никуда в сторону, куда надо. Так вот я была вот таким вот... слушайте, на иврите есть слово такое презрительное. Хнун, да, кажется?
3: Вы его запомнили.
4: Да. Вот, поэтому, конечно, я читала в разное время. Я там выросла в юности, не в юности, в подростковом возрасте.
3: Но в журнале «Юности» вы тоже выросли, где вас опубликовали. Это дело было.
4: Да, кстати, да, потому что я ее сначала читала журнал «Юность». И в этом смысле я была вполне такой, знаете, советской читательницей с неким уклоном в творчество Алексина. Там мой брат играет на кларнете и прочее.
3: Эти три томика у нас стоят до сих пор.
4: Да, совершенно точно. Вы знаете, ведь я в последние годы жизни Анатолия Георгиевича, мы подружились.
3: Мы
4: здесь были довольно близки с ним в том смысле, что когда я работала там в Матнасе, я устраивала ему выступления, и он, когда был уже очень старенький и слабый, но был совершенно замечательный собеседник, он мне звонил иногда, и мы просто говорили о жизни, о смерти, о любви, о литературе. Он был потрясающий собеседник. И по жизни очень мужественный человек. По жизни. Понимаете? Вот. Так что по поводу писателей. Да, это вот шло так по разным ступеням моего взросления. И понятно, что я сейчас даже не назову всех писателей.
3: Знаю, но что интонация, вы как интонация. Раз выделяли. Интонация. Вам очень нравился Искандер.
4: Ну, Искандер, это
3: Искандер
4: один...
3: удивительно.
4: Искандер — это один из моих учителей, да. Хотя он понятия не имел. Поэтому мы с ним познакомились уже на склоне его лет, и он говорил какие-то приятные слова. Для меня это было просто как зарево, знаете, как просто как северное сияние, когда он сказал пару приятных слов для меня. Для меня это было очень важно. Вот. Ну, и поэзия, и... Вы понимаете, называть сейчас эту плеяду, там, Левитанский, Самойлов, Сухарев, Акуджава и так далее, мы все на этом выросли. И понятно, что я знала миллионы там стихов наизусть, когда была еще память и так далее. Вот, естественно...
3: А Войнович, естественно, Войнович, Аксенов, я сейчас как раз вспоминала, вы когда говорили о зареве и об ощущении от искандеровской интонации, я вспомнила свое знакомство, не веря тому, что я разговариваю с этим человеком, в тот год, когда он ушел. Я делала большое интервью с Владимиром Войновичем и поражалась тому, как он говорит. Понятно, что я уже читала его до того. Это совершенно потрясающее ощущение, которое ты потом так бережешь и,
4: знаете,
3: помнишь.
4: Танечка, это ощущение настоящести,
3: да.
4: Подлинности всего личности. Подлинность личности. Потому что есть люди, которые великолепно говорят, и ты с ними говоришь, и даже восхищаешься, может быть, каким-то остроумным словцом. Все. Здесь человек может говорить медленно, спокойно, не ярко, но глубоко, верно. И по-настоящему ценно вот для тебя, для собеседника.
3: Американская литература ведь тоже произвела на вас в свое время впечатление, как на многих, я думаю.
4: А знаете, мне повезло, я просто училась в такой школе странной. Это была такая школа для одаренных детей при консерватории, при Ташкентской консерватории. А, и классы там были странные, да, потому что там училась, там, я не знаю, 14 девочек и 2 мальчика, например, класс такой, да. Интересно. И была учительница литературы, которая прощала мне незнание русского языка. Я его до сих пор не знаю. Я не знаю грамматику.
3: Вы говорите это.
4: Я не знаю разницу между сложно сочиненным и сложно подчиненным предложением. Я просто всегда знаю, где поставить запятую, потому что, ну, видимо, это врождённое. Или начитанное. Знаете, вот антиквары говорят насмотренность. Вы отличите фирму Мейсон от фирмы Розенталь, а в чем суть вообще? Ну, даже без клейма. Насмотренность. Вот. Начитанность. А учить правила я как-то не считала нужным, вообще была скверной ученицей. Вот. Но вот Маргарита Сергеевна, она вела семинар такой, я даже не знаю, как назвать, такой был урок раз в неделю, иностранная литература. И вот там было все. И там было «Над пропастью воржи», и там был Стейнбек, и там Стейлинджер, был Фолкнер, Стейнбек, и все вот это было там в нужный возраст, 15, 16, 17 лет. Поэтому, когда однажды мои друзья пригласили меня на ужин в Москве, и там присутствовала Маргарита Яковлевна Райт-Ковалева, и было ей за 90, переводчица блистательная, Селлинджера «Над пропастью воржи». Меня потом попросили отвезти ее домой, и я везла ее домой на метро «Аэропорт», там у нее была квартирка. Вот, и она всю дорогу объясняла мне, абсолютно застывшей от изумления, наслаждения, вообще я таяла от восторга, что рядом со мной Рита Яковлевна Райт-Ковалева, она мне объясняла, как она подыскивала к неприличному слову Холдена. Ну, там, предположим, он все время употреблял там «бля» или что-то такое. А все это... И она искала полгода и нашла слово «липа». А все это «липа». Помните, он говорит? Ну, в общем, это «липа».
3: Да.
4: Понятно, что это советский вариант. Понятно, что многие наши ребята, эмигрировав, объясняли мне, что это совсем другая книга. А все-таки мы-то выросли на ней.
3: Безусловно,
4: да.
3: Безусловно. Мне кажется, что вы с вашим чувством тональности в разных ваших произведениях

0: следующую фразу, и я ее запомнила, конечно, и где-то даже использовала в каком-то романе. Она сказала: если 3 года подряд читать одну и ту же книгу, неважно какую, то вырабатывается чувство языка. Вы не представляете, как это точно. Вы не представляете, как это точно. Я помню заседание совета редакторов в издательстве узбекском «Ёж-гвардия», когда кто-то выступал и кричал, что вот, это ужас, мы совершенно не даем современных писателей, имея в виду себя, потому что он тоже писал книги, имея в виду себя, это ужасно, ужасно, не дают вот ходу и так далее. Посмотрите, а «Три мушкетера» Дюма вышли тиражом 500 000 экземпляров. И Петр Иосифович Тартаковский, блистательный совершенно литературовед, профессор Иерусалимского, Ташкентского университета, он сказал: ну, книжка-то хорошая, сказал он. Так вот, «Три мушкетера» я знал наизусть. И, между прочим, переведена книга была прекрасна. Вообще, Институт советского перевода – это особая, отдельная тема.
1: Прототипы. Знаю, что многие ваши близкие, совсем близкие люди стали таковыми, в общем, персонажами практически в разных совершенно произведениях.
0: По неволе.
1: Они, в общем, как-то смирно уже относятся к этой теме, к этой ситуации. Но есть люди, которые себя потом, конечно, узнают издалека в разных ваших произведениях, как, например, в том же «Синдикате».
0: Ну да, и мне кажется, это напрасно, потому что на самом деле действительно реальных прототипов существует у меня 2. То есть это действительно люди, разговоры, с которыми я записывала, ну, естественно, передавая потом на странице книг немножко иначе, но, да. Но все равно по сути, знаете, по теме и так далее. Это в романе «На верхней Масловке» скульптор Нина Ильинична Низгольдман стала прототипом старухи Анны Борисовны Скульпторова-то. Это действительно Нина Ильинична Низгольдман была прототипом. Я очень боялась, как она воспримет, но она как бы подписала выход в свет в «Советском писателе», в издательстве «Советский писатель» эту книгу, уйдя из жизни в возрасте 98 лет. Вот. Вот она была прототипом. А еще прототип у меня живет в Бершеве. Это замечательный мой друг Володя Гомеров, который стал прототипом героя в книге, в романе «Маньяк Гуревич». Вот. И это действительно, это, знаете, интересно, как книги возникают. Просто время от времени мы встречались, и Володя рассказывал то одну байку о себе, то другую. Знаете, существует разное чувство юмора у людей. Бывает совершенно замечательное чувство юмора, очень острое. По-разному человек воспринимает реальность. Иногда ты восхищаешься, иногда это словесное какое-то чувство юмора. Но бывает редчайшее чувство юмора, когда человек рассказывает о себе какую-то историю, представляя себя абсолютным идиотом. И это, мне кажется, вершина вот этого чувства юмора. И вот так мы встречались с Володей, он мне что-то такое рассказывал, иногда о детстве, иногда о какой-то своей службе на скорой помощи. В какой момент я поняла, что это книга? Я не помню.
1: Это удивительно, удивительно.
0: Да. Ну, так или иначе, мы стали как-то говорить об этом. И я написала, и вышла эта книга в свет, и я подарила Володе. Он даже прослезился. Ему было так приятно, что время от времени он звонит и говорит: Дин, давайте напишем вторую книгу. Я знаю, что вы мне изменили с другим романом.
1: О, вообще, действительно, откуда что берется? Конечно, вам это огромное количество раз задают этот вопрос о причинах и каких-то толчках, поводах, откуда появляется у вас эта идея, что так должно быть, и это будет в этой книге, этот сюжет. Вы, конечно, знаете этот пример, как появилась «Боярыня Морозова», я имею в виду картина.
0: Конечно, «Ворона на снегу».
1: «Ворона на снегу», Суриков увидел, все. Я знаю, что у вас есть очень интересная история с появлением вашей книги о канарейке. Тоже ну, своеобразный.
0: Это тоже «Ворона на снегу».
1: Да, то есть да,
0: на самом деле это просто брошюрка, зеленая брошюрка с изображением птички и 2 алкаша на Тверском бульваре, которых я увидела. А поначалу, понимаете, дело в том, что раньше, я приезжала в Москву, когда выходил каждый роман. И вот я привезла «Синдром Петрушки», и обычно довольно много людей собирается навстречу, я подписываю книги, издательство в восторге, потому что они продают изрядную часть тиража, и так далее, и так далее. Но ко мне тянется вот эта вот очередь, и я подписываю, Татьяне.

0: Николаевым и так далее, и так далее. Многие кладут какую-то свою книжку. Знаете, сейчас же довольно просто издать книгу. Mm-hmm. Многие кладут какую-то книжку и говорят, отвезите в Иерусалим. Я обычно говорю, конечно, конечно, но оставляю на подоконнике в номере, потому что, ну, я не могу эти 23 килограмма чемодана, значит, и так поднимать, мне трудно. Вот, и я подписываю, кому? Роме. Я пишу Роме. И этот Рома кладет, а я даже не поднимаю головы, потому что он длинный.
1: Нормально.
0: Длинный такой мужик. Он кладет такую зеленую брошюрку и говорит, а это моя книжка, почитайте, пожалуйста. Да-да, конечно, говорю я. И дальше проходит какое-то время, какие-то дни, и, наконец, я собираю чемодан, в номере раскрытый чемодан. Я понимаю, что у меня остается всего час, и заедет машина, и у меня чемодан не забыл. И я бегаю по номеру босиком и пинаю этот чемодан. В общем, короче, я в ажиотаже. И тут я понимаю, что я не просмотрела эти книжки, а я должна пролистнуть, потому что дважды мне в этой стопке, не в этой, в другой, попадались книжки тонюсенькие двух юных, очень талантливых девочек-поэтесс. Поэтому я просматриваю. И выскакивает у меня вот эта вот зеленая книжка, написано «Русская канарейка вчера, сегодня и завтра». И я думаю, нет, ну это юмор. И там птичка такая на зеленом фоне. А внизу написано «Издана при поддержке фонда поддержки русской канарейки». Я захохотала. Поддержка, фонд поддержки русской канарейки. Я поняла, что это, конечно, юмор. Я открыла, и я пропала. Это было пособие.
1: Вы утонули и
0: пособие
1: поняли.
0: По спариванию, разведению, потрясающе, выращиванию. И главное, обучению песен кенаря. Этой породы, русская канарейка, которой 350 лет. И, между прочим, чей кенарь этой породы в 18 веке стоил дороже офицерской лошади.
1: Ой.
0: Я пропала, но главное не это, русская канарейка. Вы представляете, что такое? Еще Анатолий Георгиевич мне говорил. Понимаешь, название книги должно составлять подлежащее какое-то определение. Там зеленая лампа, вот это замечательно. Mm-hmm. Я говорю, а мой брат играет на кларнете.
1: Да.
0: Вот, неважно, русская канарейка. Я стала бегать по номеру «Русская канарейка». Это роман о певце, подумала я. Да и даже о контртеноре. Кенарь, певчий кенарь, русская канарейка. Это роман о певце. И дальше я подскочила к окну, и там сидели два алкаша на скамейке. Как-то они друг с другом как-то что-то переговаривались, все это. И я поняла, что это должна быть кличка разведчика.
1: Потрясающе.
0: И тут что-то зашуршало сзади, за моей спиной. Там стояла горничная с пылесосом. Говорит, я стучала, никто не отзывался. Вы сегодня уезжаете? Я говорю, русская канарейка. Это будет кличка разведчика. Она говорит, хорошо, я потом зайду.
1: Замечательно. Вы вспомнили роман «Синдром Петрушки». Очень, ну, ему уже 16 лет.
0: Да,
1: да.
0: Много.
1: Вообще, конечно, интереснейшая трилогия сама по себе. Там. И вот кукольник, тема кукол, как сложилось, что вы обратили внимание именно к этой теме?
0: Понимаете, вот, между прочим, я совсем недавно по какому-то заданию издательства полистала книгу «Одинокий пишущий человек», да. И там я даже наткнулась на сцену, которая была... А я совершенно забыла об этом. Мне казалось, на самом деле, mm-hmm. что все это произошло тогда, когда я была на книжной ярмарке в Польше, в Варшаве, в Познани потом и в Кракове. Вот так вот. Это были три города. И это было ужасно интересно и приятно, потому что я сидела за столом, подписывая, а табличка моя с моим именем гласила «Жидовская писарка».
1: Хорошо.
0: Оказывается, это жидовская
1: писарка. Конечно.
0: Еврейская писательница. Вот, это было. И мне кто-то из друзей или кто-то из издательства сказал, что, Дин, вы знаете, вас приглашают, на вечер приглашает режиссер нашего кукольного театра. Я подумала, о, боже мой. Ну, я поняла. Знаете, когда я на тропе уже военной, я уже на все согласна. То есть, что делать? Ну, я уже на ярмарке, меня будут таскать по разным там кукольным режиссерам. Я сказала, ну хорошо, сказала я, а что, когда он приглашает вечером выпить там бокал вина у него в доме, все это, и мы пришли. Это был совершенно замечательный человек. Я, к сожалению, сейчас уже забыла, как его зовут, Ян, и забыла фамилию. Он был режиссером, главным режиссером кукольного театра в Кракове, по-моему. И это был дом как дом, приятный, приятная квартира, дом. дом, именно дом, на земле это было. Приятная квартира, и я подняла голову, как-то мы выпивали, о чем-то говорили, он хорошо говорил по-русски, я подняла голову и содрогнулась, потому что со шкафа на меня смотрели три лысых человека, безумных совершенно, с безумными лицами. Я вздрогнула, оборвала просто разговор, и он посмотрел, захохотал и говорит: «Вы не волнуйтесь, ради бога, это куклы. Это куклы из моего спектакля, там такого-то назвал». Uh-huh. Ну, это, понимаете, это куклы жеста. Я говорю, они марионетки? Он говорит: «Нет, это на шестах».
1: На шестах, да.
0: На шестах, да. И он снял одну из них, вот эту лысую голову в каком-то балахоне, и две руки, а больше ничего не было, и он стал говорить за него. И как-то сделал ко мне какой-то жест, протянул руку, и я отшатнулась, потому что он был живой.
1: Живой, живой.
0: Он был цепенящий живой. Вот, и с этого уже началось. А потом я приехала с, я помню тогда почерк Леонардо, вот одновременно у меня были переговоры по поводу экранизации «На солнечной стороне улицы», и Ира Уварова, жена Юлия Даниэля, она тоже была режиссером кукольного театра, попросила меня встретиться с актерами, а там были вообще крошечные куколки. Это был маленький театрик, маленький, на 30 зрителей, 30. Вот так полукругом были выставлены 30 кресел. Вот, и она сказала: «Диночка, вы не могли бы встретиться? Мы вот у вас роман о зеркалах вышел, а мы как раз будем ставить спектакль «Зеркала» и так далее». И мы встретились, там сидело вот буквально там человек 20-30 актеров были поставлены так столы в форме каре, и мы сидели, очень мило поговорили, но я должна была мчаться вот на подписание договора, и я сказала: «Ирочка, меня, может быть, кто-то отвезет, потому что у меня...» «Да, вас сейчас отвезет наш Петрушка». И кричит: «Леша, вот отвези Дина Ильинична». Да. И мы сели в машину, и я говорю, и он покатил. Пробки. Мы стоим, я понимаю, что я уже опаздываю. И я говорю: «Извините, пожалуйста, вот как к вам обращаться? Вы все-таки Алексей или вы Петр?» Он говорит: «Ну, я Леша, я Алексей, но я Петрушка». «И вы знаете, что такое Петрушка?» Я говорю: «А, ну вот как-то и еще так показала». И я поняла, что я совершила страшную ошибку. «Да вы что?» — закричал он и бросил руль. И дальше он руками уже стал рассказывать о народах майя, об ацтеках, о том, когда и где зародилось, о трикстере, который из тьмы возник и так далее. И я, конечно, опоздала на подписание договора, я потом подписала его, но я помню, что когда я была настолько впечатлена этим безумием,
1: потрясающе,
0: этим безумием профессиональным, что в номере я подписала: «Возможен роман о безумном кукольнике. Руки. Руки, которые заменяют все».
1: Там в эпилоге «Синдрома Петрушки» вот этот ваш кукольник, он танцует, эта музыка. Страшноватая сцена на самом деле.
0: И безнадежная.
1: И безнадежная, да. Вот эта музыка его сопровождает, его жизнь же. И он танцует на Карловом мосту, правильно я помню?
0: Да.
1: И он танцует вот это с той куклой, которая погибла. Вершина его труда, да.
0: Его идеальная жена.
1: Потрясающая
0: кукла.
1: Задумка такая интересная.
0: Ну да. Это
1: вы, наверное, много потом встречались перед тем, как вышел роман.
0: Конечно. И вы знаете, в куклах много жуткого. Откровенно я вам скажу. Потому что я помню, что мне, конечно, устроили визит в театр Образцова, конечно. Самого Образцова уже, конечно, не было в живых. Я потом познакомилась с его внуком, который живет в Таллине, тоже Сергей Образцов. Вот. Но мне сделали экскурсию по... Там есть музей кукол. Это совершенно замечательно. Но потом меня отвели в запасник, где лежат куклы, то ли уже отыгравшие свои спектакли, то ли списанные за какой-то поломкой. И лежат они страшно. Знаете, это такие вот нары, на которых лежат тела накрытые белой простыней. Иногда из-под простыни свисает рука, иногда нога. И стоит письменный стол, за которым сидит директор этого. То есть, ну, вот как бы смотрительница этого. И я говорю, я не помню, как ее звали, Фаина Яковлевна или что-то такое. Я спросила, Фаина Яковлевна, а вы... Она говорит, да, много работы, вот приходится ночью, знаете, оставаться ночью, потому что даже вот писать, заполнять, там то, сё. Я говорю, а вам не страшно с ними здесь оставаться? Она говорит, еще как страшно. А что вы говорите? Вы что? У меня, знаете, как раньше стол стоял? Лицом к стене. А потом я так повернусь, а они в других позах лежат. Поэтому я развернулась, и меня, знаете, меня мороз продрал по коже. И я поняла, что роман надо писать в этом ключе.
1: Я представляю, сколько всего вам, ну, нужно было самой понять, увидеть, услышать, прочитать. Я читала, что вы и цирком Дю Солей интересоваться успевали.
0: Ой, ну, везде, Танечка.
1: Отовсюду.
0: Мы с вами должны, конечно, сидеть часа 3-4, чтобы я вспомнила все истории, потому что каждому роману, каждому роману предшествует какое-то потрясение. Появляется нечто, какой-то эпизод. И вот этот эпизод – драгоценная жемчужина. Драгоценная жемчужина. И эта жемчужина помещается в совершенно другой контекст, совершенно другого романа. Это, ну, просто наше такое дело мастеровое.
1: У вас однажды, кстати, мастеровое, я не раз слышала от вас, что вот вы, когда говорите о прототипах, о будущих персонажах, безотносительно прототипа, вы говорите, я его смастерю, вот этот ваш выбранный вами глагол. То есть именно вы их мастерите, не просто пишете, задумываете, вы думаете, что само собой ясно. Тоже очень интересно. Вопрос от слушателя касается того, как вы наговариваете ваши романы, ваши произведения, насколько это вам сложно, не просто интересно или нет, но сложно, не все могут наговорить.
0: Ну, не все могут передать свою авторскую интонацию. Вы знаете, есть блистательные совершенно писатели, абсолютно замечательные, которые читают как пономарь свой текст, и причем и поэты, и прозаики, и очень утомляются от чтения там какой-то части. Но мне Бог послал такую, видимо, предчувствуя, предвидя мою эмиграцию, репатриацию, назовем это так, сделаем Книксон нашей замечательной, ныне любимой стране. Вот, тем не менее, все-таки эта эмиграция – это страшный удар по всем органам чувств, а по писателю это еще и просто кувалдой по башке, вбивая его в эту скалистую, так сказать, или песчаную почву, вот, скалистую в моем случае.
1: Другая среда, в первую очередь, еще языковая, ну, для писателя.
0: Это не то слово, это просто не то слово, это страшное потрясение, никому не пожелаю, и я теперь понимаю, что чувствовали русские писатели в начале 20 века,
1: конечно,
0: и так далее, вот. Вот, это, конечно, страшно, но мой муж, я уже много раз это повторяла, он любит повторять, там, наша мама-шансонетка любит ночью танцевать. Вот такой вот дар выйти и что-то рассказать. Вы знаете, у меня сейчас вот это была большая-большая гастроль, 5 стран, 12 городов, и все это вертелось, крутилось. Очень разная публика. В том числе вдруг стали приходить совсем юные ребята.
1: Как
0: совсем
1: интересно.
0: Юные ребята. Пошла девочка, которую зовут Дина. Назвали, мама назвала в мою честь. Да. А меня назвали в вашу честь. А я впервые у вас на выступлении. А вы знаете, так интересно разговариваете, я теперь, наверное, даже читать начну у вас. Вот так. То есть это люди, которые уже не читают. Или читают уже на других каких-то языках. Или просто читают в своем телефоне. Или, я повторяю, вообще как-то вот не читают, а иначе общаются с пространством, да? С историей, тоже. С пространством, с реальностью и так далее. Вот подошел молодой человек, ну, там, 17-18 лет, подписать книгу. Я ему подписываю, как зовут, там, Святослав, я ему подписываю Святославу, там, и всякое такое. Он говорит, вы знаете, меня вообще-то мама привела. Ну, она как-то не хотела, чтобы я оставался один дома, знаете, у меня там, вот вчера был день рождения, там, девушка не пришла, там, и так далее, и так далее. Но вы знаете, вы так интересно говорите, что я вот купил книжку, я ее буду читать. Вот как об огромном достижении он мне говорит. И я понимаю, что это огромное достижение для него. И я понимаю, что я заработала своим шансоном.
1: Наша мама-шансонетка.
0: Честно, заработала нового читателя.
1: Конечно.
0: Да.
1: У вас, я читал просто это в одном из интервью, вас спросили о самом трагическом случае для писателя, который был у вас в карьере. Вы сказали, что однажды вы сами удалили то, что написали, то, что
0: нет, я,
1: сотворили
0: я,
1: в лучшем
0: я
1: смысле.
0: Я переписала. Я просто выкинула.
1: Так
0: вам получилось.
1: Пришлось снова писать?
0: Да. Мне, я два дня я лежала на диване.
1: То есть вы стерли случайно,
0: я
1: да?
0: случайно стерла. Я даже не знаю, что со мной было бы, если бы это был роман. Но это был цикл рассказов о любви, несколько торопливых слов
1: какой
0: любви.
1: Какой же это ужас.
0: Это ужас. То есть тут можно... Ну, да, я просто была молода еще достаточно, да, и я это пережила. А сейчас я не знаю, что было бы. Я недавно потеряла начало третьего тома «Дизайнера Жорки», который я сейчас пишу. И, слава богу, я уже понимала и знала, что, оказывается, в компьютере ничего не пропадает, а иначе шпионы не могли бы выуживать из твердого диска и так далее. Вот. И мне, конечно, восстановили мои дети это все дело. Но ужас, который постигает писателя, ужас, это, ну, разве что, наверное, равен ужасу художника, у которого даже не украли картину, а которая, может быть, сгорела или что-то такое. Потому что украли, еще есть надежда, что она жива.
1: Ощущение, да.
0: А ощущение безвозвратности, да.
1: Да. Когда мы говорили сейчас о вашей интонации, насколько я знаю, вы считаете, но я думаю, что, зная вас, то, как вы говорите даже и как вы пишете, зная ваш стиль, походку писательскую, вы считали и считаете, я думаю, что вот конкретно ваши произведения практически невозможно ставить, как в театрах, я имею в виду, как и некоторых других писателей, если мы говорим на русском языке.
0: Ну, например, Искандера.
1: Да, того
0: вы
1: же Искандера, кстати.
0: При масштабе Искандера, при его популярности в России, по-моему, был один случай экранизации его рассказа, одного из рассказов, и не очень удачные. И я не помню спектаклей. Точно так же я...
1: Даша Юрская что-то делала, какое-то из
0: Даша Юрская
1: читала.
0: Это просто чтение, понимаете? Это чтение, это совсем другое дело.
1: Да.
0: Это как бы актерский театр, это совсем другое дело, и это возможно, это возможно. Я помню, что, обладая в юности какой-то бешеной памятью, я, например, в 9 классе устроила для школы, для старших классов, такой вечер рассказов Чехова. Я их просто знала наизусть, и я их со сцены горцуя на сцене, значит, я их прочитала. Короткие рассказы Чехова, вот. И мне даже хлопали, и мне даже написали благодарность. И я говорила папе, видишь, а ты говорил, что я бездельница, и так далее. Вот так что это совсем другое. Спектакль, пьеса, это абсолютно... Я сейчас с изумлением вдруг увидела в списке, ну, в отчетности, да, там каких-то моих... в какой-то отчетности по моим книгам, когда мне показывал мой литературный агент, вот сейчас вот приехавший, я вдруг увидела, что новый театр питерский, кажется, называется «Новый театр», оказывается, ставит Любку, то есть пьесу по Любке. И это я еще даже как-то так улыбнулась. Хорошо. И подумала, ну, не все потеряно, значит, все-таки театр не совсем изгнал меня из пространства.
1: Расскажите, пожалуйста, о той вашей героине, которая как бы издалека, иногда даже раздваиваясь в одном из ваших произведений. Откуда она взялась? Почему?
0: Вы имеете в виду, вот идет Мессия.
1: Да, конечно.
0: Да. А вы знаете, это вообще странный роман, я думаю, который был рожден вот эмиграцией. Потому что я же, вы понимаете, когда мы оказываемся в абсолютно новом, стерильно новом пространстве, несмотря на то, что первоначально Иерусалим мне очень напомнил Ташкент. Особенно, знаете, вот мы жили в Рамоте, и 35-й, 36-й автобусы ехали через Меашеарим. И это был такой старый город Ташкента, эти халупы, эти магазинчики, эти закусочные, вот это все. И мне казалось, что даже вот цвет стволов деревьев напоминает, вы как бакинский человек меня поймете, вот это вот южное свечение, вот эта патина на деревьях. Тем не менее, я сразу поняла, что это все другое. Это все другое, я это почувствовала шкурой. Я поняла, что я наиболее беспомощный человек. Я не могла учить иврит. Мне говорили, ты выучи просто несколько фраз. Вот так вот и разговаривай, несколько фраз. Угу. До сих пор мне с простыми людьми разговаривать куда проще. Я иду на рынок, я иду в магазин захожу, я прекрасно разговариваю на улицах, я прекрасно кричу другим водителям, кто они такие на самом деле, высовываясь из окна и не задумываясь. Но стоит мне встретиться с интеллигентным человеком, с высоким ивритом, я себя чувствую, ну, хоть ты тресни. Я читала переводы его книг. Я знаю, что он весьма так себе писатель. И тем не менее я себя чувствую человеком не второго, а третьего сорта. И вот это раздвоение, да, судьбы, раздвоение личности, хотя я понимаю, я могу долго говорить про то, что судьба подарила, Бог подарил вторую жизнь. Это же абсолютно другая жизнь. Я могу рассуждать сколько угодно.
1: Конечно.
0: Но для того, чтобы выучить иврит, да, помните, у Бродского, кажется, нужна вторая жизнь, и я эту долю прожил. Для того, чтобы забыть первую жизнь, нужна вторая, и я эту долю прожил. Вот. Но надо забыть свой русский язык, который занимает до мельчайшего микрона все пространство моего мозга.
1: Ну, конечно, конечно. Интересно просто, если кто-то из наших радиослушателей, читая вас, не знал ваше отношение к тому, не дай бог, не спрашивайте никогда Дину Рубину, что она думает о женской прозе, она ее не думает, она к ней относится плохо. Но когда вы формировались, когда вы взрослели и уже писали, вы уже тогда слышали эти споры, мужская проза, женская, и вам с самого начала было ясно, что это не ваше и не для вас вообще обсуждать подобное?
0: Вы знаете, это ведь вот этот термин появился гораздо позже. Он появился в конце 90-х годов. Да. Тогда уже, кроме всего прочего, эту так называемую женскую прозу пестовали, ее выращивали.
1: Совершенно
0: тогда
1: верно.
0: Уже поняли некий феномен, как сейчас говорят, да? В наше время мы говорили феномен. Да, вот этот вот феномен поняли, что, к сожалению, а может быть и понятно почему, большинство посетителей спектаклей, посетителей выставок, посетителей симфонических оркестров и читательниц книг составляют женщины. Ну, хоть вы тресните. Составляют женщины. И на женскую аудиторию стали выращивать определенный сорт литературы. Вот. Тут ничего не попишешь, это коммерция, это книжное дело в России, а это абсолютно отдельная индустрия, об этом можно говорить часами. Знаете, я люблю об этом поговорить со своим аудиопродюсером Мишей Литваковым, который мой и литературный агент тоже. И сейчас вот мы как раз говорили про то, что неплохо бы переиздать романы, где главные героини женщины, ну, например, там почерк Леонардо, «Синдром Петрушки», там, например, и «Бабий ветер». Просто вот вы в такой серии переиздать, новая обложка и так далее, и так далее. И я ему какие-то названия, где в которых существует слово «женщина». Он говорит, исключить женщину из названия. Спросила, почему? Главной героиней может быть женщина. Он говорит, потому что немедленно бабы в книжных магазинах продавалки поставят на полку женская проза. Я сама заходила, я помню, здесь, в один из книжных магазинов в Израиле, да, и я увидела, что стоит представительская такая подборка, стоит книга Улицкой, книга Петрушевской, не помню, кажется, Марины Вишневецкой, и я. И написано внизу «женская проза». Я, понятно, что мне ударила в голову просто вот вся жидкость, которая есть в организме, да. Я подошла к продавщице и спросила, скажите, а что-нибудь новенькое из мужской прозы у вас есть? Она сказала, шо? Я говорю, ну, из мужской прозы что-нибудь новенькое, знаете, такое. Вы что имеете в виду? Я говорю, а вы что имеете в виду, когда пишете здесь женская проза?
1: Замечательно, замечательно. Я думаю, что вы знаете эту фразу, просто для себя, когда я ее увидела, сохранила, как в хорошем компьютере. Теофиль Готье сказал вот о писателях как раз. Я никогда не раздумываю, о чем буду писать. Я просто беру перо, тогда перо, и пишу: я писатель, я должен знать свое ремесло. Вот передо мной бумага. Я словно клоун на трамплине. И потом я хорошо знаю синтаксис. Вспомним школу, это слово оттуда. Бросаю фразы в воздух, словно кошек, и уверен, что они встанут на свои лапки. Да. Это красиво.
0: Да, это
1: и
0: красиво.
1: Правильно.
0: Это очень правильно. Это очень правильно, потому что, вы знаете, главное – начать работать. И ты понимаешь, что работа не идет, и тебе, и ты тащишь себя за шиворот к компьютеру. Но когда ты начинаешь работать, и у тебя получается какая-то немудренная первая фраза, которую потом ты перепишешь 28 раз, тем не менее она, знаете, вот как вода в скалах, она находит дорогу, она точит, точит там себе дорожку такую и пробивает. Потом пробивает, а потом, глядишь, там она соединяется с другим ручейком, и там уже речка какая-то весело бежит уже по долине и так далее. Да, это наша абсолютно старательская работа, синтаксис, да-да-да. Он сам дарит фразу.
1: Безусловно. Вспоминая то, как вы рассказывали, с чего вы начинали, как многие воображения, выстраивая что-то свое, свой мир, своих кукол. Возможно, да. На будущее, да. И так далее. Вы, наверное, как и многие из тех, кто любит писать, но не стал писателем. Я, например, очень люблю писать. И когда я училась в школе, меня время от времени преподаватель литературы выставляла из класса, давая какое-то поручение, чтобы прочитать классу, что я написала, в хорошем смысле слова. Ну, вот эти сочинения на свободную тему, когда можно было разойтись во всю, все, что... И я писала под чеханте, под кого-то, и меня несло. Правда, главное было не забыть нужные запятые расставить. У меня тоже врожденная грамотность, но когда увлекаешься... Я знаю, что Чехова и чеханте, вернее, с самого начала, я думаю, вот это было очень вам близко, с самого начала.
0: Тоже. Ну да, ну просто конечно. Собрание сочинений стояло на нужной полке.
1: Как у многих.
0: Я доставала, да, я доставала до этой полки, потому что там выше Толстой был, он выше. Это надо было лезть на стул вообще, доставать как-то. А Чехов, да, причем он стоял...
1: Чехов вообще говорил, ведь помните, он писал, что я могу написать о чернильнице, собственно.
0: Совершенно точно. Ну, любой, в принципе, любой
1: все,
0: писатель.
1: Угодно,
0: в принципе,
1: да.
0: Любой писатель. Вопрос в удельном весе,
1: да,
0: произведения. Потому что описать можно, в принципе, все что угодно. Вот если вдруг ты почувствуешь вот эту вот, знаете, свинцовую гирьку, которая оседает в центре этого сюжета, то тогда уже ты по-другому относишься к этому. Это другое дело. Вот. А Чехов, он, вы знаете, он был абсолютным моим учителем, причем таким заочным, и, как я сейчас понимаю, в принципе, человек в наше время может вполне получить образование, не заканчивая никакой вуз, если он действительно хочет что-то знать. Ну, вот, например, я сейчас там изучаю разницу между фирмой «Розенталь», мануфактурой в этой самой, так сказать, фарфоровой, да, и фирмой Мейсон. И я изучаю там разные клейма и
1: Интересно.
0: Так далее, и так далее. Вот. Это, ну, я коллекционер. Я коллекционер, я помойница. В этом смысле я ужасно скучаю по ушедшей Ларисе Герштейн, потому что она была не только другом, не только соседкой, но и моей подельницей по блошиному рынку в Яффе. Вот это было такое. Вот. И я вам должна сказать, что вот... человек может действительно получить образование. Я, потому что я сейчас спокойно получаю, я открываю, я смотрю, я читаю, как, в каком году, с какими скульпторами работали и так далее. Насмотренность. То есть появляется
1: Конечно.
0: Научность и насмотренность. Вот. А тогда я просто читала письма Чехова. Это был крайний том. Понимаете? Письма Чехова. Но молодого Чехова. Потому что вот последнее письмо, вот там есть такое письмо, которое он написал уже из Баден-Вейлера. И сноска, я его не читаю никогда, сноска написана «Последнее письмо А.П. Чехова». Я не читаю это письмо.
1: Да.
0: Потому что это уже нельзя. А это были совершенно замечательные советы разным, опять же, пишущим бабам, которые
1: я очень,
0: ему присылали.
1: Я сейчас сразу вспоминаю его рассказ, чудный совершенно, «Дом с мезонином», и последнюю его фраза, которая просто переворачивает «Мисюсь», и все, и ты застываешь, хотя этот рассказ, он какой-то ненасыщенный какими-то метафорами.
0: Абсолютно. Он прозрачный,
1: да, да.
0: Он такой глубоко меланхоличный. И когда мы читаем «Мисюсь, где ты», вот это...
1: «Мисюсь, где ты».
0: Я помню, так. Одна из повестей Набокова, я сейчас даже не помню, Крюк фамилия главного героя, я не помню даже название, сейчас как бы ускользнуло из памяти. Там идет вот он там от третьего лица, автор рассказывает туда-сюда, и все это такое, все это. И потом герой в конце погибает, он разбегается и разбивает голову о стену. И дальше звучит фраза: что, к чему, зачем, почему? Фраза такая: и знаешь, сынок, это совсем не страшно. Откуда появился это? Откуда появилось это первое лицо? Этот сынок? Кто сынок? Какой сынок? Почему это все? Почему это вдруг ты?
1: Каждый пишет, как он дышит.
0: Да.
1: Вы дышите потрясающе.
0: Спасибо.
1: На радость нам всем. Диночка, программа наша подходит к концу.
0: Да.
1: Сразу приглашаю вас в продолжение этого путешествия, когда
0: спасибо,
1: хочется
0: Танечка.
1: Вот так видеть друг друга.
0: Спасибо.
1: И говорить, и говорить. Есть о чем, разумеется, вот эта тайна, как рождаются из букв слова, предложения. Почему хочется открывать книги и читать даже книги вот так, держа их в руках и чувствуя запах. Вот пусть эта тайна остается как можно дольше. Дина Рубина, спасибо огромное.
0: Танечка, спасибо вам. Вы не представляете, какое удовольствие с вами разговаривать. Вы изумительный собеседник. И зря вы не писали, не продолжали писать в жизни.
1: Зря. Я подумаю.
0: Мы
1: еще
0: поговорим.
1: Немного времени у меня
0: Мы
1: есть.
0: Мы поговорим. Привет всем и огромное спасибо всем, кто слышал нас.
1: Спасибо, Дина.
2: Каждый пишет, что он слышит, каждый слышит.

0: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова «Сумасшедшая любовь», «Последний шанс» и «Мир вокруг», который давно сошел с ума. Записки сумасшедших с 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: До Миллениум нас, нас, Миллениум нас.
3: Мадам. Уже падают листья.
0: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.

0: В Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете радиостанцию Канрека. В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. Британское управление морских торговых операций сообщило о подозрении на захват судна неустановленными лицами в районе Ормузского пролива, примерно в 75 километрах к северо-востоку от порта Эль-Фуджайра в Объединенных Арабских Эмиратах. Согласно поступающей информации, судно следует в направлении территориальных вод Ирана. Обстоятельства происшествия выясняются. Об этом сообщает обозреватель Кан Йехескель Корнберг. На горе Герцль в Иерусалиме в эти минуты проходит государственная мемориальная церемония в память о евреев, выходцев из Эфиопии, погибших на пути в Израиль. В мероприятии принимают участие президент страны и премьер-министр. И к другим событиям Дня Иерусалима. В 17.00 от Шхемских ворот в Старом городе начнется марш флагов. Его участники направятся к Стене Плача, где в 7 часов вечера состоится центральный митинг «Традиционный танец с флагами». Часом позже на Гевата-Тахмошет пройдет государственная торжественная церемония с участием премьер-министра, президента и мэра столицы. Пресс-секретарь ЦАЛЯ на арабском языке полковник Авихай Драи опубликовал срочное предупреждение жителям 8 ливанских деревень с требованием немедленно покинуть свои дома. В заявлении говорится, что в связи с нарушением режима прекращения огня ЦАЛЬ вынужден действовать против инфраструктуры Хизбаллы. Депутат Кнесета Тали Готлиб от партии Ликуд заявила, что указание остановить продвижение закона о призыве поступило лично от депутата Кнесета Моше Гафни. Вот что она заявила. «Вы спрашиваете меня, почему закон о призыве не был принят? Потому что Гафни сказал, все, стоп, мы его не проводим. А ведь закон был уже готов к утверждению. Я поняла со слов Гафни, что он сказал, я не стану продвигать этот закон, был Нетаньяу. Но я заявляю вам лично от себя от имени Тали Готлиб. Это указание Гафни. Закон о призыве не пройдет, и на этом точка». Эти заявления депутат Готлиб сделала в беседе с ведущими Кан Решет Бет. Депутат Кнессет Авихай Буарон выражает опасение, что президент страны Герцог затягивает рассмотрение прошения о помиловании главы правительства Бенямина Нетаньяу, чтобы отложить принятие решения на период после выборов. В интервью на Кан Решет Бет Буарон добавил, что по его оценке президент добивается определенной сделки. Вот что он заявил. «Президент хочет прийти к соглашению, которое повлечет за собой признание действия премьер-министра позорным деянием, в результате чего ему придется уйти из общественно-политической жизни. На это ни при каких обстоятельствах не согласимся ни мы, ни сам премьер-министр». В окружном суде Тель-Авива началось слушание по иску о клевете, поданному премьер-министром Бенямином Нетаньяу против журналистов Ури Мизгава и Бена Каспита, а также адвоката и активиста протестного движения Ганена Бен-Эцхака. Поводом для иска послужила, по утверждению главы правительства, распространенная ими ложная информация о состоянии здоровья главы правительства. В начале заседания Нетаньяу сообщил, что вынужден покинуть слушание, потому как в эти минуты начинается государственная мемориальная церемония памяти евреев-выходцев из Эфиопии, погибших на пути в Израиль. Нетаньяу заявил, что состояние его здоровья абсолютно в норме. Он категорически опроверг сообщение от апреля 2024 года о том, что якобы страдал раком поджелудочной железы, однако подтвердил, что ближе к концу 2025 года у него была обнаружена злокачественная опухоль предстательной железы на ранней стадии. Премьер-министр сообщил, что в январе и феврале этого года он прошел курс лучевой терапии и что последние обследования показали полное устранение опухоли и отсутствие метастазов. Он также добавил, что у него установлен кардиостимулятор, который, однако, ни разу не срабатывал. И в заключение выпуска прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: До миллениум нас, миллениум нас.
0: Сегодня значительное потепление. В большинстве районов установится сухая и жаркая погода. В вечерние часы возможен небольшой кратковременный дождь, преимущественно на севере страны. В пятницу существенное понижение температуры. Сегодня температура воздуха в Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 30, в Бершеве 36 и в Эйлате до 40 градусов сегодня днем. Этот выпуск завершенного подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Канрека в 16 часов. Всего доброго. Шалом. Миирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Канрека». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Открытый микрофон». И сегодня на ваши вопросы отвечает Эльдар Портнов, специалист в области пенсионных отчислений и сбережений, страховок и компенсаций. Эльдар, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я напоминаю, что телефон прямого эфира 072-280-1003, 072-280-1003. Вопросы можно также оставлять комментариями к посту в программу в Фейсбуке. Заходите на нашу страницу Канрека, и там тоже можно писать вопросы. Ну, а пока мы ждем ваших звонков 072-280-1003. Да, Эльдар, все в порядке?
1: Здравствуйте. Да, техническую
0: неполадку. Мы преодолели эту техническую трудность. Да, вы хотите, пока наш радиослушатель дозвонится, хотите чего-то начать?
1: Да, я, как всегда, начну из хороших новостей. В принципе, с 1 апреля, и это была не шутка, увеличился минимальная заработная плата. И на сегодняшний день минимальная заработная плата, несколько налоговых льгот. Я скажу, что именно изменения, которые...

0: Вы слушаете радио «Канрека». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
1: Израильское время 11 часов 10 минут. Уважаемые радиослушатели, мы переходим к нашей следующей передаче. Сегодня на ваши вопросы в рамках программы «Открытый микрофон» отвечает Эльдар Портнов, специалист в области пенсионных отчислений, сбережений, страховок и компенсаций. Телефон нашего прямого эфира 0722-801-003. Вопросы, как обычно, вы можете оставлять в комментариях под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции «Канрека» в Фейсбуке. Эльдар, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Татьяна. Добрый день, уважаемые телерадиослушатели.
1: Пока наши радиослушатели дозваниваются, и, как всегда, я уверена, будет много достаточно вопросов. Есть что-то, с чего хотели бы начать вы?
2: Да, я хотел бы заострить внимание на сегодняшний день, на очень важную часть страхования – это страхование поездок за границу. И каждый раз, как мы садимся в самолет и вылетаем из Израиля, мы обязаны задуматься о том, что нам государство уже ничего не должно в плане медицинского обслуживания. То есть все медицинские расходы, которые мы можем понести, выезжая из Израиля, могут лечь исключительно на наш счет. И поэтому обязательно нужно об этом задумываться. И так как все-таки мы приближаемся к лету, и дай бог, чтобы у нас было хорошее, спокойное лето, и чтобы все смогли получить ту эмоцию, которую больше всего все любят путешествия, чтобы оно прошло безопасно. Поэтому обязательно задумайтесь о страховании. И желательно, конечно, делать все вовремя и правильно. Почему? Потому что в любом случае, когда мы уезжаем и планируем поездку за границу, мы должны брать в расчет, что один из пунктов расходов – это будет также приобретение страхового полиса. И, конечно, лучше всего его приобретать сразу же, как мы приобретаем билеты на поездку. Почему? Потому что, когда мы заполняем декларирование здоровья при приобретении страхового полиса на поездку за границу, ну, на данный момент, когда мы приобретаем, скорее всего, мы абсолютно здоровы. Но не дай бог, к примеру, будет заболевание перед тем, как мы должны будем уже улететь. И тогда страховка уже нам не будет продана, и будет отказ. Поэтому обязательно задумайтесь о том, приобрели путешествие, купили билеты, заказали гостиницу, сразу же приобретайте себе страховку на поездку за границу, потому что расходы на это, они на самом деле могут быть колоссальные. Ну, могу для примера привести там просто поход к частному врачу в Испании стоит там 700 евро, а если это связано с диагностикой в больнице, это дойдет до 1400 евро. Просто, так сказать, на себе это прошли, поэтому знаем, и сколько наших людей обращались. Поэтому обязательно не экономьте на поездках на заграницу, на страховые полисы.
1: Спасибо большое, Эльдар. Напомню еще раз, наш номер телефона 0722-801-003. И наш радиослушатель в эфире, пожалуйста, добрый день.
3: Добрый день. У меня такой вопрос. Я уже сколько раз слышала, что в пенсионной программе нашей есть какая-то страховка. У меня дочка заболела, и ей она сейчас на инвалидности. Она может с этим что-то делать?
2: Прежде всего, пожелаем вашей дочке крепкого здоровья. Но очень важно понимать, чтобы эта страховка была в действии. Что это значит? Что на момент, когда она заболела, она должна была иметь покрытие на компенсацию по потере трудоспособности. На иврите называется «увдан кошер авода». Эта страховка дает возможность получения 75% до 75% от доходов, которые потерял человек, если он заболел. То есть, к примеру, там человек зарабатывает 10 тысяч шекелей, то у него должно быть увдан кошер авода на 7,5 тысячи шекелей. Но очень важно понимать, что это доплата до того, что делает Битуах Леуми. То есть, к примеру, не дай бог, там у нее инвалидность, и она там 4,5 тысячи шекелей получает от Битуах Леуми, тогда страховая компания должна будет ей доплачивать до 7,5 тысячи шекелей. Теперь очень важно, чтобы понять тоже в ее ситуации, какой у нее пенсионный страховой полис. То есть, если это обычная базовая пенсия, то, скорее всего, это уже изначально там было включено. Но, опять-таки, сколько лет вашей дочке?
3: 47.
2: А скажите, пожалуйста, она работает на сегодняшний день или уже нет?
3: Она у меня оформлена в Метапелит 6 часов в неделю. Мы это оставили.
2: 6 часов в неделю.
3: Оставили. Уже третий год она не работает, а вот Метапелит мы оставили.
2: Метапелит оставили. Смотрите, вот давайте я вам объясню. Пример. У нее понятно, и то, что она метапелит, у нее есть это покрытие на зарплату, но я предполагаю, там не совсем большую. И на то, что у нее до этого она на более нормальной работе работала, где она зарабатывала больше, я предполагаю, правильно?
3: Да.
2: Смотрите, то, что касается, она получается, что она оставила маленькую работу, вот там, где у нее была большая застрахованная зарплата, она должна была подать там иск на компенсацию по потере трудоспособности. Потому что, в принципе, иски можно подать в течение 3 лет после того, как она заболела. Но в ситуации здесь будет сложное разбирательство со страховой компанией, объясню почему. Потому что она должна была в течение 3 лет подать иск с момента, когда она заболела. Но так как она перестала там работать, где она работает, туда она уже не вкладывает деньги в пенсионный фонд. То есть она на сегодняшний день там не застрахована, получается. И поэтому тут индивидуально нужно будет разбираться с пенсионным фондом, что на момент заболевания она была застрахована. И сейчас она не застрахована, но опять-таки, если бы я для других радиослушателей, сейчас я скажу очень важную вещь, которую должны все запомнить. Есть такое понятие риск взмани. Что такое риск взмани? Когда не поступают вклады в деньги в пенсионный фонд, то человек перестает быть застрахованным. И если он договаривается с пенсионным фондом и со своих накоплений начинает покупать это приобретение, риск взмани, то он продолжает быть застрахованным. То есть в ситуации вашей дочки действительно можно тут поразбираться. Не хочу обнадеживать, но с другой стороны не хочу тоже обещать, что точно получится, потому что у нее более сложная ситуация, что она 3 года назад уже заболела. Я так понимаю, она 3 года назад перестала работать там, где она получала большую зарплату. Поэтому да, надо попытаться все равно проверить возможность получения компенсации потери трудоспособности.
3: Окей. Спасибо большое.
2: Будьте здоровы, крепкого здоровья, дочки.
1: Спасибо за ответ. Спасибо большое. Удачи вам. Кто с нами сейчас? Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Меня зовут Люба.
2: Здравствуйте, Люба.
4: Я с вами? Здравствуйте.
2: Да-да-да.
4: И у меня такой вопрос. Моей дочери 59 лет, 67-го года рождения. Она проработала больше 30 лет на одном месте с высокой зарплатой и с пенсионными отчислениями. Сейчас положение изменилось. Или увольнение, или понижение статуса с пониженной зарплатой. Вопрос. Эта пониженная зарплата будет влиять на размер пенсии?
2: А кто решил, что она должна уменьшить ставку? Или это она сама решает? Или почему?
4: Не-не-не. Это на ее предприятии, на работе.
2: То есть они сокращают ей рабочие условия, ухудшают ей рабочие условия. И она на это согласна.
4: Он ее квиют, но все равно сокращает.
2: А они должны доплачивать, а квиют она какой-то государственной инстанции работает или что?
4: Ну да, она преподает.
2: Но она смотрите, преподает... в любом случае, если, да, опять-таки, суть, она преподает, это государственная организация или нет?
4: Да, Адаса.
2: Смотрите, в ее ситуации это будет индивидуально разбираться, потому что у нее должна быть пенсия от ГИШУР, потому что, во-первых, нельзя работника ухудшить условия труда, тем более она работает, скорее всего, ну, судя по тому, что вы описываете, Министерство образования.
4: Нет, это колледж самостоятельный.
2: А, это не. Понятно. Частный колледж, понятно. Скажите, пожалуйста, она 30 лет работает там, правильно?
4: Больше 30, да.
2: Смотрите, если бы у нее в любом случае, у нее пенсия новая накопительная. И в новой накопительной пенсии, понятно, у нее сейчас уменьшится заработная плата, то есть пенсионные отчисления будут уменьшиться тоже пропорционально ее заработной плате. Да. Получается, что она накопит меньше денег до пенсионного возраста. Если вы сказали, что она 67-го года, то значит ей пенсионный возраст 64 года и 3 месяца. Понятно, у нее еще 5 лет поработать.
4: Не 62, 64?
2: Не, все уже, да. Жень, по вашей дочке молодость продлили аж на 2 года и 3 месяца.
4: Понятно.
2: Так что я не знаю, поздравить или как, но государство решило, что пенсионный возраст будет увеличен. И в любом случае, конечно, это отразит...
4: пенсия в 64 года, да?
2: Смотрите, пенсию человек имеет право получать пенсию. Если мы говорим с накоплений, которые в пенсионном фонде, мы имеем право получать из 60 лет. Но до 64 лет и 3 месяцев в ее случае она не будет получать налоговых льгот. В любом случае ей еще 5 лет работать до ее пенсионного возраста. И, естественно, если она будет меньше работать, То есть, естественно, зарплата будет меньше, и накоплений, в конце концов, у нее будет меньше до достижения пенсионного возраста, и понятно, что она будет меньше получать пенсию, когда она дойдет до пенсии. Знаете, опять-таки, если у нее еще 5 лет, может, она захочет поменять работу или еще получить какую-то дополнительную работу, чтобы успеть и подзаработать себе, накопить на пенсию, и чтобы зарплате не пострадать.
4: То есть то, что на 30 лет получала хорошую зарплату, это не имеет значения. Имеет значение, конец работы, да?
2: Да, это именно почему. Вот из того, что у нее, если она не государственный служащий, потому что если бы она успела бы в государственное предприятие зайти, вы говорите, что она 30 лет работает, значит, у нее была бы государственная пенсия. Но государственная пенсия закрылась в 2001 году. У нее новая накопительная пенсия. Поэтому в новой накопительной пенсии нету принципа, сколько она поработала. Зависит от того, сколько она денег накопила. Поэтому расчет будет абсолютно точно такой, сколько она отработала, неважно сколько. Сколько будет денег, столько она и будет получать пенсию.
4: И, то есть, если бы она уволилась сейчас, так по истечении времени пенсия была бы выше.
2: Смотрите, она уволилась, не уволилась, это не важно. В любом случае, если у нее уменьшается заработная плата,
4: да,
2: это значит, ухудшаются ее условия труда, и она, да, имеет право претендовать от работодателя все необходимые компенсации. Но тут мы как бы заходим в вопрос трудового права. Это меньше связано с пенсионным планированием и страхованием, понимаете?
4: Угу. Да. Значит, пенсия полная 64 года, да?
2: 64 года и 3 месяца.
4: Ага, а если...

0: пожалуйста. Вот, это вы. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Динда. У меня такой вопрос. Наверное, на удивление не про кибус хует. Пенсионная пара. У них есть пенсия от Литого Хлеуми в сумме где-то 5000.
2: Да.
1: Есть накопленная пенсия у одного из супругов примерно 2500. То есть у них есть право, которое не учитывается, и у них есть право на получение шломатых носов.
2: Социальные надбавки, да.
1: Да, социальные надбавки. Но у них есть накопления в районе, допустим, 500 000 шекелей, там 500-600 тысяч.
2: Да.
1: Закрывает это право на социальную надбавку. Вы когда-то в передаче говорили еще как рекомендацию перевести эти деньги, допустим, в пенсионную фирму, как на
2: увеличить пенсию.
1: Как инвестицию. Или увеличить пенсию, или как инвестицию, которая, в отличие от банка, не будут начисляться
2: 15%. Я вам сразу отвечу на вопрос. Смотрите, в любом случае имейте в виду, у вас допустимая пенсия на супружескую пару, которая не уменьшит вам социальную надбавку, 2830 шекелей. То есть вы говорите уже у одного из 3,5. То есть это уже на 700 шекелей на двоих пенсия больше, чем допускает Битуах Люми. Это раз. То есть в любом случае, даже если мы обсуждаем социальную надбавку, она будет на 700 шекелей меньше. То есть в вашем случае, если вы сказали, что у вас на двоих пособие по достижению пенсионного возраста 5, то вам полагалось 1912 шекелей ашламатах на социальная надбавка. Теперь, из-за того, что уже 3500 у нас есть, у нас уже социальная надбавка не 1900, грубо говоря, а 1200 только, потому что 700 шекелей мы уже переполучили. И плюс еще 500 000 шекелей на счету. Это значит, мы очень сильно отдаляемся от социальной надбавки, то есть мы ее вообще не получим. Где-то если бы сумма накоплений была бы 1200, я предполагаю, то, может быть, вам оставили бы социальную надбавку в районе, 500 шекелей, грубо говоря. Но с такой суммой, естественно, вам не будут платить социальную надбавку. От того, что вы переведете эти деньги в страховую компанию, где они будут правильно инвестироваться, то в любом случае они будут записаны на ваше имя, и и Битуах Люми тоже рассматривает эти деньги, так как и ваше накопление. Поэтому я не хочу там учить вас, как схитрить или как. Естественно, это не в прямом эфире.
1: Никакой хитрости.
2: В таком формате, как вы описываете, вам не положена социальная надбавка. Потому что...
1: Я понимаю, социальная не... Нет, я все согласен. Вопрос не о том, как бы ее получить. Вопрос о том, общий вопрос, какую доходность показывают эти инвестиционные фонды в пенсионных фондах, годовую, примерно. То есть вы как
2: просто доходность вам рассказать? Тогда мы не говорим возможности о социальной надбавке. Я вам расскажу, стоило бы эти деньги перевести в накопительную программу. Смотрите, конечно же, стоило бы. Почему? Потому что, последнее время израильская биржа показывает реально феноменальные доходы, и вообще никакая ни война, ни корона, ни Иран, ни Китай, ни Америка не влияет на израильскую экономику. Потому что мы видим, как действительно шекель укрепляется, доллар падает, евро падает, израильская биржа процветает и растет. Поэтому... Даже если мы возьмем, мы берем, когда более взрослых людей, после 60 лет не рекомендовано брать рискованные программы. Почему? Потому что цель все-таки не приумножать капитал, а сохранить то, что есть. И даже если мы возьмем самую нерискованную программу, где небольшая часть будет акционная, давайте так, за последние 7 лет это все равно принесло 5-8%. Чуть-чуть увеличить риск, это можно и спокойно и до 10% доходности дойти.
1: Угу. Отлично. И тогда, в принципе, этот самый налог на прирост капитала будет сниматься, только если мы попросим там какую-то часть денег...
2: Он пропорционально будет сниматься. Смотрите, прирост капитала, если вы забираете деньги, инвестиции, чем отличается, к примеру, банковская инвестиция от инвестиции в инвестиционных фондах или в накопительных программах подобных? Когда вы вкладываете деньги в банк, банк и так много не обещает, хотя сейчас из-за того, что очень высокая процентная ставка, они некоторым и 4% годовых обещают. Но в банке вы платите с номинального дохода 15% подоходного налога с любой суммы, которую вы заработали. И учитывая, что
1: Почему 15? Если пенсионер, разве не 10 он платит?
2: Он платит 15% изначально, потом вы можете подать...

0: годовой отчет, и потом вам могут, если понять, такой масс-шули. Но чем отличается, я для примера хочу вам взять страховой компании. В страховой компании вы платите, правда, 25% подоходного налога, но в страховой компании, в инвестициях, вы платите 25% подоходного налога с реального дохода. То есть, если, к примеру, была инфляция в прошлом году 3.7%, а ваши деньги заработали, к примеру, 10%, то вы заплатите подоходный налог с 6.33% только, а банки вы с первого же шекеля платите 15%. Угу. Поэтому в любом случае, конечно же, намного выгоднее в страховой компании это делать.
1: Хорошо. И еще, может быть, последний вопрос. Как страховая компания обычно определяет, как бы, возможность вывода средств? Раз в месяц, раз в год?
0: В любой день. Ежеминутно, ежечасно, любая программа в течение трех дней деньги у вас на счету. Ну, опять-таки, что это не упало в праздники, что это не в шаббат.
1: Не, ну, понятно. Вопрос в том, что это можно сделать как ежемесячный небольшой доход.
0: Да, есть такая программа, называется «Анона». Вы договариваетесь со страховой компанией или с пенсионным фондом, то вы, к примеру, вкладываете какую-то сумму, и весь прирост, который вам дает эта программа, вы каждый месяц берете себе на счет, и плюс тратите с этой суммы какую-то накопительную сумму тоже. Угу. Может быть, в вашем случае это как раз-таки было бы решением, так как вы не можете получать социальную надбавку.
1: И увеличить ежемесячный доход. То есть даже, может быть, не все, а весь... а часть дохода переводить как в такую, так сказать, зарплату ежемесячную.
0: Да.
1: Хорошо, спасибо большое.
0: Будьте здоровы.
2: Всего вам доброго, до свидания. Кто с нами сейчас?
0: Таня, я скажу, вот наши радиослушатели, очень приятно было с человеком пообщаться, который к пенсионному планированию очень подходит таким вопросом, как бы вот именно не с одной стороны пытается вникнуть в биржу, и выгодно это ему или нет, проверил уже свои возможности получения соцнадбавок. Вот именно вот люди, которые правильно планируют, вот они только и могут себя контролировать нормальные доходы, источники доходов, которым они будут пользоваться при достижении пенсионного возраста.
2: Да. Спасибо, что отметили. Думаю, что вас услышали остальные сейчас. Пример замечательный.
0: Совет для всех. Будьте грамотны.
2: Это так. Пожалуйста, кто с нами? Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Да.
3: Вопрос к Эльдару. Значит, ситуация такая. Муж не работает уже полгода в связи с аварией по дороге на работу. На иврите признана Теунатавода.
0: Да, но это все равно Теунатавода считается, да.
3: Да. Значит, его работодатель платил 3 месяца...
0: больничные, наверное, больничные, которые у него были.
3: Да, больничные. Да. Теперь закончились больничные дни, и он ничего не оплачивает. Ну, это конфликт с одной стороны. Вопрос пенсионные отчисления. Вот эти 3 месяца мы смотрели Тлюшейма Скорот его. Значит, отчисления работодатель делал, а как бы муж Амит не было уже отчислений. Да. Дальше, не знаю, как определить, еще хуже. Теперь вообще нет... от работодателя, значит, никаких нет тлюшей, нет зарплаты, и нет отчислений в пенсионную компанию. Так мы понимаем.
0: Сколько лет вашему супругу?
3: 65.
0: Смотрите, давайте прежде всего у него в любом случае это Теунатава, да? В любом случае, смотрите, работодатель обязан был только оплатить ему хофашим. Работодатель сверх этого не обязан ему ничего оплачивать. Теперь, но у него, во-первых, в пенсионной программе
3: Удан
0: Кошера, вода. Понятно, у него должно быть в пенсионной программе компенсация по потере трудоспособности.
3: Нет,
0: это Удан Кошера, вода.
3: Нет,
0: а почему? Значит, у него биту Ахминалим?
3: У него старые фонды, он с 91-го года. У него
0: а у него Гильприша 50-65 было написано?
3: Написано, не знаю. Где написано?
0: В любом случае, смотрите, в конце концов, я предполагаю...
3: У него отчисление пенсионное так. Значит, хевраты амитим, пенсия...
0: Вытекает, до 95-го года, да.
3: И купат гемель арель. Вот это то, что в тлюше. Оттуда и оттуда были отчисления как работодателя, так и его.
0: В течение Знаете, его... Давайте я вам скажу, что ему положено. Ему в любом случае положено будет в битуах люми, так как в любом случае это тауната вода, ему положено mm-hmm. будет компенсация за все его недозаработанные дни, так как это производственная травма, ему заплатят в конце концов битуах люми. У вас есть юрист, который сопровождает вас
3: это
0: по этой аварии,
3: НИСКАК.
0: Правильно?
3: Да. НИСКАК. Как-то что-то такое...
0: Смотрите, у вас есть адвокат, который сопровождает вас в этом процессе, правильно?
3: Ну, в общем, да.
0: Поэтому адвокат тоже должен заняться, помимо этого, все равно будет иск, который подсчитан, сколько денег он до 67 лет недозаработал. Это будет часть компенсации, которую вы получите при иске. Эта часть заплатит Битуахова по автомобильному, то, что дорожка у вас под происшествие, а все остальное доплатит вам Битуах Люми. Это сколько денег он недозаработает до 67 лет, это сколько денег будет недоложено в пенсионный фонд.
3: Вещи, да?
0: Да. Это все вам в любом случае, это уже в процессе вот, судебного разбирательства с Битуах Люми будет.
3: Спасибо. Мой вопрос был, что сейчас делать с пенсионными отчислениями?
0: Смысла нет ничего делать, потому что если у него нету в Данкошера вода там, то абсолютно смысла нет это делать, потому что в любом случае, когда вы будете получать компенсацию, но это уже с юристом будет связано, когда вы будете получать компенсацию, то уже будет зачислено, насколько недоувеличилась пенсия за счет того, что он, к примеру, 2 года до пенсии не вкладывал в АМИТИ. Это тоже будет учитано.
3: То есть нам на данный момент не нужно
0: ничего не
3: самим,
0: да.
3: предполагаю, пытаться Нет. связаться с пенсионными...
0: Если бы у него была бы новая пенсия, тогда уже у нас изменились бы правила,
3: Нет,
0: и мы должны были бы кое-что... Да, поэтому из того, что это старая пенсия, вам ничего не надо делать.
3: А еще такой вопрос. Если его уволят работодатель по...
0: Работодатель.
3: Да, по причине
0: здоровья.
3: Того, что он не может дать ему занятость.
0: Абсолютно, он будет абсолютно
3: все
0: прав, его нельзя обязывать. Учтены полностью, пиццу им обязаны будут полностью выплатить, все должно будут выплатить, все ему обязаны будут заплатить.
3: И вот этот, вот это состояние, что это тауната вода, это не прекращается вот по отношению к Битуах Люми, я как-то не очень...
0: Не, понятно,
3: выражаю.
0: Смотрите, это и тауната вода, и таунат Драхим.
3: Да.
0: Опять-таки, дай бог ему крепкого здоровья. Может, опять-таки, он быстро восстановится и захочет пойти на работу. Ну, не факт то, что тот работодатель его примет.
3: На это место он уже не вернется, это 100%.
0: Да. В любом случае, пока он еще сейчас находится в тауната вода, ему Битуах Люми должен будет заплатить за весь период за производственную травму. В любом случае, это займет разбирательство, конечно же, длительный период, и как бы вам тоже торопиться не надо, потому что ему, конечно же, желательно, чтобы его признали недееспособным, потому что, скорее всего, инвалидность по производственной травме будет больше, чем обычная кисла дикна, а ему она уже, в принципе, не за горами. Через 2 года и так его пенсионный возраст. Поэтому ему, конечно же, выгодно, чтобы его признали бы инвалидом, и тогда он больше будет получать всю жизнь после того, как достигнет пенсионного возраста, пожизненные выплаты с Битуах Люми.
3: Но уволить они имеют право сейчас.
0: Имеют право абсолютно. Работодателя нельзя наказывать, что это произошло, поэтому все, что он обязан был, работодатель ему заплатит, то он ему заплатит. Все его социальные права должны быть учтены.
3: Спасибо огромное.
0: Будьте здоровы, крепкому здоровья вашему супругу.
3: Спасибо.
2: Всего вам хорошего. Спасибо, Эльдар. Продолжаем наш эфир. Пожалуйста, кто с нами?
4: Здравствуйте, я Жанна из Хайфы. У меня такой вопрос. Вы начали передачу, что все поездки, все путешествия надо обязательно страховать. У меня вот такой вопрос. У меня дочка с семьей едет в Америку. Экскурсия на целый месяц почти Маурган. Вопрос такой. Возникает. Какую страховку им лучше сделать? То, что я слышала, есть страховки от Купат Халима, а есть какие-то частные страховки. В частности, какая-то есть большая фирма Passport Card, которая делает страховку. В чем их разница и что лучше?
0: Давайте я прежде всего я не то, что я тебе, Таня, рекламу сделаю страховому агенту, но лучше я все-таки сделаю рекламу страховым агентам. Почему лучше у страховых агентов это приобретать? по крайней мере, вы приобретаете у человека, которая в нужный момент вам поможет оформить иск, и вам не придется общаться с целой системой. К примеру, там, не дай бог, ну, банальную причину приведем, там, ваши дети прилетают в Америку, а их ни чемоданы не долетели. Тогда им нужно получить там маленькую компенсацию до тех пор, пока дождутся их своих чемоданов. Или, не дай бог, действительно, там у ребенка поднялась температура, нужно заказать врача, и поэтому им тяжело очень будет общаться напрямую с самой системой, лучше уже общаться с человеком, который вас страховал напрямую. Теперь, по поводу разницы между приобретением через больничные кассы или компании Passport Card, или любой другой страховой компании. Больничные кассы тоже продают страховки на поездку за границу, но они продают это абсолютно по таким же тарифам, как обычные страховые агенты, а как обычные страховые агенты и страховые компании. Цены абсолютно те же самые, просто единственное, что есть небольшое облегчение на декларирование здоровья приобретение через больничные кассы. Но опять-таки, там столько неграмотности происходит при оформлении, поэтому я всегда советую делать это через людей, где вы непосредственно общаетесь с человеком, который напрямую вам это оформляет. Это раз. Есть, к примеру, Passport Card. Не то, что я даю рекламу или антирекламу. Да, действительно, очень большая компания, которая продает страховки на поездку за границу, но я как бы можете решать, есть и Passport Card, и Minora, и Arel, и Феникс, и Мигдаль, и Кляль, которые дают абсолютно такие же покрытия, как и другие. Просто тут надо сравнивать, конечно же, цену. Смотрите, если семья из четырех человек едет в Америку на месяц, то это все-таки цена ощутится. Это может быть там даже в сотню, в пару сотен долларов разница в цене может быть. Почему?
4: Но
0: потому что
4: они до 45 лет, но и дети 7-11.
0: Неважно, все равно как на взрослого, как и на ребенка, страховка, она стоит денег. Потому что, очень важно тоже, раз они едут на длительный период, на Мюрган такой, на длительную поездку, им нужно будет в любом случае, вполне вероятно, они захотят какое-то экстремальное путешествие провести, какие-то треки пройти, какие-то, может быть, где-то на аттракционы какие-то более опасные. Поэтому надо, чтобы пообщались и сказали, к примеру, если они захотят какие-то аттракции сделать, которые отдельно должны быть застрахованы. К примеру, там на квадроциклах, на тракторонах покататься, на лошадях, там, я не знаю, лыжи или что-то такое. Это очень важно, должно быть это все учтено. И я вам скажу, к примеру, Passport Card. Есть просто, я не то, что кому-то антирекламу сделаю или рекламу. Да. В некоторых компаниях, когда мы покупаем эту страховку, и, к примеру, у человека есть какое-то уже действующее заболевание, то страховка будет стоить дороже. И, к примеру, я не хочу говорить про Passport Card, но, к примеру, там как только вы заявляете о том, к примеру, что вы там принимаете снотворное, или, к примеру, у вас повышенное давление, и вы принимаете лекарство, связанное с давлением. Ну, в основном, обычно компании сразу же удваивают тариф, потому что они предполагают, что вы можете воспользоваться страховкой по действующему заболеванию. А есть компании, которые, ну, по таким заболеваниям они не увеличивают вам стоимость страховки, поэтому, действительно, им тоже надо поинтересоваться, проверить у нескольких страховых агентов, сколько это будет стоить. И лучше всего, я всегда говорю всем, страховаться непосредственно у человека, который действительно в сложный момент вам ответит на телефон, и если не надо будет, не дай бог, экстренное какое-то медицинское вмешательство, что там надо реально, чтобы вам кто-то, человек в Израиле был, который будет связываться уже с израильской страховой компанией, с той фирмой, которая обслуживает страховую компанию за границей, для того, чтобы человек был госпитализирован, для человека, чтобы должен был пооперирован быть. Это действительно сложные иски. Поэтому в этих ситуациях надо лучше всего, чтобы у вас был хороший страховой агент, который в нужный момент бы вас застраховал бы, если, не дай бог, нужно было бы воспользоваться, что был бы рядом.
4: Пожалуйста, спасибо. Но второй еще вопрос такой. Я вот, правда это или неправда, что если страхуешься через медицинскую купатхолин, то там на месте, не дай бог что, нужно оплачивать своими собственными деньгами. Только потом.
0: И да, и нет, я объясню как. Если я объясню, как это работает. Это работает как? Если мы говорим о каком-то небольшом медицинском вмешательстве, опять-таки, я сейчас никакую компанию не хочу рекламировать, но у некоторых компаний, которые, например, ну, я больше всего рекомендую там приобретать, у них есть система, например, Air Doctor, то есть у них есть список 22 тысяч врачей по миру. Естественно, американских врачей в любом городе, в любом штате вы можете получить консультацию, деньги вообще платить ничего не надо, вас должны проконсультировать там врачи. Те компании, которые меньше, как сказать, они намного меньше, они вам говорят, оплатите со своего кармана, по возвращению в Израиль, подайте нам квитанции, и мы вам все оплатим. И если речь идет уже, не дай бог, о госпитализации за границей уже, то тогда уже должна вмешаться страховая компания самостоятельно, потому что, к примеру, только для того, чтобы, ну, для примера, в Испании, для того, чтобы вас положили в больницу, вы должны обязательно подписать на 8000 евро на ежедневной компенсации, если понадобится медицинское вмешательство. То есть, скорее всего, у обычного человека нету таких возможностей финансовых. Да. Поэтому уже страховая компания тут должна вмешаться, и они делают вот это обязательство. Поэтому, как сказать, важно страховаться правильно и грамотно, и желательно к этому подходить не между прочим. Так я куплю самый дешевый полис, так я посмотрю, где дешевле мне, где мне быстрее ответят. Это неправильно, потому что самое важное — это полис, который очень важный. Как только мы выехали за границу, мы сами за себя несем ответственность.
4: А в этой страховке это также идет страховка жизни? Это
0: жизни, смотрите, жизни мы говорим, это не дай бог летальный исход, только компенсация. Понятно, по страховке за границу никто не даст одноразовую компенсацию. Но именно в этой поездке входит расширение до там, 5 миллионов долларов на любое медицинское обслуживание, включая медицинский перелет, авиаперелет, медицинский на частном борту, включая все абсолютно. Там, 5 миллионов долларов, еще, ну я не знаю, что хоть одна ситуация, где надо было бы больше.
4: Но это только делают частные страховки, а вот через Купат Холим...
0: То же самое, и Купат Холим тоже самое. И еще раз объясняю, и Купат Холим, и частная страховка абсолютно в том же месте, в одинаковом месте, в той же страховой компании по одинаковым ценам вас страхуют. Просто где вы захотите застраховаться, через Купат Холим или частным образом, это уже ваше решение.
4: Понятно. Большое спасибо.
0: Будьте здоровы, да. Чтобы им безопасное очень приключение было, и чтобы...
4: Спасибо. Да. Спасибо.
2: Все спасибо вам. Хорошего дня. Спасибо, Эльдар. Пожалуйста, переходим к следующему нашему радиослушателю.
5: Добрый день, Эльдар.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте.
5: Вопрос необычный. Какие права у опекуна по отношению к человеку, который он опекает, к накоплениям пенсионным и другим денежным средствам, хранящимся в различных компаниях?
0: Ну, я бы сказал бы не правам, а обязательствам здесь больше, потому что если... Да, потому что опекун, он имеет право только, как сказать, он имеет право в качестве опекунства не пользоваться деньгами, поэтому тут идет об обязательствах. Смотрите, это все юридически оформляется при подаче на требования. Это все-таки вопрос не ко мне, это вопрос к юристам, потому что зависит от того, как было оформлено опекунство. Потому что, может быть, опекунство только на тело, на принятие решения провести операцию, на принятие решения там положить бейтовод или что-то такое. А когда есть полное опекунство на имущество тоже, на деньги, на пенсионные накопления, на программы, тогда в любом случае опекун обязан отчитываться перед государством, как он распоряжается деньгами того, кого он опекает. Понимаете? Но для этого у меня есть такой хороший совет, Тань, тоже вот запомните. Мы эту тему, я хочу даже, наверное, в следующий раз осветим в следующем эфире, что есть такое, есть такой формат гарантии, есть такое понятие «ипуй куах митмашех». Что такое «ипуй куах митмашех»? Когда человек в здравом уме и трезвой памяти, он может оформить у адвоката-нотариуса желательно, которое у него есть, у него есть дополнительная лицензия, что он имеет право делать вот эти долгосрочные доверенности, которые перейдут в статус апотропуса. Объясню почему. При оформлении апотропуса это очень много расходов, потому что, во-первых, нужно через суд доказать, что он является близким родственником и действительно он будет хорошим опекуном. Потом должны соцработники и должны дать разрешение. В-третьих, должно быть заключение врачей. И это очень дорогое удовольствие оформить опекунство. И плюс то, что вы сейчас сказали, опекун обязан отчитываться перед государством, что он правильно расходует средства опекаемого, что он не имеет права пользоваться деньгами. Так есть более ограниченный этот. Когда человек в трезвом уме и здравой памяти оформил ипуй куах митмашех, и когда у него начались когнитивные проблемы, вот этот ипуй куах, вот эта доверенность станет автоматически опекунством. И тогда опекун может абсолютно пользоваться всеми действиями, всеми правами, не спрашивая ни у кого никакое разрешение. Поэтому вот все, кто нас сейчас слушает, запомните, ипуй куах митмашех — это очень многим людям поможет в будущем. Потому что, и неважно, через сколько лет он вступит в действие, и через 30 лет, и через 25 лет, и через 10 лет, но не нужно будет тогда оформлять вот этот сложный процесс опекунства, и опекун получит абсолютно все права на пользование всего имущества опекаемого.
5: Я понял, то есть изменять какие-либо решения принимать по поводу пенсионных накоплений опекун не имея прав, не имеет права, еще раз
0: повторю. Смотрите, он имеет право, но он за каждое свое действие должен отчитываться, потому что он не может просто так взять его личные накопления или что-то такое. Это опекун, который именно опекун, апотропус, он просто так не может воспользоваться деньгами или что-то такое.
5: То есть снимать не имеет права пенсионного накопления.
0: Смотрите, я не могу, мы заходим больше в юридические разбирательства, я не могу вам точно сказать. Опять-таки, если деньги нужно снять для того, чтобы оформить его в бейтовод и оплачивать его лечение, то юридически, я думаю, что это законно, и когда опекун подаст отчет, что вот он снял пенсионные накопления для того, чтобы оплатить бейтовод, то я думаю, он это будет объясняемо и логично, понимаете?
5: Да, самое главное. Поэтому мы пришли к этому выводу. Громадное спасибо, Эльдар, за свет.
0: Дай Бог, что всем здоровья. Да,
5: персональные ответы.
2: Всего вам хорошего. Всего доброго. Кто с нами? Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
6: Вы знаете, такой вопрос у меня. Мы говорили о 15%, которые снимают в массах на САС подоходный налог.
0: При банковских инвестициях, да.
6: Да. Скажите, пожалуйста, а есть возрастные какие-то скидки от этих 15%, если подавать годовой отчет, как вы сказали, в массах на САС? Какой возрастной диапазон?
0: Нет, возрастной я вам скажу сразу. Я для наших слушателей, те, кто рожден до 48-го года рождения, до образования государства Израиль, то у них есть дополнительные налоговые льготы. Им полагается приблизительно 12,5 тысяч шекелей в год доходов, которые не будут обложены подоходным налогом на прибыль абсолютно. Но кроме этого, вы в любом случае, после того, как у вас удержали подоходный налог, вы можете раз в год подать годовой отчет в Масахнасу, и тогда можно будет, есть масс-шули, по максимальной планке налогов, может, вполне вероятно, вы частично получите возврат за ваш, то, что вы заплатили подоходный налог.
6: Но решает это банк или...
0: Это решает Масахнаса.
6: Масахнаса. Что интересно, да. Я просто сдала уже действительно годовой отчет, я не знала, что возможно возврат.
0: 8-6-7, так называемый бланк, 8-6-7 его.
6: Да, все, я сдала, все нормально, и мне сказали... Все оформили, теперь мы это отправляем в банк, и банк это решает. То есть,
0: нет, это не банк, это Масахнаса решает.
6: Понятно. Ясно, да. Значит, какой диапазон возрастной, если мне аж 7.
0: Смотрите,
6: это никакого
0: смотрите,
6: не...
0: Вы не до 48-го года, мне просто считать неохота.
6: Слава богу, 49-го.
0: Да. Знаете, на год раньше родились бы, да, имели бы право по 12 тысяч шекелей в год больше иметь от государства без налогов. Да, но это не значит, что вам не повезло.
6: Да, я наоборот рада.
0: Да.
6: Значит, 12, если бы я до 1 августа, до 1948 года бы родилась, там бы было 12% у меня, да, вместо 15?
0: Как нет, не процентов, там не процентов, нет. Там имеется в виду дополнительные налоговые льготы для тех, кто рожден до 48 года, до образования государства Израиль. Это другое. В любом случае, смотрите, вы забрали 100, вот в Шмона Шешева вы подали, вы должны были еще... Да. Вы не работаете?
6: Уже нет, конечно.
0: У вас нету никаких доходов?
6: Нет, никаких.
0: Ну, скорее всего, вы получите какой-то возврат. Я не хочу вас обнадеживать ни цифрой, мы не обсуждаем это ничем. Ну, главное, что вы уже правильно, что хотя бы, как сказать, интересуетесь и подаете, это уже для вас, как сказать, большое преимущество. Да, того, что... Мне нравится, что люди грамотнее становятся.
6: Да, это приятно. Но я просто думала, знать диапазон возрастной, вот от такого-то сколько...
0: Нет такого. Только... Да.
6: Только вы говорили, если бы до 48 году 12...
0: Тысячи это дополнительных можно получить без налогов.
6: Все поняла. Спасибо большое. Спасибо.
0: До свидания.
2: Всего хорошего. До свидания. Кто с нами сейчас? Здравствуйте. Пожалуйста, если вы нас слышите, будем рады приветствовать вас в нашем эфире. Пока мы соединяемся. Эльдар, вопрос вот такой. за 8 месяцев до наступления пенсионного возраста Гильприша мне увеличили зарплату с 7 до 7,5 тысяч на 7%. Это первое повышение зарплаты за 2,5 года работы. Кроме того, за это время выросла минимальная зарплата, средняя зарплата в стране и индекс цен. Но из пенсионной кассы Мифтахимова-Тейка мне сообщили, что будут принимать взносы, перечисление сумм денег с суммы 7290. Это увеличение только на 4%. Законно ли это, и что можно предпринимать в таком случае?
0: Да, абсолютно законно. Я объясню, почему. Потому что из того, что это пенсия ВТК, которая закрылась аж в 95-м году, естественно, у людей поднимается зарплата, и пенсионный фонд не может сразу увеличить на 10% обязательства, что будет выплачиваться пожизненная выплата. Потому что с расчета ее заработной платы нашей слушательницы ей будет подсчитано, сколько она будет всю жизнь пенсию получать. Если бы у нее эта зарплата была бы, к примеру, увеличена аж там 10 лет назад, то логично было бы, что понятно, гактикра. Есть такое понятие гактикра. На какую сумму может увеличиться вклады в пенсионный фонд, в страховые компании. И поэтому здесь абсолютно справедливо, что они тем не могут больше поднять.
2: Понятно, спасибо. Еще один радиослушатель, пожалуйста. Добрый день.
7: Здравствуйте. Да. И у меня маленький вопросик такой. Я вот в августе хочу полететь в Америку почти на месяц. Где бы я мог бы сделать страхового, что, где найти страхового агента? Я даже не знаю, никогда не брал страхового агента. Я брал через паспорт стол.
0: Смотрите, даже не пользовался никогда. Давайте я объясню паспорт. Паспорт-карт – это тоже хорошая страховая компания. Они, в принципе, подчиняются «Фениксу». Они просто очень хорошо себя позиционировали, когда вот они раздавали вот эти красные кредитные карточки в аэропортах.
7: Да, да,
0: преимущество этой карточки, что когда вы находитесь за границей, то вам не надо со своего кармана тратить деньги. То есть вы, к примеру, нам, не дай бог, надо поход к стоматологу. То есть вы звоните паспорт-карт, говорите, я сейчас иду к стоматологу, они вам, ну, а вам надо на расчление, к примеру, там, $300. Они вам $300 переводят на карточку эту, и она, как эта болванка, становится вашей кредитной карточкой. Вы оплачиваете ваше лечение, и вам, ну, естественно, вам надо по приезду привезти квитанции, чтобы отчитаться, что вы действительно их потратили. А сейчас система работает так, что в других компаниях не обязательно иметь еще одну кредитную карточку у себя в кармане. Сейчас люди вообще перестали пользоваться кредитными карточками, у всех в телефоне, и поэтому эта красная карточка, актуальность уже ее пропала. Поэтому, к примеру, другие компании говорят, у вас так есть ваша кредитная карточка, которая за границей работает. То есть, если вам надо в Америке, там, не дай бог, пойти к врачу, то мы на вашу кредитную карточку переводим деньги. Вам зачем это еще одна карточка? Поэтому, да. А где застраховаться? А где застраховаться, это ваше право. Google в помощь, да. Как бы, пожалуйста, поищите того, кто действительно в нужный момент вас застраховывает.
7: Эльдар, я что хотел спросить. Я на паспорт-карту просто не хочу, они мне цену в последний раз вдвойне сделали. Так как мне 73 года, они мне сделали цену вдвойне, и я отказался. Мы сделали другую компанию, какую-то половину дешевле.
0: Я объясню, почему.
7: От того, что мне 73 года.
0: Посмотрите, дай бог вам 120, чтобы вы путешествовали. Спасибо. И удовольствие от этого получали тоже. Но спасибо. Я объясню, почему. К примеру, вот я не хочу никому антирекламу делать, но для примера возьмем паспорт-карт. Если, к примеру, у вас есть давление, там обычно, к примеру, вам день страховой, вам стоит там $3, для примера. Но если у вас есть давление, то они сразу у вас просят увеличить на 50%, на 100%, то есть вы уже не 3, а 6 платите. А вам на месяц поехать, это ощутимая разница уже. Второе, к примеру, есть компании, которые некоторые заболевания не берут в расчет, которые увеличивают тариф. К примеру, повышенное давление не считается какой-то опасностью в другой компании. И в другой компании вполне вероятно вам не увеличили бы цену. Опять-таки, мы никому ни рекламу сейчас здесь не делаем. Бесседер ни одной компании.
7: Да, я понял. У меня давления нету, и не было никогда. Но я против давления принимаю лекарства.
0: А я объясню как. Вопрос поставлен как. Если вы принимаете лекарства, не вы, у вас есть гипертония, или тахикардия, или какое-то другое заболевание. Спрашивайте, если вы принимаете на постоянной основе лекарства, связанные с давлением. Понятно, по возрастным категориям вам рекомендовано это принимать. Значит, они считают, что вы уже более опасны для страховой компании.
2: Спасибо. Эльдар, наша программа подошла к концу. Спасибо вам большое за участие. До встречи на Канрека. Сегодня, уважаемые радиослушатели, в рамках программы «Открытый микрофон» на ваш вопрос отвечал Эльдар Портнов, специалист в области пенсионных отчислений, сбережений, страховок и компенсаций. Всем хорошего дня.
0: Спасибо, что пригласили.
2: Спасибо.
0: Будьте здоровы все.
2: Будем, постараемся. Оставайтесь с радиостанцией Канрека.

0: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: В Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. На парковочной стоянке в Рош-Аникра 4 человека получили ранения в результате взрыва воздушного шара, начиненного взрывчаткой, запущенного Хизбаллой. Директор местного медицинского центра профессор Масад Бархум заявил, что один находится в критическом состоянии, трое других были ранены легко. Корреспонденты Кан Орли Алкалай и Италь Блюменталь передают, что пострадавшие работали в данном районе. Глава регионального совета Мате Ашер Моше Давидович заявил, что взрыв, начиненного взрывчаткой шара, запущенного Хизбаллой и взорвавшегося в Рош-Аникра, это переход всех красных линий. Глава правительства, министр обороны и начальник генерального штаба Цагаля должны принять соответствующие решения, указал он. В интервью корпорации «Кан» Давидович подчеркнул, что нужно сделать все возможное, чтобы остановить, как он выразился, этот снежный ком. Он отметил, что Цагалю следует предпринять действия не только к югу от реки Литани. Источники в террористической шиитской группировке «Хизбалла» заявили в интервью газете «Аль-Араби Аль-Джадид», что их организация не прекратит военные действия до тех пор, пока продолжается агрессия Цагаля. Эти заявления деятелей Хизбаллы последовали на фоне третьего раунда переговоров между представителями Израиля и Ливана, которые начинаются сегодня в Вашингтоне. Источники в ливанской группировке указали, что представленные Ливану гарантии ничего не стоят, и правительство Бейрута должно отказаться от прямых переговоров с Иерусалимом. Об этом сообщает корреспондент Кан Бет Юваль Инбар. Депутат Кнессет от партии Ликуд Ариэль Кельнер заявил в интервью корпорации «Кан», что, по его мнению, следует провести парламентские выборы как можно позже. Он, в частности, сказал: «Мы должны завершить еще целый ряд начатых нами инициатив. Среди них есть и мои личные инициативы. На мой взгляд, самая приемлемая дата – это 27 октября. Я надеюсь, что выборы не будут проведены преждевременно. Но если это все же произойдет, то причиной тому станут разногласия внутри самих ультраортодоксальных партий», отметил депутат Кнессета от Ликуда. Сегодня в Израиле отмечают День Иерусалима. Примерно через час начинается традиционный марш с флагами. Он будет проходить в том числе и вокруг стен Иерусалимского старого города. Сегодня в первой половине дня министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и некоторые активисты правых движений поднялись на Храмовую гору. При этом они несли с собой флаги Израиля. «Мы вновь проложили путь на Храмовую гору. Благодаря нашей силе сдерживания в этом году мусульманский праздник Рамадан был самым тихим за последние годы. Храмовая гора в наших руках», — заявил Бен-Гвир. Между тем, активисты из организации «Таг Меир» провели марш с цветами. Он также прошел в Иерусалимском старом городе. Они раздавали цветы местным арабским торговцам и призывали к миру между евреями и арабами. Об этом сообщают корреспонденты Кан, Верет Пельман и Хаим Голдидж. К другим темам. Апелляции, поданные против назначения Романа Гофмана на пост главы разведслужбы Моссад. Высший суд справедливости «Богац» позволил юридической советнице правительства представить материал, полученный из Моссада. В этом материале содержится некая новая информация, касающаяся Романа Гофмана. Корреспондент Кан Тамар Альмог передает, что согласно этой информации Гофман контролировал происходящее вокруг сделки, связанной с фигурантом, именуемым в прессе «Гиммел». Это касается дела молодого человека Ури Аль-Макайса, который, как подчеркивается, был завербован Гофманом. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас. Миллениум нас.
0: Завтра и в субботу заметное понижение температуры, в воскресенье вновь потепление. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом, Бирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Два в одном» с Леной Русовской.

0: Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Как всегда, рада нашим еженедельным встречам на волнах нашего радио «Кан Река». Ну что ж, друзья, напоминаю, что наша программа посвящена полуторному поколению и новым репатриантам. Театр и кино, искусство, музыка, необычные профессии, культурные процессы, социальные сети и люди, которые создают вокруг себя новые миры. Все это в нашем эфире каждый четверг в 4:05. Ну а сегодня нас ждет особенно атмосферный выпуск о внутреннем мире собак, куклах, музыке, дубляже и творческих перевоплощениях. С нами сегодня Лена Ангельвиль, блогер, певица, коллекционер кукол и создательница ярких музыкальных и визуальных образов. Мы обсудим рок-метал акапеллу, группу Hellscore, коллекцию из более чем 700 кукол и то, как куклы становятся частью музыкальной идентичности. Художник Олег Бабич тоже будет с нами сегодня. Мы поговорим о его новой выставке «To be a dog» – «Быть собакой», которая открывается 4 июня в галерее «Кубия-6» в Тель-Авиве. Поговорим о попытке почувствовать мир глазами и ощущениями собаки и о сценографии, живописи и о новой авторской книге «Magical App». И Дарья Репина, актриса, педагог актерского мастерства и речи и актриса дубляжа в Netflix. Мы поговорим о переезде в Израиль, работе в озвучивании и дубляже, актерских техниках и необычных вечеринках озвучки, где можно почувствовать себя героиней любимого фильма или сериала. Так что оставайтесь с нами, друзья. Будет много воображения, голосов, искусства и очень живых историй. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Спасибо, что присоединились к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня блогер, певица, коллекционер кукол и создательница ярких музыкальных и визуальных образов Лена Ангельвиль. Лена, добрый день!
1: Добрый день!
0: Как твои дела, Лен?
1: Очень хорошо.
0: Ну, ты моя тезка. Ты моя тезка, а может быть, наши слушатели, они сегодня как будто бы между нами, так что они могут загадать желание.
1: Да, это... у Лены не может быть плохо, поэтому мы сегодня будем всех заряжать позитивом.
0: Точно, точно, и можно загадывать желание. Лен, ты знаешь, вот мы, собственно, с тобой познакомились на одном концерте, я тебе узнала так и решила, что поговорить о твоей деятельности будет интересно для наших радиослушателей тоже. Что меня так больше всего заинтересовало, потому что это было для меня непривычно, это твоя коллекция кукол, потому что у тебя в этой коллекции 700 кукол, это правда?
1: Это правда.
0: Вау.
1: Уже больше.
0: Уже больше. Больше, чем 700 кукол. И это особенные куклы, да? То есть это не только пупсики, которые мы собирали, когда мы были детьми, а это особенные куклы. Расскажи нам об этом. Что это за куклы? Когда ты начинаешь их собирать? Как можно собрать 700 кукол, даже больше, как ты говоришь?
1: Я начала коллекционировать в детстве. Вот, я наткнулась на очень интересный форум. Там как бы сидели женщины 40+, которые делали повязушки на своих кукол, потому что дети уже выросли. Вот, и я поняла, что мне это нравится. Не повязушки, а вот именно само коллекционирование. Я вошла как-то в эту тусовку. Она всегда очень трепетная. Долблогеры, мы вот так называем.
0: А что именно происходило там? То есть там люди просто онлайн, да, в интернете делились
1: раньше
0: своими куклами?
1: Это были сайты. Раньше это были сайты, где люди делились какими-то фотоисториями, кто-то шил, кто-то просто про свою коллекцию рассказывал. Сейчас это больше перешло в видеоформат, да, уже там пошли там Ютубы, другие соцсети, где очень большое поддерживающее комьюнити. И в данный момент, вот буквально недавно была очень милая история, мои знакомые со стран СНГ, они просто решили исполнить одну мою большую мечту и подарили мне очень дорогую куклу, они прям собрались вместе и купили мне ее и прислали, вот буквально на день рождения распаковывала.
0: О, как трогательно!
1: Да, сейчас я расскажу про коллекцию, как вообще она сформировалась.
0: И какие куклы там, потому что я так посмотрела, конечно, в YouTube, да, и надо донести до наших радиослушателей, что это за куклы там, потому что это особенные куклы.
1: У меня в коллекции. У меня мама присоединилась к коллекционированию, поэтому, в принципе, уже у нас.
0: Семейное дело это у вас, да, можно сказать?
1: Уже, да, она была пассивным коллекционером долго, но вот не выдержала. И изначально, просто когда я жила в Молдове, как бы дефицит, не было крутых каких-то кукол, и мне вот из Израиля как раз привезли первую куклу, это была кукла Братс, моя любимая кукла до сих пор. И со временем, когда они уже начали собираться, я уже была студентом здесь, в Израиле, я понимала, что я не могу такие большие деньги тратить на коллекционирование, надо себя как-то ограничить. И я придумала такую фишку, что вот из каждого бренда, там, Братс, Монстер Хай, Барби, там, еще там что-то, я буду брать одну. И исключение буду делать, если там какой-то другой тип тела, там, например, другая шарнирность, или была девочка, а вот еще мальчик появился. Вот. И так я себя буду ограничивать. Со временем это стало фишкой, потому что это необычно. Вот. И в конце концов это привело к тому, что это заставляет тратить денег иногда даже больше, чем ты планировал сэкономить, потому что начинается такая темка: мне еще вот это вот нравится, но у меня такого типа есть, а надо поискать в интернете, а может быть есть
0: настолько
1: еще какие-то тела, которых
0: подожди,
1: у меня не
0: так
1: было.
0: Так ты покупаешь свою коллекцию кукол из разных фирм, да, то есть в этом
1: разных
0: дело?
1: Брендов.
0: Разных брендов.
1: Да. Угу. И они как люди все разные, они тоже все разные.
0: А как ты находишь это? Ведь в магазинах, ну, я не знаю, сколько брендов кукол там есть. Ну, 10, может быть, больше.
1: Очень много,
0: больше,
1: конечно.
0: Да?
1: Есть куча брендов однодневок, например.
0: Что это значит?
1: Бренды однодневки, когда вот вышла одна серия, да, не распродалась хорошо, вот не приняли ее, да, посмотрели, что не покупается, нету смысла продолжать этот проект дальше, пробуют другой, да, вот есть там мастодонты, вот как Monster High и Барби, и Братс, которые вот с годами, они там могут исчезать, возвращаться, и все равно их будут покупать, да, особенно Барби, там, у нас в Израиле вообще не знают слова кукла, все говорят Барби.
0: Это точно, а сколько стоят вообще вот куклы, да, если вот для коллекционеров?
1: Смотря какая. У нас, например, если в Израиле просто в магазине, да, взять куклу, ну, в среднем там где-то шекелей 150, но сейчас уже, кстати, выше, там до 300 может дойти. Коллекционные куклы у меня, например, ну, в среднем они, наверное, будут от 600 шекелей до 2000. А если это ручная работа, есть же мастера,
0: конечно,
1: которые делают там единственных в своем роде, то, ну, ручная работа, она еще дороже стоит. У меня вот есть кукла от мастера, которая мне с доставкой в Израиль совсем почти 3 уже стоила.
0: Что ты говоришь?
1: Есть еще дороже.
0: Слушай, то есть я думала, что коллекционировать автомобили — это дорогое хобби, но оказывается, коллекционировать кукол — это тоже дорогое хобби. Скажи, пожалуйста, Лен, а где они все живут, эти куклы, у тебя дома, да? Мы же, когда были с детьми, собирая, игрались в куклы, да, мы не говорили, что куклы где-то лежат. Они живут вместе с нами. Поэтому я тебя так и спрашиваю, где живут твои все 700 кукол с тобой дома, то есть где они находятся, надо же место
1: они
0: для них.
1: Они немножко разрознены. У меня в моей комнате, да, там же, где я там снимаю видео с обзорами совсем, я ставлю самых любимых, самых красивых, которые хочется показать. Часть находится в зале, но так аккуратненько, чтобы никому не мешало, потому что я все-таки живу не одна. Те, которые в данный момент мне неинтересны, они собраны по коробкам, они разложены у меня по брендам, по там моим каким-то категориям. Наконец-то у нас появилась такая комнатка закрытая, где можно держать, ну, складировать вещи, и я вот туда это перенесла, потому что раньше это все было в моей комнате.
0: Конечно, я могу себе представить, столько кукол.
1: Вот, а у меня как бы помимо кукол и трех котов еще музыкальные инструменты, которые тоже со мной в одной комнате.
0: Да, тесновато вам вместе с куклами, Лена. Сейчас мы поговорим также о твоей деятельности и о вашей группе, но я хочу тебя до этого спросить насчет кукол еще раз, потому что ты не просто их собираешь, да, ты снимаешь, как ты сказала, видео, и, да, коллекционируешь, ты также переодеваешься, да, то есть ты делаешь это целое шоу, это я не знаю, я такого не встречала, поэтому расскажи нам немножко, во-первых, где можно за тобой следить, потому что я уверена, что людям будет интересно на это посмотреть.
1: Конечно. Если вам больше интересна именно тема кукол, то вы можете поискать Angel Will Toys. если на русском, да, угу. Там разные мультфильмы. Я хотела быть художником-мультипликатором, и я снимала мультики с куклами для детей. Угу. Там такие озвучки милые есть, обзоры кукол. Если вам больше интересна музыкальная тема, то можете просто написать «Лена Ангелвилли», я есть, наверное, во всех соцсетях, и там больше именно музыки, меня, там, актерство, всякого такого. И это как раз два моих самых любимых мира, которые между собой соединены. Три, по сути. Это видеоформат, это музыка и это куклы.
0: И это
1: я
0: куклы.
1: Я переодеваюсь, я озвучиваю мультфильмы, связанные с ними, перепеваю их песни.
0: А как рождаются эти перевоплощения, да? Как ты, когда ты подбираешь одежду и образы под кукол, и ты снимаешь видео, это видео смотрят много людей, и что ты рассказываешь про куклу, рассказываешь про себя, что там происходит?
1: Это получается очень комплексно. Например, мне понравилась какая-то кукла. Вот, например, просто спойлер, сейчас вот братцы сделали большой музыкальный альбом, Братс Энджелс, очень как раз актуально, да, что я ангел, или я перепеваю альбом про Братс Ангелов.
0: Есть такое.
1: Вот. У них есть коллекция Popstars, где как раз четыре главных персонажа одеты в такие рок-костюмы. И получается, что будет в будущем очень скоро. Я покупаю куклу, очень красивую Хлою. Она в таких красно-черных, как раз рокерских тонах, как группа, в которой я пою. Я ее покупаю, я снимаю на нее обзор, я под нее переодеваюсь, я с ней фотографируюсь, я перевожу ее песню,
0: да,
1: которая уже существует, и выкладываю музыкальный клип, связанный с этим. Вот. Так не со всеми куклами, но когда вот есть такая возможность, я стараюсь прям по максимуму. Если выйдет какой-то вебизод, связанный на эту тему, иногда компании кукольные делают мультфильмы тоже, то обязательно его озвучим тоже.
0: Слушай, ну это целое дело, да? Это также большая затрата энергии, мне кажется, и времени. Да, ты этим живешь?
1: Мне гораздо интереснее заняться этим, чем иногда просто пойти, не знаю, там, посидеть, попить кофе или прогуляться. То есть для меня это кайф. Я работаю на работе, чтобы заработать денежку, чтобы иметь возможность там заниматься своими любимыми делами.
0: Да, но это творческий процесс, да, то есть это не просто хобби, это действительно творческий процесс, да, это перевоплощение, то есть это и ты, и кукла, это очень такое, да, интригует даже, да, я бы сказала. Такой дуэт. Лен, давай несколько слов все-таки о музыке, потому что это тоже часть твоей жизни. Расскажи, как ты попала в вашу группу Hellscore, где вы выступаете, это акапелла без инструментов, конечно, рок-музыки. Что происходит у вас?
1: Это началось с того, что я училась в очень классной школе, это находится в Иерусалиме, называется Хавата Нора Циони. Я когда переехала в 14 лет сюда из Молдовы, я хотела творческую школу, мне очень повезло ее найти, и у меня не было нужды там ни в чем, потому что мы постоянно выступали, у нас был театр, у нас было кино. Когда школа закончилась, да, я побыла в армии, я начинаю учиться, я понимаю, скучно, мне надо чем-то таким заниматься.
0: Еще чем-нибудь.
1: Вот, я такая, хорошо, надо себя самой занять, я начала пытаться себя сама записывать, а что я умею? Я умею петь. Я пыталась своим голосом как-то делать музыку, песни. И в какой-то момент я поняла, моего голоса не хватает. Я не могу бас взять. Нужно что-то, чтобы было поинтереснее. Я такая, музыкальные инструменты. А давайте начнем их коллекционировать. Вот. Я начинаю... Мне же нужны правила какие-то, чтобы интересно было. У меня все музыкальные инструменты черно-белые. Вот. Коллекционировать их, честно говоря, получается лучше, чем на них играть. Но минимально там нотка там, аккорд там.
0: Ну все очень стильно.
1: Уже неплохо.
0: Все очень стильно.
1: Да, я понимаю, что выглядит это, конечно, хорошо, супер энергозатратно, и все время я одна. То есть я очень люблю свои хобби и творчество, но ты все время один, тоже нужно какое-то социальное общение, команда.
0: Ну да, общаться не только с куклами, общаться, а также
1: конечно,
0: с людьми.
1: И я начинаю искать друзей по хобби, и я натыкаюсь на эту шикарную просто группу Hellscore на 40 человек. И я просто пришла, я поняла, вот семья.
0: Это твое, да? Рок-метал, акапельный звук, это твое?
1: Именно.
0: Скажи,
1: именно.
0: А где можно следить за вашими выступлениями, концертами?
1: Во-первых, вообще полная информация по Hellscore, она находится на сайте hellscore.rocks. Там можно увидеть все наши соцсети, все, что мы делаем. Но, в принципе, вы просто можете вести Hellscore в соцсетях. Вы можете, во-первых, нас поддерживать на Patreon, если кому-то интересно больше контента от нас видеть. Во-вторых, можете, если вы любите, да, метал-акапелла-группы, они все-таки немножечко
0: отличаются,
1: нишевые.
0: Да.
1: Они нишевые, да, они все-таки не мейнстримные. Вот, вы можете посмотреть большие команды, с которыми мы коллаборировались, там Сабатон, Эпик, Утириан, например. Вот. Мы также выступаем, в принципе, здесь, в Израиле, у нас скоро будет концерт, и иногда выезжаем за границу, были вот недавно в Дании, в Турции, в Германии, в Голландии.
0: Серьезно, серьезная у вас музыкальная деятельность.
1: Да, нас очень много, нас 40 человек, и вот это как раз тот звук, который я все пыталась найти сама, когда делала акапеллу, а здесь у нас просто разброс голосов, разброс профессий, разброс уровней вокала, и вместе мы просто обалденные.
0: Обалденные,
1: ну что ж. Я обожаю хаускор.
0: Лен, спасибо большое за этот разговор и за энергию. Мне кажется, у тебя такая очень разноцветная жизнь. На иврите, как правило говорят, кен хаим цивоним, разноцветная жизнь и много цветов. Спасибо тебе большое. Очень интересно было узнать, как коллекционируют кукол в Израиле и вообще. Да, я с этим первый раз сталкиваюсь, и наверняка наши радиослушатели тоже. У меня осталась одна кукла, я думаю, с детства. Ее зовут Сашенька, я ее очень люблю. Вот. Но есть люди, для которых это прямо дело жизни. Так что, Лена Ангельвиль, блогер, певица, коллекционер, большое тебе спасибо и удачи.
1: Спасибо большое.
0: Всего Всем хорошего. Спасибо.
1: До свидания.
2: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня художник, мультидисциплинарный художник Олег Бабич. Олег, добрый день.
1: Здравствуйте всем.
0: Олег, я очень рада, что ты сегодня с нами, потому что уже совсем скоро, через несколько недель, 4 июня, открывается твоя новая выставка, которая называется «To be a dog», да? И главный герой твоей выставки – это собака. Давай поговорим об этом.
1: Совершенно верно. Выставка называется «Быть собакой».
0: «Быть собакой». Угу.
1: «To be a dog». И она посвящена действительно собакам, но не тому, как, что они пушистые, милые и виляют хвостом, хотя это тоже актуально.
0: Да, это тоже правда.
1: Это правда. Но здесь я решил пойти немножко глубже и реализовал идею, которую я мечтал лет 20, честно говоря.
0: Угу.
1: Попытаться понять их внутренний мир, мир их чувств и то, как собаки воспринимают реальность. Здесь важно сказать, что я не зоолог и не кинолог, поэтому я провел свое исследование, художественное исследование.
0: Угу.
1: И открыл для себя уникальные факты.
0: Что
1: современных
0: именно?
1: Гипотез. Например, приведу, например, такой факт, что представим, на кухне варится суп в кастрюле.
0: Угу.
1: Собака может различить запах этого супа как нечто целое, как сумму угу. его ингредиентов. Каждый ингредиент по отдельности. Капуста, морковь, вода. А также может по запаху определить настроение повара. Если, например, этот суп выкипел, и повар расстроился, то собака ощущает это посредством запаха.
0: Что ты говоришь?
1: Да, я не знал этого, конечно. И вот эти новые гипотезы...
0: А как это она по запаху может понять, что расстроился повар?
1: Очевидно, мир запахов гораздо
0: да.
1: богаче, чем мы в состоянии
0: воспринять. Да, он намного более богатый, чем мы воспринимаем, ну да.
1: И чем мы воображали. В общем, я оперся на несколько таких гипотез,
0: угу.
1: посвященных тому, как собаки чувствуют этот мир.
0: Угу.
1: И понял, что мы очень далеки от представлений истинных. Для нас собака — это милое существо, наш друг, товарищ,
0: да.
1: служебная собака и так далее. Но о том, что это глубокая какая-то... у него есть глубокая природа, основанная на запахах, положенных на систему времени и образов, которые недоступны человеку. Я это для себя открыл буквально год назад и сразу начал работать над выставкой, стараясь перевести это в какой-то визуальный язык.
0: Угу.
1: И состоялась выставка, ну, состоится.
0: Интересно. Слушай, давай скажем, где твоя, да, мы всегда так иногда забываем говорить самое главное, это где будет открытие твоей выставки?
1: Да. Выставка будет проходить в галерее, которая называется «Кубия Шеш».
0: Угу.
1: Она находится в Кирьят-Мелаха, в районе, где множество других галерей и студий художников. Очень интересное место само по себе, конечно. На улице Швиля Мерец Шеш.
0: Швиля Мерец 6. Да, и это будет 4 июня в 7 часов вечера. Да, я всегда говорю нашим радиослушателям, что очень интересно приходить именно на открытие, хотя, конечно, выставка простоит наверняка еще несколько месяцев, но на открытие всегда интересно приходить, потому что есть много людей, есть возможность красиво одеться, пообщаться с художником, да, то есть это целое мероприятие, и, конечно, оно открыто для всех. Знаешь, я посмотрела на твои работы, да, то есть перед нашим разговором, и я прочувствовала такое что-то, что есть что-то одновременно и детское, и тревожное. Ты это как-то специально выстраиваешь в своих работах? Или просто это что-то, я не знаю, из твоего внутреннего мира? Или так ты чувствуешь собак? То есть что почувствует зритель, когда он будет рассматривать твои работы?
1: Ты знаешь, я очень рад это слышать, на самом деле. Я старался это уловить.
0: А, ты старался.
1: С нашего взгляда собаку мы воспринимаем именно так. Это одновременно очень наивное существо, бесхитростное, с очень простым сердцем, ну, как кажется нам. И в этом есть его некая детскость. И при этом очень чуткое. Я действительно часто тревожная, но это такой постоянный локатор, воспринимающий мир вот этих запахов, образов,
0: угу.
1: находящийся в постоянной чуткости. И не только по отношению к нам, но и вообще к среде. Если это удалось передать хотя бы частично в работах, для меня это огромный такой личный успех.
0: Но мне показалось, что это

0: что это чувствуется. Я надеюсь, что наши радиослушатели, которые придут, и, а также другие, другие, кто посетят твою выставку, тоже смогут это прочувствовать. Скажи, а у тебя были собаки, Олег, или есть, может быть?
1: Все время и есть сейчас. Ну, я не могу сказать, что это какой-то референс для выставки, во всяком случае, прямой. Конечно, жизнь. Мы все живем рядом с собаками, из разных полов собак. Наверное, это влияет.
0: Ну да, это точно, это точно. Скажи, пожалуйста, во-первых, мы конечно, хотели поговорить изначально о твоей новой выставке, но также у тебя вышла новая книга.
1: Это, наверное. У меня выпуск книг — это такая параллельная деятельность. Это книги, которые делает художник. То есть это не просто издательство, а это скорее жанр, в котором книги являются произведением искусства. Я периодически выпускаю такие книги.
0: Угу.
1: Они фокусировано на теме эволюции, развития человека, где я с иронией и юмором стараюсь жонглировать самыми такими крупными понятиями, как жизнь, смерть, выживание, куда мы все идем.
0: Да, и серьезные темы ты поднимаешь.
1: Серьезные темы, но делают это легко и без занудства.
0: Ну, это правда, это правда, да.
1: Во-первых, книга относительно успешная и продается в разных магазинах в Израиле, за рубежом, и многих людей радует, я надеюсь. И вот я решил сделать небольшую вторую книгу. Сложно ее писать, она посвящена обезьяне. Видишь, у меня то собаки, то обезьяны.
0: Не, ну надо сказать, что кроме собак и обезьян, которые у тебя сейчас, да, что так как я видела твои работы также на выставках и так далее, это действительно какой-то немножко другой образ ты доносишь в своих работах, но кроме этого твои предыдущие работы, это были такие монстры, да, какие-то чудовища.
1: Знаешь, было все. Были и монстры, и идолы, и монументальные скульптуры.
0: Да, я то есть все это немножко... Все...
1: Да, и стараюсь других тоже.
0: Не, ну все как-то с мира фантазии, да? То есть ты не рисуешь обычных людей или необычных людей?
1: Обычных нет.
0: Обычных
1: я,
0: нет.
1: Я рисую условного монстра или какое-то человекообразное существо. Я где-то в глубине души, конечно, не веду человека.
0: Или какие-то его качества, может быть.
1: Да, его проявления, интерпретации... его поведения или его там какого-то содержания внутреннего.
0: Угу, угу. Ну что ж, давай вернемся.
1: Она тоже будет в галерее.
0: Да, давай вернемся к твоей книге. Что там происходит с обезьянами?
1: Это очень короткая, простая история о превращении обезьяны в нечто большее, нечто более великое и великолепное, вероятно, в современного человека. И книга задает вопрос, в этом ли был какой-то высший план, к этому ли мы стремились, или нам было бы полезнее и для природы тоже остаться вот обезьянами. Некоторые же обезьяны остались обезьянами.
0: Да, да, часть не стала людьми. Слушай, ну какой, ты понимаешь, такой серьезный вопрос, да, что бы было с человечеством, было ли бы человечество, если бы не было эволюции и так далее. И что, и есть ответ, нашел ответ на этот вопрос?
1: Пока нет, я только придумал, что можно сделать эту книгу оригинально, сшил ее такими нитками в типографии, на швейной машинке «Зингер».
0: Что ты говоришь?
1: Получилась такая немного волосатая книга, и нитки торчат во все стороны. Ну, забавно. В общем, это юмористическая книга. Вопросы серьезные, но это абсолютно не.
0: Да, но книга юмористическая. Скажи, пожалуйста, а вот чем для тебя отличается работа над книгой и работа над выставкой, да? То есть, мне всегда интересно, вот как происходит действительно весь процесс работы над выставкой, потому что художник, то есть ты говоришь, окей, я сейчас хочу нарисовать какую-то серию, и из этой серии получится выставка. Или наоборот, ты рисуешь и работаешь с теми материалами, которые, так говорится, на подходе в этот день или в этот период у тебя в душевном пространстве, и потом проходит какая-то нить, и из этого собирается выставка. То есть как проходит этот процесс?
1: Это замечательный вопрос. На самом деле в обоих случаях, в каждом случае по-разному. Выставку я, как правило, точно знаю, что я делаю. У меня есть концепция, есть архитектура всего этого проекта, я уже представляю его в конечном
0: То
1: виде.
0: То есть изначально, да?
1: Я, да. Кто-то по-другому, но вот в моем случае это так. А книга — это действительно набор разрозненных каких-то сначала почеркушек. Это огромное количество материала, который накапливается, и потом ты думаешь, что из этого можно слепить, и ты начинаешь писать, начинаешь собирать, редактировать эти фотографии, редактировать текст с редакторами, в моем случае. И вот так получается книга. Противоположные подходы.
0: Угу. Угу. Ну что ж, интересно. Скажи, пожалуйста, мы, я так не успела сказать в начале, поэтому поговорим об этом сейчас, потому что ты продолжаешь творческую традицию своей семьи, правильно? Начавшуюся с мастеров декоративной росписи окон в Восточной Европе еще очень много лет тому назад.
1: Да, это наша семейная легенда, что еще наши предки, скажем так, промышляли, занимались оформлением витрин.
0: Угу.
1: Где-то в Литве, и там, в районе проживания Виленского Гаона и прочее, прочее. И так получилось, что да, я продолжаю эту традицию. Мой папа тоже такой разнообразный художник в диапазоне вот кино до скульптуры и производства декораций. Многие мужчины в нашей семье архитекторы, так что я стараюсь это продолжать и учиться.
0: Угу. А родителям твоим нравятся твои работы? То есть, ты знаешь, мы вот часто говорим в нашей программе о том, что дети репатриантов, то есть это не только в Израиле, да, это известная социологическая тема, что дети репатриантов, они, как правило, да, их род деятельности, он такой очень, ну, либо технический, либо что-то, что это какая-то такая профессия, которая дает какое-то более стабильное, да, может быть, стабильный доход, стабильное будущее и так далее. И поэтому я всегда спрашиваю людей, которые выбирают творческие профессии, да, художники, режиссеры, актеры, как для них вот был выбор этого пути, но и мне интересно тебя спросить, так как ты из семьи, да, художников, для тебя было понятно, что это твой путь, или это все-таки был какой-то момент, когда ты сказал, то надо сделать выбор?
1: В моем случае выбора не было, и не было колебаний, но я знаю, что очень многие люди сомневаются, конечно, и это нормально.
0: Угу.
1: Насчет стабильности, знаешь, у меня нет такого ощущения, что эти профессии творческие какие-то особенные. Я в этом смысле, мне нравится себя ощущать ремесленником. Я думаю, что самое главное это вставать пораньше и работать побольше, и тогда все будет. Но это мой взгляд. Я не вижу в этом ничего такого, ну, невероятного.
0: Не, то, чтобы это невероятно. Но смотри, есть намного больше инженеров, чем художников, мне кажется.
1: Да, статистически, наверное, так. Но и художников много, и композиторов много, и скрипачей еврейских миллионы.
0: Ну, многих, да, может быть, много, но хороших, наверное, мало. Ну что ж, Олег, было очень интересно. Еще раз напомним, что твоя выставка «Быть собакой» «To be a dog» открывается 4 июня в галерее Кубия 6 в Тель-Авиве. Большое тебе спасибо, удачи, художник Олег Бабич, удачи с собаками, с обезьянами и с любыми новыми героями твоих работ.
1: Большое спасибо, очень приятно.
0: Спасибо. Спасибо, всего хорошего. До свидания.
1: До свидания.
2: Два в одном.
0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Дарья Репина, актриса, педагог актерского мастерства и речи и актриса дубляжа в Netflix. Дарья, добрый день.
3: Добрый день.
0: Как твои дела?
3: Супер, прекрасно,
0: супер.
3: Рада быть с вами.
0: Здорово, мы тоже рады, что ты сегодня с нами, Дарья. Знаешь, я тебя узнала, потому что я узнала, что ты делаешь, ты актриса дубляжа, да, еще в Netflix,
3: да.
0: И это очень интересно. Давай начнем, наверное, с этого, потому что, ну, есть еще и другие темы, которые мы затронем. Ты устраиваешь очень интересные мероприятия, да, мне кажется, в рамках которых можно почувствовать себя своим любимым актером или актрисой. Но давай, наверное, начнем вот действительно, что такое актриса дубляжа?
3: Что такое актриса дубляжа? На самом деле все думают, что чтобы озвучивать фильмы, не нужно вообще быть актером.
0: Угу.
3: Меня очень часто спрашивают, а как попасть в озвучку? Как попасть в озвучку?
0: Так говорят, озвучка, да?
3: Озвучка, дубляж, да, угу. Это уже есть разные варианты. Есть войсовер, есть дубляж, это разные варианты озвучки, все.
0: Угу.
3: Вот. И это отдельная лекция, можно рассказывать.
0: Mm-hmm.
3: Но, собственно говоря, ты, по идее, по сути, ты за столом, сидя за столом или стоя, окей, у микрофона в маленькой комнате, ты должен сыграть все.
0: Mm-hmm.
3: Просто голосом. У тебя есть один инструмент, это голос. Поэтому надо быть актером, собственно.
0: Да, то есть это недостаточно просто зайти в комнату, да, и прочитать текст на том языке, на котором тебя попросили, да, то есть это надо именно сыграть, да, интонация.
3: Именно сыграть,
0: передать чувства своим голосом, правильно? И тем более делать это за всех героев.
3: Не совсем.
0: Не всегда, не всегда, собственно,
3: именно
0: да.
3: Именно дубляж, это тебе дается один персонаж, ты один. Играешь на него, но именно в дубляже, если мы говорим про дубляж, есть voice-over, это когда идет голос поверх оригинального голоса актера. А дубляж — это только твой голос.
0: Это только твой голос, да.
3: И попасть в липсинг, и в том числе тебе нужно максимально создать нового персонажа голосом, по сути, потому что все равно у нас есть свой культурный код, свои какие-то особенности.
0: Слушай, это интересно, как можно подобрать, да, вот ты когда играешь, да, голосом, да, когда ты делаешь дубляж, так, чтобы, да, вот в самом фильме, да, люди же говорят, у них, да, губы, да, двигаются, и тебе нужно другим языком в эти губы, да, в тот же момент попасть точно. Как можно это сделать вообще?
3: И этим занимаются переводчики, плюс режиссеры дубляжа и актеры дубляжа вместе. Иногда мы прямо в студии, прямо на ходу что-то меняем в переводе для того, чтобы именно вот это совпало с липсингом. Да.
0: Слушай, это очень интересно, потому что, знаешь, в нашей программе она уже очень много лет идет. Вот как раз мы празднуем нашей корпорации Канн 9 лет, и 9 лет также я веду эту программу. И мы очень часто здесь общаемся с людьми, у которых интересные профессии. Да, может быть, все профессии интересны, но, может быть, более редкие профессии. Да, мне интересно говорить с людьми, когда не всегда понятно, что там происходит за кулисами. Поэтому ты нам немножко приподнимаешь эти кулисы. И это интересно. Я хочу тебя спросить, а вот что самое сложное, да, когда ты заходишь в эту комнату, ты начинаешь работать своим голосом, да, делать дубляж, что самое сложное для тебя, а что наоборот, что наполняет тебя силой?
3: Ой, на самом деле я так люблю это, я бы жила на студии.
0: Серьезно?
3: Как я шучу, потому что я не знаю почему, это просто безумно какое-то веселье, радость всегда и возможность поиграть прямо вот здесь сейчас, как и по сути можно прям все пробовать. Особенно, кстати, весело озвучивать мультики, потому что тут можно менять голоса и совсем уходить в такое,
0: да, в другой мир.
3: Детскость, да, в другой мир. Вот. На самом деле сложнее всего, как это ни странно, озвучивать фильмы, где какие-то ровные, вот где нету каких-то ярких сцен. Это сложнее всего, потому что нужно быть максимально органичным, тебе ничего не помогает. Вот просто вот здесь сейчас. Ты должен вроде говорить своим голосом, но в то же время не своим. Вот, наверное, это самое сложное. И еще сложно это просто технические такие аспекты профессии, что ты должен, неважно, вот болеешь ты, не болеешь, а очень часто, когда озвучка, так ты заболел. Вот. И вот а у тебя нет вариантов отказаться, потому что очень легко тебя заменят. Такие технические моменты, поэтому вот ты пришел, выпил чая и, и вперед работать.
0: Да, ты знаешь, вот. Это очень интересно, то, что ты сейчас рассказываешь, потому что, ну, я тоже работаю голосом, да, я веду радиопрограммы, я также лектор и так далее, и сейчас как бы начиналась уже в Израиле жара, и куда ни придешь, да, тебе говорят, ну, хочешь там воды, да, пришел на какую-то встречу, я говорю, да, спасибо, тебе дают стакан воды, и это ледяная вода, и раз за разом, и раз за разом мне надо говорить, нет, извините, пожалуйста, можно мне, пожалуйста, более теплую, я работаю с голосом, да. То есть и каждый раз вот это повторяется, да, то есть ты напоминаешь себе тоже, что тебе нужно сохранять свой голос, потому что это твой инструмент работы, кроме всего прочего. Скажи, пожалуйста, а вот ты когда работаешь голосом, да, ты телом тоже как-то, да, то есть заходишь в роль, наверное, да, или так это более только голосом пользуешься?
3: Нет, тело тоже иногда может мне помогать, конечно, особенно если какие-то сцены, где ты бежишь или что-то там надо пыхтеть, то, естественно, я на стуле там начинаю
0: прыгать, да? Чтобы передать голосом. Да. Слушай, ты не просто занимаешься дубляжом, ты также работаешь с Netflix, да, то есть известная компания, стриминг. Как ты туда попала?
3: Это на самом деле случайная история, потому что в Москве я этим не занималась, потому что дубляж, озвучка — это мафия всегда.
0: Да? Что это значит?
3: Да, туда очень сложно попасть.
0: Что ты говоришь?
3: Очень сложно. То есть это всегда как-то непонятно, как происходит. И когда ты спрашиваешь у кого-то, я спрашивала тоже в Москве, естественно, я актриса, я хочу озвучивать, то все такие, да-да-да.
0: А почему? А почему это такой закрытый и замкнутый круг, в который тяжело попасть?
3: Это хороший вопрос. Кто бы знал?
0: Ну, я не знаю, может быть, там хорошо платят, или, может быть, это более легкая работа, чем стоять на сцене.
3: Ну, платят там определенно лучше, чем в театре, скажем так. Вот. И это очень... Вот все, кто попадает в озвучку, очень держатся за свои места, конечно. Mm-hmm. И очень любят это дело. И, наверное, поэтому... Не знаю. Mm-hmm. Не знаю. Это надо спросить, у режиссеров озвучки. Хотя они все время ищут новые голоса. Вот. Но при этом... Вот я попала здесь, собственно говоря, в такой момент, когда Netflix ушел из России и пришел и начал озвучивать в Израиле, собственно говоря, и искали актеров дубляжа. И я просто вот попала в этот момент.
0: Ну, видишь, как здорово, да? И ты вовремя приехала в Израиль. Вовремя приехала в Израиль. Надо сказать, что ты приехала относительно недавно, да, 4 года тому назад. Да. Поэтому, да, и здесь открылись новые возможности. Это очень здорово. Дарья, какие-то персонажи? Расскажи нам, кого ты озвучивала.
3: Я озвучивала вот в новом мультике «Спанч Боба» про планктона. Я озвучивала... Господи, представляете, я сейчас забыла, как ее зовут, ту прекрасную рыбу.
0: Прекрасную рыбу.
3: Подружку Сэнди, белки Сэнди, такая большая.
0: Да, это очень известный мультфильм.
3: Да. Вот, я озвучивала... Вот мне самой понравился этот сериал. Я когда смотрела его, в смысле, когда я занималась дубляжом этого сериала, я прям такая: вау! Что дальше? Вот, это сериал называется по-русски «Бункер для богачей», кажется, вот. И там я озвучила одну из главных ролей, Асия, такая там рыжая девочка, вот, это испанский сериал, вот. В общем...
0: Мне кажется, по темпераменту это тебе подошло.
3: Да.
0: Тебе понравилось. Даль, ты ученица, надо сказать, да, вот мы сговорили о Москве, да, Константина Райкина и актриса Сатирикона, и ты приехала в Израиль 4 года назад. То есть, ну, это очень большая перемена, да, то есть уйти с Сатирикона. Сколько вообще этот опыт сформировал тебя сегодняшнюю?
3: Это большая перемена, но в то же время это... Я всегда любила делать что-то новое и какие-то сумасшедшие поступки совершать. Вот. И, ну, я в хорошем смысле имею в виду. Я считаю, что это очень крутой опыт переехать сюда. Вот. И начать с нуля. Это очень интересный, необычный опыт. И я считаю, что он очень сильно меняет человека и растит. И...
0: А как тебя это изменило?
3: Я стала гораздо более гибкой, открытой ко всему. Я закалилась очень сильно. Это тоже как ты в театральном институте закаляешься, а в эмиграции еще сильнее закаляешься.
0: Да, в эмиграции закаляешься. Да, если она тебя не ломает, то ты закаляешься. Это правда.
3: Вот, ты как бы уже после этого ничего не страшно.
0: Тем более, что ты приехала в такое непростое время, то есть вся ваша алия приехала, собственно, в очень непростое время для Израиля, и да, пройти это сразу, то есть всем тяжело это проходить, а пройти это, когда ты новичок, это вообще уму непостижимо. Скажи мне, а чем ты занимаешься в Израиле, вот кроме озвучивания, да, в Нетфликсе?
3: А вот я придумала, я могу сразу перейти...
0: Да, давай к вечеринкам, потому что мы хотим об этом поговорить.
3: Я придумала формат, поскольку как раз-таки все меня начали спрашивать, что, как попасть в озвучку. И я подумала, я не могу помочь попасть в озвучку действительно, тем более не актером. Вот. Но я могу показать, как это делается. И я решила сделать это в виде... именно вечеринки веселые, чтобы не «вот я вас сейчас научу», а именно, чтобы нам всем было весело, чтобы мы кайфанули, потому что озвучка — это про кайф, это про радость, это про что-то очень такое...
0: Войти в роль, да, прожить какую-то другую жизнь.
3: Да, да, это абсолютно про радость, игру и веселье. Вот, в принципе, театр тоже на самом деле, но вот озвучка прям особенно. Поэтому я это придумала именно в формате того, что просто делаю такие вечеринки. Я делаю несколько форматов, либо вот свои. Я сейчас делаю девичники такие для девчонок. Или я делаю просто по запросу, если меня просят на какое-то частное мероприятие.
0: А, серьезно? То есть ты приезжаешь, и ты можно это организовать, да, дома?
3: Да, конечно. Это вообще очень легко, в принципе, делается. Вот. А для девчонок у меня вот почему-то такой вот был импульс именно, чтобы еще познакомиться всем тоже, подружиться. Мы собираемся, пьем шампанское.
0: Как здорово.
3: Пьем клубнику, знакомимся. Вот я рассказываю как раз, что такое дубляж, озвучка, в чем разница voice-over, дубляжа, как это все происходит. Все-все-все подробности рассказываю. И потом прямо сидя за столом мы играем в актерские игры какие-то и на голос, чтобы немножко размяться, раскрепоститься. И, собственно, следующий... завершающая часть — это вот озвучание непосредственно. Я беру разные темы, разные отрывки из любимых мне известных фильмов и сериалов, да, и вот мы озвучиваем их. Вот. И тут уже девчонки такие: а, вау, теперь я поняла, почему это.
0: Почему это
3: занимается?
0: Да, это мастерство, это мастерство. Даль, скажи, но это открыто для всех ваши мероприятия, да? То есть можно где-то следить за рекламой, да, прийти, присоединиться.
3: У себя в Инстаграме и в Фейсбуке, в ТикТоке, везде, собственно говоря.
0: Дарья Репина.
3: Да, да, да. Я вот пишу об этом, рассказываю.
0: А как они называются, твои мероприятия?
3: Вообще я назвала это Dubbing Experience. Cinema Dubbing Experience. Но потому что на английском озвучка — это дубинг.
0: Дубинг.
3: Вот, на иврите дивув.
0: Дивув, нахон.
3: Но поскольку это все сложно людям воспринимать, все гораздо проще. Вечеринка озвучки.
0: Вечеринка озвучки. Ну что ж, очень здорово. Я надеюсь, что это наверняка, да, открыто для разных возрастов.
3: Да,
0: можно прийти, присоединиться.
3: Все возраста.
0: Мне, слушай, мне кажется, это очень оригинально. И ты знаешь, вот действительно, то, что ты приехала недавно относительно, то есть это тоже какая-то возможность свой нетворкинг сделать, да? То есть узнать больше людей, подружиться, какие-то связи, которые, как правило, нет у людей, которые приезжают в новую страну. Поэтому это тоже такая возможность расширить круг общения. Ну что ж, Дарья Репина, актриса, педагог актерского мастерства и речи, и актриса дубляжа. Большое тебе спасибо. Было очень интересно. Мы узнали, что такое актриса дубляжа. Спасибо. Всего
3: спасибо.
0: Хорошего.
3: Спасибо. Хорошего дня.
0: Спасибо. Удачи.
3: Пока-пока.

Дорогие друзья, выпуск нашей программы «Два в одном» подошел к концу. Провести сегодняшний эфир мне помог звукорежиссер Илай Беншабат. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. Мы снова встретимся в следующий четверг в 4:05 на волнах нашего радио «Кан Река». И, как всегда, друзья, я желаю вам здоровья, внутренней устойчивости, вдохновения и людей рядом, с которыми можно быть с собой. Мирного неба, хорошего настроения, и давайте продолжать слушать, чувствовать, замечать детали и не терять способность удивляться. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Любите и будьте любимы, друзья, сейчас и всегда.

0: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
1: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Записки сумасшедших. С 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
3: Мадам, уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: В Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Кризис вокруг Ирана. Министр финансов Соединенных Штатов заявил, что то экономическое давление, какое администрация Белого дома оказывает на Исламскую Республику, уже в самое ближайшее время принесет свои плоды. «Мы полагаем, что совсем скоро создастся такое положение, при котором правительство в Тегеране больше не сможет выплачивать зарплату своим солдатам, а также не сможет больше приобретать оружие за рубежом. Я убежден в том, что режим аятолл уже сейчас еле удерживает свои позиции», указал министр финансов Соединенных Штатов. Об этом сообщает корреспондент КАН Итамар Маргалит. Один из пострадавших, получивших легкие ранения в результате взрыва, начиненного взрывчаткой воздушного шара в Рош-Аникра, запущенного террористами Хизбаллы, заявил в интервью корпорации КАН, что никто не заметил этот шар. «Никто не ожидал, что такое произойдет», — сказал он. По его словам, получивший тяжелые ранения был его хорошим другом, с которым они проработали вместе уже не менее 2 лет. Сегодня на горе Герцля в Иерусалиме состоялась церемония в честь памяти эфиопских евреев, погибших на пути в Эрец-Исраэль. На ней выступил президент государства Ицхак Герцог. В своей речи он отметил беспримерное мужество этих людей. По его словам, их история – это история первопроходцев. Их личный пример, указал президент государства, – это незабываемый пример героизма нашего народа. В свою очередь, глава правительства Биньямин Нетаньяху, выступивший на этой же церемонии, выразил свое потрясение в связи с недавними убийствами в Израиле Иману Залеки и Дистау Чиколя. Премьер-министр подчеркнул, что оба они стали жертвами жестоких маргинальных подростковых групп. Он сказал, что все преступники должны понести самое жесткое и суровое наказание за свои злодеяния. Подготовка к приближающимся парламентским выборам. Председатель партии Тааль, депутат Кнессета Ахмад Тиби, заявил в интервью корпорации КАН, что нет никаких шансов на то, что его партия присоединится к блоку Биньямина Нетаньяху с целью создания будущего правительства. Корреспондент КАН Эран Зингер задал Тиби вопрос. «Предположим, Нетаньяху обратится к вам с призывом присоединиться к нему. Что вы сделаете?» Тиби сказал, что на это нет ни малейших шансов. По его словам, он и на просьбы ультраортодоксальных партий оказать помощь в том, что связано с законом о призыве, отвечал отказом. Тиби подчеркнул, что его партия стремилась к падению правящей коалиции. Он также отметил, что арабские партии сделают все от них зависящее, чтобы не позволить Нетаньяху возглавить переходное правительство. «У нас есть для этого все надлежащие парламентские средства», — заверил Ахмад Тиби. Как мы уже передавали ранее, депутат Кнессета от партии Ликуд Ариэль Кельнер заявил в интервью корпорации КАН, что, по его мнению, следует провести парламентские выборы как можно позже. Он, в частности, сказал. «Мы должны завершить еще целый ряд начатых нами инициатив. Среди них есть и мои личные инициативы. На мой взгляд, самая приемлемая дата – это 27 октября. Я надеюсь, что выборы не будут проведены преждевременно. Но если это все же произойдет, то причиной тому станут разногласия внутри самих ультрарелигиозных партий», отметил депутат Кнессета от Ликуда. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра и в субботу заметное понижение температуры, в воскресенье вновь потепление, будет жарче обычного для этого времени года. В течение дня усилится ветер, возможно, запыленность воздуха, главным образом в центре и на юге страны. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе завтра днем ожидается 23 градуса, в Галилее 21, в Бершеве 28 и в Эйлате завтра днем ожидается 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом. Бирюшалаем.
2: Капкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлинг.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Сегодня эфир для вас. Задавайте вопросы, и мы вместе попробуем разобраться в вашем особом случае. Телефон прямого эфира 072-280-1003. Также свой вопрос можно написать в комментариях к посту-анонсу на страничке Канрека в Фейсбуке или сообщением в WhatsApp 050-737-8127. Но прежде чем к нам будут дозваниваться радиослушатели, я постараюсь выполнить свои небольшие долги, которые висят с предыдущей программы. И речь идет о помощи, которую предоставляет фонд помощи жертвам Холокоста в рамках программы «Здесь и сейчас». Я напомню, что на сегодняшний момент это единственная программа, которая работает у фонда помощи жертвам Холокоста, и только в рамках этой программы можно получить помощь при получении различных медицинских услуг или покупке того или иного оборудования. Речь идет именно о помощи в кризисных ситуациях, то есть когда вам что-то нужно, допустим, сгорел холодильник и нет возможности купить новый, или, допустим, вам нужны срочно лекарства, которые не входят в корзину медицинских услуг, или, возможно, лечение зубов, или какое-то медицинское или ортопедическое оборудование, или, к примеру, очки для зрения. Вот если вы помните, раньше у фонда была программа, в рамках которой можно было обратиться в Суперфарм, где делают проверку зрения, и после этого можно заказать было очки, и эти очки оплачивал фонд помощи жертв Холокоста. К моему сожалению, на сегодняшний день этой программы нет, поэтому есть возможность только купить самостоятельно очки и подать запрос на возврат после осуществленной покупки. Опять же, можно также получить помощь, даже если у вас есть долги по коммунальным платежам. То есть, если мы говорим об электричестве, особенно когда лето, не дай бог, у вас там получился большой счет, с которым вы не справились, и его нужно оплатить, в такой ситуации тоже фонд помощи жертв Холокоста может прийти на помощь. Что важно понимать? Если раньше в рамках этой программы можно было получить помощь до 6000 шекелей, то в этот раз, на это время помощь уменьшена, потому что, к сожалению, бюджет ограничен, и теперь помощь можно получить только в размере не более 3500 шекелей на человека. К примеру, если мы говорим о покупке телевизора, то можно получить помощь в размере 1000 шекелей. Если мы говорим о покупке шкафа, то тоже в размере 1000. Если вдруг вам нужна помощь в лечении зубов, то можно получить возврат до 2000 от фонда жертв Холокоста. Поэтому, в принципе, программа на сегодняшний момент есть. К сожалению, помощь уменьшена, но все-таки важно знать, и вдруг, если вам необходима помощь, вы всегда можете связаться с Керен Лерваха, фондом помощи жертв Холокоста, и подать заявление на эту помощь. Буквально сегодня фонд помощи обновил бланки заявления, которые нужно скачать, заполнить и подать к ним в организацию, чтобы получить помощь. Если до этого, до сегодняшнего дня, к сожалению, бланки, как оказалось, не были обновлены и не было возможности подать просьбу, сейчас это все есть, и вы можете пользоваться. Самым простым способом для пожилых людей, которым сложнее каким-то образом взаимодействовать с интернетом, конечно же, позвонить. Поэтому я вот сейчас назову вам номер телефона. Если у вас ручки, бумаги под рукой, то записывайте. 03-609-08-66. Я еще раз повторю номер телефона. 03-609-08-66. Эта линия многоканальная, там большое количество сотрудников, и что самое важное, есть сотрудники, которые принимают звонки на русском языке. Но это то, что касается фонда жертв Холокоста. Еще долг с прошлого раза наш радиослушатель задал вопрос на страничке Facebook, а я его, к сожалению, в прошлый раз не заметила. Речь о помощи при аренде жилья. Почему есть разница между получателями помощи через Министерство строительства и через Министерство абсорбции? И радиослушатель спрашивает, кто-то думает вообще решать об устранении этого неравенства? И вот тут, вы знаете, мне очень вопрос это на самом деле понравился, потому что когда помощь была поднята для пожилых людей новых репатриантов, я была просто, можно сказать, в центре событий. В первую очередь, нужно понимать, что Министерство строительства и Министерство абсорбции это отвечают за своих очередников сами. То есть у Министерства строительства есть свой бюджет на получение, предоставление помощи на аренду жилья, а у Министерства абсорбции есть свой бюджет на получение, на предоставление помощи на аренду жилья. Поэтому каждое министерство решает для себя самостоятельно, каким образом выделять те или иные бюджеты и куда. Где-то в феврале 2022 года предыдущее правительство, министр в предыдущем правительстве, министр Алии интеграции, поднял пособие на аренду жилья для пожилых очередников своего министерства. Это была прекрасная инициатива, потому что, в принципе, в очередников Министерства абсорбции намного больше, чем Министерство строительства. И на тот момент разница оказалась вообще существенной. То есть пожилые люди, очередники абсорбции, начали получать помощь по 2900, а очередники Министерства строительства так и остались получать помощь до 1500 шекелей. Конечно же, тогда очень многие возмутились от ситуации, каким это образом, почему министр строительства не подумает о том, чтобы поднять помощь на аренду жилья даже тоже своим очередникам. Было тогда сделано обращение к тому министру, к тогдашнему министру строительства, но, к сожалению, честно говоря, было вообще не было реакции никакой. Ну, тогда, в тот момент, мне эта ситуация очень не понравилась. Я сделала открытое обращение к министру строительства. Это было в феврале 2022 года. Я написала огромный пост в Фейсбуке. Этот пост получил огромнейшее количество перепостов. И таким образом нам тогда удалось добраться до министра строительства, который все-таки рассмотрел возможность увеличения получения помощи на аренду жилья и для очередников министерства строительства. К сожалению, помощь не была уравнена с той же помощью, которую получают очередники министерства абсорбции, но все-таки она была увеличена до 2200 шекелей, что, в принципе, немаловажно. Ну, а на сегодняшний момент, почему никто не занимается, возможно, министрам нынешнего правительства сегодня не до социальных каких-то изменений. Будем надеяться, что следующее правительство посмотрит на эту ситуацию еще раз, и помощь будет увеличена, и группы пожилых очередников будут все-таки между собой уравнены. А у нас есть на линии звонок. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: У меня проблема появилась новая. Еще в апреле для холокозовцев обещали мелкий ремонт какой-нибудь. Я попросил, у меня была протечка сверху. Чуть-чуть там, ну, теперь шелушится. Что они придут и подремонтируют. Теперь ни Ира не отвечает, ни группа холокоста не отвечает.
0: А кто вам обещал помочь?
1: Ну, я конкретно не знаю, но обещала, звонили из группы, было написано, в группе «Холокост». Потом это в апреле месяце еще.
0: У вас есть номер телефона, по которому вам звонили?
1: Нет. Группа «Холокост» какая-то. Нет, у меня был где-то, не знаю.
0: Давайте мы...
1: Там Ира есть еще, вот она всегда отвечает.
0: Смотрите, но чтобы мне понять, кто вам обещал помощь в плане мелкого ремонта, мне нужно понять, кто к вам обращался. Поэтому в любом случае мне нужно, чтобы вы...
1: Это было написано конкретно.
0: Я вот поэтому вас очень прошу сделать домашнее задание, поищите, пожалуйста, в своем телефоне номер телефона, по которому вам звонили. Мы определим с вами, кто же это вам звонил, и узнаем.
1: Не мне звонили.
0: А кому?
1: А звонил я. Но было написано в группе «Холокост» об этих возможностях для холокостов.
0: Ну, возможно,
1: там
0: если...
1: группа, переживших холокост, так думаю.
0: Ну, так если эта группа до сих пор есть, может быть, можно найти номер телефона, по которому вы звонили там?
1: Ой, может быть, не знаю.
0: Давайте вы посмотрите. Я так понимаю, что это группа WhatsApp?
1: Да.
0: Пожалуйста, посмотрите, пожалуйста, эту группу WhatsApp, посмотрите историю в этой группе, и, возможно, вы сможете найти номер телефона, по которому Можно позвонить и хотя бы узнать, кто же это предлагал, какая организация. Очень важно понять, что за организация предлагала.
1: Просто было вот в группе «Переживший Холокост» было объявление по WhatsApp. То-то, то-то, то-то.
0: Я понимаю, но давайте, пожалуйста, посмотрим. Хорошо, кто это объявление отправил? Хорошо? Посмотрите, пожалуйста, да. Это очень важно.
1: А старые мои никак вопросы? Семейка.
0: Старый
1: жильем.
0: Александр, давайте всего постепенно. Я, правда, к сожалению, меня немного, и нас команда маленькая, мы стараемся помочь очень многим. Попробуем все сделать то, что нужно, но только не в таком быстром темпе, хорошо?
1: Надо, да.
0: Конечно.
1: Спасибо. Здоровья. Большое спасибо за вашу передачу.
0: А у нас еще есть в эфире радиослушатель.
2: Да. Здравствуйте, Таня.
0: Здравствуйте.
2: Мы семейная пара. Жене 81 год. Сейчас ухудшилось ее здоровье. Мы хотим подать просьбу в Битуахлюме о выделении часов для работников по уходу. Как вот подать эту просьбу, написать как и в какой отдел?
0: А ваша супруга вообще не получает помощь по уходу?
2: Вообще не получает. Ну, ей 81, мне 90. Я получаю, но только для себя. Вот. А она очень плохо стала ходить, ей очень тяжело. Ну, в общем, короче говоря, все ухудшилось.
0: Смотрите, самый простой вариант, который для вас, мне кажется, будет самый удобный, это вот вам приходит работница по уходу к вам, да?
2: Да.
0: Скажите ей о том, чтобы она обратилась в своей организации, в компании, через которую она к вам работает, чтобы вы хотите подать просьбу на получение ухода для вашей супруги. Пусть она передаст это своим сотрудникам, с которыми она работает. С вами они свяжутся и помогут подать заявление сами. То есть вам не нужно ничего будет делать. Это самый простой вариант, который я вижу в вашей ситуации, чтобы вам не заниматься ни бланками никакими. Единственное, что в такой ситуации вам нужно сделать будет, это вашей супруге нужно посетить семейного врача и получить развернутый медицинский документ о ее состоянии здоровья и о том, что она нуждается в уходе. Это самый простой вариант. Ну, конечно же, я сейчас...
2: Сейчас, одну секунду, извините, да. Что я вас прервал. Значит, семейный врач пишет, есть у нас...
0: Да.
2: Это не заключение, а просто он пишет, что какие болезни и какие лекарства. А вот слово, что просьба о выделении, никакого нет такого, он не пишет.
0: Ну, надо попросить, чтобы он написал. К сожалению, не все врачи самостоятельно пишут об этом, но врача можно попросить указать, что в связи с состоянием, ухудшением состояния здоровья рекомендация предоставить помощь по уходу.
2: Ну, понимаете, они не хотят писать, они пишут, что там это самое, что
0: хорошо,
2: все насчет анализа, вот этих все.
0: Это тоже важно, потому что...
2: Это выписано, это все. Я вот, когда вот я просил, мне тоже он не написал.
0: Угу. Ну хорошо, в любом случае, есть ли справка о том, какие заболевания есть и какие лекарства принимают?
2: Вот это есть.
0: В любом случае, вы поговорите со своей работницей по уходу, когда она вам придет в воскресенье, либо завтра. Скажите, что мы хотим также подать просьбу на уход для моей супруги.
2: Проблема. Наш вот этот в этой фирме, которой я пользуюсь, соцработник сейчас уехал и у нее заболели там родственники, мать заболела. И нет соцработника, понимаете? А когда она вернется, даже не это самое.
0: А там у вас всего один социальный работник? Один социальный работник?
2: Ну, тот, что я был с ней связан, ну, как соцработником.
0: Так он же не один, понимаете, в компании по уходу не один социальный работник. У вас же есть работница по уходу, которая приходит домой к вам или нет? Или сейчас ее тоже нет?
2: Нет, есть. Вот. Есть женщина, которая
0: вот.
2: Приходит.
0: Вот с ней. Просто поговорите с ней. Вот она к вам придет в следующий раз. Вы скажите, мы хотим подать просьбу и на супругу. Пусть она возьмет медицинские документы вашей супруги и отнесет в свое отделение, а там, где она работает. Они вам помогут подать. Там есть еще социальные работники. Не обязательно быть на связи с каким-то одним социальным работником, чтобы там только он подавал. Может подать любой. Просто это самый простой способ для вас, который я вижу. Конечно же, можно зайти на сайт Bituoh Lumi, скачать бланк заявления о получении пособия по уходу, который под номером 2600, заполнить его, приложить медицинские документы и подать просьбу. Но, на мой взгляд, самый простой способ – это чтобы компания по уходу взяла на себя оформление помощи по уходу.
2: Ну, хорошо. Не, просто она хотела, то есть жена хочет получить 5 часов получить как
0: в данном случае совершенно нет никакой разницы, кто подаст просьбу. Если ваша супруга получит только 5 часов, она получит их в денежном эквиваленте, и все. Она имеет полное право выбрать, несмотря на то, кто подаст просьбу на получение помощи по уходу.
2: А это удобно, что через эту фирму, да, просить, вот, допустим, только денежное?
0: Конечно, удобно. В данном случае вы имеете хорошо, полное право выбирать то, что вам удобно. Но воспользоваться помощью компании по уходу, которая вам предоставляет услуги, вы вполне можете.
2: Хорошо, я попробую. Угу. Спасибо вам, Таня.
0: Совсем не за что. До свидания.
2: Спасибо.
0: Хороших выходных. А у нас еще один звонок. Добрый вечер.
3: Добрый день.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня вопрос такой. Моей внучке, она не худ, детский, так. До 18 лет. 18 лет ей надо переделать на общий, да?
0: Совершенно верно.
3: Так, какие документы надо ей подать? И это самое... В общем, не через интернет, а напрямую, вот, если идти туда к ним.
0: Ну, смотрите, во-первых, право на детское пособие по инвалидности предоставляется до 18 лет, 3 месяцев. То есть этот ваш период, вот эти вот 3 месяца, когда вы должны подать заявление на получение общей инвалидности. То есть в такой ситуации, если заболевание, которое, по которому есть инвалидность детская, вам просто нужно обновить все документы, релевантные в ситуации с вашей внучкой.
3: Вы имеете в виду от врача?
0: Конечно.
3: Это от взрослого врача или от детского врача?
0: Смотрите, в данном случае кто и наблюдает? Если вашу внучку наблюдает специалист, то и он продолжит наблюдать ее после 18 лет, то от него. Если были какие-то у девочки госпитализации, предположим, она получает какие-то процедуры, проходит медицинские постоянные, либо еще что-либо подобное, эти все документы. Ну вот, это вот все, что вот подавалось при получении детской инвалидности, все те же самые документы нужно просто обновить и подать свежие.
3: Это от врача. А какой-то офис надо какой-то еще там заполнять?
0: Номер бланка я сейчас вам скажу.
3: Ага. Ну, как он?
0: Номер бланка. Не он. Сейчас мы найдем с вами бланк и скажу. И опять же, смотрите, в такой ситуации, если вы говорите, что вы хотите прийти там, то там как бы вам также предоставят бланк, и волонтеры смогут помочь заполнить пособие. Поэтому в данном случае я что-то пока найти, к сожалению, не могу, я потерялась.
3: Это название?
0: Так он называется. Твияли кицбат нехуд клалит. То есть заявление на получение пособия по общей инвалидности.
3: Ага. Аквалит.
0: Да.
3: Ага. А, вот это. И справку от врача.
0: И все справки от врача, то есть не то, что справка от врача, то есть в зависимости от ситуации с девочкой, то есть вы собираете все свежие документы, которые могут продемонстрировать, что ситуация не улучшилась и находится на том же уровне, чтобы было предоставлено право на получение пособия.
3: А за какое время до 18 лет ей надо документы подать?
0: Но смотрите, справки должны быть свежие. Как правило, когда мы подаем документы, они должны быть свежие не позднее полугода с момента выдачи. Да? То есть вот у вас есть где-то полгода, чтобы...
3: Вот она только в этом месяце ездила, в сентябре, день рождения, Аня.
0: Номер бланка 7801.
3: Ага. 78-01.
0: Да.
3: Ага. Все, большое спасибо. Еще один вопрос.
0: Да, конечно. Конечно.
3: Смотрите, у меня вот брат интересуется, он не работал, он приехал 3 года назад, не работал. Это у него Мелхедед, вот этот он.
0: Ну, больничная касса Мелхедед, он застрахован там.
3: Нет,
0: да.
3: Больничная касса.
0: А, он получает пособие,
3: да, как Мелхедед
0: по особым услугам, так.
3: Да-да-да. Вот он интересуется, если он, допустим, уедет за границу в декабре,

0: не уходят.
1: Ну, смотрите, тут все зависит от ситуации. Если мы говорим, как правило, битох люми, если мы выезжаем в прошлом году, и возвращаемся в следующем, то битух люми считает эти выезды раздельно, как правило. Но в некоторых случаях, когда человек каким-то образом, ну, правильно сказать, вот, когда совершает эти выезды слишком часто и пользуется вот такой возможностью, битух люми смотрит на это не очень хорошо. Поэтому, несмотря на то, что как бы выезды считаются календарно, может сложиться такая ситуация, что вот этот вот срок 72 дня и перейдет на следующий год. Поэтому с этим быть очень осторожным, и чтобы не злоупотреблять, так скажем.
0: Очень вернуться, да, ему?
1: Да. Ну, желательно,
0: ага.
1: Да.
0: А, чтобы не было никаких проблем.
1: Да.
0: Ага.
1: Кстати, хорошо, что вы подняли эту тему, потому что мы, конечно же, стоит, наверное, с учетом, что сейчас лето начинается, многие пожилые люди сейчас начнут уезжать за границу, мы сегодня, если у нас будет время, постараемся вспомнить о выездах за границу для получателей социальной надбавки. Вот.
0: Угу. Ну, скорее всего, это не перейдет с нового года, по новому не получится у него. Если он в декабре уедет, в феврале приедет, значит, с нового года у него по-новому не получится.
1: Нет, там, конечно, по-новому не получится. Вот этот вот период январь-февраль будет учитан в 72 дня, поэтому, конечно, не получится. Но в любом случае не злоупотреблять. Старайтесь не злоупотреблять, чтобы битух люми каким-то образом не отреагировал на сумасшедшее количество выездов.
0: Я понимаю. Спасибо большое.
1: Не за что. Всего вам доброго.
0: Доброго.
1: Прежде чем я расскажу вам вопрос, который нам задали в WhatsApp, я напомню наш телефон прямого эфира. Телефон прямого эфира 072-280-1003. Звоните, пожалуйста, я жду ваши звонки. Задали нам вопрос такой достаточно интересный, но не очень приятный, наверное, когда такое считается. Произошла кража машины. Мештара только говорит, что будем искать, и ничего не делают. Что в таком случае делать? Да, конечно, скажем, что угон автомобиля в Израиле достаточно нередкое событие и достаточно неприятное, и которое может произойти, наверное, с каждым автовладельцем. И первое, конечно, что нужно сделать, это обратиться в полицию, зарегистрировать угон автомобиля. Это обязательное требование, так как вам нужно получить официальный документ от полиции. Для чего он нужен? Для того, чтобы вы смогли обратиться в страховую компанию, в которой застрахована ваша машина, чтобы подать заявление на компенсацию. Без этого документа вы подать компенсацию не можете. Будет ли искать полиция машина или не будет искать полиция вашу машину, это уже совершенно не важно. Важно вам получить документ, чтобы вы смогли подать заявление на получение компенсации. Если у вас нет страхового агента и вы оформляли страховку на свою машину самостоятельно, то, конечно, вам нужно связываться со страховой компанией и подать все необходимые документы. Если уже у вас есть свой страховой агент, то вам просто нужно позвонить своему страховому агенту и сказать «help», «помоги». У меня украли машину, что делать? Он вам скажет, что он сам поможет вам собрать все необходимые документы. Ну, а для тех, у кого нет страхового агента, я напомню, какие документы вам нужны. Справка о регистрации об угоне из полиции, о которой мы говорили в самом начале. Копия вашего страхового полиса, который действует на момент угона. Вот это очень обязательно. Многие не сохраняют его, и потому что уже все в дигитальный вид перевели. Но очень важно, чтобы у вас был страховой полис. Оригиналы двух ключей это от машины. Если вдруг один ключ отсутствует, потому что вы его потеряли, или вы покупали машину со вторых рук уже без ключа, то вам нужно предоставить письменное объяснение, куда делся второй ключ. Ну и, конечно же, все документы на автомобиль, включая техпаспорт и документы, подтверждающие, что машина принадлежит вам. И дальше вы будете ждать компенсацию. Если автомобиль не будет найден в течение 30 дней, и страховая компания, как правило, признает его угнанным и производит выплату в течение недели после этого срока. Однако важно понимать, что в такой ситуации страховая компания имеет полное право провести проверку представленной вами информации, чтобы исключить, конечно же, возможное мошенничество. Ну и многие страховые компании, вот это, наверное, важно знать, предлагают даже временные автомобили на период рассмотрения иска. Срок предоставления такого

0: автомобиля может варьироваться от 2 недель до месяца. Поэтому проверьте, пожалуйста, свою страховую компанию. Возможно, стоит воспользоваться и временным автомобилем. А у нас есть уже следующий звонок. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Да, я вас слушаю.
1: Да. Или я недопонял, или что-то. Вы говорили в начале передачи, что Министерство абсорбции увеличило до 2,5...
0: 2900.
1: До 2900. Наверное, это касается только тех, кто стоит в очереди на жилье.
0: Конечно же, мы говорили об очередниках. Вопрос задан именно про очередников. Совершенно верно.
1: А, про очередников. Угу. Потому что я получаю 1400 и доволен. То есть, если я встану в очередь, я буду получать то же самое. Это в случае, если я не отказываюсь от предлагаемой квартиры. Если отказываюсь, меня выбрасывают вообще, правильно? Или возвращают 1400?
0: А, тут, смотрите, если вы проживаете самостоятельно без детей, то вам действительно в случае, если вы встанете в очередь на социальное жилье, поднимут до 2900. Если же вы проживаете со своими близкими, то, несмотря на то, что вас могут поставить в очередь на социальное жилье, вы продолжите получать минимальную помощь на аренду жилья.
1: Я до схирурги проживаю.
0: Не, ну я понимаю, что иногда снимаются с квартиру, арендуют квартиру вместе со своей семьей.
1: Нет, один совсем.
0: Один. А скажите, пожалуйста, сколько лет вы в Израиле?
1: Ой, 28. Я катастрофы.
0: Так. А может быть, вы все-таки... Вы уверены, что вы не стоите в очереди?
1: Я не стою в очереди, потому что... Ну, я еще молодой, мне 85 всего.
0: Ну, смотрите, вы теряете право на получение повышенной помощи на аренду жилья, это раз. Во-вторых, возможно, получение социального жилья тоже это какой-то плюс, особенно в зависимости, конечно, от города, в котором вы проживаете. Почему же...
1: Ашдод.
0: В Ашдоде прекрасные хостели, там есть новые здания. Почему нет?
1: Я знаю пока. Так. Но у меня ситуация сложная. Я снимаю квартиру по просьбе бабушки, человека, который, немножко у него что-то не в порядке. Еще молодой, 42 года. Я вынужден ему как-то помогать. Я у него снимаю квартиру не полностью, часть там комнаты и так далее. Mm. Поэтому я вынужден пока его беречь, и мне добавки эти могут откупиться, потому что он может квартиру эту свою там куда-то. Ну, неважно. Значит, если я встану в очередь, буду получать до тех пор, пока мне будут предлагать. Как только будут предлагать, и если я откажусь, тогда меня лишат вот этой повышенной, да. Ну и ладно, если прав я. Ладно, я.
0: Смотрите, есть еще небольшой нюанс. Так как вот вы сразу не сказали о том, что вы как бы снимаете часть квартиры, то размер, максимальный размер помощи зависит от суммы арендной платы, которую вы платите. То есть...
1: Понятно.
0: Если мы говорим, что вы, допустим, снимаете квартиру, да, я сейчас просто так кидаю цифры, которые в голову приходят.
1: Да.
0: Допустим, за 5000 шекелей, то вы будете получать 2900, максимальную помощь на аренду жилья. Если, предположим, вы снимаете за 2900, то вам не выплатят 2900, вам выплатят только 95% от суммы вашей арендной платы. Вот такие дела. То есть, если, допустим, вы снимаете за 2000 шекелей, то возьмут 95% от 2000 шекелей, и вот это вы будете получать как помощь на аренду.
1: Пока стою в очереди, правильно?
0: Правильно, да.
1: Если я никуда не встал, я доволен, я буду получать все равно что-то.
0: Да, смотрите на сегодняшний момент. Если мы говорим даже про Ашдод. Ашдод — это достаточно город спроса. Там немаленькая очередь на социальное жилье. Поэтому что можно сделать? Можно встать в очередь в Министерство абсорбции, начать получать повышенную помощь на аренду жилья. Потом, после того, как начнете получать помощь на аренду жилья, можно обратиться в отделение Министерства абсорбции по месту жительства и перейти на программу «Безопасная и стабильная аренда». Что это значит? На 4 года вашу очередь замораживают полностью, и вы продолжите получать повышенную помощь на аренду жилья, и вас никто не будет беспокоить с предложениями о социальном жилье.
1: Вот это новость для меня.
0: Вот.
1: Но мне стыдно спекулировать так.
0: Почему спекулировать? Смотрите, есть огромное количество пожилых людей, которые были бы рады участвовать в этой программе, но они не могут, потому что проживают в городах, где маленькие очереди и есть свободные квартиры. И им, конечно же, отказывают в переходе в эту программу. Но Ашдод, такие города, как Ашдод, Ришон-ле-Цион, допустим, Бат-Ям и та же Хайфа, где очереди до сих пор огромные, могут очередники и пожилые очередники могут участвовать в этой программе. Это буквально ввели недавно, буквально в феврале этого года. Поэтому это опция, которая предоставляет пожилым людям спокойно проживать на арендованном жилье и не переживать, что им предложат то, что они не хотят получать. Вот и все.
1: Спасибо большое. Вот это вот последнее, вот это для меня информация. Но я подумаю, честно говоря, мне как-то неловко. Неловко.
0: Ну,
1: заранее зная, что я потом получу сколько полгода, мне предложат раз, два, три, и я там должен крутиться. Я жить хочу, пока я живу. Спасибо большое, всем здоровья.
0: Всего доброго вам и хороших выходных.
1: Спасибо большое, спасибо.
0: А у нас еще на линии один радиослушатель. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Дина.
0: Очень приятно.
2: Я хочу спросить, спасибо вам огромное за ваш труд, за вашу помощь для нас. Хочу спросить насчет моей мамы. Моя мама 87 лет, она не спускается уже 2 года со второго этажа, у нее нет лифта. Вот, она не может ходить к врачу, не делает никакие анализы. Ну, первое время врач приходила в неделю один раз, делала ей обход. Вот уже год она не приходит и не проверяет ее, не делают анализы, ничего. Она недавно переболела. У нее были проблемы. Мы переписали с врачом, так она дает нам, возьмите в Миюн. И ввести ее в Миюн, это было очень сложно. Но каким-то своим трудом как-то помогли, что она сейчас опять немножечко восстанавливается, но она колясничает, на коляске все время, она не выходит на улицу. Ни рываха, ни социальный работник. Я просто на этой неделе у вас была передача, знаете, разговаривала, говорила, да, вот именно про тех, кто не
0: хотят. Да, про услуги. У нас как раз-таки была тема отделения непрерывного ухода на дому от больничных
2: концов. Да, я это вот, знаете, я это слушала с таким вниманием, и мне было очень интересно. Моя мама находится, живет в Кирят-Малахе, она в своей квартире, правда, живет, у нее есть метапели 24 часа. И что я хочу сказать? Купатхолим Леумит.
0: Леумит у вас, окей.
2: Да, и можно кому-то обратиться, может быть, в письменном виде. Я бы могла бы и сама, может быть, написать письмо. Я не знаю, к кому обратиться. Мы когда звоним и приходим в поликлинику, они нас даже не слушают. Я имею в виду нас, детей. У нас 3 девочки, мы приходим, иногда разговариваем с ними, просим их помочь нам. Никакого внимания не обращают. Как бы мама старая и все. Ну что, она давка не дементная, она понимающая, она соображает все.
0: Как вас зовут?
2: Меня зовут Дина.
0: А давайте мы с вами сделаем и еще один раз опыт. Я вас что попрошу? Смотрите, заказать врача и все вот эти медицинские услуги на дому можно в определенное время, с 8 до 2 часов дня ежедневно в больничной кассе Леумит. Я что вас попрошу? Вы позвоните в обычный медицинский центр, ваш многоканальный номер телефона, и попросите, что вам хотите получить услуги на дому для мамы, потому что мама прикована к инвалидному креслу, и она не может выехать. Я хочу узнать, какой вы получите ответ. Вот когда вы пообщаетесь с сотрудником больничной кассы и до какой ситуации вы дойдете. Да? Ну, весь процесс, который она вам расскажет, если можно.
2: А да, она даже переписывается, моя сестра, я не могу переписаться, она переписывается с ней на иврите, и она очень некрасиво отвечает, и моя сестра...
0: А кто некрасиво отвечает?
2: Врач.
0: Нам не нужен сейчас врач. Сейчас мы говорим, что мы звоним в обычный многоканальный номер телефона сотруднику, который назначает очереди. Мы просто звоним туда. Не врача, врача пока мы не трогаем.
2: И прошу я врач, чтобы они попросить, чтобы пришли, сделали проверку мамы дома, да?
0: Да, да, что у вас мама, что вам нужен шпусбай, да, то есть что мама находится дома.
2: Шпусбай, да. Так и просили.
0: Вот. и получать типулим БТ, да, то есть вот вам нужно сказать, попросить узнать, какая процедура получения, потому что мама не выходит из дома, у нас состояние ухудшается, мы хотим получить услуги из дома. Я хочу понять, что вам ответят, потому что именно на сегодняшний день я не просто так подняла на этой неделе больничные кассы. Я в передаче сказала, если, возможно, вы обратили внимание, что пока Леумит и в Макаби не вышли на связь, но мы обязательно сделаем все возможное, что выйдут на связь. И поэтому, если мы с вами вместе проверим, как работает больничная касса Леумит в отношении непрерывного ухода на дому, это будет здорово. И сделаем все возможное, чтобы ваша мама начала получать этот уход. Хорошо? Только единственная просьба, вы, пожалуйста, оставьте свой номер телефона, чтобы я с вами связалась, и мы с вами были уже на связи, и вместе сделали, чтобы вашей маме было комфортно получать услуги на дому.
2: Спасибо большое. Спасибо, Танечка.
0: Всего доброго. До хороших выходных. У нас на линии еще звонок. Добрый вечер.
3: Я на линии.
0: Здравствуйте.
3: Наверное. Здравствуйте, Танечка. Меня зовут Алла.
0: Очень
3: приятно. Вам обращаюсь вот по такому вопросу. У меня вопрос по поводу компенсации на съем квартиры в Мигбаце Диюр от Министерства строительства. Вот такая ситуация. Мы получили двухкомнатную квартиру от Месрат Клиты в Мигбаце Диюр. И нам начали компенсировать за съем квартиры 95% от стоимости этого жилья. Вот 9 месяцев назад у меня муж умер, и мне сразу уменьшили компенсацию на 30%. Правомерно ли это? И вот так, точно такая ситуация у моей соседки, но муж у нее не умер, а его перевели в Бейтовод. И тоже так же уменьшили компенсацию на 30%.
0: К моему большому сожалению, я сейчас вынуждена вас огорчить. Да, правомерно, но я объясню, почему это происходит.
3: Да, пожалуйста.
0: Смотрите, когда мы пара, или когда мы одиночка, мы получаем, если мы пара, мы получаем квартиру на двоих, двухкомнатную.
3: Да.
0: Когда мы одиночка, мы получаем изначально однокомнатную квартиру.
3: Ну да, то есть, понятно.
0: И поэтому, в зависимости от того, сколько нас, количество членов семьи, нам выплачивают такую помощь. Когда уходит в мир иной супруг, вторая половинка, либо супруг переезжает жить в дом престарелых или в какое-то учреждение длительного ухода, происходит ситуация следующая. Вы остаетесь проживать одни, то есть самостоятельно, но статус у вас меняется, поэтому автоматически вы по этому статусу начинаете получать как одиночку. Здесь есть две опции. Если вы хотите продолжать проживать в двухкомнатной квартире, тогда вам придется платить именно, получать помощь, поддержку именно как на одиночку, но и платить, соответственно, помощь как за двоих, либо подать просьбу на переезд в однокомнатную квартиру, и тогда ваша помощь, которую вы получаете от Министерства строительства, и размер платы, которую вы платите, ну, получается, будет, ну, придет в норму, и вы не будете так ощущать вот тут такую увеличенную вот разницу, которая сейчас получилась. К моему большому сожалению,
3: если
0: это...
3: Если я остаюсь в этой квартире, значит, это нормально, они уменьшаются.
0: Да, это автоматически. Тут, к сожалению, так как, почему это происходит, потому что, как правило, двухкомнатные рассчитаны на пару, но если пожилой человек выбирает для себя продолжать проживать в двухкомнате, то, к сожалению, выплаты больше он не получит, он будет получать на себя только как на одиночку. К сожалению, это есть. Ситуация не очень приятная, но, к сожалению, она есть.
3: Спасибо большое раз за разъяснение. В общем, изменить ничего нельзя.
0: Нет, к сожалению, нет. Только если придет министр, который по-другому на это посмотрит и своим волевым решением изменит эту ситуацию. Но пока то, что есть.
3: Спасибо большое, Танечка.
0: Совсем
3: всего вам хорошего. Будьте здоровы.
0: И вам хороших выходных. До свидания.
3: До свидания.
0: А у нас еще один звонок. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Татьяна, меня зовут Надежда.
0: Очень приятно.
4: Живу в стране 24 года. За 24 года была один раз на Автоле. Поменяла две работы. Одну и вторую. На сегодняшний день, через две недели, мне будет 69 лет, но я работаю.
0: Так.
4: У меня вопрос такого характера. Я проработала на работе 10 лет, беспрерывно. И вот и как бы накануне я уже хочу увольняться, потому что 10 лет и уже возраст 69 лет достаточно. Я работаю поваром, частная компания. И просто я как бы внезапно узнаю, что в этой компании существует пенсия Керенштальмут. Это не могу больше никому обратиться. У меня такой вопрос. Я прочитала и нашла закон, что в 2014 году работники охраны и по уборке автоматически получают эту программу. Я повар, я имею образование, у меня ТОР и ШОН, но программу мне эту не открыли. Какие мои действия?
0: Смотрите, во-первых, нужно проверить, честно вам скажу, не знаю. Знаю, какие есть коллективные соглашения и разрешительные указы, которые подписаны для охранников, в сфере, работников в сфере безопасности, работников по уборщиков и работников гостиниц. Но какие есть разрешительные указы, которые прописаны именно в сфере работы поваров, я не знаю. Тут надо проверить. То есть, если есть какой-то действительно разрешительный указ, какой-то заключен но определенное соглашение между гистодрутом и ассоциацией работников, тогда и там прописано, что керен и штальмут — это обязательное условие, для условия, которые предоставляют как социальные, да, вот условия трудоустройства, тогда да. Тогда вы можете требовать, чтобы вам были предоставлены какие-то выплаты задним числом в фонд повышения квалификации. Но только в случае, если это прописано. Почему? Потому что если мы говорим о каких-то частных предприятиях, то есть если мы не работаем на государственных, то частный предприниматель имеет полное право самостоятельно решать, выплачивать ли, открывать ли керен и штальмут фонд повышения квалификации своему работнику или не открывать. То есть может даже произойти такая ситуация, что половина сотрудников, да, будут с этим фондом, а половина нет. То есть в данном случае он тогда не обязан открывать всем сотрудникам. Тут надо поэтому посмотреть, есть ли какое-то коллективное соглашение или расширительный указ, который распространяется именно на область, получается, общественного питания, то да, тогда он обязан. Ну, тут надо проверять. Смотрите, я могу взять это с домашним заданием и в следующем эфире рассказать об этом в понедельник. Проверим.
4: Пожалуйста, если вам не трудно.
0: Нет, не трудно.
4: Дело в том, что очень жалко. Во-первых, у меня зарплата брутто 10, угу. Всего лишь 10. Я получаю пенсию свою личную, накопительную, она тоже гроши, 1300 с копейками. Потому что первый работодатель тоже с 2008 года только начал, открыл программу, в которую не вкладывал, половина вкладывал, половина нет, копейки, в общем...
0: Да, я понимаю, о чем вы говорите, но в любом случае...
4: 1300 это ни о чем.
0: Я понимаю, тем более, что 10 лет до работы, то, в принципе, получается, пенсионные накопления будут не очень высокие. Но, опять же, здесь ситуация именно такая. Есть ли расширительный указ, который распространяется на вашу область, по которому работодатель обязан кровь из носа делать отчисления, или нет? Если нет, то, к сожалению, работодатель имеет полное право по своему усмотрению решать. Но, опять же, я повторю, я не знаю, эту тему вообще не знакома, я обязательно проверю. И в понедельник у нас, в понедельник, как обычно, будут ответы и вопросы радиослушателей, поэтому я обязательно расскажу, что я нашла. Хорошо?
4: Хорошо, спасибо огромное. А
0: совсем
4: скажите,
0: не...
4: пожалуйста,
0: да.
4: Если не использовано, я просто одну секунду, если не использовано много больничных дней, то есть в течение 10 лет я, в принципе, один раз ходила на больничный конкретно, потому что была операция катаракта. А остальные дни я все работала. И у меня остается при увольнении очень много больничных. Это тоже на усмотрение работодателя?
0: Нет, тут тоже не на усмотрение работодателя. По закону, когда мы увольняемся, наши больничные испаряются, обнуляются. И поэтому есть некоторые действительно сферы труда, но, как правило, это госслужащие и еще некоторые служащие общественных организаций. Там можно получить выплату в денежном эквиваленте вот этих больничных. Но, опять же, это должен действовать определенный расширительный указ либо коллективное соглашение. В частном секторе такого не предусмотрено практически нигде.
4: Спасибо вам огромное.
0: Совсем не за что. Всего доброго.
4: Если, чтобы вам не звонить на эфир, не занимать время, а может быть, вы въем решен, определенное время, просто я включу радио, буду слушать, и вы конкретно коснетесь этого вопроса, что...
0: Ну, я планирую коснуться это в понедельник, потому что в воскресенье у нас есть гости в эфире.
4: Окей.
0: Но в любом случае, смотрите, у нас номер WhatsApp, можно мне написать туда, я там вам отвечу, и если вы вдруг не прослушаете эфир, не получится всякое бывает. Я вам отвечу там. Хорошо?
4: Вот на этот номер 050, да, начинается?
0: 050-737-8127. Пожалуйста, пишите, и мы обязательно будем на связи.
4: Спасибо вам огромное.
0: Не за что. Всего доброго, хорошего вечера.
4: Спасибо.
0: А у нас еще один радиослушатель. Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я звоню из Ашдот, я тоже пережил Холокост.
0: Так.
5: У меня такая просьба. И есть такая фирма, которая называется Лемаанам, которая помогает в ускорении очереди. Где-то полгода тому назад у меня был тор к физиотерапии. Я позвонил туда, несколько раз звонил, и мне все время говорили: хорошо, мы вам перезвоним. Иногда перезванивали, и далее мне сказали, что мы не можем вам помочь, вы звоните по телефону 6080-09. Это такая же фирма, находится в Ашдоте. Я звонил в эту фирму, там не говорили по-русски, но я попросил, чтобы у меня соседом поговорил на иврите, и они сказали, что да, мы вам перезвоним. Так полгода они перезванивали. Сейчас у меня снова, и пока через полгода я пошел уже по назначенное мне время и получил физиотерапию. Сейчас у меня тоже физиотерапия, тоже я звоню туда. Я прямо тоже мне сказали, что перезвоним.
0: А скажите, пожалуйста, у вас больничная касса Клолит?
5: Клолит, да. Я пошел вот прямо.
0: Как вас зовут?
5: Хаим,
0: давайте, Хаим, сделаем так. Я сейчас расскажу, что такое номера телефона, которые вы назвали. Но сейчас мы возьмем ваш номер телефона, я с вами свяжусь, и мы попробуем вместе ускорить очередь на физиотерапию. Хорошо?
5: Да, пожалуйста.
0: Договорились. Все, тогда договорились. Но я сейчас как раз-таки расскажу и про Лемаанам, и про тот номер телефона, который вам благополучно дали в Лемаанам.
5: Да.
0: Все, тогда всего доброго, вешайте трубочку, и я сейчас расскажу в эфире, хорошо?
5: Хорошо, пожалуйста.
0: Значит, номер телефона 6009, который дали нашему радиослушателю Хайму, это номер самой больничной кассы Клолит. Это специальный телефонный центр, который предоставляет ответ именно для переживших Холокост и для их семей. То есть по этому номеру телефона можно получить общую информацию о различных правах и получение личной помощи в осуществлении прав и получение различных льгот как в Клолите, так и в других организациях. Положено этот номер, по этому номеру телефона может позвонить любой переживший Холокост или его родственник, неважно какое, есть ли у него дополнительное страхование, либо только базовое. Услуга предоставляется бесплатно, можно позвонить на этот номер телефона с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, и в случае, если есть трудности с назначением очередей для переживших Холокост, можно туда обратиться. Лемаанам – это она не совсем такая организация, как многие представляют. Она предоставляет качественную и доступную медицинскую помощь в рамках бесплатных частных клиник и визитов на дом. То есть они не организовывают, не помогают ускорить очередь. А у нас еще есть последний звонок, и я надеюсь, мы успеем ответить. Добрый вечер.
6: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Что у вас случилось?
6: Меня интересует один вопрос. Мне всего 87 лет. И говорят, что можно мне метапелить. Как и где получить это?
0: Смотрите, как вас зовут?
6: Василий.
0: И эта тема очень большая. У нас совершенно в эфире осталось 5 минут. И давайте, если можно, мы в понедельник, в день вопросов и ответов, я расскажу полную процедуру получения помощи по уходу. Удобно вам будет подождать еще пару дней? Пожалуйста.
6: Нет проблем, я 87 лет ждал.
0: Ну, пару дней просто, я боюсь физически, я не успею сейчас рассказать, но...
6: Ну, хорошо, Татьяна, хорошего вечера вам и здоровья.
0: И мы обязательно расскажем, и в случае, если вам будет необходима помощь, мы вместе с вами подадим заявление на получение ухода, хорошо? Хорошо. А номер телефона мы сейчас вас возьмем, чтобы у нас он был, потому что чтобы мы с вами были на связи, обязательно поможем. Но возьму тоже себе домашнее задание и обязательно в эфире расскажу о том, каким образом можно все-таки получить помощь по уходу, всю процедуру.
6: Хорошо.
0: Все, спасибо вам огромное.
6: До свидания. Спасибо.
0: До свидания. Ну, на этом наши звонки закончились. Ну, в завершение программы я напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию особого случая и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@kan.org.il. Мы читаем все обращения и стараемся помочь разобраться в каждой ситуации. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя и номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам в WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных сообщений. Звонки на него не принимаются. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. За звукорежиссерским пультом был Зафер Салим. У микрофона была Татьяна Берлин. Хороших выходных, друзья!

0: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова «Сумасшедшая любовь. Последний шанс и мир вокруг, который давно сошел с ума». Записки сумасшедших с 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
3: Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
4: Мадам. Уже.
0: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Новая флотилия в сектор Газа отправилась сегодня из турецкого порта Мармарис. Она состоит из примерно 20 судов и катеров. Часть из них должна была участвовать в предыдущей флотилии, которая отправилась в направлении Газы с острова Крит около 2 недель тому назад. Корреспондент Кан Итай Блюменталь передает, что силы Цахаля готовятся к перехвату флотилии. Военное противостояние с Хизбаллой. Наши ПВО перехватили на юге Ливана воздушную цель, которая приближалась к солдатам Цахаля, действующим в данном районе. Пресс-служба Цахаля указала, что сигналы воздушной тревоги задействованы не были. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что борьба с запуском Хизбаллой начиненных взрывчаткой дронов является сейчас приоритетным направлением деятельности Цахаля. «Мы прекрасно осознаем всю опасность этой угрозы. Мы ежедневно работаем над тем, чтобы найти решение. Речь идет как о технологических, так и об оперативных решениях. Для этого мобилизованы все надлежащие силы», — указал Исраэль Кац на церемонии на горе Герцля в Иерусалиме, посвященной памяти павших в шестидневной войне, а также в войне на истощение. Об этом сообщает корреспондент Кан Итай Блюменталь. Некоторое время назад вокруг стен старого города в Иерусалиме начался традиционный марш с флагами. Некоторые его участники прошли по улицам старого города, скандируя лозунг «Чтоб ваша деревня сгорела». Корреспондент Кан Верет Пельман передает, что активисты движения «Сохраняем наш общий дом» раздали молодым участникам марша листовки, в которых содержался призыв к сдержанному поведению. Как мы уже передавали ранее, сегодня на горе Герцля в Иерусалиме состоялась церемония в честь памяти эфиопских евреев, погибших на пути в Эрец-Исраэль. На ней выступил президент государства Ицхак Герцог. В своей речи он отметил беспримерное мужество этих людей. По его словам, их история – это история первопроходцев. Их личный пример, указал президент государства, – это незабываемый пример героизма нашего народа. В свою очередь, глава правительства Бениамин Нетаньяху, выступивший на этой же церемонии, выразил свое потрясение в связи с недавними убийствами в Израиле Иману Залеки и Дистау Чиколя. Премьер-министр подчеркнул, что оба они стали жертвами жестоких маргинальных подростковых групп. Он сказал, что все преступники должны понести самое жесткое и суровое наказание за свои злодеяния. К другим темам. Подготовка к приближающимся парламентским выборам. Председатель арабской партии Тааль, депутат Кнессета Ахмад Тиби, заявил в интервью корпорации Кан, что нет никаких шансов на то, что его партия присоединится к блоку Бениамина Нетаньяху с целью создания будущего правительства. Корреспондент Кан Эран Зингер задал Тиби вопрос. «Предположим, Нетаньяху обратится к вам с призывом присоединиться к нему. Что вы сделаете?» Тиби сказал, что на это нет ни малейших шансов. По его словам, он и на просьбу ультраортодоксальных партий оказать помощь в том, что связано с законом о призыве, отвечал отказом. Тиби подчеркнул, что его партия стремилась к падению правящей коалиции. Он также отметил, что арабские партии сделают все от них зависящее, чтобы не позволить Нетаньяху возглавить переходное правительство. «У нас есть для этого все надлежащие парламентские средства», — заверил Ахмад Тиби. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра и в субботу заметное понижение температуры, в воскресенье вновь потепление, будет жарче обычного для этого времени года. В течение дня усилится ветер. Возможно, запыленность воздуха главным образом в центре и на юге страны. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе завтра днем ожидается 23 градуса, в Галилее 21, в Бершеве 28 и в Эйлате завтра днем ожидается 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий» с Анной Райва.
2: Добрый вечер. 18:05 вечера в Израиле. Программа «На пике событий» в эфире. Будем говорить в ближайший час о событиях сегодняшнего дня, в частности, о визите американского президента в Китай, визит исторический. Между тем, ситуация с Ираном продолжает быть напряженной. Трамп сказал, что он договорился со своим китайским коллегой о том, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, а Иран не должен получить ядерное оружие. Поговорим о том, что происходит на политическом фронте, а точнее, в политическом кризисе в Израиле. Он по-прежнему ведет нас к досрочным выборам, по крайней мере, если никаких сюрпризов не будет на следующей неделе. И коалиция, и оппозиция поднимают на голосование закон о досрочных выборах. Поговорим о том, что Нетаньяу сегодня заявил в суде о том, что он находится в отличной физической форме и обвинил тех, кто публиковал обратное, в том, что они распространяют ложь о его здоровье. Еще один юридический скандал, надо сказать, на сей раз вокруг продолжающийся скандал, вокруг назначения нового главы Моссада, генерала Романа Гофмана. Багац рассматривает новые материалы, точнее, письмо, которое было направлено юридической советнице правительства и названо секретным до тех пор, пока оно не утекло в прессу. Об этих и других событиях в ближайший час.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: На севере ситуация остается напряженной. Сегодня дрон Хизбаллы нанес удар по району Рошникра. Один человек получил смертельное ранение, еще трое пострадали. Министр обороны Исраэль Кац говорил сегодня вновь об опасности беспилотников, о том, что Израиль ищет решение. Мы прекрасно осведомлены об опасности исходящих от беспилотников, о тех людях, которые пострадали в результате. Мы, не покладая рук, боремся пытаемся достигнуть решения для того, чтобы эту проблему решить. Удастся ли эту проблему решить? Вопрос, который мы задаем многократно в этой программе, в том числе, полагаю, сейчас тоже его зададим Давиду Шарпову, нашему военному обозревателю, который с нами сейчас на линии. Об этом и не только, об этом с ним поговорим. Давид, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Анна.
2: Ну, мне кажется, мы говорили с вами уже, задавали вопрос, но, видите, министр обороны, так сказать, озвучивает эти намерения решить проблему беспилотников. Насколько сигналом серьезным является эта атака на Рошникра, по-вашему?
3: Рошникра — это, скажем так, это очередной болезненный удар, который террористам Хизбаллы удалось нанести. Но это не нечто, чего нельзя было ожидать в текущей обстановке. Я скажу больше, беспилотные летательные аппараты на оптоволоконном кабеле, FPV-дроны, способны достигать израильской территории, перелетая через ту буферную зону, которую наши силы контролируют, она не такая широкая, способны залетать на самом деле глубже. И можно исходить из того, что со временем у Хизбаллы, со временем я не имею в виду длительным временем, у Хизбаллы будут более дальнобойные FPV-дроны и с более разнообразными боеголовками и для круглосуточных, возможно, для круглосуточных действий. То есть дальностью в десятки километров, это то, что уже существует, и разного рода интересными боеголовками. То есть речь идет, с одной стороны, о тактической угрозе, с другой стороны, эта угроза будет расширяться и количественно, и качественно. Соответственно, очень хотелось бы, чтобы кроме базисных мер безопасности, с которыми наши силы запаздывали в начале войны, сегодня пытаются все это наверстать, я имею в виду тактика, я имею в виду укрытие, маскировка и так далее, отстреливаться более подходящими системами, которые не были раньше взяты на вооружение, разрывные патроны с картечью и так далее, будет также и более глобальное решение технического характера, которое даст в заметной степени ответ. Здесь налицо опоздание с началом вот этих существенных усилий. Эти существенные усилия должны были начаться, как на мой взгляд, в идеале еще в 24-м году и как минимум в 25-м, потому что опыт украинской войны изучали. И более того, Хизбалла применяла дроны на оптоволокне в небольших количествах еще в конце 23-го, начале 24-го года. И в армии должны были просигналить на этот счет и самим себе, и соответствующим отделом Минобороны раньше. Более того, сигналы были, но по тем или иным причинам они не были приняты всерьез. Сегодня в запоздалом режиме, в авральном режиме, но с очень серьезными усилиями идет поиск решения проблемы. Я считаю, что технически будет найдено существенное решение, но эти решения, это займет время. По всей видимости, это займет время, потому что задача очень сложная. И для, в том числе во всем, что касается своевременного обнаружения, так и уничтожения целей. Будут продвигаться частично, потихоньку. Будут и более полноценные решения. Здесь было важно не запоздать. Запоздали. Будем надеяться, что последствия будут, скажем так, не такие, как они могут быть.
2: Это ведь вы справедливо отметили, что, к сожалению, да, к большому сожалению, удар дрона такого, да, такого рода, который, к сожалению, заканчивается жертвами на нашей стороне, это такая практика, которую мы видим практически ежедневно. Но при этом сегодня в сообщении относительно этого армейская пресс-служба подчеркнула, что имело место грубое нарушение перемирия. Есть ли впечатление, что это указывает на подготовку с нашей стороны к гораздо более жесткому ответу, масштабному?
3: О, масштабный ответ, вопрос, в чем он может состоять. Естественно, есть определенные ограничения, которые навязаны американцами. С другой стороны, эти ограничения постепенно армия и, возможно, на уровне политическом, на уровне договоренности между Израилем и США потихоньку снимали. Израиль расширил ареал ударов, которые наносятся по Хизбалле. Не только Южный Ливан, есть и окрестности Бейрута, и долина Бека. Была ликвидация в Бейруте. Наступление масштаб именно из-за такого удара Израиль не начнет. Это понятно, наступление не планировалось с расширением зоны. Более масштабные удары, в том числе по Бейруте, это опция, но она в заметной степени зависит от согласия с американцами и от того, что, например, что произойдет в Вашингтоне прямо сегодня и завтра на переговорах с ливанской стороной, я имею в виду не с Хизбаллой, а с официальным правительством Ливана. Ну а по поводу нарушения прекращения огня, это так, но это дежурная фраза, потому что боевые действия идут с обеих сторон, да, в ограниченном режиме, но они идут. И то, что Хизбалла делает, это обычная практика, она нас не должна удивлять. Mm-hmm. И будем надеяться, что ответы в любом случае будут массированнее и, скажем так, эффективнее, потому что в том числе массированные ответы осложняют Хизбалле и оперативникам Хизбаллы эффективно поражать наши силы.
2: Давид, вы упомянули третий раунд переговоров, который происходит в Вашингтоне, вот именно в эти минуты в том числе. Интересно, что на сей раз есть военные представители в обеих командах, военные представители, которые участвуют в этих переговорах. Что это означает?
3: Военные представители, по всей видимости, для того, чтобы предъявлять друг другу разного рода вопросы, связанные с разоружением Хизбаллы, это со стороны Израиля, то есть всякую конкретику, в том числе с определенного военного характера. Ну а с ливанской стороны в меньшей степени об этом хотели бы говорить, а в большей степени, куда кто должен отступить и что с этим делать. Присутствуют, кстати говоря, и другие товарищи, например, представитель штаба национальной безопасности Израиля, присутствует и с ливанской стороны, ну, можно сказать, человек из параллельных структур. То есть переговоры носят более широкий характер, включая какие-то военные технические детали. Но, честно говоря, я, конечно, не удивлюсь, если снова по инициативе американской стороны будет продлено вот это вот очень специфическое перемирие, потому что оно, собственно, истекает, если не ошибаюсь, сегодня вечером. Но вот каких-то результатов существенных, причем с практическим оттенком, я от этих переговоров не ожидаю. Однако это та схема, на которую сделали ставку американцы. В Израиле считают полезным ту составляющую, благодаря которой вбивается клин между Хизбаллой и правительством Ливана. Для Хизбаллы это очень существенный раздражитель. Ну и, собственно, в этом, почти исключительно в этом от этих переговоров есть польза. Другой мы пока не видели. Будет сюрпризом, если что-то вот интересное окажется по итогам завтрашнего и сегодняшнего дня.
2: Давид Шарп, наш военный обозреватель. Благодарю вас за комментарий. Спасибо.
3: Спасибо, Анна. Всего наилучшего.
2: До свидания.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: В Пекине продолжается исторический, не побоюсь этого слова, визит американского президента Дональда Трампа. И было отмечено, по крайней мере, в некоторых высказываниях, такая неожиданная американо-китайская координация в том, что касается иранской тематики. По крайней мере, Белый дом сообщил, что на саммите стороны согласились с тем, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, Иран не должен получить ядерное оружие. Главный вопрос, один из главных, мне кажется, вопросов, действительно ли Америка и Китай начинают говорить одинаково, да, что называется, в один голос относительно Ирана, или все-таки здесь речь идет о временном и частичном совпадении интересов этих двух сверхдержав, у которых есть нечто общее, но очень много разного. Ирина Цукерман, эксперт по вопросам национальной безопасности, научный сотрудник Иерусалимского центра по связям общества и государства. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Спасибо за приглашение.
2: Спасибо вам. Ирина, насколько необычно вам кажется видеть такое жесткое и, главное, согласованное заявление Соединенных Штатов и Китая по Ирану?
4: Честно говоря, мне это не слишком удивляет, потому что Китай, когда это в его интересах, может сколько угодно таких объявлений напечатать, тем более, что высокопоставленный гость в стране, для них это дело дело здесь даже не в Иране, а дело в том, чтобы показать, что солидарность, и мы разногласия можем разрулить без скандалов и так далее и тому подобное.
2: Минуточку, но это такие далеко идущие заявления, то есть трудно делать заявление, если за ними ничего не кроется, кроме желания, скажем так, сделать комплимент гостю.
4: Что происходит на самом деле? На самом деле мы видим два развития событий. Во-первых, китайские корабли получили разрешение от Ирана проходить через Ормузский пролив. Во-вторых, вчера, пока делегация американская приезжала в Китай, вышел доклад от американских чиновников о том, что Китай планирует передать оружие тайным образом в руки Ирана. И не знаю, те корабли, которые получили разрешение, являются ли они чисто коммерческими, торговыми кораблями, или же там также находится скрытая военная помощь. Но все это доказывает, что, несмотря на свою риторику, Китаю совершенно гораздо важнее сотрудничество с Ираном на самом деле, даже если все это приведет к развитию ядерной программы. На самом деле Китай прекрасно понимает, что от таких заявлений он только выигрывает в глазах Трампа, то есть снимается какая-либо ответственность. Ничего Китаю это на самом деле не стоит, а за кулисами business as usual, как у нас говорят, все происходит по обычной схеме.
2: Ирина, можно ли говорить, на ваш взгляд, что Америка хотя бы пытается разделить Иран и Китай, несмотря на эти интересы, которые вы только что упомянули? Есть ли такая попытка?
4: И да, и нет. Думаю, что некоторые части администрации действительно надеются, что они через какие-то прагматичные аргументы, например, насчет санкций определенных компаний и так далее, смогут надавить на Китай, чтобы они меньше, хотя бы меньше помогали Ирану. Был действительно зафиксирован арест нескольких китайских кораблей в прошлом, но на самом деле все это не так уж не так уж стратегически направлено, как кажется, потому что все-таки некоторые китайские корабли получили разрешение проходить, были довольно крупные уступки Китаю, причем вынужденные уступки, проведенные, связанные с продажей определенных технологий США. У Китая большое преимущество в смысле переработки критических минералов и другого сырья. Так что на самом деле с идеологической или какой-либо другой точки зрения мало ли что может эти отношения разбить. Более того, у Китая довольно обширные коммерческие интересы в Иране. Например, китайские компании находятся на территории Ахваза, это провинция Ахвазы, Кузистан, как ее называют иранцы, или Ахваз, как ее называют арабы, и там залежи нефти и газа, на которые Китай очень рассчитывает. То есть они арендуют эти территории у иранского правительства, и для них это намного более важно, чем какие-либо единичные санкции каких-то чиновников или компаний со стороны США, чисто экономической точки зрения. Они буквально повязаны с Ираном, несмотря на то, что близкими отношениями на каком-то уровне их назвать нельзя, но стратегически они зависимы.
2: Ирина, можете коротко вот обозначить на данный момент, по крайней мере, то, как это выглядит? Есть ли уже какое-то достижение, успех, который на свой, так сказать, счет Трамп может записать в ходе этого визита? Или хотя бы, скажем так, наметки такие, да, какого-то вот достижения, с которым Трамп вернется из этого визита?
4: С точки зрения политической, главное достижение — это заявление. Потому что практического в отношении в этом я не вижу пока. Более того, Китай, который временно снял ограничения, связанные с торговлей говядиной с Соединенными Штатами, и еще во время визита, происходящего на данный момент, вновь этих санкций ввел. Хотя это выглядит не очень красиво. Что касается сделок, связанных более личного характера, об этом пока что неизвестно. Вполне возможно, что эти договоренности — это только первый шаг для таких договоренностей, потому что за один визит, разумеется, все эти сделки заключить на самом деле невозможно.
2: Ну, давайте дождемся конца визита, да, и будем подводить итоги. Да, я благодарю вас. Пока, по крайней мере, промежуточные итоги мы подводили с Ириной Цукерман, эксперту по вопросам национальной безопасности, научным сотрудником Иерусалимского центра по связям общества и государства. Ирина, спасибо большое.
4: Большое спасибо.
2: А я приветствую профессора Йорома Еврона, сотрудника факультета стран Азии Барландского университета. Профессор Йорам Еврон, шалом, эрев тов.
5: Шалом,
2: эрев тов. Махлака лимуде Асия в университете Барланд. Профессор Еврон, от кама цара мишутефет азот им арцот абрит, бенусе Ормоз в Иран, хирига мебхинат Син?
5: אני לא רואה כאן איזושהי חריגה משמעותית, מכיוון שמעבר מים חופשי וגם התנגדות להתחמשות צבאית של איראן, זה שני דברים שסין מדברת עליהם, כלומר זה עמדות שהיא מחזיקה בהם כבר הרבה שנים, אז אין פה איזה משהו חדש.
2: אבל בכל זאת, כן, איראן היא שותפה קרובה, יש לציין, כן, של סין, וזה בדיוק מה שהטריד את ארצות הברית, ולכן, כלומר, אתה אומר שאתה לא חושב שיש כאן שינוי כיוון כלשהו.
5: בוא נגיד ככה, הדברים לא נמדדים בהצהרות, הם נמדדו קודם כל במעשים. עכשיו, עוד הפעם, כמו שאמרתי, המדיניות היא קיימת. סין באופן רשמי אומרת, כל השנים אנחנו מתנגדים להתחמשות גרעינית של איראן, דרך אגב, גם איראן אומרת את זה, אנחנו אין לנו כוונה להתחמש צבאית, אז אין עם זה בעיה.
2: הבעיה הקטנה, הביונת, כן, שאיראן מסרבת לכל צד, כן,
5: בכיוון עסקי. אם איראן פועלת לטובת העניין בפועל, ומסייעת לה בפועל, זה העניין. לכן ההצהרה לכשעצמה זה לא הסיפור פה, ההצהרה היא גם לא מפתיעה והיא לא חריגה.
2: כן, אז מה אנחנו למדים ככה בין מילה למילה, בין הצהרה להצהרה, אפשר ככה, יש סימנים למשהו אולי באמת סוכם שם בחדר הסגור?
5: אין לי דרך לדעת כמובן מה סוכם בחדר הסגור, המסע ומתן...
2: כן, למשל, אני רק אומרת, כן, שטראמפ למשל, אני ראיתי פרומו לרעיון הראשון, כן, במהלך הביקור הזה של טראמפ לפוקס ניוז, שבטיזר הזה, כן, טראמפ אומר, סין לא תחמש את איראן.
5: הדיונים, כלומר, המפגש פסגה הזה, הוא עוסק בכמה דברים. איראן זה רק אחד מהן, יש גם את בעיקר, דבר חשוב ביותר זה המצב הכלכלי ביניהן, עניין טיוואן וכו'. עכשיו, הם מן הסתם מגיעים לכל מיני הבנות, ולכל דבר, לכל ויתור, לכל דבר יש תמורה. יכול להיות בהחלט שהעניין האיראני הוא תמורה שסין מספקת לארצות הברית תמורת משהו אחר, אבל כרגע קשה להעריך.
2: כן, בדיוק דיברנו עם המרואיינת הקודמת, מה בעצם טראמפ רוצה מהסינים. עכשיו אני שואלת לך שאלה הפוכה, מה הסינים רוצים מטראמפ, מארצות הברית? מה האינטרס שלהם?
5: מה שהסינים רוצים מטראמפ זה בעיקר חופש. זאת אומרת, מאז שטראמפ עלה לשלטון, בפעם הראשונה, בקדנציה הראשונה, ארצות הברית מטילה עוד ועוד כל הזמן הגבלות על הסין, כל מיני הגבלות טכנולוגיות וכלכליות וכולי, שפוגעות בסין, פוגעות בתדמיתית, פוגעות בכלכלית, פוגעות בטכנולוגית, והם רוצים שקט, הם רוצים יציבות, כן?
2: כלומר, בין היתר הם רוצים הקלות באותה מגבלות, כן, שכבר הוטלו. או הסרת המגבלות, אתה יכול להצביע על משהו מרכזי באמת, מגבלה כלשהי שהוטלה על ידי טראמפ, ואולי בכיוון להסיר אותה, או להקל בכל אופן על סין.
5: יש דיבור... שני דברים עיקריים. אחד, זה מגבלות על ייצור רכבים טכנולוגיים מתקדמים, בעיקר שבבים מתקדמים, אולי ציוד לייצור שבבים, שמותירים את סין גם מנותקת מהספקה של שבבים מסוימים, ואולי גם כן תלויה במדינות אחרות. זה דבר שמאוד בעייתי מבחינתם. הדבר השני זה הגבלות על גישה לשוק האמריקאי. השוק האמריקאי הוא שוק מאוד מרכזי עבור סין. בשיא, הסחר בין שתי המדינות עמד על משהו כמו 700 מיליארד דולר בשנה. הרוב המוחלט זה ייצוא סיני לארצות הברית. היום זה עומד על 400 ומשהו. זאת אומרת, יש ירידה של איזה 300 מיליארד דולר, שחלק גדול מזה זה ייצוא סיני לארצות הברית, וסין רוצה חזרה גישה לשווקים האלה, גם אם

0: הזאתי היא לא לשב, מכיוון שמדובר בסופו של דבר, מדובר ביחסים בין שתי המעצמות החשובות ביותר בעולם, והיחסים האלה מלאים בצרימות, והצרימות האלה הן לא טובות להם, אבל הן גם לא טובות למערכת הבינלאומית, וככל שהמדינות האלה מצליחות, המעצמות, לייצב את היחסים ביניהם, אז בסופו של דבר זה משרת את כולם, את הכלכלה העולמית, את בכלל את היציבות. עכשיו, טיואן היא סוגיה כנראה הרבה יותר משמעותית מהסוגיה האיראנית, למשל, מכיוון שהחשיבות שלה עבור סין היא קרדינלית, החשיבות שלה עבור ארצות הברית היא גם כן, היא לא דופלת מהחשיבות של איראן. האינטרס האמריקאי במזרח אסיה הוא מאוד גדול, זה אזור ש... הוא רחוק מהעין שלנו ומהלב שלנו, של מרבית אזרחי ישראל, אבל מבחינת ארצות הברית, האינטרסים שלה באזור הם חשובים ביותר, והיא משקיעה שם המון המון המון משאבים. למעשה, מסיום מלחמת העולם השנייה, עד היום, 80 שנה של השקעה אדירה של משאבים, טיואן היא אולי לא אבן היסוד המרכזית, במערך האסטרטגי האמריקאי במזרח אסיה, יפן היא האבן המרכזית, אבל עדיין, טיואן יש לה מקום מאוד חשוב, וארצות הברית לא יכולה להרשות לטיואן ליפול.
1: טוב, נראה באמת מה תהיה התוצאה, אבל כן, כבר מעניין בהחלט.
0: בוא נגיד, עצם הפגישה זה כבר, זה טוב, זה סימן טוב.
1: כן. פרופסור יורם עברון, מחלקה ללימודי אסיה באוניברסיטת בר אילן, אני מודה לך מאוד.
0: Тогда
1: лиха. Это очень важный визит, говорит мой собеседник, и с точки зрения Китая, с точки зрения США, и вообще с точки зрения мировой экономики, например, поскольку речь идет о двух сверхдержавах с огромным товарооборотом, с огромными интересами всевозможными геополитическими, экономическими, огромным влиянием на мировую экономику. Поэтому если в их отношениях существуют трения, и, как известно, немало этих трений, это мешает не только Америке и Китаю, это отражается на всей мировой экономике, поэтому если они смогут разрешить хотя бы часть своих противоречий, это улучшит, в общем, и пойдет на пользу всему миру, а не только обеим этим странам, поэтому надо изначально сказать, что визит этот важен. Теперь, что касается заявления по Ирану, нельзя сказать, что оно нестандартное, говорит мой собеседник, поскольку слова — это слова, дела — это дела, и надо смотреть на то, как будут развиваться реальные действия, например, в отношении Ирана со стороны Китая, но в принципе ничего нового, поскольку Китай всегда против того, чтобы Иран занимался гонкой вооружений, и кроме того, Китай за свободное судоходство в Ормузском проливе, для него это очень чувствительный вопрос, естественно. Иран здесь интересант, так что ничего такого революционного здесь сказано не было, но возможно, если о каких-то уступках договорились за закрытыми дверями, а не на камеры, что называется, не в публичной зоне, то это уже, разумеется, хорошо и интересно, но надо будет, как было уже сказано, за этим наблюдать. Наверняка у всего есть своя цена. То есть если Америка получает что-то от Китая, наверняка Китай тоже что-то получает от Америки, а Китай хочет, прежде всего, от США свободу, да, свободу действий, свободу маневра, поскольку мы видим, что Трамп с буквально первых своих дней своей каденции, он постоянно заявляет о введении каких-то новых ограничений для Китая. В частности, есть некоторые ограничения, очень чувствительные для Китая, для его экономики. Это, прежде всего, передовые технологии, производство и торговля чипами и подобным товаром высоких технологий. Для Китая было бы очень важно, если бы эти ограничения были или сняты, или хотя бы ослаблены. Кроме того, есть вообще общее снижение товарооборота между США и Китаем на сотни миллиардов долларов. Это очень чувствительно, поэтому более свободный доступ на американский рынок — это то, чего, несомненно, очень хочет Китай добиться. Есть тема Тайваня, разумеется, очень болезненная для Китая и на самом деле достаточно важная и для Соединенных Штатов тоже, поскольку десятилетиями и годами США очень вкладывают в Тайвань, естественно. Возможно, это не главный форпост в Восточной Азии, главный для них это все-таки стратегический, это Япония, но Тайвань является одним из таких центральных очень форпостов в этом регионе, поэтому так просто отказаться, скажем так, от своего влияния на Тайвань США не готовы, но для Китая, естественно, Тайвань — это болезненная тема, и об этом тоже наверняка там идет речь, поэтому подводит итог мой собеседник.

0: Беседник, профессор Йорм Врон. У этого визита уже есть смысл и значение, вне зависимости от того, насколько далеко пойдут обе стороны в своих договоренностях, будут ли они революционными или нет. Мы беседовали, напомню, с профессором Йорамом Вроном. Он является сотрудником факультета стран Азии Бар-Илановского университета.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Политический кризис, который начался вокруг непроведения закона о призыве, похоже, ведет нас в сторону досрочных выборов. И более того, духовный лидер, один из лидеров партии Ядатут Ура, точнее, Дегелет Ура, Равинду Вланду, заявил, что не просто идем на выборы, не просто нет доверия к этому правительству, конкретно к Нетаньяху утеряно доверие, вообще никакого блока больше не существует. Вопросы здесь, в общем, несколько этих вопросов. Действительно ли это все так? Действительно ли есть альтернатива у Харидима? Действительно ли досрочный выбор — это уже, так сказать, неотвратимая реальность? Вот попытаемся разобраться с моим собеседником Габи Вольфсоном, ведущим Канрека и политическим обозревателем сайта News.ru. Габи, привет.
2: Добрый вечер, Аня.
0: Ну, выбирай, с чего начать, с какого вопроса. Действительно ли это такой гет-критур, что называется, да, полный развод, что называется, девичья фамилия, Харидим с Нетаньяху, или со всем, так сказать, уважением к уважаемым раввинам, альтернатив, собственно, у них нет?
2: Никогда я не забуду дня, когда был принят закон Таля. Если я не ошибаюсь, это был 2001 год, да, если мне память не изменяет. И глава партии Дегелет Ура Муше Гафни, стоя на трибуне Кнессета, громко сказал, что Ликуд пошел вот на этот самый гет-критут, я цитирую. Да? Mm-hmm. Ликуд дал развод ультраортодоксальным евреям, и это ему будет дорого стоить. Ну, дальнейшее хорошо известно. Я бы не стал сейчас всерьез воспринимать то, что говорят в ультраортодоксальной среде. Это не означает, что они не будут искать альтернативы. Это не означает, что они не ищут альтернативы. Да? Это не означает, что они не ведут беседы с Ганцем, с Айзенкотом, со всеми, с кем можно вести, со всеми, с кем можно вести беседы. Я не уверен, что в итоге при подсчете голосов и в ситуации, которая сложится после выборов, вариант идти с коалицией, в которую, если их возьмут, потому что... Например, со стороны Виктора Либермана мы слышим, что их просто там быть не может. Но если даже их туда возьмут в статусе очень нежеланных гостей...
0: Да, ну, понимаешь, вопрос, которые... Габи, ведь каждый, да. Я просто хотел, да, прости, что я перебиваю, ведь я думаю о том, что на самом деле, не проведя сейчас закон о призыве, по сути, Нетаньяху как бы эту проблему предложил теперь уже решать всем остальным игрокам. То есть, в принципе, он ухудшил ситуацию Харидим на этом свободном политическом рынке, потому что если бы не было темы закона о призыве, они бы с большим успехом попытались бы рассмотреть разные возможности. Согласись, да, теперь этим главным флагом на всех переговорах будет закон о призыве. Кто на это на самом деле согласен?
2: Закон о призыве дает ультраортодоксам больше... Скажем так, отсутствие закона о призыве, мне кажется, дает ультраортодоксам больше козырных карт, потому что, учитывая очень-очень напряженную борьбу, которая развернется, я полагаю, в ходе предвыборной кампании, и тот факт, что, судя по всему, опять же, если мы опираемся на опросы сегодняшнего дня, да, ни один блок не набирает, не одерживает уверенной победы, то в обоих блоках, в том числе в блоке противников Нетаньяху, могут захотеть увеличить свое представительство, например, партии ШАС. Да, не будем говорить сейчас про Яду Татура, но партия ШАС, может быть, они могут быть вполне в ней заинтересованы. Что-что, а торговаться в ШАС умеют, и бесплатно даже в коалицию с Ганцем, условно, Айзенкотом и другими не пойдут. Поэтому это может быть, так сказать, монетой с двумя сторонами, это может быть палкой о двух концах. Зависит от того, как будет развиваться ситуация и какими будут цифры, окончательные цифры после выборов. Поэтому рано делать какие-то выводы. Единственное, что, безусловно, да, доверие между Нетаньяху и ультраортодоксальными партиями подорвано. Муше Гафни вспомнил, что он всегда стремился более в сторону левой коалиции, и он вообще левее многих своих избирателей, своих товарищей по партии и так далее.
0: Это правда?
2: Это безусловно так. Хорошо, мы помним очень близкие, теплые отношения между Муше Гафни и Шимоном Пересом. Гафни заметно левее ультраортодоксов.
0: Но, собственно говоря, и Дерри тоже, согласись, гораздо левее своего электората.
2: Дерри,
0: вопрос, могут ли эти лидеры позволить себе левизну, если их электорат не разделяет, скажем, да, их частых позиций?
2: Гафни... ГАФ не может позволить себе все, что приведет какое-то решение проблем ультраортодоксов. Я имею в виду, с одной стороны, закон о призыве, с другой стороны, заблокированное финансирование и так далее. Дерри может себе позволить меньше. У него его избиратели... скажем, большая часть его избирателей менее харидим, нежели правые. Да? То есть они вполне могут задуматься о возможности проголосовать за Ликуд или за Бен-Гвира и так далее. И поэтому ситуация Дерри сложнее. Не случайно, с одной стороны, он сегодня выступает с очень жесткими словами в отношении Нетаньяху и говорит о том, что условием присоединения к следующей коалиции будет закон о призыве. А с другой стороны, люди ШАС дают понять людям Нетаньяху, мы с вами. Да? То есть, по крайней мере, на данном этапе мы не являемся свидетелями той ситуации, которая была перед выборами 2006 года, например, когда известно, что люди ШАС работали вместе с людьми Кадимы, Эуда Ольмерта, и, собственно, там все было очень плохо для Ликуда. Сегодня ситуация иная, во всяком случае, пока. Посмотрим, как она будет развиваться дальше, но с Яду Татура у Нетаньяху гораздо больше проблем, и пока не ясно, как он их будет решать.
0: Габи, знаешь, у меня к тебе короткий вопрос, но мне кажется, очень такой важный в данной ситуации. А мы действительно идем на досрочные выборы? Этот поезд уже вышел, что называется, с вокзала? Или тут очень... возможные варианты?
2: Я вообще не очень понимаю, что такое досрочные выборы, когда речь идет либо о 1 сентября, либо о 27 октября. Да, то есть как бы...
0: Ну, это потому что ты не премьер-министр, очень... Габи, просто я тоже. Видимо, когда это, да, каждый день у власти меняет
2: может
0: ситуацию.
2: Может быть, но используя слово «досрочные», мне кажется, что мы придаем этой ситуации немножко больше значения. То есть идем ли мы на выборы 1 сентября? Вероятно, потому что этого очень хотят в ШАС, да, на данный момент. К этому склоняются в Циунут Датит. Да. С точки зрения Нетаньяху, как мне кажется, очень многое будет зависеть от того, что будет происходить в период между возвращением Трампа из Китая и 11 июня. Почему я говорю про 11 июня? Потому что 11 июня открывается Мундиаль в Америке. За это время, как мне кажется, ситуация с Ираном должна так или иначе разрешиться.
0: Ну, это тогда будет, возможно, понятнее, да, эта схема. Да, к сожалению, Габи, вот поставим здесь точку, хотя много что искать про Нетаньяху и только о нем, да. Поэтому пока я тебе на сегодня благодарю тебя, Габи Вольфсон, ведущий Канарека, политический обозреватель сайта Ньюзру. Счастливо.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Назначение генерала Романа Гофмана на пост главы Моссада, юридический советник правительства Галя Баравмяра направила в БАГАЦ срочное обращение, в котором утверждалось, что Роман Гофман якобы скрыл от суда важную информацию, полученную через Моссад в ходе встреч, которые он уже начал проводить. И это требует закрытого рассмотрения материалов. Кроме того, правда, по другому случаю, но тоже в суде Нетаньяху сегодня давал показания по иску о клевете, который был подан против двух журналистов, одного активиста. В нем утверждается, что его пытались представить разваливающимся, смертельно больным пожилым человеком, тогда как, по словам Нетаньяху, его здоровье находится вполне в порядке. Вот обо всем этом, о делах юридических с разных точек зрения, поговорим с адвокатом Яшаром Якоби. Яшар, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Ну, давайте начнем с все-таки истории с Романом Гофманом, его назначением и с этим новым заявлением Гали Баравмяры. Насколько драматичным оно является, это сегодня срочное обращение, которое, кстати, было уже вполне удачно и успешно, так сказать, слито в прессу и опубликовано. Так что все знают содержание этого секретного письма.
3: Нет ничего секретного и ничего серьезного. Это Баравмяра. Попытки, кажется, так выглядят истерическими, помешать этому назначению. И делается все возможное две недели до того, как должен вступить в свою роль. Вот она делает все возможное, чтобы помешать этому. Давайте, прежде чем, если вы...
0: Вообще так странно звучит для человека, может быть, не очень плотно отслеживающего эту историю. А почему юридическая советница так последовательно пытается торпедировать это назначение? Есть какое-то логичное объяснение?
3: Потому что, когда вы, если построите лист Мёбиуса, в котором плоскости все время меняются, вы никогда не будете на одной стороне, вы будете на всех сторонах одновременно. Ничего не поделаешь. Так было продумано ее... роль не персонально, а юридического советника, что он и должен защищать решения правительства, и должен следить за их кристальной чистотой и честностью. Ну, не бывает такое. Или же ты защищаешь их, какими глупыми они не были. Главное, чтобы не противозаконными везде. А кто-то другой против этого выступает, и тогда все нормально. А у нас случилось вот такое, что все, что правительство не скажет, я сейчас не говорю о левых правах, она против, потому что она знает лучше, потому что она принадлежит прокуратуре. А я 26 лет в этом варюсь, они у нас святые. Вот,
0: ну святые. Да, все-таки давайте, если более, да, если говорить специфически, конкретно об этих новых утверждениях Галя Баранова.
3: Судья Гороскоп. Вчера на заседании несколько раз спрашивали в лоб, о чем вы говорите, в смысле, да? И даже судья Штайн посоветовал немного сменить тон, называли Гофмана уже рецидивистом, потому что в его биографии нашли еще что-то такое непонятное. Кстати, хочу сказать, что Гофман самый чистый человек. Если после того, как комиссия на него копала, Баарав Мияра на него копала и нашли то, что вообще не связано ни с чем, окей?
0: Ну, давайте все-таки пока не будем делать выводы, связаны нет, просто потому что это решит богатство, очевидно.
3: Нет, дело
0: в рамках данного обсуждения мы не услышим ответа, есть, так сказать, кейс или нет.
3: Я не говорю о выводах.
0: Да.
3: Если вы хотите про само дело, я вам в двух словах расскажу. Он когда был полковником, и в его отделе решили использовать одного блогера, который оказался потом несовершеннолетним, то есть ему не было 18 лет, чтобы передавать информацию, которая уже была опубликована, в данном случае в Вайнете. Okay? И все претензии к Гофману после того, как этого блогера арестовали, почему он не вышел на первую линию и не сказал, мы им занимались.
0: Да, это я его задействовал, да, это моя ответственность.
3: Да, я вам одну вещь хочу сказать. Все специалисты говорят, и я к этому присоединяюсь, объясню, с какой стороны. Все специалисты говорят, что Гофман не мог знать имя этого человека. Просто невозможно это сделать. Я 26 лет варюсь вот в судебной системе против прокуратуры. Нам часто попадает секретная информация разного рода. Иногда случайно, по неосторожности, прокуратурой передают. Иногда прокурор специально дает нам то, что сам не хочет слезть с дерева, хочет, чтобы мы это сделали. Мы выйдем эту информацию и используем. Ни разу за 26 лет, а это десятки тысяч дел, может быть, но точно у офиса это десятки тысяч дел, ни разу не была информация о человеке, который является осведомителем, который действует вот так, в тени. Ни разу. Знаете почему? Потому что следователи не знают ни его имени, ни его статуса, ни его положения. Есть специальный отдел, который этим занимается. Представить, что полковник, у которого тысячи дел, который занимается боевыми операциями, нарушил все законы. И главное, те разведчики тоже должны нарушить все законы, чтобы ему передать имя этого человека. И вот они сидят где-то там, и главное, это встреча, о которой речь идет. Это не была один на один с этим человеком, который его задействовал, этого Катина, да? То есть это сидели люди там. Сидели многие там.
0: Да.
3: Люди,
0: а скажите, господин Якоби, понятно. А на ваш взгляд?
3: Нет, это очень важно.
0: Да, я думаю, что вы очень четко обозначили этот нюанс.
3: В принципе, не мог нарушить ничего здесь. В принципе. Единственный вопрос, лгал ли после этого, знал или не знал. Угу. Но если ему не могли сказать об этом, как он мог лгать о том, что он знал, что это конкретно?
0: Вот я как раз хочу от частного подвести к общему, собственно, к вопросу, мне кажется, который напрашивается. А может, на ваш взгляд, Богац реально в итоге отменить назначение, которое одобрено премьер-министром?
3: Ну, вообще-то тоже нет. Я объясню вам, почему. Давайте, я не знаю, с какой стороны начинать, окей? В нормальном государстве это быть не может, и здесь тоже в данном случае не может быть. Потому что Штайн и Гороскоп явно дали понять, что они очень недовольны вот поведением именно госпрокурора, юрсоветника Израиля. Хочу объяснить, почему. В законе прописано черным по белому, назначает только премьер-министр. Рош Шабак назначает премьер-министр, утверждает кабинет правительства. А здесь конкретно премьер-министр. Почему так, спросите у законодателя. Но это так. И Штайн все время раз за разом спрашивает, где это написано в законе. И это просто очень весело наблюдать. адвокаты, которые представляют государство, вот эти организации, которые привыкли годами там выступать и говорить больше патетики, меньше фактов, они реально не могут ответить по существу, потому что нет в законе другого варианта. Теперь закон предусматривает, что есть комиссия, которая рассматривает все эти данные, и только одно решает, достоин или недостоин в плане моральных качеств. То есть можно ли ему доверять или нет, потому что они действуют тоже, знаете, такие в полутьме, могут понапридумывать все, что угодно. И если это ты понапридумываешь по отношению к своим врагам, это замечательно. Но если по отношению к премьер-министру, которому ты подчиняешься, это уже очень плохо. Окей? Поэтому комиссия это проверяет, не качества профессиональные. А теперь Баарад Миара просит, давайте поднимем профессионала. И они пришли к выводу, что он подходит к этому. А сейчас говорят, давайте поднимем все это дело, пересмотрим. Богат никогда в жизни, прописано черным по белому, что богатец не заменяет свое мнение на мнение, то есть мнение комиссии на свое мнение. Он должен лишь проверить, были ли допущены вот безобразные ошибки, я перевожу на нормальный язык. Да. Тут их не было, вот и все. Грунис был, да, отмьют. Я напоминаю, что Баарад Миара тоже был...
0: У нее тоже Грунис был против ее назначения, он был датмиут, да, и, кстати, Мандельблит тоже. Хорошо, да, поставим здесь точку, господин Якоби. Да, если можно буквально одну фразу, у нас, к сожалению, просто заканчивается время.
3: Супер важный момент. Оказалось, что Баарад Миара Грунису передавала информацию, которую сейчас хочет подать в суд, которой не было перед комиссией. То есть нарушили вообще закон со всех сторон. Это нельзя делать. Ты подаешь комиссию не персонально человеку, а секретарю комиссии, и он идет всем. Да. А она напрямую контакт имела с Грунисом, что это тоже безобразие само по себе.
0: Адвокат Яжара Коби, я благодарю вас за комментарий.
3: Спасибо вам.
0: И за очень важные детали. Спасибо вам. Всего доброго.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Сегодня в Иерусалиме проходят центральные мероприятия Дня Иерусалима, на сей раз 59-й уже годовщина объединения города. Главное событие – это традиционный марш Ликут-Галим, в котором, по оценкам организаторов, в этом году принимают участие десятки тысяч человек. Причем это происходит на фоне достаточно напряженной ситуации, все еще в сфере безопасности, опасения возможных столкновений, некоторые из которых уже, как мы видели, произошли. И организаторы, и полиция, и раввины религиозного сионизма, течение религиозных сионистов уже выступили с очень жесткими призывами избегать провокаций, насилия, любых проявлений экстремизма. К сожалению, мы видели, что некоторые эти проявления действительно имели место быть, но будем надеяться, что они все-таки останутся одиночным явлением, и этот праздник глобально не испортит. Пробуем понять, каким уже является и будет нынешний день Иерусалима. И сделаем это вместе с подполковником запаса мэром Эндором. Он является пресс-секретарем мероприятия танцев с флагами. Такой Ликут Галим с гонорубом Милуи, мэр Эндор. Шалом.
4: Шалом лах вилам азиним.
0: Довер цадат Ликут Галим. Ашана, אתם מדברים על השתתפות מסיבית, כן, של עשרות אלפי אנשים. למה דווקא?
4: למה? מאות אלפים, קבענו את המיליון.
0: סורי, אנחנו לא מעודכנים לגמרי, בגדול.
4: פשוט מאוד, חשבון פשוט, מתחנה מרכזית, דרך 5 קילומטרים, כל הכבישים צפופים מאנשים. אנחנו מדברים על 5 קילומטרים. במושגים של הקפלניסטים זה 2.5 מיליון.
0: טוב, לא נתייחס למושגים כאלה ואחרים. תסביר לנו יותר טוב, למה דווקא השנה לדעתך יש היענות כל כך גדולה?
4: אני רוצה קודם כל ברשותך לספר על מי התחיל את העניין. זה הרב ישיש בשם הרב צבי יהודה קוק, שבישיבה שלו גם לוחמים, גם פעילים, וגם פעילים למען יהודי ברית המועצות. הוא עבד הרבה מאוד לשלוח שליחים איתם הישיבה לעולם כולו כדי לפעול למען העלייה. אני זכיתי כאיש צבא להכיר אותו, כולל התייעצות איתו. הוא התחיל את העניין בהליכה האישית אחרי שמחת החג על שחרור ירושלים עם התלמידים בלילה. לקח את זה חברי הטוב, סרן יהודה חזן, ישועה תמיד חכם.
0: באיזו שנה זה היה?
4: לפני 40 שנה. ולאט לאט האוכלוסייה של הציבור הציונות הדתית גדל והולך.
0: כמה? מעניין באמת, כנראה אין סטטיסטיקה, כן? לא שמורה במערכת, מה שנקרא, אבל פחות או יותר מכמה אנשים זה התחיל. היום אתה מדבר על מיליון, ולפני 40 שנה, איך זה נראה?
4: היום זה למעלה מיליון, בצירים שונים, עד כדי כך שהיינו צריכים לפתוח עוד צירים, כולל לרדת מהר הזיתים לירושלים, לעיר המזרחית, וכולל מהר הצופים. אני לא כל כך, אני שומע, המוזיקה פה מפריעה לי קצת לשמוע.
0: טוב, אנחנו שומעים אותך היטב. אתה, כן, אנחנו שומעים אותך היטב.
4: את שאלתי שאלה חשובה, למה עכשיו יותר? אני חושב שבגלל המלחמה שהייתה והתקיימת והסיכון, אז בשנתיים האחרונות זה סוג מסוים של דווקא נראה לכם, דווקא לאויבים נראה לכם, אנחנו לא הופכים להיות עצובים, אנחנו לא הופכים להיות כעת כאילו סוג של פחד מכם, אנחנו רוקדים ודורשים ונלחמים עבור שחרור חבלי ארץ קודשנו. ואני אומר פה לך ולמאזינים, זה לא סיפור מובן מאליו, ממש לא, שהעם היהודי שעבר שואה כל כך גדולה, יש לו עדיין את הכוחות לבוא ולגור בארץ, ולהביא עלייה, ולהקים צבא, כל זה מתרכז בנס הגדול, שהיה באותו יום שבו אני הייתי אז נער צעיר, ששוחררה ירושלים ויהודה ושומרון. כדי להבין את זה צריך ללמוד קצת צבא, אז למדתי, והיה דבר נפלא מבחינה צבאית, והחלטות נכונות, והחלטה הכי חשובה היא, שיצאנו אנחנו ראשונים לקרב ולא חיכינו, עד שהצבא שהם ריכזו סביבנו, יתחיל לפעול, זה היה חוכה. כן. היינו עושים את זה ברצועת עזה לפני שנתיים, זה היה נראה אחרת.
0: אין לדעת.
4: אם התשובה שלי היא ארוכה, אז אני
0: אומר... אבל יפה ומפורטת.
4: אני אומר, הסיפור הזה, מגיבים מתוך שמחה, זה בונה, אי אפשר כל המערכת בעצב, והשמחה היא על זה שאנחנו מנצחים. אנחנו באמת מנצחים.
0: זה עיקר, זה מה שחשוב, כן. אני מודה לך מאוד. תחזור ותחגוג, ואנחנו גם נחגוג. אנחנו מאולפן בירושלים, חג ירושלים שמח.
4: חג ירושלים שמח וחג ארץ ישראל שמח.
0: בהחלט, חג ירושלים שמח, סגן עליו. ממש כן.
4: נפצעתי פעמיים בצבא, אחד ברצועת עזה. ואני נפצעתי, אם לא היה הנסיגה, לא הייתי נפצע, והייתי נפצע בסכן, בצורה מסוכנת. החתן שלי איבד שני רגליים במלחמה האחרונה.
0: כן.
4: זה מדן, כן?
0: כן.
4: הוא גיבור גדול של סיירת, נרגו 4 ו-6 נפצעו. אלישה מדן הוא גיבור. אני מאחל לו הצלחה, הוא נמצא כעת בפרוטזות חדשות. אבל אני רוצה להבין, אני מסתכל עליו, על הרוח שלו שהוא מפיל. הוא וביתו. זה פשוט עצום. העם הזה חזק.
0: כן.
4: ואם הם חושבים שהם יקראו קצת עיתונות כזאת, שינה בחית כזאת, וכל הזמן מתמחיינת, תדעו לכם, זה לא מייצג את העם. העם הזה הוא גיבור חי.
0: סגן אלוף במילואים מאיר אינדור, אני מודה לך מאוד. לצערי, התוכנית שלנו מסתיימת, כן, עוד מעט, אבל ריקוד גלים לא, הוא ממש לא מסתיים, הוא בעיצומו. אני מודה לך מאוד, תודה רבה בחג ירושלים, שמח. Мой собеседник, который является пресс-секретарем марша флагов, говорит о том, что сегодня около 1 000 000 человек принимают участие, на его взгляд, поскольку все 5 километров от центральной автобусной станции в Иерусалиме все транспортные такие развязки и дороги полны людей, полны тех, кто приехал на марш с флагами, все забито буквально людьми. Он говорит, я знавал тех, кто еще инициировал 40 лет тому назад этот марш, и так тогда было значительно меньше людей, но, слава богу, за эти годы, говорит он, очень разросся сектор религиозного сионизма, те люди, которые стояли у истоков Рикут-Галим, марша с флагами, и вы видите результат. На мой вопрос, как он объясняет особенно такое вот многолюдное участие, массовое участие именно в этом году в этом праздновании, в этом марше, он говорит, вы знаете, возможно, более 2 лет войны сделали свое дело, люди хотят показать всем, хотят показать и врагу, и друг другу, и всему миру, миру, что мы здесь, мы сильны, мы празднуем, что называется, вопреки всему, говорит он. И главное не отступать, говорит подполковник запаса Мейрон Дор, напомню, пресс-секретарь марша с флагами из Иерусалима, который празднует свой день. И мы присоединяемся к этим поздравлениям. Мы, это редактор Людмила Ермакова, продюсер Елена Черкасова, за Ферсалим, звукорежиссер, и я, Анна Рабарская. С днем Иерусалима! Хаг Иерушалаим Самеах! До свидания!

round the outside, round the outside.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. «Гвозди бы делать из этих людей», – предлагал поэт. Я думаю, что ни из кого гвоздей делать не надо, а вот восхититься характером, проявляющим себя на фоне судьбы и обстоятельств, иногда являющихся синонимами, стоит безусловно. Вот поэтому в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гостья нынешней полной иллюминации – музыкант, флейтистка Хайфского симфонического оркестра Эля Исаков. Эля, я вас приветствую.
1: Здравствуйте, очень приятно здесь быть, спасибо за приглашение.
0: Ну что, исповедь ваша, услышанная мной во время встречи до эфира, надолго засела у меня в душе и в памяти. Я уверен, сегодня, многих радиослушателей не оставит эта история равнодушным. Итак, начало, Казань, 1982 год.
1: Да, родилась в Казани, именно в 82 году. Я старшая дочь у моей мамы. И, в общем, там я росла до 8 лет, до переезда в Израиль. Мой брат родился в 85 году, у меня есть младший брат. Угу. И вот переезд в Израиль был в 91 году, когда была большая алия. Мама привезла нас сюда, в Израиль, одна. Нас с двумя детьми вот так вот приехала, ей было 35 лет. Это было непросто, но я думаю, что в тот период нас было много таких семей похожих. Вот. Года через два потом мы к нам присоединились бабушка с дедушкой и мамин родители. Вот. А сначала было, да, вот так. Мы приехали сюда сразу же в кибуц на севере Кфар-Блюм. Там у нас были дальние родственники, которые связались каким-то образом с нашей семьей. Я точно деталей не знаю, поскольку я была маленькая, но, в общем, мы прямо сразу вот прилетели и прямиком из аэропорта в кибуц, в Кфар-Блюм в 91 году. Да, летом было, в августе.
0: Но кибуц вам не подошел, потому что вы хотели играть на флейте.
1: Да, не только нам, может быть, мы тоже не подошли к кибуцу, потому что у нас была неполная семья, и мы не могли получить права на, как это называется по-русски, ну, хаверут в кибуце, чтобы быть членами кибуца. Мы это не могли получить, и в любом случае через два года должны были как-то куда-то выбирать какое-то новое направление. Но для меня, да, вот моя личная история во всем этом, это именно связано с флейтой, потому что в Казани я начала учиться на блок-флейте у нашей преподавательницы Ирины Иосифовны, и я помню, что у нее же училась флейтистка, девочка лет 12, и когда я ее видела и слышала, я просто мечтала
0: Млели.
1: Об этом. Да, этот звук флейты, он мне запал в душу сразу. И я очень мечтала сама играть на флейте. У меня даже есть детская фотография, когда мне лет 5, наверное. Я держу свою блок-флейту, но не вперед, как на ней обычно играют, а в сторону, в бок, как играют на большой флейте. И выражение лица абсолютно счастливое там, на этой фотографии.
0: Ну что ж, дальше вы идете к цели.
1: Значит. Да, ну, то есть в кибуце мне к цели идти не дали, потому что сказали, мелкая слишком так. Физически, не дали играть. И, в общем, когда я уже была в пятом классе, мы переехали в Крайот, в Кирьят-Ата.
0: Переехали в Кирьят-Ата, и вы потом начали ездить в Хайфу.
1: Да, мы искали нам для меня преподавателя для флейты и посмотрели. В Кирьят-Ате на тот момент не было человека, который специализировался только на флейте, а мне очень хотелось идти по профессиональной линии. Я себе уже тогда представляла себя профессиональной флейтисткой. Это вот сколько я себя помню, это всегда было моим желанием, самым главным. И, в общем, мы нашли в Хайфе хорошего преподавателя, то есть мы нашли место, где можно было учиться, и там был хороший преподаватель Игорь Спицеров, это мой первый учитель в Израиле, и вот у него я начала уже играть на... В общем-то, я свою мечту стала воплощать в жизнь через вот его преподавание. Это был центр Юваль музыки в Хайфе, там я с пятого класса вот училась, пятый, шестой.
0: А поскольку я уже сдал экзамен на знание биографии нашей гости, я могу, значит, переключать регистры с легкостью. Школа Реут, 2 года.
1: Да, это потом 7-8 класс, школа Реут. Школа искусств.
0: Школа искусств, да. Потом Герцлия, интернат.
1: Да, правильно. С 9 по 12 класс уже.
0: Вот хорошо, мы с вами сейчас вместе рассказываем вашу биографию. Профессор Эпштейн.
1: Да, во время моей учебы в интернате в Герцлии я была ближе даже физически к тому месту, где он проживал. Проживал он за территориями, за чертой там, где Ариэль. В общем, Шары-Тиква, ну, район Ариэль. И я к нему ездила туда каждую неделю в пятницу утром, потому что в пятницу мы не учились. И это был мой первый опыт с профессором, именно человеком с профессорской степенью и с таким профессорским подходом к преподаванию. Очень много я почерпнула. Я, конечно, почерпнула от всех своих учителей, чтобы ни в коем случае не прозвучало, что я кого-то из своих учителей не уважаю от первого до последнего. Но просто вот он, наверное, был самый дидактичный, если так можно выразиться, и я по сей день многое из его преподавания использую в своем личном преподавании с моими учениками.
0: Поскольку у вас уже много учеников, которые тоже потом поступают в школу Реут.
1: Сейчас трое как раз поступили на этот год.
0: Круг замыкается, в общем, все
1: да,
0: правильно.
1: Да, это действительно волшебное ощущение было в этом году. Первый раз поступили трое моих учеников в Реут.
0: Так, значит, а вы, меж тем, попали в армию. В армии да. Вы были в музыкальном подразделении.
1: Да, нужно было сыграть такую аудицию специальную, чтобы получить статус. Он называется на иврите «Музыка Мицтаен», а на русском, наверное, «Отличающийся музыкант».
0: Да, да, ну, отличник боевой политической подготовки. Короче, у вас там тоже был профессор Арнхайм.
1: Да, я перешла учиться у Йоси Арнхайм. Он на тот момент играл на первой флейте, сидел в филармонии израильской.
0: А потом вы, значит, несколько раз вы были во Франции из армии, так сказать, отлучаясь, принимая участие в разных музыкальных мероприятиях.
1: Да, благодаря этому статусу есть возможность 90 дней в году находиться в специальной такой, это называется хувша миюхед, это как это по-русски сказать, я точно не знаю, но, в общем, имеют...
0: Ну, это такой отпуск специальный какой-то, да, да, значит, какой-то отдельный,
1: да,
0: особый,
1: если в этот...
0: особый, наверное.
1: Особый отпуск, да, если в этот отпуск мы представляем интересы государства Израиль и представляем за границей даже само государство, будучи музыкантами там, от Израиля, то мы имеем на это право, и я это право использовала очень обширно, да, и попала в такие международные оркестры молодежные, было очень интересно.
0: Зато после армии вы назначили себе уже аудиции во Франции.
1: Да, и очень часто получалось, что именно во Францию были поездки, и я поняла для себя, что это меня очень интересует. Во-первых, французская школа игры на флейте, она очень известна своим качеством. Именно этот инструмент подается в французской игре очень многими красками. И, в общем, мне показалось, что знания там очень широкие, и можно найти себе преподавателя, который сможет рассказать, как это делается. Мне очень хотелось достичь этого уровня.
0: Преподавателя вы нашли не с первого, по-моему, раза, но со второго, да.
1: Я туда съездила с подругой каким-то там периодом, то ли летом, я уже не помню. Мы с подругой решили сделать домашнее задание, обе флейтистки, и назначили еще из Израиля. Тогда только мейлы были, по-моему, еще, да, не было никаких ватсапов. И мы назначили разные уроки, как типа мини-мастер-классы с разными преподавателями. Достали откуда-то имена профессоров оттуда и приехали и целенаправленно так. Там целую неделю каждый день брали уроки у разных преподавателей. И, в общем, каждая из нас остановилась на своем выборе. Я нашла преподавателя, которого зовут Мишель Руссо. Он играет в филармонии Радио Франс.
0: Был колледж такой имени Берлиоза, да?
1: Он преподавал в нескольких местах, но вот внутри Парижа он преподавал в консерватории имени Берлиоза. Это 10-го округа консерватория. Там в каждом округе есть консерватория. Это другой уровень. Просто в Израиле, наверное, на весь Израиль нет столько консерваторий, сколько там просто в одном Париже.
0: Я хочу сказать вот родителям, дедушкам и бабушкам, которые нас сейчас слушают, разбудите детей, ежели они уже легли спать. Пусть они узнают, вот как нужно жить и как бы достигать поставленной цели. Приехала девушка, совсем юная, во Францию, назначает себе аудишены, языка еще не знает, как жить будет, не знает, но едет, потому что так надо, голос флейты зовет.
1: Да, вот не знаю, для всех ли это пример, но, наверное, для тех, кто мечтает о подобной карьере, это один из возможных выборов пути. Конечно, я всегда хотела быть одной из ведущих флейтисток в своем окружении. То есть, ну, например, вот сейчас я в Израиле, хочется верить, что я нахожусь в числе ведущих, потому что... Не потому что хочется быть лучше всех, а потому что хочется делать свою работу качественно и по-настоящему. И, в общем-то, Париж был для меня вот той, как это называется, трамплином, что ли, да. для этого. Мне очень хотелось туда попасть. Вот, я узнала, что учеба во Франции, она бесплатная даже для людей, которые не находятся, не имеют французского паспорта. Если только ты вот получаешь статус студента, то уже можно так учиться. Там есть какие-то там оплаты, но вообще-то несравнимо с тем, что мне приходилось платить в академии в Израильской, в Иерусалимской. Я тут успела еще поучиться во время своей службы армейской, я училась в Иерусалимской академии. И было не очень легко, потому что, как я уже упомянула, мы приехали в Израиль только с нашей мамой. Ей приходилось нелегко в плане оплаты всего, что нужно было оплачивать. Мы старались работать, и брат мой тоже помогал даже мне оплачивать, хотя он младший. И, в общем-то, это имело тоже свой вес в выборе место. Например, в Америку я бы не полетела, потому что там совершенно по-другому система работает, и туда нужно очень много денег для того, чтобы там учиться. А вот во Франции так. Ну и школа, конечно, для меня была очень притягивающим моментом. А думала я, как я буду там существовать. Я приехала туда с 1000 евро в кармане. И с чемоданом на 50 килограмм. И вот...
0: Сколько было лет?
1: Мне было 23 года, когда я уже приехала туда, уже и когда меня приняли, мне было 23. За год до того я ездила туда на прослушивание в школу в городе Лион. Это был консерватор Супериор, это был высшая консерватория. Там конкурс был 90 человек на два места, 90 флейтистов на два учебных места. И было из-за этого два тура, потому что там всегда очень много желающих. Там был преподаватель, который меня тоже очень интересовал, и он очень известный, он прямо звезда, и не только в мире преподавания, но еще и просто как исполнитель флейтовый. Филипп Бернольд его зовут, я даже у него брала урок на дому, и поняла, что он очень много может мне дать в плане профессиональном, много меня может научить, очень хотела к нему попасть. И как оказалось, в итоге я прошла с первого тура во второй. Угу. Нас было 12 отобрано человек. Но угу. Вы не поверите, я туда, когда поехала вот тогда в первый раз, я была уверена, что я никуда не пройду, потому что я просто вот, ну, хотела попробовать, как это, подготовиться, чтобы морально, чтобы на следующий год уже на совсем поехать. И когда я прошла во второй тур, я даже не сразу пошла это проверять. Я так пошла смотреть, там вывесили на доску объявлений имена тех, кто прошел. Вот как вроде я видела в фильмах в Союзе, когда вывешивали оценки, и все туда подбегали, так я туда не подбегала. Я была уверена, что своего имени я там не увижу. Когда я увидела там свое имя, оказалось, что уже идет моя репетиция с пианисткой. Что я уже опаздываю на нее, потому что я даже не могла себе представить. Я была в полном шоке, конечно, и могу вам честно признаться, что я второй тур подготовила хуже, чем первый, потому что я реально думала, что он мне не пригодится. И когда я его сыграла, этот второй тур, конечно же, это уже не было на том уровне. Если нас было 12, и осталось два места. Вот. Я потом подошла к жюри, они давали возможность с ними посоветоваться. В конце, когда уже объявили, что я не прошла, и объявили, кто прошел, я спросила, вот, почему я не прошла. Ну, хотелось узнать именно профессиональные какие-то дела, вопросы. И они мне сказали, что так не подготавливаются, что так не делают. Они сказали, мы вас ждали ко второму туру, а вы вот так нас подвели. И я тогда поняла, что надо серьезнее относиться ко всему этому. На следующий год я уже поступила, но в Париж.
0: Значит, я тоже немножко вашей биографии добавлю. Значит, вы сняли квартирку как субарендатор.
1: Значит, в начале.
0: Угу. Потом, вы работали бабиситером.
1: Да,
0: услышав еврейскую
1: случайно.
0: Речь. Да. Потом вы стали уже готовиться, вы сказали, готовиться круче, вы нашли перечень еврейских заведений. Для девочек, в замечательном заведении вы слушали уроки Торы.
1: Да.
0: Мы не напрасно обращаем ваше внимание бесценное на эту деталь. Она нам впоследствии пригодится. Дальше... Значит, вы узнали про центр Бен-Иуда в Париже и начали преподавать.
1: В Ульпанах.
0: Им иврит. Было по 23, вам было 23. Вот и вы, иврит, там начали преподавать. Потихоньку жизнь устраивалась. Но я хочу сказать, что про чудеса, которые сопровождали Элю, мы расскажем отдельно в следующей части сегодняшнего рассказа. Угу. Там были чудеса, которые, мне кажется, могут каждого человека превратить в человека верующего. Потому что действительно были вещи удивительные. Значит, когда вы учились уже в консерватории...
1: Да.
0: И понимали, что денег не так много, вы слетали в Израиль, взяли, значит, курс «Бетахон Секьюрити».
1: Да, это называется Амитауфа, работодатель, и это те люди, которые вас останавливают по пути на какой-нибудь полет и задают вам...
0: Много вопросов.
1: Надоедливые вопросы, да.
0: Так вам удалось отучиться 3 года в консерватории.
1: Да.
0: Причем вы ходили на все предметы.
1: Да, там меньше требований по предметам, там, они понимают, что готовят исполнителей, поэтому сделано все по-человечески, и можно успевать работать, заниматься на инструменте и учиться.
0: И учиться.
1: Да, хотя это было на чужом языке, и это тоже требовало.
0: Язык, я понимаю, вы смотрели кино, вы слушали разговоры. То есть, как каждый человек, попав в среду активную, учит язык.
1: Дальше, я подготавливалась еще в Израиле. У меня все мои друзья куда-то улетали в Европу. То есть я видела, как это делается. Те, кто постарше, уже были там. Те, кто моего возраста готовились, и как раз параллельно со мной все это делали. И я вот... смотрела, как они это делают. Большинство из них брали платные курсы, например, в Гёте-институт для немецкого, кому нужно, или французский институт, а я не могла себе этого позволить. У меня это было очень сложно в плане денег, и тогда я решила, что мне нужно как-то по-другому подготовиться. Я скачала курс, аудиокурс французского языка, 90 уроков, по полчаса каждый урок. Я ходила в наушниках, могла, например, мыть посуду и в это время прослушивать урок французского языка, повторяла фразы. Кроме того, я смотрела кино. У нас было тогда ЕС. У ЕС был канал, который давал французские фильмы весь день. И я смотрела по 1-2 фильмам в день. Я решила 2 зайцев
0: убить одним выстрелом.
1: Да, то есть почему 2 зайцев? Один заяц — это как раз тот язык, а другой — это культуру заодно выучить, посмотреть, как они живут, как они жили раньше. Там были и черно-белое кино старинное, и современное. Так что я получала какое-то понятие о ментальности, о стиле. И фильмы — это же культура народа тоже бывает иногда. Так что получилось за бесплатно, и подготовилась.
0: Да. Дальше произошла такая удивительная развилка. Вы вроде как собирались еще посетить Мюнхен и учиться там.
1: Да, хотела, думала об этом.
0: Но в это же время вы узнали, что открылась аудиция в кибуцном камерном оркестре, и поступили туда.
1: Да, тоже нужно было сыграть прослушивание. Там было 2 места одновременно открыто, на первую и на вторую флейту, и... Поскольку мы обе, кто поступили туда, им понравились, так и нам разделили первую флейту на 2. Мы обе были первыми флейтами и менялись между собой. Это было большое счастье,
0: Господи,
1: туда попасть.
0: Господи, как это все интересно, да. Значит, давайте так, сейчас мы немножечко сделаем музыкальную паузу. Мы сегодня не налегаем на музыку, потому что наш рассказ о судьбе и характере. Но послушать, как играет Эля, мы, безусловно, послушаем. Предварите, пожалуйста, значит, композиция «Илья Магальник», «Фантазия».
1: Да, это композитор, он живет в Хайфе. Его супруга, которая играет на арфе, Ольга Мойтлис, моя подруга, они оба, ну, мы все друзья, и он написал замечательное произведение, называется «Seven Circles», это «Семь кругов», там о смысле названия лучше, наверное, будет как-нибудь спросить его.
0: Пожалуйста.
1: Мне очень нравится это произведение. «Арфа с флейтой» вообще — это ансамбль, который мне очень нравится. Мы ездили специально в студию записи в Тель-Авиве профессиональную и записывали это произведение. Так что, надеюсь, вам понравится.
0: Да, безусловно. Слушаем. Поехали.

0: התראה.
1: אוקיי, мы послушали.
0: קריית שמונה.
1: Магальник, пожалуйста, приходите, будем вам рады. Произведение, значит, фантазия. А в студии у нас музыкант, флейтистка Хайфского симфонического оркестра Эля Исаков. Человек, которым я, ну, честно говоря, ну не стольким количеством людей восхищаюсь, как, правда, как Эля. Это совершенно удивительный человек. Ну что, чудеса в Париже.
2: Да, я... И не знаю даже, как начать об этом говорить вот отдельно. Значит, наверное, начнем с того, почему мне чудеса вообще понадобились. Я, когда приехала, меня еще никуда не приняли. Я приехала, вот, и у меня где-то там несколько недель до аудиции, до прослушивания. И я понимаю, что... Деньги, они не бесконечны. Я понимаю, что нужно что-то делать, нужно как-то существовать, нужно как-то себя тут прокормить, и вообще, где жить, как жить. Это все сначала было для меня очень волнительно. Я когда приехала, к одной девушке-француженке, у которой я просто... остановилась, можно сказать. Девушку я знала, потому что она была габаисткой в одном из молодежных международных оркестрах, в которых я играла. И я сохранила с ней добрые связи, хороший контакт, и когда я сообщила ей, что я прилетаю во Францию, она вызвалась вот так вот мне помочь на первых порах. И я у нее прожила вот первую неделю, но квартиры в Париже очень маленькие, там большинство студентов живут в однокомнатных студиях, и также и она жила так, и это все очень дорого, проживание и все услуги, а также продукты питания, все это непросто, и я не могла злоупотреблять ее гостеприимством, но, с другой стороны, я не знала, что мне вообще делать, и куда податься, и как вообще, с одной стороны, подготавливаться, заниматься к аудиции, с другой стороны, жить. Я искала выход, тем более, что она уже ближе к концу недели показала, ну, дала знать, что вроде бы уже пора. Я ее, кстати, абсолютно понимаю, то есть это вообще, это непросто, когда у тебя гости так долго. И я думала, как мне снять квартиру, попыталась просто по объявлениям походить, чтобы снять квартиру. Но когда я пыталась снять какие-то квартиры, мне говорили, что мне нужен счет в банке французский. Я пошла в банк. В банке мне сказали, что мне нужна прописка моя, чтобы
1: круг
2: открыть.
1: Круг замкнулся, да.
2: Да, и мне какие-то там тоже друзья из оркестра сначала помогли, и была какая-то квартира, в которой девушка, она проживала обычно, но потом она уехала жить в другой квартире, и она мне ее просто сдала. Но это было полулегально, скажем так. То есть я отдавала деньги ей, а она уже оплатила своему хозяину квартиры. Хозяин не подозревал о том, что там проживает кто-то другой, поэтому у меня невозможно было никаких просьб. У меня, например, там протекал кран и все время стукал. Вода стучала днем и ночью. И мне было мне там очень странно и довольно страшновато. У меня, можно сказать, развелась мини-депрессия даже в начале, потому что я боялась выходить из квартиры, в самой квартире мне тоже было плохо. Это 9 метров было квадратных, эта квартира. Она была... Это разделенный этаж такой на маленькие комнатушки.
1: Так.
2: В этой квартире я пыталась заниматься и готовиться к аудиции. И несколько раз поиграв на флейте, а там, как я сказала, это было разделено просто буквально гипсовыми стенами, я стала слышать, как мне стучат в стенку, и... хоть плохо еще знала французский, но уже могла понять, что слова неприятные были, которые произнесены.
1: Неприятные французские слова.
2: Да, неприятные французские слова. В общем, там был какой-то другой студент. Очевидно, я ему мешала своей игрой. Вполне может быть, что он там к чему-то готовился. И все это было очень нехорошо. Я не знала, что мне делать. Я не знала, как мне заниматься. Без занятий невозможно вообще идти на аудицию. Со студентом я... Наверное, это... еще тоже мини-чудо, потому что И мне удалось договориться с этим студентом. Я не знала, как это сделать. У меня... Я боялась вообще его в лицо ему смотреть. Я боялась говорить на французском. Я боялась, что мне что-то скажут, а я не пойму. Ведь одно дело — это смотреть фильмы пассивным образом, другое дело — это активно беседовать с кем-то, кто на тебя злится в чужой стране. И я оставила ему на очень ломаном французском записки. На двери такие приклеивающиеся записки, такие как мемо, такие. Я ему написала, что я студентка, будущее, у меня есть прослушивание, аудиция, аудисьон, так говорится. Mm-hmm. И вот мне нужно обязательно заниматься, а заниматься мне негде. Пожалуйста, напиши мне те часы, которые тебе удобно.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: И придя домой, я увидела, что он мне оставил записку с подробным описанием тех часов, когда ему это будет не мешать. И с тех пор он перестал меня ругать. Это уже было мини-чудо. Вот. А потом в итоге мне нужно было реально решать проблему, потому что это не дело жить в 9-метровой квартире. И надо было все-таки открыть банковский счет. И значит, я ходила по всем банкам Парижа.

0: 16-й округ Парижа, и там был такой маленький очень бюро этого банка, прям семейный, можно сказать. Я встала в очередь к общему клерку, и вдруг, откуда ни возьмись, открывается маленькая дверь из какого-то мини-мини-мини-бюро внутри этого маленького бюро, и выходит оттуда девушка лет 27 и говорит: «Могу ли я кому-нибудь помочь?» И я со всеми своими страхами и чужим языком и всеми делами не знаю, откуда из меня вырывается на французском: «Вот мне надо помочь». И я просто из середины очереди вырываюсь, и меня приглашают в это мелкое бюро. И, значит, я села напротив нее и, можно сказать, чуть ли не заревела, может быть, по-настоящему заплакала. Эту деталь я уже не помню, но я ей все рассказала, как есть. Как я кручусь по этому кругу замкнутому, как я пытаюсь снять квартиру, но они просят банковский счет. Как я пытаюсь открыть банковский счет, но они просят прописку. И как я не знаю, что мне делать. И уже просто потеряла надежду, и что это вообще последний банк, который мне остался. И она как-то прониклась. И я считаю, что это абсолютно чудо, потому что она дала мне решение вопроса. Она сказала: «У кого ты проживала?» Она спросила, я вот сказала, вначале у меня тут была подруга. Она говорит: «Принеси от подруги письмо, что ты временно прописана у нее, что ты у нее проживаешь. И тогда мы откроем тебе счет, и тогда ты уже сможешь все остальное сделать». Так оно и было. Она согласилась с радостью мне помочь, написала мне письмо на своем грамотнейшем французском языке. Таким образом мне открыли мой счет в банке, в парижском банке, самом крупном, вот, Société Générale, и с этим счетом я уже смогла, во-первых, телефон купить, во-вторых, я уже могла любую квартиру снять. Простите. Вот. А потом я стала думать, как же мне найти квартиру, и вспомнила, что когда-то в свое время я со своей подругой снимали квартиру. И эту квартиру мы снимали для того, чтобы знакомиться с разными преподавателями, профессорами. И это была квартира, как Airbnb, то, что сейчас бывает. То есть это на краткосрочные всякие проживания. И из-за этого она была гораздо дороже. То есть это же, когда живешь несколько ночей, то это как отель мини. А если это съем, то это другое дело. И я подумала: ну, что я теряю, надо обратиться. Хозяин, я помню, был очень приятный. И я подумала, может, он меня помнит. Это уже прошло года два, наверное, или полтора с тех пор. И я к нему обратилась, и он сказал мне, что он буквально вчера принял решение сдавать эту квартиру на длительные периоды, на длительные сроки. И он сказал, что я ему подхожу, он меня уже знает, он меня хорошо помнит. Музыкант в квартире прелестно. И, в общем, таким образом я получила квартиру в 3-м округе Парижа. Это кто разбирается в округах Парижа, чем меньше число, номер, тем оно ближе к центру. И, как оказалось, в итоге оно еще и было очень близко от консерватории потом, в которой я училась.
1: Так, это было номер один, номер два. Осталось одно. Вам назначили аудицию на Йом-Кипур.
0: Да. Я когда ходила искать работу, я вот в этой книге «Consistoire centrale», вот эта книга, в которой есть все еврейские учреждения Франции, всей Франции. Там все есть. Там учеба, там разные другие нужды. В общем, любое. Синагоги. Все, что есть. Оно там все было. И я подумала, что я вообще умею. Я умею говорить на иврите. Ну, конечно, флейту я тоже умею. Но что я могу вот здесь сделать быстро? Я подумала, вот там же евреи, они, наверное, будут очень-очень счастливы, что я к ним приду, потому что я же израильтянка и носитель языка. И, в общем, они, наверное, будут счастливы. Я нашла школа девочек. Я подумала, почему девочек? Потому что, ну, я же тоже не мальчик, и, наверное, это им подойдет. Вот, и пришла к ним туда в своих обтягивающих джинсах, и там увидела женщин таких в длиннющих юбках, длинной одежде, в париках. Они так окинули меня взглядом таким оценивающим и сказали мне очень любезно, что преподавать вы у нас не сможете, но зато приходите к нам тут на уроки Торы. И я сказала, ну окей,

0: Я бы что-нибудь послушаю, с кем-нибудь познакомлюсь, я стала ходить. И они спросили, а зачем ты приехала во Францию, что ты тут собираешься делать? Я объяснила, что вот у меня скоро прослушивание. Они на меня так посмотрели и сказали, ты знаешь, что сейчас праздники Тишрей? Тишрей — это тот месяц, когда у нас и Рош-Ашана, Новый год еврейский, и Йом-Кипур, и Суккот. И сказали мне, осторожно, чтобы тебя не выпало ни на какой праздник. Я тогда к религии особого отношения не имела, я решила про себя, что любой праздник, суббота, все эти дела, это меня не касается, я буду играть аудицию. Единственное, что мне может помешать, это тот единственный день, который я хранила с 8 лет. Вот как приехала в Израиль, мне рассказали, что у нас есть святой день Йом-Кипур, и надо поститься, и я с 8 лет постилась. Сейчас, как религиозный человек, соблюдающий, я могу сказать, что дети 8 лет не разрешают поститься, они не должны, не обязаны, и им нельзя вообще. Но мне никто этого не сказал, и вот я так ощущала свою связь с еврейским народом с 8 лет, вот это было то, что я делала. Каждый Йом-Кипур. И я решила, что вот Йом-Кипур — это единственное табу для меня, и я в этот день не смогу играть аудицию.
1: Так.
0: И они... И я потом пошла проверять, потому что если бы они мне не сказали, я даже не проверила бы, потому что дата-то обычная, светская, а я посмотрела в дневник еврейский и увидела, что это как раз-таки, да, мне назначили прослушивание на Йом-Кипур.
1: Это засада. Дальше.
0: Да. Я действительно не знала, что мне делать. Я плакала. Я позвонила своей вот этой французской подруге, которая мне так помогла в начале моей французской истории, и сказала ей, вот так и так, у меня такой вот есть важнейший день, мне аудицию назначили, что мне делать? Вот ты же тут живешь, ты же во Франции, ты же знаешь, что можно сделать с этим? И в ответ была очень неожиданная для меня реакция. На меня просто кричали в трубку. Она сказала, ты куда приехала? Ты приехала в светское государство, здесь все по-светски, здесь эти штучки вообще никакой роли не играют. В общем, она на меня очень сильно наругалась и повесила трубку. Я была в небольшом шоке, потому что я ведь религиозным человеком не была, и я не чувствовала, что мне положено за них, за этих религиозных. Вот только вот один этот день, ну как это объяснить? Я вообще не знала, что мне делать. Я тогда обратилась к своему будущему преподавателю, потому что он уже меня знал, он меня ждал, мы договорились, я с ним брала уроки еще до того, и, в общем, он хотел, чтобы я к нему пошла учиться в класс, и он сказал мне, ну что делать? Это, говорит, конечно, все очень сложно. Это все-таки Франция, тут все очень, ну, тут определенные порядки есть. Но вот тебе номер телефона в мэрии того человека, который за это отвечает. И имя назвал. Я посмотрела. Имя Халед Зоргати. И Халед, это не первый раз, что я слышала имя Халед. Но я это имя вот вспоминаю с теплотой сейчас, потому что этот человек внял моим мольбам. Я подумала, вот я сейчас позвоню арабскому человеку, скорее всего, он мусульманин, и начну ему рассказывать, что я из Израиля, я еврейка, и мне вот тут нужно, чтобы аудиция, которая для всех закон, мне нужно ее куда-то сдвигать. В общем, я так и сделала. Причем вы же понимаете, что мой французский, он тогда оставлял желать лучшего. То есть это совсем самое начало. Я не знала, как я это сделаю. Мне нужно было настолько сильно собраться с духом, как это говорится.
1: Да.
0: В общем, я пошла, по-моему, это было с телефонной будки, этот звонок. И я вот так вот звоню, мне кто-то отвечает, я говорю, «Месье Халид, здравствуйте, вот меня зовут Эля, я из Израиля, я еврейка, и у меня аудиция такого-то числа». Все это односложными такими словами я произносила. И у меня в этот день, который называется Кипур, для меня это очень важный день. Я в этот день не могу играть аудицию, у нас пост. И он так быстро меня понял. Это было для меня удивительно. Я думала, что, скорее всего, он, наверное, понимает, что такое Рамадан, и сравнил, может быть, это. В общем, там была эмпатия. И он сказал, да, мы тебе перенесем на следующий день. я отблагодарила его, я уже не знала как, и сообщила своему учителю, что все улажено. Там еще пришлось улаживать с аккомпанементом, потому что был аккомпаниатор, и его тоже нужно было переносить ему. Это тоже было неудобно. В общем, то, что все эти люди вошли в положение, для меня это абсолютное чудо. Кто-то может рассматривать это как что-то природное. Для меня это сверхъестественное явление было.
1: И это замечательный какой-то фантастический урок того, что мы ведь люди, это главное. И, в общем, это совершенно прекрасная метафора того, как мы можем помогать, если мы захотим.
0: Да.
1: Стоит ли теперь удивляться, что из Франции в замечательный кибуцный оркестр Эля привезла уже и глубокое уважение к религии?
0: Да.
1: И на очередных слушаниях Торы в Рамадгане, ну, в общем, да, вы встретили того человека, который вам...
0: Я встретила его сестру. Но я к ней подошла, и мы разговорились, и, в общем, да, я попросила незнакомую мне женщину познакомить меня с ее братом. То есть я спросила, есть ли у тебя какой-нибудь брат для меня? И она сказала, есть. Да. И она, ну, она, в общем, мы обменялись номерами телефонов, и таки, да, мы встретились. Это был вот такой своеобразный шидух, потому что не совсем по правилам шидуха. Это я не обращалась специально к свахе. Я просто вот так. На...
1: Да я уж понял, что вся жизнь соткана ваша из чудес.
0: Да.
1: Я теперь только... у нас уже немного времени остается. Я обязательно хочу этот вопрос, этот момент тоже рассмотреть подробно, потому что он про то же самое, что мы все люди. В общем, вы работали в кибуцном оркестре, но параллельно уже родили трех детей.
0: Я в первый год в кибуцном оркестре еще была нерелигиозная, но уже начинала этот путь изнутри. То есть... я сняла квартиру, там постаралась, чтобы у меня была кошерная кухня, следила за всякими такими делами. Потихоньку я сменила стиль одежды и столкнулась с некоторым негодованием ребят в оркестре. Они сказали мне, что давай ты этот костюм маскарадный снимай, зачем тебе это нужно. Разные всякие такие были вещи, которые помогли мне самой себе доказать, что мне это важно, потому что когда ставят какие-то преграды по пути к какому-то, если в тебе есть достаточно сил, чтобы через них пройти, это уже, само собой, я считаю, является доказательством того, что тебе это важно.
1: Эль, всякий человек, который ставит перед вами преграды, не догадывается о том, что вы их преодолеете, в конце концов, все равно.
0: Ну, поэтому, мягко, мягко.
1: Да, но тем не менее из обтягивающих джинсов вы перешли просто по воле своего характера, своей души, своих разумений. И дальше происходит еще один момент, который нам необходимо просто послушать. Итак, вы работаете, вы уже замужем, у вас уже есть дети. Муж говорит, что вы слишком много ездите.
0: Угу, да.
1: И вы идете к раввину.
0: Да, то есть камерный кибуцный оркестр, которого, к сожалению, уже нет, он не выдержал испытания короны, по-моему. Вся его суть была в том, что он разъезжал по кибуцам. Каждый концерт игрался, каждая программа игралась 9 раз. Это 9 вечеров вне дома по всему Израилю. Мы могли один раз быть в районе Наари, в другой раз быть в районе Сдерота, в кибуце Дурот. В общем, действительно, по всему Израилю. Жила я тогда хоть и в центре, в Рамадгане, но все равно могла возвращаться и в 2 часа ночи. Это было очень тяжело, когда дома есть...
1: трое детей.
0: Сначала была одна, потом второй родился ровно через год. То есть двое малышей было. Вот, вот. И потом уже третий уже был на подходе.
1: На подходе.
0: Да, и мужу, честно говоря, было очень не по себе, что это так часто. Потому что специфика такая у этого оркестра именно была. Например, сейчас, где я играю в Хайфе, у нас не так много концертов от каждой программы. То есть, и кроме того, это... полчаса езды, если меня подбрасывают на машине, это совершенно другое дело. Так что, да, и он, вот. И мы...
1: пошли к раввину.
0: Да, мы советуемся с раввином. Мы не только по этой теме. Мы с самого начала с ним были на связи, и он уже после рождения первой дочери сказал нам... Я была очень такая воодушевленная новоиспечённая религиозная. Я думала, что я сейчас вот буду, нарожаю 10 детей, и вообще я думала, может быть, надо бросать профессию. Хоть я эту профессию обожала и всегда хотела только этим заниматься, но я подумала, а вдруг это уже не скромно, вдруг это не подходит. И наш раввин, он потомственный раввин, это не человек, который, как мы, например, сделал посередине жизни переворот, а это много поколений в этой Торе, и он разбирается во всем этом. Он сказал, во-первых, ни в коем случае не рожать каждый год, и не нужно тебе, говорит, так много детей, ты разве, вы разве умеете это делать, вы это видели у ваших родителей, вы где, откуда у вас опыт для этого? Не все, говорит, могут так жить. То есть это было для меня абсолютно новшество, потому что я, как и все люди, думала, тут я уверена, что и сейчас, вот даже кто нас слушает, уверена, что все раввины поголовно говорят всем еврейским женщинам становиться родильными машинами. И потому что, ну, это же видно просто, что у людей много детей, и, наверное, им кто-то говорит этим заниматься. Но наш очень был реальный, он реалист такой до мозга костей, и он сказал, что вам это не подходит, я это вижу. Вы не сможете. Потом он мне сказал насчет профессии. Он говорит, ну вот, ты хочешь, например, быть такой очень-очень религиозный и, может быть, бросать, говорит, то, чем ты занимаешься. Но, говорит, что ты на сегодняшний день можешь предложить религиозному харадимному миру? Вот ты хочешь быть частью этого мира? Чем ты там будешь заниматься профессионально? Что ты знаешь и в чем ты разбираешься? Он говорит, ты разбираешься в своей сфере. И говорит, между прочим, музыка — это... Считается, что мир грядущий, там есть такие хейхалот, это как, я не знаю, как это перевести, но в общем, он сказал, что там, где находится место, где наши души приближаются к Всевышнему, рядом с этим местом находится то место, откуда исходит музыка вся. То есть это очень духовное занятие, он мне сказал, музыка. И говорит, ты в нем разбираешься, ты это делаешь хорошо, ты не переступаешь никакие галахические барьеры, ты не занимаешься чем-то, что выглядит нескромно, ты находишься на одном месте, играешь музыку, создаешь. Говорит, это совершенно нормальное, хорошее занятие. И продолжай создавать свет там, где ты находишься.
1: Вы переехали и устроились в Хайфский симфонический оркестр, и там 13 лет вы солист.
0: Уже, да, 13 лет.
1: Это офигительно классная история, в которой мсье Халед абсолютно нормально понимает другого человека, в которой раввин понимает, что вам нужна эта музыка наряду с детьми, в которой все люди не зашоренные, в которой все люди понимают друг друга, и можно преодолеть бюрократические рогатки, да, прописка, банк, банк, прописка, но оказывается, можно и это преодолеть, если люди — это люди. Мне, во-первых, безумно нравится эта история. Во-вторых, мне безумно нравится ваш характер и ваше умение. Вот это то, что, извините, пожалуйста, президент Обама назвал «мягкая сила». Мягкая сила — это то, чем вы располагаете просто в избытке. Вы преодолеваете препятствия, вы знаете, что вам нужно, вы слышите тот звук и видите тот свет, который вас вдохновляет. У меня остается один вопрос. Это последний вопрос, о котором я никого никогда не предупреждаю. Иногда гости посылают мне проклятие, но все равно смиряются. Называется это вопрос «прочерк». То есть это как бы вы отвечаете на вопрос, который я не задавал, но на деле это означает, что у вас будет сейчас минута времени, и вы обратитесь к той аудитории, какой хотите, к вашему оркестру, к нашим слушателям бесценным, к своим знакомым, друзьям, детям, мужу, и скажете что-то в течение одной минуты о ваших чувствах, о ваших мыслях в этот момент. Пожалуйста.
0: Просто ассоциативное мышление.
1: Какое
0: сейчас
1: угодно. Минута ваша, да.
0: Я не подготовлена к этому.
1: Ни один гость не подготовлен.
0: Я не знаю, но, наверное, можно продолжить вашу мысль о том, что люди, когда люди — это люди. Я безумно благодарна Всевышнему, судьбе своей за людей, за всех людей, которые в моей жизни находятся. Вы сказали обратиться к любой аудитории. Я обращаюсь ко всей аудитории, потому что все люди, которые находятся в моей жизни, это просто подарок судьбы. Те, кто делают положительные вещи для меня, те, кто меня поддерживают, их несметное количество. И в этой жизни мне очень много людей помогло. А те люди, которые помогают по-другому, то есть создавая какие-нибудь преграды, это тоже помощь, и им я тоже благодарна.
1: Эли Исаков, мы вас услышали. В общем, в ответ могу только сказать, что, по-моему, не любить вас невозможно. Вот. И я очень хорошо разных людей понимаю. Ну, а тех, которые создают препятствия, им судьба Всевышняя. В общем, сами разберутся. На этом нынешняя полная иллюминация подошла к завершению. Спасибо, Эль, что провели этот час с нами. И я не знаю, чего вам желать. Я восхищение от того, что вы организовали свою жизнь и судьбу так, как хотели, и как бы трудно ни складывалось, вы осуществили свои мечты. Примите вместо пожелания просто огромный респект человеку, построившему себе и окружающую жизнь, построившему себя, так точнее, и окружающую жизнь с таким мужеством и таким профессионализмом. Это вам. Спасибо от
0: всех. Спасибо. Спасибо вам большое.
1: В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Слушаем сейчас еще кусочек из мелодии композиции «Фантазия» Ильи Магальника, где солистка Эля Исаков и арфистка еще есть у нас.
0: Ольга Мойтлис.
1: Вот. И мы послушаем еще немножко этой замечательной музыки.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. Я ставлю в разных программах много музыки украиноязычной, много и русскоязычной музыки, ежели возможно, достаточно мировой музыки. И вот решил я, пора, наверное, поставить и талику современной израильской музыки, поэтому сегодня программа о ней. И открыл ее композиция «Еще один день в Газе» Ноама Цуриели. Несколько слов о нем. Ноам Цуриели, уверенно, утверждает статус одного из самых значимых многообещающих голосов в израильском хип-хопе. В этом сингле он как бы снимает броню и представляет нам искреннюю обнаженную рэп-балладу под аккомпанемент фортепиано. Эта песня родилась из опыта долгой службы в элитном подразделении «Дувдеван», и это, пожалуй, его самый такой честный крик о необходимости исцеления. Эта песня, я повторю, открыла программу, и сейчас следом за ней будет 29-летняя певица из Иерухама Тама Самама. Тила Самама, прошу прощения. Тила Самама лишена зрения, но ее музыка полна глубокого видения и внутренней силы. Как раз вот эту песню «Твой ангел-хранитель» называется композиция. Она написала в памяти о своем отце, ушедшем из жизни 2 года назад. И этот трек – часть ее дебютного альбома «Иньян Шель Бхира» – «Вопрос выбора». Весь альбом – это такая история преодоления и веры в то, что каждое препятствие – это шанс для роста. И сама Тила рассказывает: «Мой папа умер именно в день моего рождения. Теперь для меня это день, когда радость и печаль неразделимы. Я верю, что это не случайно. Это его способ сказать мне: я всегда рядом. Наша связь была настолько глубокой, что я чувствую его присутствие в каждом своем шаге, будто он продолжает держать меня за руку». Ну и, собственно говоря, в память об этой связи Тила и написала песню «Твой ангел-хранитель». Тила Самама.

И это была Теила Самама. А мы переходим к следующему исполнителю. Офер Зильбигер. Мы живем в эпоху нейросетей, дипфейков и бесконечных политических манипуляций. Когда каждый новостной канал вещает свою, в кавычках, истину, а за каждым самопровозглашенным журналистам в соцсетях стоят миллионы подписчиков, и мы часто чувствуем себя при этом потерянными. Вот именно об этом новая песня. Она называется достаточно ясно и определенно «Конец лжи», «Софа Шекер». И вот ее автор Офер Зильбигер. Надо сказать, что Офер Зильбигер – успешный хай-тек-предприниматель и один из ведущих экспертов по кибербезопасности в Израиле. И сейчас Офер воплотил свою давнюю мечту, и вот он уже на пороге, он выпускает дебютный альбом. Посыл же Офера звучит громко и ясно. Хватит врать.

Скажу два слова, которые, в общем, сказать, наверное, необходимо. Можно было бы сделать подборку самых крутых израильских исполнителей, Нога Эрес, Subliminal и там, и так далее, и так далее. Но мне показалось интереснее подборка тех, кто, в общем, ну, уже завоевал какое-то имя, но, тем не менее, многие выпускают свои дебютные альбомы, многие, как вот, например, Офер Зильбигер, совмещают еще пока, и это не единственный случай, свою профессию, приносящую им доход с музыкой. И вот интересно посмотреть такой вот особый ряд современной израильской музыки, который, ну, кто начал, тот не начинающий, который уже работает активно в этой музыке, но, может быть, еще не достиг статуса звезд. Вот этим и интересно. Можно попробовать угадать, кто будет звездой, кто станет, у кого больше шансов в ближайшее время раскрутиться и быть на Олимпе, быть наверху. Хотя надо сказать, что певица, которая в программе сейчас, она, в общем, уже достаточно известна. Адерет. И в дни, когда мы все ищем утешение, Адерет представляет нам такое особенное исполнение классики 30-х годов, что тоже любопытно. В данном случае «Были ночи» — это новая версия легендарной песни тандема Орландо и Зеиры. На счету Адерет уже 5 альбомов, сейчас она работает над 6-м. И вот тоже такая забавная деталь, что ее голос вырвался за пределы Израиля. Она получила почему-то неожиданную популярность, когда ее хиты ворвались в эфир центральной радиостанции Ливана. Ну вот, бывает и так, и тоже как бы какой-то любопытный штрих. Адерет.

Это была Адерет. Ну, и если, в общем, считать, что Адерет певица, ну, достаточно опытная уже тут дальше, ну, на контрасте совсем молодой исполнитель, 14-летний Шай Винер с новым синглом «Тенли, дай мне», ну, считает его открытием года в современной музыке. Это не просто песня, а такой гимн искренности. Несмотря на столь юный возраст, Шай решается на очень взрослый и открытый даже, так сказать, разговор с Творцом. В этой композиции «Дай мне, Тенли» он говорит о своих страхах и о том, как легко потерять себя в ослепительном свете софитов. Ну, если он уже в 14 лет об этом говорит, то надо думать, правильно себя подготовить к будущей музыкальной карьере, ежели она у него сложится, чего, конечно, мы все ему желаем. Шай Винер, «Тенли».

мы идем дальше. Мы идем дальше. И вот следующий исполнитель, он как раз вот напоминает о том, что я сказал. Часто еще музыканты совмещают работу с работой для... Ну, может быть, это и просто вторая часть призвания и вдохновения, ну, а может быть, это нормальная работа для пропитания. Так вот, Шизаф Геффен, кардиолог больницы Ихилов, который успешно совмещает вот спасение жизни с музыкой. Свою новую работу он посвятил жене, то есть это песня о любви, об уважении и непростой реальности современной женщины, хотя я-то думаю, что непростая реальность, она сегодня и для женщин, и для мужчин. Тут мы, кажется, объединены непростотой этой реальности. Сам Шизаф, он муж и отец двоих детей, и, конечно, не понаслышке знает, какой труд стоит за вот ежедневной работой, если можно так выразиться, за ежедневным уходом за детьми со стороны женщины, со стороны жены, на которую возложено очень много обязанностей. Хотя, не знаю, за эти фразы меня могут побить феминистки, но, в общем, я же ничего худого не говорю, говорю, что так есть. Может быть, в каком-то прекрасном феминистском будущем все эти работы будет выполнять мужчина. Итак, Шизаф Геффен поет песню о любви, уважении к своей жене. Слушаем.

Прежде чем перейти к дальнейшему рассказу, я, в общем, меня никто не уполномочил от имени различных артистов, но я хочу сказать, что это довольно сложно в нынешнее время, в общем, работать в искусстве, потому что, ну да, приходится либо совмещать это с другим видом заработка, и не столь уж легким, либо, ну, я не знаю, кто может себе позволить, за какие деньги и каким образом раскрутиться в молодом возрасте, еще, так сказать, не будучи обремененным званиями, наградами и огромным количеством дисков, если мы говорим о музыке. Я не знаю, так ли это, возможно ли это для 99% молодых музыкантов. Очень жаль, что дело обстоит именно так, что очень часто нет времени для того, чтобы перепробовать все варианты, для того, чтобы отшлифовать, для того, чтобы сделать абсолютно перфекционистку работу, но условия, реальность такова, она не только для музыкантов такова, она для писателей и для художников такая же. Это очень трудно, я бы сказал, что очень больно, потому что, ну, понятно, сколько, как мучительно требует выхода рожденная мелодия или рожденное слово или картина, но не всегда приходится этому порыву следовать, а следует подчиняться еще и распорядку дня, продиктованному профессией. Ну, как-то выкручиваются, безусловно, люди, но тем не менее.

в общем, новая работа вроде как обещает не меньший успех. У Хага отличный голос, которым он поет о зрелой, настоящей любви, о верности, выборе, даже когда земля уходит из-под ног. Вообще-то эта песня была написана, ну, просто вот о чем я говорил, в перерывах между службой в резерве и довольно непростой у Хага семейной реальности последнего года. Он родом из Кфар-Врадим, ныне живет в Тель-Авиве. И доказывает «Пойду с тобой» — это не просто песня о любви, а больше клятва, выбор, путь. Хагу.

И это был Хаго, после которого я поставлю трек Йонатана Коэна. Йонатан Коэн после серьезной аварии чудом остался жив, так что следующая композиция, в общем, можно сказать, родилась в самый тяжелый период его жизни. Долгий путь восстановления сопровождался и физической, и душевной болью. Ну и, наверное, в те моменты единственным, что давало ему силы двигаться дальше, была вера. Йонатан, опять же, профессиональный фотограф, ну и музыкант. Раньше он был основателем группы «Иерусалимцы», «Айрушалмим», но после нескольких довольно успешных хитов начал сольную карьеру. Вообще, эта следующая композиция подтверждает, что ну, как, очень часто именно в самые сложные периоды у художника рождаются самые пронзительные его вещи. Наверное, это просто разумно, не надо особенно как-то доказывать. Это же понятно, когда у тебя хорошее настроение, когда все хорошо и радость наполняет тебя с головой, захлестывает, да, то, в общем, ни о чем писать не надо, потому что все хорошо. Искусство, продолжаю

настойчиво говорить я, это, в общем, то, что не очень счастливые люди создают для не очень счастливых. У людей, у которых полностью все в порядке, ну, я не знаю, разве что развлечения на дискотеках, может быть. У людей, у которых душа не на месте и что-то там болит, ну, вот для них другие люди, у которых болит, но они могут это, по счастью, высказать, вот для них такие же люди, но умеющие угадать общую боль, создают свои произведения. В данном случае мы говорим о Йонатане Коэне с композицией «Когда это пройдет». Слушаем.

Продолжаем. Продолжаем. И следующая композиция принадлежит Михаль Матитьягу. Ее песня родилась как, опять же, глубоко личная мольба. Все время повторяем вот эти слова. Просьба, вера, мольба. Ну, этим мы живем, тем более в последнее время. Но в итоге, так сказать, глубоко личное стало, в общем, таким универсальным призывом для каждого остановиться, пробудиться и позволить свету войти внутрь. Собственно говоря, «Азмини это ор» называется композиция, то есть «Пригласи свет». То есть тут почти дословно можно сказать о том, что Михаль Матитьягу открывает душу и призывает нас это сделать для того, чтобы впустить свет. Этот сингл – часть большого музыкального проекта «Михаль», в котором она соединяет вот личную историю с чувствами, понятными каждому. Собственно говоря, это делает любой вменяемый художник. Он показывает свое, но это, оказывается, но это откликается в душах других. Ну вот поэтому мы художников и готовы слушать. Михаль Матитьягу, «Азмини это ор», слушаем.

Ну и Михаль Матитьягу сменяет Диана Кляйн. Диана Кляйн и певица, и автор песен, по профессии психолог, опять же, создает музыку, которая служит мостом между мирами. Ее новая песня «Ты хороша сама по себе» родилась из глубокого сопереживания внутреннему миру женщин в этот период эмоциональной нагрузки и коллективной боли. Музыкальная аранжировка создана совместно с ансамблем «Струны души», уникальным женским коллективом, привносящим на сцену глубокое звучание струнных инструментов. Сочетание голоса Дианы и струн вот этих живых создает по-настоящему такое терапевтическое, можно сказать, пространство. И эта песня – часть совместного шоу Дианы Кляйн и «Струн души».

Дальше Натанаэль Фориан, который представляет новый сингл из альбома «Стараюсь быть человеком». Глубокая, в общем, песня о чем? О любви. Посвящена кому? Его жене. Это сегодня уже не первый раз мы встречаем вот эту прекрасную, в общем, достойную картину, когда музыкант посвящает свою композицию человеку, который с ним рядом. Песня о неразрывной связи между двумя людьми, которые вместе живут, вместе мечтают, создают жизнь и заново выбирают друг друга каждый день. Такая поэтическая баллада в нежной аранжировке, которая передает подлинное чувство любви и преданности. Натанаэль Фориан.

Ну, вот такой обзор современной, молодой, можно сказать, израильской музыки, который, ну, ежели получится, можно периодически выпускать в эфир. Я благодарю Йони Гитроера, Hit Records, прошу прощения, и завершаем композицией дуэта «Пашут». Иногда песня рождается просто потому, что она не может не быть написанной. Все началось с предельно откровенного поста Авраама Шапира, резервиста, который мужественно поделился своей личной борьбой с посттравматическим синдромом. Его слова о струне, лопнувшей в самом сердце, отозвались в душах Офера Зильбегера и Керен Загури-Коэн. Это дуэт «Пашут». Зильбегера мы сегодня слушали, но соло. Получив благословение Авраама Шапира, они превратили эту боль в мелодию. Порванная струна, ну, такая маленькая, минималистичная, если можно так сказать, песня о большой и глубокой боли. Она не пытается спасти весь мир, да это и невозможно, но она протягивает руку помощи каждому, кто чувствует, что его внутренняя струна натянута до предела. Это сейчас очень актуально. Это сейчас, наверное, чувствует огромное количество человек. Вот, и вполне впору напоминание о том, что даже порванные струны можно связать воедино. Ну, тоже еще одна терапевтическая песня из подборки Hit Records, потому что мне кажется, что, в общем, сегодня всякое в том месте, где мы и в то время, где мы находимся, всякая талантливая музыка, песня служит действительно нашему духовному исцелению. Ну что, дуэт «Пашут», композиция «Порванная струна».

0: Капкан Река. Здесь и сейчас. Капкан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий» с Анной Райва.
1: Добрый вечер. 18:05 вечера в Израиле. Программа «На пике событий» в эфире. Будем говорить в ближайший час о событиях сегодняшнего дня, в частности, о визите американского президента в Китай, визит исторический. Между тем, ситуация с Ираном продолжает быть напряженной. Трамп сказал, что он договорился со своим китайским коллегой о том, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, а Иран не должен получить ядерное оружие. Поговорим о том, что происходит на политическом фронте, а точнее, в политическом кризисе в Израиле. Он по-прежнему ведет нас к досрочным выборам, по крайней мере, если никаких сюрпризов не будет на следующей неделе. И коалиция, и оппозиция поднимают на голосование закон о досрочных выборах. Поговорим о том, что Нетаньяу сегодня заявил в суде о том, что он находится в отличной физической форме и обвинил тех, кто опубликовал обратное, в том, что они распространяют ложь о его здоровье. Еще один юридический скандал, надо сказать, на сей раз вокруг продолжающийся скандал, вокруг назначения нового главы Моссада, генерала Романа Гофмана. Багац рассматривает новые материалы, точнее, письмо, которое было направлено юридической советнице правительства и названо секретным до тех пор, пока оно не утекло в прессу. Об этих и других событиях в ближайший час.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: На севере ситуация остается напряженной. Сегодня дрон Хизбаллы нанес удар по району Рошникра. Один человек получил смертельное ранение, еще трое пострадали. Министр обороны Исраэль Кац говорил сегодня вновь об опасности беспилотников, о том, что Израиль ищет решение. Мы прекрасно осведомлены об опасности, исходящей от беспилотников, о тех людях, которые пострадали в результате. Мы, не покладая рук, боремся и пытаемся достигнуть решения для того, чтобы эту проблему решить. Удастся ли эту проблему решить? Вопрос, который мы задаем многократно в этой программе, в том числе, полагаю, и сейчас тоже его зададим Давиду Шарпову, нашему военному обозревателю, который с нами сейчас на линии. Об этом и не только, об этом с ним поговорим. Давид, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Анна.
1: Ну, мне кажется, мы говорили с вами уже, задавали вопрос, но, видите, министр обороны, так сказать, озвучивает эти намерения решить проблему беспилотников. Насколько сигналом серьезным является эта атака на Рошникра, по-вашему?
2: Рошникра – это, скажем так, это очередной болезненный удар, который террористам Хизбаллы удалось нанести. Но это не нечто, чего нельзя было ожидать в текущей обстановке. Я скажу больше, беспилотные летательные аппараты на оптоволоконном кабеле, FPV-дроны, способны достигать израильской территории, перелетая через ту буферную зону, которую наши силы контролируют, она не такая широкая, способны залетать на самом деле глубже. И можно исходить из того, что со временем у Хизбаллы, со временем я не имею в виду длительным временем, у Хизбаллы будут более дальнобойные FPV-дроны и с более разнообразными боеголовками и для круглосуточных, возможно, для круглосуточных действий. То есть дальностью в десятки километров, это то, что уже существует, и разного рода интересными боеголовками. То есть речь идет, с одной стороны, о тактической угрозе, с другой стороны, эта угроза будет расширяться и количественно, и качественно. Соответственно, очень хотелось бы, чтобы кроме базисных мер безопасности, с которыми наши силы запаздывали в начале войны, сегодня пытаются все это наверстать, я имею в виду тактика, я имею в виду укрытие, маскировка и так далее, отстреливаться более подходящими системами, которые не были раньше взяты на вооружение, я имею в виду разрывные патроны с картечью и так далее, будет также и более глобальное решение технического характера, которое даст в заметной степени ответ. Здесь налицо опоздание с началом вот этих существенных усилий. Эти существенные усилия должны были начаться, как на мой взгляд, в идеале еще в 24-м году и как минимум в 25-м, потому что опыт украинской войны изучали. Более того, Хизбалла применяла дроны на оптоволокне в небольших количествах еще в конце 23-го, начале 24-го года. в армии должны были просигналить на этот счет и самим себе, и соответствующим отделам Минобороны раньше. Более того, сигналы были, но по тем или иным причинам они не были приняты всерьез. Сегодня в запоздалом режиме, в авральном режиме, но с очень серьезными усилиями идет поиск решения проблемы. Я считаю, что технически будет найдено существенное решение, но эти решения, это займет время. По всей видимости, это займет время, потому что задача очень сложная. И для, в том числе во всем, что касается своевременного обнаружения, так и уничтожения целей. Будут продвигаться частично, потихоньку. Будут и более полноценные решения. Здесь было важно не запоздать. Запоздали. Будем надеяться, что последствия будут, скажем так, не такие, как они могут быть.
1: Давид, вы справедливо отметили, что, к сожалению, да, большому сожалению, удар дрона такого, да, такого рода, который, к сожалению, заканчивается жертвами на нашей стороне, это такая практика, которую мы видим практически ежедневно. Но при этом сегодня в сообщении относительно этого армейская пресс-служба подчеркнула, что имело место грубое нарушение перемирия. Есть ли впечатление, что это указывает на подготовку с нашей стороны к гораздо более жесткому ответу, масштабному?
2: Масштабный ответ, вопрос, в чем он может состоять. Естественно, есть определенные ограничения, которые навязаны американцами. С другой стороны, эти ограничения постепенно армия и, возможно, на уровне политическом, на уровне договоренности между Израилем и США потихоньку снимали. Израиль расширил ареал ударов, которые наносятся по Хизбалле. Не только Южный Ливан, есть и окрестности Бейрута, и долина Бека. Была ликвидация в Бейруте. Наступление масштабное именно из-за такого удара Израиль не начнет. Это понятно, наступление не планировалось с расширением зоны. Более масштабные удары, в том числе по Бейруте, это опция, но она в заметной степени зависит от согласия с американцами и от того, что, например, что произойдет в Вашингтоне прямо сегодня и завтра на переговорах с ливанской стороной, я имею в виду не с Хизбаллой, а с официальным правительством Ливана. Ну а по поводу нарушения прекращения огня, это так, но это дежурная фраза, потому что боевые действия идут с обеих сторон, да, в ограниченном режиме, но они идут. И то, что Хизбалла делает, это обычная практика, она нас не должна удивлять. Угу. И будем надеяться, что ответы в любом случае будут массированнее и, скажем так, эффективнее, потому что в том числе массированные ответы осложняют Хизбалле и оперативникам Хизбаллы эффективно поражать наши силы.
1: Давид, вы упомянули третий раунд переговоров, который происходит в Вашингтоне, вот именно в эти минуты в том числе. Интересно, что на сей раз есть военные представители в обеих командах, военные представители, которые участвуют в этих переговорах. Что это означает?
2: Военные представители, по всей видимости, для того, чтобы предъявлять друг другу разного рода вопросы, связанные с разоружением Хизбаллы, это со стороны Израиля, то есть всякую конкретику, в том числе с определенного военного характера, ну а с ливанской стороны в меньшей степени об этом хотели бы говорить, а в большей степени, куда кто должен отступить и что с этим делать. Присутствуют, кстати говоря, и другие товарищи, например, представитель штаба национальной безопасности Израиля, присутствует и с ливанской стороны, ну, можно сказать, человек из параллельных структур. То есть переговоры носят более широкий характер, включая какие-то военные технические детали. Но, честно говоря, я, конечно, не удивлюсь, если снова по инициативе американской стороны будет продлено вот это вот очень специфическое перемирие, потому что оно, собственно, истекает, если не ошибаюсь, сегодня вечером. Но вот каких-то результатов существенных, причем с практическим оттенком, я от этих переговоров не ожидаю. Однако это та схема, на которую сделали ставку американцы. В Израиле считают полезным ту составляющую, благодаря которой вбивается клин между Хизбаллой и правительством Ливана. Для Хизбаллы это очень существенный раздражитель. Ну и, собственно, в этом, почти исключительно в этом от этих переговоров есть польза. Другой мы пока не видели. Будет сюрпризом, если что-то вот интересное окажется по итогам завтрашнего и сегодняшнего дня.
1: Давид Шарп, наш военный обозреватель. Благодарю вас за комментарий. Спасибо.
2: Спасибо, Анна. Всего наилучшего.
1: До свидания.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: В Пекине продолжается исторический, не побоюсь этого слова, визит американского президента Дональда Трампа. И было отмечено, по крайней мере, в некоторых высказываниях, такая неожиданная американо-китайская координация в том, что касается иранской тематики. По крайней мере, Белый дом сообщил, что на саммите стороны согласились с тем, что Ормузский пролив должен оставаться открытым, Иран не должен получить ядерное оружие. Главный вопрос, один из главных, мне кажется, вопросов, действительно ли Америка и Китай начинают говорить одинаково, да, что называется, в один голос относительно Ирана, или все-таки здесь речь идет о временном и частичном совпадении интересов этих двух сверхдержав, у которых есть нечто общее, но очень много разного. Ирина Цукерман, эксперт по вопросам национальной безопасности, научный сотрудник Иерусалимского центра по связям общества и государства. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, спасибо за приглашение.
1: Спасибо вам. Ирина, насколько необычно вам кажется видеть такое жесткое и, главное, согласованное заявление Соединенных Штатов и Китая по Ирану?
3: Честно говоря, мне это не слишком удивляет, потому что Китай, когда это в его интересах, может сколько угодно таких объявлений напечатать, тем более, что высокопоставленный гость в стране, для них это дело дело здесь даже не в Иране, а дело в том, чтобы показать, что солидарность, и мы разногласия можем разрулить без скандалов и так далее и тому подобное.
1: Минуточку, но это такие далеко идущие заявления, то есть трудно делать заявление, если за ними ничего не кроется, кроме желания, скажем так, сделать комплимент гостю.
3: Что происходит на самом деле? На самом деле мы видим два развития событий. Во-первых, китайские корабли получили разрешение от Ирана проходить через Ормузский пролив. Во-вторых, вчера, пока делегация американская приезжала в Китай, вышел доклад от американских чиновников о том, что Китай планирует передать оружие тайным образом в руки Ирана. И не знаю, те корабли, которые получили разрешение, являются ли они чисто коммерческими торговыми кораблями, или же там также находится скрытая военная помощь. Но все это доказывает, что, несмотря на свою риторику, Китаю совершенно гораздо важнее сотрудничество с Ираном. На самом деле, даже если все это приведет к развитию ядерной программы. На самом деле, Китай прекрасно понимает, что от таких заявлений он только выигрывает в глазах Трампа, то есть снимается какая-либо ответственность. Ничего Китаю это на самом деле не стоит, а за кулисами business as usual, как у нас говорят, все происходит по обычной схеме.
1: Ирина, можно ли говорить, на ваш взгляд, что Америка, хотя бы пытается разделить Иран и Китай, несмотря на эти интересы, которые вы только что упомянули? Есть ли такая попытка?
3: И да, и нет. Думаю, что некоторые части администрации действительно надеются, что они через какие-то прагматичные аргументы, например, насчет санкций определенных компаний и так далее, смогут надавить на Китай, чтобы они меньше, хотя бы меньше помогали Ирану. Был действительно зафиксирован арест нескольких китайских кораблей в прошлом, но на самом деле все это не так уж не так уж стратегически направлено, как кажется, потому что все-таки некоторые китайские корабли получили разрешение проходить, были довольно крупные уступки Китаю, причем вынужденные уступки, проведенные, связанные с продажей определенных технологий США. У Китая большое преимущество в смысле переработки критических минералов и другого сырья. Так что на самом деле с идеологической или какой-либо другой точки зрения мало ли что может отношения разбить. Более того, у Китая довольно обширные коммерческие интересы в Иране. Например, китайские компании находятся на территории Ахваза, это провинция Ахвазы, Кузистан, как ее называют иранцы, или Ахваз, как ее называют арабы, и там залежи нефти и газа, на которые Китай очень рассчитывает. То есть они арендуют эти территории у иранского правительства, и для них это намного, намного более важно, чем какие-либо единичные санкции каких-то чиновников или компаний со стороны США, чисто экономической точки зрения. У них буквально повязаны с Ираном, несмотря на то, что близкими отношениями на каком-то уровне их назвать нельзя, но стратегически они зависимы.
1: Ирина, можете коротко вот обозначить на данный момент, по крайней мере, то, как это выглядит? Есть ли уже какое-то достижение, успех, который на свой, так сказать, счет Трамп может записать в ходе этого визита? Или хотя бы, скажем так, наметки такие, да, какого-то вот достижения, с которым Трамп вернется из этого визита?
3: С точки зрения политической, главное достижение – это заявление. Потому что практического в отношении в этом я не вижу пока. Более того, Китай, который временно снял ограничения, связанные с торговлей говядиной с Соединенными Штатами, и еще во время визита, происходящего на данный момент, вновь этих санкций ввел. Хотя это выглядит не очень красиво. Что касается сделок, связанных более личного характера, об этом пока что неизвестно. Вполне возможно, что эти договоренности, это только первый шаг для таких договоренностей, потому что за один визит, разумеется, все эти сделки заключить на самом деле невозможно.
1: Ну, давайте дождемся конца визита, да, и будем подводить итоги. Да, я благодарю вас. Пока, по крайней мере, промежуточные итоги мы подводили с Ириной Цукерман, эксперту по вопросам национальной безопасности, научным сотрудником Иерусалимского центра по связям общества и государства. Ирина, спасибо большое.
3: Хорошо, спасибо.
1: А я приветствую профессора Йорома Еврона, сотрудника факультета стран Азии Барландского университета. Профессор Йорам Еврон, шалом, эрев тов. המחלקה ללימודי אסיה באוניברסיטת בר אילן. פרופסור אברון, עד כמה הצהרה המשותפת הזאת עם ארצות הברית בנושא הורמוז ואיראן חריגה מבחינת סין?
4: אני לא רואה כאן איזושהי חריגה משמעותית, מכיוון שמעבר מים חופשי וגם התנגדות להתחמשות צבאית של איראן, זה שני דברים שסין מדברת עליהם, כלומר זה עמדות שהיא מחזיקה בהם, בהם כבר הרבה שנים, אז אין פה איזה משהו חדש.
1: אבל בכל זאת, כן, איראן היא שותפה קרובה, יש לציין, כן, של סין, וזה בדיוק מה שהטריד את ארצות הברית, ולכן, כלומר, אתה אומר שאתה לא חושב שיש כאן שינוי כיוון כלשהו.
4: בוא נגיד ככה, הדברים לא נמדדים בהצהרות, הם נמדדו קודם כל במעשים. עכשיו עוד הפעם, כמו שאמרתי, המדיניות היא קיימת. סין באופן רשמי אומרת כל השנים, אנחנו מתנגדים להתחמשות גרעינית של איראן. דרך אגב, גם איראן אומרת את זה, אנחנו אין לנו כוונה להתחמש צבאית, אז אין עם זה בעיה.
1: הבעיה הקטנה, הביונת, כן, שאיראן מסרבת לכל צד, כן,
4: לכיוון עסקי. אם איראן פועלת לטובת העניין בפועל, וסין מסייעת לה בפועל, זה העניין. לכן ההצהרה לכשעצמה זה לא הסיפור פה, ההצהרה היא גם לא מפתיעה והיא לא חריגה.
1: כן, אז מה אנחנו למדים ככה בין מילה למילה, בין הצהרה להצהרה? אפשר ככה, יש סימנים למשהו אולי באמת סוכם שם בחדר הסגור?
4: אין לי דרך לדעת כמובן מה סוכם בחדר הסגור. המסע ומתן,
1: למשל, אני רק אומרת, כן, שטראמפ, למשל, אני ראיתי פרומו לרעיון הראשון, כן, במהלך הביקור הזה של טראמפ לפוקס ניוז, שבטיזר הזה, כן, טראמפ אומר, סין לא תחמש את איראן.
4: הדיונים, כלומר, המפגש פסגה הזה, הוא עוסק בכמה דברים. איראן זה רק אחד מהם, יש גם את בעיקר, הדבר חשוב ביותר זה המצב הכלכלי ביניהן, עניין טיוואן וכו'. עכשיו, הם מן הסתם מגיעים לכל מיני הבנות, ולכל דבר, לכל ויתור, לכל דבר יש תמורה. יכול להיות בהחלט שהעניין האיראני הוא תמורה שסין מספקת לארצות הברית תמורת משהו אחר, אבל כרגע קשה להעריך.
1: כן, בדיוק דיברנו עם המרואיינת הקודמת, מה בעצם טראמפ רוצה מהסינים. עכשיו אני שואלת לך שאלה הפוכה, מה הסינים רוצים מטראמפ, מארצות הברית? מה האינטרס שלהם?
4: מה שהסינים רוצים מטראמפ זה בעיקר חופש. זאת אומרת, מאז שטראמפ עלה לשלטון, בפעם הראשונה, בקדנציה הראשונה, ארצות הברית מטילה עוד ועוד כל הזמן הגבלות על הסין, כל מיני הגבלות טכנולוגיות וכלכליות וכולי, שפוגעות בסין, פוגעות בתדמיתית, פוגעות בכלכלית, פוגעות בטכנולוגית, והם רוצים שקט, הם רוצים יציבות, כן?
1: כלומר, בין היתר הם רוצים הקלות באותה מגבלות, כן, שכבר הוטלו. או הסרת המגבלות, אתה יכול להצביע על משהו מרכזי באמת, מגבלה כלשהי שהוטלה על ידי טראמפ ואולי בכיוון להסיר אותה או להקל בכל אופן על סין?
4: כן, יש דיבור... יש שני דברים עיקריים. אחד זה מגבלות על ייצור רכבים טכנולוגיים מתקדמים, בעיקר שבבים מתקדמים, אולי ציוד לייצור שבבים, שמותירים את סין גם מנותקת מהספקה של שבבים מסוימים, ואולי גם כן תלויה במדינות אחרות. זה דבר שמאוד בעייתי מבחינתם. הדבר השני זה הגבלות על גישה לשוק האמריקאי. השוק האמריקאי הוא שוק מאוד מרכזי עבור סין. בשיא, הסחר בין שתי המדינות עמד על משהו כמו 700 מיליארד דולר בשנה. הרוב המוחלט זה יצוא סיני לארצות הברית. היום זה עומד על 400 ומשהו. זאת אומרת, יש ירידה של איזה 300 מיליארד דולר, שחלק גדול מזה זה יצוא סיני לארצות הברית, וארצות הברית, וסין רוצה חזרה גישה לשווקים. גם אם לא את כל ה-300 מיליארד, או כמה שזה לא יהיה, לפחות חלק מזה כיום, היקפי הייצוא הסיני לארצות הברית הם יחסית נמוכים, וזה בעייתי, כי השוק הכלכלה הסינית מבוססת על ייצוא.
1: כלומר, אתה אומר שאם משהו מזה באמת יתקיים, ולא רק בהצהרות, אלא באמת במציאות, באמת, אז אפשר להגיד שלא לשווא, כן, טראמפ עשה את כל הדרך הזאת לסין. ומה עם טייוואן, אגב, כן, זו שאלה מאוד כואבת, מאוד רגישה מבחינת הסינים.
4: כן, כן, רק לפני טייוואן אני אגיד רק מילה אחת. בכל מקרה הנסיעה הזאת היא לא לשווא, מכיוון שמדובר בסופו של דבר, מדובר ביחסים בין שתי המעצמות החשובות ביותר בעולם, והיחסים האלה מלאים בצרימות, והצרימות האלה הן לא טובות להן, אבל הן גם לא טובות למערכת הבינלאומית. וככל שהמדינות האלה מצליחות, המעצמות, לייצב את היחסים ביניהם, אז בסופו של דבר זה משרת את כולם, את הכלכלה העולמית, בכלל את היציבות. עכשיו טייוואן היא סוגיה כנראה הרבה יותר משמעותית מהסוגיה האיראנית למשל, מכיוון שהחשיבות שלה עבור סין היא קרדינלית, החשיבות שלה עבור ארצות הברית היא גם כן, היא לא דופלת מהחשיבות של איראן. האינטרס האמריקאי במזרח אסיה הוא מאוד גדול, זה אזור ש... הוא רחוק מהעין שלנו ומהלב שלנו, של מרבית אזרחי ישראל, אבל מבחינת ארצות הברית, האינטרסים שלה באזור הם חשובים ביותר, והיא משקיעה שם המון המון המון משאבים. למעשה, מסיום מלחמת העולם השנייה, עד היום, 80 שנה של השקעה אדירה של משאבים. טייוואן היא אולי לא אבן היסוד המרכזית במערך האסטרטגי האמריקאי במזרח אסיה, יפן היא האבן המרכזית, אבל עדיין, טייוואן יש לה מקום מאוד חשוב, וארצות הברית לא יכולה להרשות לטייוואן ליפול.
1: טוב, נראה באמת מה תהיה התוצאה, אבל כן, כבר מעניין בהחלט.
4: בוא נגיד, עצם הפגישה זה כבר, זה טוב, זה סימן טוב.
1: פרופסור יורם עברון, מחלקה ללימודי אסיה באוניברסיטת בר אילן, אני מודה לך מאוד. Туда лиха. Это очень важный визит, говорит мой собеседник, и с точки зрения Китая, и с точки зрения США, и вообще с точки зрения мировой экономики, например, поскольку речь идет о двух сверхдержавах с огромным товарооборотом, с огромными интересами всевозможными геополитическими, экономическими, огромным влиянием на мировую экономику. Поэтому если в их отношениях существуют трения, и, как известно, немало этих трений, это мешает не только Америке и Китаю, это отражается на всей мировой экономике. Поэтому, если они смогут разрешить хотя бы часть своих противоречий, это улучшит, в общем, и пойдет на пользу всему миру, а не только обеим этим странам. Поэтому надо изначально сказать, что визит этот важен. Теперь, что касается заявления по Ирану, нельзя сказать, что оно нестандартное, говорит мой собеседник, поскольку слова — это слова, а дела — это дела, и надо смотреть на то, как будут развиваться реальные действия, например, в отношении Ирана со стороны Китая, но в принципе ничего нового, поскольку Китай всегда против того, чтобы Иран занимался гонкой вооружений, и кроме того, Китай за свободное судоходство в Ормузском проливе, для него это очень чувствительный вопрос, естественно. Иран здесь интересант, так что ничего такого революционного здесь сказано не было, но возможно, если о каких-то уступках договорились за закрытыми дверями, а не на камеру, что называется, не в публичной зоне, то это уже, разумеется, хорошо и интересно, но надо будет, как было уже сказано, за этим наблюдать. Наверняка у всего есть своя цена. То есть если Америка получает что-то от Китая, наверняка Китай тоже что-то получает от Америки, а Китай хочет, прежде всего, от США свободу, да, свободу действий, свободу маневра, поскольку мы видим, что Трамп с буквально первых своих дней своей каденции, он постоянно заявляет о введении каких-то новых ограничений для Китая. В частности, есть некоторые ограничения, очень чувствительные для Китая, для его экономики. Это, прежде всего, передовые технологии, производство и торговля чипами и подобным товаром высоких технологий. Для Китая было бы очень важно, если бы эти ограничения были или сняты, или хотя бы ослаблены. Кроме того, есть вообще общее снижение товарооборота между США и Китаем на сотни миллиардов долларов. Это очень чувствительно, поэтому более свободный доступ на американский рынок — это то, чего, несомненно, очень хочет Китай добиться. Есть тема Тайваня, разумеется, очень болезненная для Китая и, на самом деле, достаточно важная и для Соединенных Штатов тоже, поскольку десятилетиями и годами США очень вкладывают в Тайвань, естественно. Возможно, это не главный их форпост в Восточной Азии, главный для них все-таки стратегический — это Япония, но Тайвань является одним из таких центральных очень форпостов в этом регионе, поэтому так просто отказаться, скажем так, от своего влияния на Тайвань США не готовы, но для Китая, естественно, Тайвань — это болезненная тема, и об этом тоже наверняка там идет речь. Поэтому подводит итог мой собеседник, профессор Йоран Врон. У этого визита уже есть смысл и значение, вне зависимости от того, насколько далеко пойдут обе стороны в своих договоренностях, будут ли они революционными или нет. Мы беседовали, напомню, с профессором Йорамом Вроном. Он является сотрудником факультета стран Азии Бар-Илановского университета.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Политический кризис, который начался вокруг непроведения закона о призыве, похоже, ведет нас в сторону досрочных выборов. И, более того, духовный лидер, один из лидеров партии Ядату Тура, точнее, Дегеля Тура, Равинду Вланду, заявил, что не просто идем на выборы, не просто нет доверия к этому правительству, конкретно к Нетаньяху утеряно доверие, вообще никакого блока больше не существует. Вопросы здесь, в общем, несколько этих вопросов. Действительно ли это все так? Действительно ли есть альтернатива у Харидима? Действительно ли досрочный выбор — это уже, так сказать, неотвратимая реальность? Вот попытаемся разобраться с моим собеседником Габи Вольфсоном, ведущим Канрека и политическим обозревателем сайта News.ru. Габи, привет.
5: Добрый вечер, Аня.
1: Ну, выбирай, с чего начать, с какого вопроса. Действительно ли это такой гет-критур, что называется, да, полный развод, что называется, девичья фамилия, Харидим с Нетаньяху, или со всем, так сказать, уважением к уважаемым раввинам, альтернатив, собственно, у них нет?
5: Никогда я не забуду дня, когда был принят закон Таля. Если я не ошибаюсь, это был 2001 год, да, если мне память не изменяет. И глава партии Дегеля Тура Муше Гафни, стоя на трибуне Кнессета, громко сказал, что Ликуд пошел вот на этот самый гет-критут, я цитирую. Да? Mm-hmm. Ликуд дал развод ультраортодоксальным евреям, и это ему будет дорого стоить. Ну, дальнейшее хорошо известно. Я бы не стал сейчас всерьез воспринимать то, что говорят в ультраортодоксальной среде. Это не означает, что они не будут искать альтернативы. Это не означает, что они не ищут альтернативы. Да? Это не означает, что они не ведут беседы с Ганцем, с Эйзенкотом, со всеми, с кем можно вести, со всеми, с кем можно вести беседы. Я не уверен, что в итоге при подсчете голосов и в ситуации, которая сложится после выборов, вариант идти с коалицией, в которую, если их возьмут, потому что, угу. например, со стороны Виктора Либермана мы слышим, что их просто там быть не может. Но если даже их туда возьмут в статусе очень нежеланных гостей.
1: Да, ну, понимаешь, вопрос, которые... Габи, ведь каждый, да. просто когда, прости, что я перебиваю, ведь я думаю о том, что на самом деле, не проведя сейчас закон о призыве, по сути, Нетаньяу как бы эту проблему предложил теперь уже решать всем остальным игрокам. То есть, в принципе, он ухудшил ситуацию Харидим на этом свободном политическом рынке, потому что если бы не было темы закона о призыве, они бы с большим успехом попытались бы рассмотреть разные возможности. Согласись, да, теперь этим главным флагом на всех переговорах будет закон о призыве. Кто на это на самом деле согласен?
5: Закон о призыве дает ультраортодоксам больше... Скажем так, отсутствие закона о призыве, мне кажется, дает ультраортодоксам больше козырных карт, потому что, учитывая очень-очень напряженную борьбу, которая развернется, я полагаю, в ходе предвыборной кампании, и тот факт, что, судя по всему, опять же, если мы опираемся на

0: ситуации и какими будут цифры, окончательные цифры после выборов. Поэтому рано делать какие-то выводы. Единственное, что, безусловно, да, доверие между Нетаньяу и ультраортодоксальными партиями подорвано. Моше Гафни вспомнил, что он всегда стремился более в сторону левой коалиции, и он вообще левее многих своих избирателей, своих товарищей по партии и так далее.
1: Это правда?
0: Это безусловно так. Хорошо, мы помним очень близкие, теплые отношения между Моше Гафни и Шимоном Пересом. Гафни заметно левее ультраортодоксов.
1: Но, собственно говоря, Дерри тоже, согласись, гораздо левее своего электората. Дерри, вопрос, могут ли эти лидеры позволить себе левизну, если их электорат не разделяет, скажем, да, их частных позиций?
0: Гафни может позволить себе все, что приведет какое-то решение проблем ультраортодоксов. Я имею в виду, с одной стороны, закон о призыве, с другой стороны, заблокированное финансирование и так далее. Дерри может себе позволить меньше. У него его избиратели, скажем, большая часть его избирателей менее харидим, нежели правые. Да? То есть они вполне могут задуматься о возможности проголосовать за Ликуд или за Бен-Гвира и так далее. И поэтому ситуация Дерри сложнее. Не случайно, с одной стороны, он сегодня выступает с очень жесткими словами в отношении Нетаньяу и говорит о том, что условием присоединения к следующей коалиции будет закон о призыве. А с другой стороны, люди ШАС дают понять людям Нетаньяу, мы с вами. Да? То есть, по крайней мере, на данном этапе мы не являемся свидетелями той ситуации, которая была перед выборами 2006 года, например, когда известно, что люди ШАС работали вместе с людьми Кадимы, Эуда Ольмерта, и, собственно, там все было очень плохо для Ликуда. Сегодня ситуация иная, во всяком случае, пока. Посмотрим, как она будет развиваться дальше, но с Яду Татура у Нетаньяу гораздо больше проблем, и пока не ясно, как он их будет решать.
1: Габи, знаешь, у меня к тебе короткий вопрос, но мне кажется, очень такой важный в данной ситуации. А мы действительно идем на досрочные выборы? Этот поезд уже вышел, что называется, с вокзала? Или тут очень возможные варианты?
0: Я вообще не очень понимаю, что такое досрочные выборы, когда речь идет либо о 1 сентября, либо о 27 октября. Да, то есть как бы...
1: Ну, это потому что не премьер-министр, Габи, просто я тоже. Видимо, когда это, да, каждый день у власти меняет
0: может
1: ситуацию.
0: Может быть, но используя слово «досрочные», мне кажется, что мы придаем этой ситуации немножко больше значения. То есть идем ли мы на выборы 1 сентября? Вероятно, потому что этого очень хотят в ШАС, да, на данный момент. К этому склоняются в Циунут Датит. Да. С точки зрения Нетаньяу, как мне кажется, очень многое будет зависеть от того, что будет происходить в период между возвращением Трампа из Китая и 11 июня. Почему я говорю про 11 июня? Потому что 11 июня открывается Мундиаль в Америке. За это время, как мне кажется, ситуация с Ираном должна так или иначе разрешиться.
1: Ну, тогда будет, возможно, понятнее, да, эта схема. Да, к сожалению, Габи, вот поставим здесь точку, хотя много что искать про Нетаньяу и только о нем, да. Поэтому пока я тебе на сегодня благодарю тебя, Габи. Вольфсон, ведущий канарека, политический обозреватель сайта Ньюзру. Счастливо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Назначение генерала Романа Гофмана на пост главы Моссада, юридический советник правительства Галя Баравмяра направила в БАГАЦ срочное обращение, в котором утверждалось, что Роман Гофман якобы скрыл от суда важную информацию, полученную через Моссад в ходе встреч, которые он уже начал проводить. И это требует закрытого рассмотрения материалов. Кроме того, правда, по другому случаю, на том же суде Нетаньяу сегодня давал показания по иску о клевете, который был подан против двух журналистов, одного активиста. В нем утверждается, что его пытались представить разваливающимся, смертельно больным пожилым человеком, тогда как, по словам Нетаньяу, его здоровье находится вполне в порядке. Вот обо всем этом, о делах юридических с разных точек зрения, поговорим с адвокатами Шаром и Коби. Шар, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Ну, давайте начнем с все-таки истории с Романом Гофманом, его назначением и с этим новым заявлением Гали Баравмяры. Насколько драматичным оно является, это сегодня срочное обращение, которое, кстати, было уже вполне удачно и успешно, так сказать, слито в прессу и опубликовано. Так что все знают содержание этого секретного письма.
3: Нет ничего секретного и ничего серьезного. Это Баравмяра. Попытки, кажется, так выглядят истерическими, помешать этому назначению. И делается все возможное 2 недели до того, как должен вступить в свою роль. Вот она.

0: сделать все возможное, чтобы помешать этому. Давайте, прежде чем, если вы захотите...
1: Вообще так странно звучит для человека, может быть, не очень плотно отслеживающего эту историю. А почему юридическая советница так последовательно пытается торпедировать это назначение? Какое-то логичное объяснение?
0: Потому что, когда вы, если построите лист Мебиуса, в котором плоскости все время меняются, вы никогда не будете на одной стороне, вы будете на всех сторонах одновременно. Ничего не поделаешь. Так было продумано ее... роль не персонально, а юридического советника, что он и должен защищать решения правительства, и должен следить за их кристальной чистотой и честностью. Ну, не бывает такое. Или же ты защищаешь их, какими глупыми они не были. Главное, чтобы не противозаконными везде. А кто-то другой против этого выступает, и тогда все нормально. А у нас случилось вот такое, что все, что правительство не скажет, я сейчас не говорю о левых правах, она против, потому что она знает лучше, потому что она принадлежит прокуратуре. А я 26 лет в этом варюсь. Они у нас святые. Вот,
1: святые. Да, все-таки давайте, если более... Да, если говорить специфически, конкретно об этих новых утверждениях Галя Баранова.
0: Судья Штайн и судья Гороскоп вчера на заседании несколько раз спрашивали в лоб, о чем вы говорите, в смысле, да? И даже судья Штайн посоветовал немного сменить тон, называли Гофмана уже рецидивистом, потому что в его биографии нашли еще что-то такое непонятное. Кстати, хочу сказать, что Гофман самый чистый человек. Если после того, как комиссия на него копала, Баарав Мияра на него копала и нашли то, что вообще не связано ни с чем. Окей?
1: Давайте все-таки пока не будем делать выводы, связаны или нет, просто потому что это решит богатство, очевидно.
0: Нет, дело
1: или,
0: в том, что...
1: Или в рамках данного обсуждения мы не услышим ответа, есть, так сказать, кейс или нет.
0: Я не говорю о выводах.
1: Да.
0: Если вы хотите про само дело, я вам в двух словах расскажу. Он когда был полковником, и в его отделе решили использовать одного блогера, который оказался потом несовершеннолетним, то есть ему не было 18 лет, чтобы передавать информацию, которая уже была опубликована, в данном случае в Вайнете. Okay? И все претензии к Гофману после того, как этого блогера арестовали, почему он не вышел на первую линию, не сказал, мы им занимались.
1: Да, это я его задействовал, да, это моя ответственность.
0: Да, я вам одну вещь хочу сказать. Все специалисты говорят, и я к этому присоединяюсь, объясню, с какой стороны. Все специалисты говорят, что Гофман не мог знать имя этого человека. Просто невозможно это сделать. Я 26 лет варюсь вот в судебной системе против прокуратуры. Нам часто попадает секретная информация разного рода. Иногда случайно, по неосторожности, прокуратура передает. Иногда прокурор специально дает нам то, что сам не хочет слезть с дерева, хочет, чтобы мы это сделали. Мы выйдем эту информацию и используем. Ни разу за 26 лет, а это десятки тысяч дел, может быть, но точно у офиса это десятки тысяч дел, ни разу не была информация о человеке, который является осведомителем, который действует вот так, в тени. Ни разу. Знаете почему? Потому что следователи не знают ни его имени, ни его статуса, ни его положения. Есть специальный отдел, который этим занимается. Представить, что полковник, у которого тысячи дел, который занимается боевыми операциями, нарушил все законы. И главное, те разведчики тоже должны нарушить все законы, чтобы ему передать имя этого человека. И вот они сидят где-то там, и главное, это встреча, о которой речь идет, это не была один на один с этим человеком, который его задействовал, этого Катина, да? То есть это сидели люди там, сидели многие там люди.
1: А скажите, господин Якови, понятно, а на ваш взгляд...
0: Нет, это очень важно.
1: Я думаю, что вы очень четко обозначили этот нюанс.
0: В принципе, не мог нарушить ничего здесь, в принципе. Единственный вопрос, лгал ли после этого... знал или не знал. Но если ему не могли сказать об этом, как он мог лгать о том, что он знал, что это конкретно...
1: Вот я как раз хочу от частного подвести к общему, собственно, к вопросу, мне кажется, который напрашивается. А может, на ваш взгляд, Богац реально в итоге отменить назначение, которое одобрено премьер-министром?
0: Ну, вообще-то тоже нет. Я объясню вам, почему. Давайте, я не знаю, с какой стороны начинать, окей? В нормальном государстве это быть не может, и здесь тоже в данном случае не может быть. Потому что Штайн и гороскоп явно дали понять, что они очень недовольны вот поведением именно госпрокурора Юрия Израиля. Хочу объяснить, почему. В законе прописано черным по белому. Назначает только премьер-министр. Рош Шабак назначает премьер-министр, утверждает кабинет правительства. А здесь конкретно премьер-министр. Почему так, спросите у законодателя. Но это так. И Штайн все время раз за разом спрашивает, где это написано в законе. И это просто очень весело наблюдать. Адвокаты, которые представляют государство, вот эти организации, которые привыкли годами там выступать и говорить больше патетики, меньше фактов, они реально не могут ответить по существу, потому что нет в законе другого варианта. Теперь закон предусматривает, что есть комиссия, которая рассматривает все эти данные, и только одно решает, достоин или недостоин в плане моральных качеств. То есть можно ли ему доверять или нет. Потому что они действуют тоже, знаете, такие в полутьме, могут понапридумывать все, что угодно. И если это ты понапридумываешь по отношению к своим врагам, это замечательно. Но если по отношению к премьер-министру, которому ты подчиняешься, это уже очень плохо. Okay? Поэтому комиссия это проверяет. Не качества профессиональные. А теперь Баарам Яра просит, давайте поднимем профессионала. И они пришли к выводу, то, что он подходит к этому. А сейчас говорят, давайте поднимем все это дело, пересмотрим. Богатый, когда в жизни прописано черным по белому, что богатый не заменяет свое мнение на мнение, то есть мнение комиссии на свое мнение. Он должен лишь проверить, были ли допущены вот безобразные ошибки, это нормальный язык, да. Тут их не было, вот и все. Грунис был, да, отмьют. Я напоминаю, что Баарам Яра тоже был...
1: У нее тоже Грунис был против ее назначения, он был, да, отмьют, да, и, кстати, Мандельблит тоже. Хорошо, да, поставим здесь точку, господин Якоби, да, если можно буквально одну фразу, у нас, к сожалению, просто заканчивается время.
0: Супер важный момент. Оказалось, что Баарам Яра Грунишу передавала информацию, которую сейчас хочет подать в суд, которой не было перед комиссией. То есть нарушили вообще закон со всех сторон. Это нельзя делать. Ты подаешь комиссию не персонально человеку, а секретарю комиссии, и он идет всем. А она напрямую контакт имела с Грунишем, что это тоже безобразие само по себе.
1: Адвокат Яра Коби, я благодарю вас за комментарий.
0: Спасибо вам.
1: И за очень важные детали. Спасибо вам. Всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Сегодня в Иерусалиме проходят центральные мероприятия Дня Иерусалима. На сей раз 59-й уже годовщина объединения города. Главное событие – это традиционный марш Якут Галим, в котором, по оценкам организаторов, в этом году принимают участие десятки тысяч человек. Причем это происходит на фоне достаточно напряженной ситуации, все еще в сфере безопасности, опасения возможных столкновений, некоторые из которых уже, как мы видели, произошли. И организаторы, и полиция, и раввины религиозного сионизма, течение религиозных сионистов уже выступили с очень жесткими призывами избегать провокаций, насилия, любых проявлений экстремизма. К сожалению, мы видели, что некоторые эти проявления действительно имели место быть, но будем надеяться, что они все-таки останутся одиночным явлением, и этот праздник глобально не испортит. Пробуем понять, каким уже является и будет нынешний день Иерусалима. И сделаем это вместе с подполковником запаса мэром Эндором. Он является пресс-секретарем мероприятия танцев с флагами. Это Курикут Галим с Ганарубу Милуи, мэр Эндор. Шалом.
3: Шалом лах вэля маазиним.
1: Довер цадат Курикут Галим, ашана, אתם מדברים על השתתפות מסיבית, כן, של עשרות אלפי אנשים. למה דווקא?
3: למה? מאות אלפים, כמה מאות מיליון.
1: סורי, אנחנו לא מעודכנים לגמרי, בגדול.
3: פשוט מאוד, חשבון פשוט, מתחנה מרכזית, חמישה קילומטרים, כל הכבישים צפופים מאנשים.
1: וואי וואי וואי.
3: אנחנו מדברים על חמישה קילומטרים. זה למה, במושגים של הקפלניסטים זה 2.5 מיליון.
1: טוב, לא נתייחס למושגים כאלה ואחרים. תסביר לנו יותר טוב, למה דווקא השנה, לדעתך, יש היענות כל כך גדולה?
3: אני רוצה קודם כל, ברשותך, לספר על מי התחיל את העניין. זה הרב ישיש, בשם הרב צבי יהודה קוק, שבישיבה שלו גם לוחמים, גם פעילים, וגם פעילים למען יהודי ברית המועצות. הוא עבד הרבה מאוד לשלוח שליחים איתם הישיבה לעולם כולו כדי לפעול למען העלייה. אני זכיתי כאיש צבא להכיר אותו, כולל התייעצות איתו. הוא התחיל את העניין בהליכה האישית אחרי שמחת החג על שחרור ירושלים עם התלמידים בלילה. לקח את זה חברי הטוב, סרן יהודה חזן, ישועה תמיד חכם.
1: באיזו שנה? באיזו שנה זה היה?
3: לפני 40 שנה. ולאט לאט האוכלוסייה של הציבור, הציונות הדתית, גדל והולך.
1: כמה? מעניין באמת, כנראה אין סטטיסטיקה, כן? לא שמורה במערכת מה שנקרא, אבל פחות או יותר מכמה אנשים זה התחיל. היום אתה מדבר על מיליון, ולפני 40 שנה, איך זה נראה?
3: היום זה למעלה מיליון, בצירים שונים, עד כדי כך שהיינו צריכים לפתוח עוד צירים, כולל לרדת מהר הזיתים לירושלים, לעיר המזרחית, וכולל מהר הצופים. אני לא כל כך, אני שומע, המוזיקה פה מפריעה לי קצת לשמוע.
1: טוב, אנחנו שומעים אותך היטב. אתה, כן, אנחנו שומעים אותך היטב.
3: שאלתי שאלה חשובה, למה עכשיו יותר? אני חושב שבגלל המלחמה שהייתה והתקיימת והסיכון, אז בשנתיים האחרונות זה סוג מסוים של דווקא נראה לכם, דווקא לאויבים נראה לכם, אנחנו לא הופכים להיות עצובים, אנחנו לא הופכים להיות כעת כאילו סוג של פחד מכם, אנחנו רוקדים ודורשים ונלחמים עבור שחרור קבלי ארץ קודשנו. ואני אומר פה לך ולמאזינים, זה לא סיפור מובן מאליו, ממש לא, שהעם היהודי שעבר שואה כל כך גדולה, יש לו עדיין את הכוחות לבוא ולגור בארץ, ולהביא עלייה, ולהקים צבא, כל זה מתרכז בנס הגדול, שהיה באותו יום שבו אני הייתי אז נער צעיר, ששוחררה ירושלים ויהודה ושומרון. כדי להבין את זה צריך ללמוד קצת צבא, אז למדתי, והיה דבר נפלא מבחינה צבאית, והחלטות נכונות, והחלטה הכי חשובה היא, שיצאנו אנחנו כראשונים לקרב ולא חיכינו עד שהצבא שהם ריכזו סביבנו יתחיל לפעול. זה היה חוכה. אם היינו עושים את זה ברצועת עזה לפני שנתיים, זה היה נראה אחרת.
1: אין לדעת.
3: אם התשובה שלי היא ארוכה, אז אני
1: אומר... אבל יפה ומפורטת.
3: אני אומר, הסיפור הזה, מגיבים מתוך שמחה, זה בונה, יש הכל מערכת בעצב, והשמחה היא על זה שאנחנו מנצחים. אנחנו באמת מנצחים.
1: זה עיקר, זה מה שחשוב, כן. אני מודה לכם מאוד. תחזור ותחגוג, ואנחנו גם נחגוג. אנחנו מאולפן בירושלים, חג ירושלים שמח.
3: חג ירושלים שמח וחג ארץ ישראל שמח.
1: בהחלט, חג ירושלים שמח, סגן. ממש כן.
3: נפצעתי פעמיים בצבא, אחד ברצועת עזה. ואני נפצעתי, אם לא היה הנסיגה, לא הייתי נפצע, והייתי נפצע בסכן, בצורה מסוכנת. החתן שלי איבד שני רגליים במלחמה האחרונה. זה מדן, כן? הוא גיבור גדול של סיירת, נרגו 4 ו-6 נפצעו. אלישע מדן הוא גיבור. אני מאחל לו הצלחה, הוא נמצא כעת בפרוטזות חדשות. אבל אני רוצה להבין, אני אסתכל עליו, על הרוח שלו שהוא מפיל. הוא וביתו. זה פשוט עצום. העם הזה חזק. ואם הם חושבים שהם יקראו קצת עיתונות כזאת, שהנה בחית כזאת, וכל הזמן מתמחיינת, תדעו לכם, זה לא מייצג את העם. העם הזה הוא גיבור חי.
1: סגן אלוף במילואים מאיר אינדור, אני מודה לך מאוד. לצערי, התוכנית שלנו מסתיימת, כן, עוד מעט, אבל ריקוד גלים לא, הוא ממש לא מסתיים, הוא בעיצומו. אני מודה לך מאוד, תודה רבה וחג ירושלים שמח. Мой собеседник, который является пресс-секретарем марша флагов, говорит о том, что сегодня около 1 000 000 человек принимает участие, на его взгляд, поскольку все 5 километров от центральной автобусной станции в Иерусалиме все транспортные такие развязки и дороги полны людей, полны тех, кто приехал на марш с флагами, все забито буквально людьми. Он говорит, я знавал тех, кто еще инициировал 40 лет тому назад этот марш, и тогда тогда было значительно меньше людей, но, слава богу, за эти годы, говорит он, очень разросся сектор, сектор религиозного сионизма, те люди, которые стояли у истоков Рекут-Галим, марши с флагами, и вы видите результат. На мой вопрос, как он объясняет особенно такое вот многолюдное участие, массовое участие именно в этом году в этом праздновании, в этом марше, он говорит, вы знаете, возможно, более 2 лет войны сделали свое дело, люди хотят показать всем, хотят показать и врагу, и друг другу, и всему миру, что мы здесь, мы сильны, мы празднуем, что называется, вопреки всему, говорит он. И главное, не отступать, говорит подполковник запаса Мейрен Дор, напомню, пресс-секретарь марша с флагами из Иерусалима, который празднует свой день. И мы присоединяемся к этим поздравлениям. Мы, это редактор Людмила Ермакова, продюсер Елена Черкасова, Зофер Салим, звукорежиссер, и я, Анна Рабебарская. С днем Иерусалима! Хагру Шалам Самеах! До свидания!

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Сегодня эфир для вас. Задавайте вопросы, и мы вместе попробуем разобраться в вашем особом случае. Телефон прямого эфира 072-280-1003. Также свой вопрос можно написать в комментариях к посту анонсу на страничке Канрека в Фейсбуке или сообщением в WhatsApp 050-737-8127. Но прежде чем к нам будут дозваниваться радиослушатели, я постараюсь выполнить свои небольшие долги, которые висят с предыдущей программы. И речь идет о помощи, которую предоставляет фонд помощи жертвам Холокоста в рамках программы «Здесь и сейчас». Я напомню, что на сегодняшний момент это единственная программа, которая работает у фонда помощи жертвам Холокоста, и только в рамках этой программы можно получить помощь при получении различных медицинских услуг или покупке того или иного оборудования. Речь идет именно о помощи в кризисных ситуациях. То есть, когда вам что-то нужно, допустим, сгорел холодильник и нет возможности купить новый. Или, допустим, вам нужны срочно лекарства, которые не входят в корзину медицинских услуг. Или, возможно, лечение зубов. Или какое-то медицинское или ортопедическое оборудование. Или, к примеру, очки для зрения. Вот если вы помните, раньше у фонда была программа, в рамках которой можно было обратиться в Суперфарм, где делают проверку зрения, и после этого можно заказать было очки, и эти очки оплачивал фонд помощи жертв Холокоста. К моему сожалению, на сегодняшний день этой программы нет, поэтому есть возможность только купить самостоятельно очки и подать запрос на возврат после осуществленной покупки. Опять же, можно также получить помощь, даже если у вас есть долги по коммунальным платежам. То есть, если мы говорим об электричестве, особенно когда лето, не дай бог, у вас там получился большой счет, с которым вы не справились, и его нужно оплатить, в такой ситуации тоже фонд помощи жертв Холокоста может прийти на помощь. Что важно понимать? Если раньше в рамках этой программы можно было получить помощь до 6 тысяч шекелей, то в этот раз, на это время помощь уменьшена, потому что, к сожалению, бюджет ограничен, и теперь помощь можно получить только в размере не более 3500 шекелей на человека. К примеру, если мы говорим о покупке телевизора, то можно получить помощь в размере 1000 шекелей. Если мы говорим о покупке шкафа, то тоже в размере 1000. Если вдруг вам нужна помощь в лечении зубов, то можно получить возврат до 2000 от фонда жертв Холокоста. Поэтому, в принципе, программа на сегодняшний момент есть. К сожалению, помощь уменьшена, но все-таки важно знать, и вдруг, если вам необходима помощь, вы всегда можете связаться с Керен Лерваха, фондом помощи жертв Холокоста, и подать заявление на эту помощь. Буквально сегодня фонд помощи обновил бланки заявления, которые нужно скачать, заполнить и подать к ним в организацию, чтобы получить помощь. Если до этого, до сегодняшнего дня, к сожалению, бланки, как оказалось, не были обновлены и не было возможности подать просьбу, сейчас это все есть, и вы можете пользоваться. Самым простым способом для пожилых людей, которым сложнее каким-то образом взаимодействовать с интернетом, конечно же, позвонить. Поэтому я вот сейчас назову вам номер телефона. Если у вас ручки, бумаги под рукой, то записывайте. 03-609-08-66. Я еще раз повторю номер телефона. 03-609-08-66. Это линия многоканальная, там большое количество сотрудников, и что самое важное, есть сотрудники, которые принимают звонки на русском языке. Но это то, что касается фонда жертв Холокоста. Еще долг с прошлого раза наш радиослушатель задал вопрос на страничке Facebook, а я его, к сожалению, в прошлый раз не заметила. Речь о помощи при аренде жилья. Почему есть разница между получателями помощи через Министерство строительства и через Министерство абсорбции? И радиослушатель спрашивает, кто-то думает вообще решать об устранении этого неравенства? И вот тут, вы знаете, мне очень такой вопрос на самом деле понравился, потому что когда помощь была поднята для пожилых людей новых репатриантов, я была просто, можно сказать, в центре событий. В первую очередь, нужно понимать, что Министерство строительства и Министерство абсорбции это отвечают за своих очередников сами. То есть у Министерства строительства есть свой бюджет на получение, предоставление помощи на аренду жилья, а у Министерства абсорбции есть свой бюджет на получение, на предоставление помощи на аренду жилья. Поэтому каждое министерство решает для себя самостоятельно, каким образом выделять те или иные бюджеты и куда. Где-то в феврале 2022 года предыдущее правительство, министр, предыдущем правительстве, министр Алии интеграции, поднял пособие на аренду жилья для пожилых очередников своего министерства. Это была прекрасная инициатива, потому что, в принципе, в очередников Министерства абсорбции намного больше, чем Министерство строительства. И на тот момент разница оказалась вообще существенной. То есть пожилые люди, очередники абсорбции, начали получать помощь по 2900, а очередники Министерства строительства так и остались получать помощь до 1500 шекелей. Конечно же, тогда очень многие возмутились от ситуации, каким это образом, почему министр строительства не подумает о том, чтобы поднять помощь на аренду жилья даже тоже своим очередникам. Было тогда сделано обращение к тому министру, к тогдашнему министру строительства, но, к сожалению, честно говоря, было вообще не было реакции никакой. Ну, тогда, в тот момент, мне эта ситуация очень не понравилась, и я сделала открытое обращение к министру строительства. Это было в феврале 2022 года. Я написала огромный пост в Фейсбуке. Этот пост получил огромнейшее количество перепостов. И таким образом нам тогда удалось добраться до министра строительства, который все-таки рассмотрел возможность увеличения получения помощи на аренду жилья и для очередников Министерства строительства. К сожалению, помощь не была уравнена с той же помощью, которую получают министерство, очередники Министерства абсорбции, но все-таки она была увеличена до 2200 шекелей, что, в принципе, немаловажно. Ну, а на сегодняшний момент, почему никто не занимается, возможно, министрам нынешнего правительства сегодня не до социальных каких-то изменений. Будем надеяться, что следующее правительство посмотрит на эту ситуацию еще раз, и помощь будет увеличена, и группы пожилых очередников будут все-таки между собой уравнены. А у нас есть на линии звонок. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: У меня проблема появилась новая. Еще в апреле для холокозов обещали мелкий ремонт какой-нибудь. Я попросил, у меня была протечка сверху. Чуть-чуть там, ну, теперь шелушится. Что они придут и подремонтируют. Теперь ни Ира не отвечает, ни группа холокоста не отвечает.
0: А кто вам обещал помочь?
1: Ну, я конкретно не знаю, но обещала, звонили из группы, было написано, в группе «Холокост». Потом это в апреле месяце еще.
0: У вас есть номер телефона, по которому вам звонили?
1: Нет. Группа «Холокост» какая-то. Нет, у меня был где-то, не знаю.
0: Давайте мы...
1: Там Ира есть еще, вот она всегда отвечает.
0: Смотрите, но чтобы мне понять, кто вам обещал помощь в плане мелкого ремонта, мне нужно понять, кто к вам обращался. Поэтому в любом случае мне нужно, чтобы вы...
1: Это было написано конкретно.
0: Я вот поэтому вас очень прошу сделать домашнее задание, поищите, пожалуйста, в своем телефоне номер телефона, по которому вам звонили, мы определим с вами, кто же это вам звонил, и узнаем.
1: Не мне звонили.
0: А кому?
1: А звонил я. Но было написано в группе «Холокост» об этих возможностях для холокостов.
0: Ну, возможно,
1: там
0: если...
1: Там есть группа, переживших холокост. Так,
0: ну, так если эта группа до сих пор есть, может быть, можно найти номер телефона, по которому вы звонили там?
1: Может быть, не знаю.
0: Давайте вы посмотрите. Я так понимаю, что это группа WhatsApp?
1: Да.
0: Пожалуйста, посмотрите, пожалуйста, эту группу WhatsApp, посмотрите историю в этой группе, и, возможно, вы сможете найти номер телефона, по которому Можно позвонить и хотя бы узнать, кто же это предлагал, какая организация. Очень важно понять, что за организация предлагала.
1: Просто было вот в группе «Переживший Холокост» было объявление по WhatsApp. То-то, то-то, то-то.
0: Я понимаю, но давайте, пожалуйста, посмотрим. Хорошо, кто это объявление отправил? Хорошо? Посмотрите, пожалуйста, да. Это очень важно.
1: А старые мои никак вопросы? Жильем.
0: Александр, давайте всего постепенно. Я, правда, к сожалению, меня немного, и нас команда маленькая, мы стараемся помочь очень многим. Попробуем все сделать то, что нужно, но только не в таком быстром темпе, хорошо? Конечно.
1: Спасибо. Здоровья. Большое спасибо за вашу передачу.
0: А у нас еще есть в эфире радиослушатель.
2: Здравствуйте, Таня.
0: Здравствуйте.
2: Мы семейная пара. Жене 81 год. Сейчас ухудшилось ее здоровье. Мы хотим подать просьбу в Витуахлюме о выделении часов для работников по уходу. Как вот подать эту просьбу, написать как и в какой отдел?
0: А ваша супруга вообще не получает помощь по уходу?
2: Вообще не получает. Ну, ей 81, мне 90. Я получаю, ну, только для себя. Вот. Она очень плохо стала ходить, ей очень тяжело. Ну, в общем, короче говоря, все ухудшилось.
0: Смотрите, самый простой вариант, который для вас, мне кажется, будет самый удобный, это вот вам приходит работница по уходу к вам, да?
2: Да.
0: Скажите ей о том, чтобы она обратилась в своей организации, в компании, через которую она к вам работает, чтобы вы хотите подать просьбу на получение ухода для вашей супруги. Пусть она передаст это своим сотрудникам, с которыми она работает. С вами они свяжутся и помогут подать заявление сами. То есть вам не нужно ничего будет делать. Это самый простой вариант, который я вижу в вашей ситуации, чтобы вам не заниматься ни бланками никакими. Единственное, что в такой ситуации вам нужно сделать будет, это вашей супруге нужно посетить семейного врача и получить развернутый медицинский документ о ее состоянии здоровья и о том, что она нуждается в уходе. Это самый простой вариант. Ну, конечно же, я сейчас...
2: Сейчас, одну секунду, извините, да. Что я вас прервал. Значит, семейный врач пишет, есть у нас... Да. Это не заключение, а просто он пишет, что какие болезни и какие лекарства. А вот слово, что просьба о выделении, никакого нет такого, он не пишет.
0: Ну, надо попросить, чтобы он написал. К сожалению, не все врачи самостоятельно пишут об этом, но врача можно попросить указать, что в связи с состоянием, ухудшением состояния здоровья рекомендация предоставить помощь по уходу.
2: Ну, понимаете, они не хотят писать, они пишут, что там это самое, что
0: хорошо,
2: все насчет анализа, вот этих все.
0: Это тоже важно, потому что...
2: Это выписано, это все. Я вот, когда вот я просил, мне тоже он не написал.
0: Ну хорошо, в любом случае, есть ли справка о том, какие заболевания есть и какие лекарства принимают?
2: Вот это есть.
0: В любом случае, вы поговорите со своей работницей по уходу, когда она вам придет в воскресенье, либо завтра. Скажите, что мы хотим также подать просьбу на уход для моей супруги.
2: Проблема. Наш вот этот в этой фирме, которой я пользуюсь, соцработник сейчас уехал и у нее заболели там родственники, мать заболела. И нет соцработника, понимаете? А когда она вернется, даже не это самое.
0: А там у вас всего один социальный работник? Один социальный работник?
2: Ну, тот, что я был с ней связан, ну, как соцработником.
0: Так он же не один, понимаете, в компании по уходу не один социальный работник. У вас же есть работница по уходу, которая приходит домой к вам или нет? Или сейчас ее тоже нет?
2: Нет. Есть, Вот. Есть женщина, которая приходит.
0: Вот с ней, просто поговорите с ней. Вот она к вам придет в следующий раз, вы скажите, мы хотим подать просьбу и на супругу. Пусть она возьмет медицинские документы вашей супруги и отнесет в свое отделение, а там, где она работает. Они вам помогут подать. Там есть еще социальные работники. Не обязательно быть на связи с каким-то одним социальным работником, чтобы там только он подавал. Может подать любой. Просто это самый простой способ для вас, который я вижу. Конечно же, можно зайти на сайт Битуох Леуми, скачать бланк заявления о получении пособия по уходу, который под номером 2600, заполнить его, приложить медицинские документы и подать просьбу. Но, на мой взгляд, самый простой способ – это чтобы компания по уходу взяла на себя оформление помощи по уходу.
2: Ну, хорошо. Не, просто она хотела, то есть жена хочет получить 5 часов получить как
0: внимание. В данном случае совершенно нет никакой разницы, кто подаст просьбу. Если ваша супруга получит только 5 часов, она получит их в денежном эквиваленте, и все. Она имеет полное право выбрать, несмотря на то, кто подаст просьбу на получение помощи по уходу.
2: А это удобно, что через эту фирму, да, просить, вот, допустим, только денежное?
0: Конечно, удобно. В данном случае вы имеете полное право выбирать то, что вам удобно. Но воспользоваться помощью компании по уходу, которая вам предоставляет услуги, вы вполне можете.
2: Хорошо, я попробую. Угу. Спасибо вам, Таня.
0: Совсем не за что. До свидания.
2: Спасибо.
0: Хороших выходных. А у нас еще один звонок. Добрый вечер.
3: Добрый день.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня вопрос такой. Моей внучке, она не худ, детский, так. До 18 лет. 18 лет ей надо переделать на общий, да?
0: Совершенно верно.
3: Так, какие документы надо ей подать? И это самое... В общем, не через интернет. А напрямую, вот, если идти туда к ним.
0: Ну, смотрите, во-первых, право на детское пособие по инвалидности предоставляется до 18 лет, 3 месяцев. То есть этот ваш период, вот эти вот 3 месяца, когда вы должны подать заявление на получение общей инвалидности. То есть в такой ситуации, если заболевание, по которому есть инвалидность детская, вам просто нужно обновить все документы, релевантные в ситуации с вашей внучкой.
3: Вы имеете в виду от врача?
0: Конечно.
3: Это от взрослого врача или от детского врача?
0: Смотрите, в данном случае кто и наблюдает? Если вашу внучку наблюдает специалист, то и он продолжит наблюдать ее после 18 лет, то от него. Если были какие-то у девочки госпитализации, предположим, она получает какие-то процедуры, проходит медицинские постоянные, либо еще что-либо подобное, эти все документы.
3: Помпа.
0: Ну вот, это вот все, что вот подавалось при получении детской инвалидности, все те же самые документы нужно просто обновить и подать свежие.
3: Угу. Это от врача. А какой-то офис надо какой-то еще там заполнять?
0: Номер бланка я сейчас вам скажу.
3: Ага. Ну, как он...
0: Номер бланка... Это не он. Сейчас мы найдем с вами бланк и скажу. И опять же, смотрите, в такой ситуации, если вы говорите, что вы хотите прийти там, то там как бы вам также предоставят бланк, и волонтеры смогут помочь заполнить пособие. Поэтому в данном случае я что-то пока найти, к сожалению, не могу, я потерялась.
3: Это название?
0: Так он называется, Твияли Кицбат Нехут Клалит, то есть заявление на получение пособия по общей инвалидности.
3: Ага. Квалит.
0: Да.
3: Ага. А, вот это. И справку от врача.
0: И все справки от врача, то есть не то, что справка от врача, то есть в зависимости от ситуации с девочкой, то есть вы собираете все свежие документы, которые могут продемонстрировать, что ситуация не улучшилась и находится на том же уровне, чтобы было предоставлено право на получение пособия.
3: А за какое время до 18 лет ей надо документы подать?
0: Ну, смотрите, справки должны быть свежие. Как правило, когда мы подаем документы, они должны быть свежие не позднее полугода с момента выдачи, да? То есть вот у вас есть где-то полгода, чтобы...
3: Вот она только в этом месяце ездила, в сентябре, день рождения, Аня. Ну, значит...
0: Номер бланка 7801.
3: Ага. 7801.
0: Да.
3: Ага. Все, большое спасибо. Еще один вопрос.
0: Да, конечно. Конечно.
3: Смотрите, у меня вот брат интересуется, он не работал, он приехал 3 года назад, не работал. Это у него мелхедед, вот этот он.
0: Ну, больничная касса мелхедед, он застрахован там.
3: Нет,
0: да.
3: Больничная касса.
0: А, он получает пособие...
3: Да, как мелхедед.
0: По особым услугам, так.
3: Да-да-да. Вот он интересуется, если он, допустим, уедет за границу в декабре, я знаю, что 72 дня только разрешается, а если он уедет в декабре, а приедет в январе, в феврале, это перейдет на Новый год вот эти... или ему надо возвращаться в декабре?
0: Сколько брату вашему лет?
3: 70.
0: То есть ваш брат получает все-таки пособие по старости с социальной надбавкой?
3: Да, да.
0: То есть
3: да.
0: Не мюхедед, не пособие по особым услугам. Есть у нас не шарутим мюхадим, да? Именно ашламат ахнаса.
3: Ашламат ахнаса, да. И кисват вот этот...
0: Ну, смотрите, тут все зависит от ситуации. Если мы говорим, как правило, битух леуми, если мы выезжаем в прошлом году и возвращаемся в следующем, то битух леуми считает эти выезды раздельно, как правило. Но в некоторых случаях, когда человек каким-то образом... Ну, правильно сказать, вот когда совершает эти выезды слишком часто и пользуется вот такой возможностью, битух леуми смотрит на это не очень хорошо. Поэтому, несмотря на то, что как бы выезды считаются календарно, может сложиться такая ситуация, что вот этот вот срок 72 дня и перейдет на следующий год. Поэтому с этим быть очень осторожным, и чтобы не злоупотреблять, да, так скажем.
3: Ну, чем вернуться, да, ему?
0: Да. Вот. Ну, желательно,
3: ага.
0: Да.
3: Чтобы не было никаких
0: да.
3: Ага.
0: Кстати, хорошо, что вы подняли эту тему, потому что мы, конечно же, стоит, наверное, с учетом, что сейчас лето начинается, многие пожилые люди сейчас начнут уезжать за границу, мы сегодня, если у нас будет время, постараемся вспомнить о выездах за границу для получателей социальной надбавки. Вот.
3: Угу. Ну, скорее всего, это не перейдет с Нового года, по новому не получится у него. Если он в декабре уедет, в феврале приедет, значит, с Нового года у него по-новому не получится.
0: Нет, там, конечно, по-новому не получится. Вот этот вот период январь-февраль будет учитан в 72 дня, поэтому, конечно, не получится. Но в любом случае не злоупотреблять. Старайтесь не злоупотреблять, чтобы битух леуми каким-то образом не отреагировал на сумасшедшее количество выездов.
3: Я понимаю. Спасибо большое.
0: Не за что. Всего вам доброго.
3: Доброго.
0: Прежде чем я расскажу вам вопрос, который нам задали в WhatsApp, я напомню наш телефон прямого эфира. Телефон прямого эфира 072-280-1003. Звоните, пожалуйста, я жду ваши звонки. А задали нам вопрос такой достаточно интересный, но не очень приятный, наверное, когда такое считается. Произошла кража машины. Мештара только говорит, что будем искать, и ничего не делают. Что в таком случае делать? Да, конечно, скажем, что угон автомобиля в Израиле достаточно нередкое событие и достаточно неприятное, и которое может произойти, наверное, с каждым автовладельцем. И первое, конечно, что нужно сделать, это обратиться в полицию, зарегистрировать угон автомобиля. Это обязательное требование, так как вам нужно получить официальный документ от полиции. Для чего он нужен? Для того, чтобы вы смогли обратиться в страховую компанию, в которой застрахована ваша машина, чтобы подать заявление на компенсацию. Без этого документа вы подать компенсацию не можете. Будет ли искать полиция машина или не будет искать полиция вашу машину, это уже совершенно не важно. Важно вам получить документ, чтобы вы смогли подать заявление на получение компенсации. Если у вас нет страхового агента и вы оформляли страховку на свою машину самостоятельно, то, конечно, вам нужно связываться со страховой компанией и подать все необходимые документы. Если уже у вас есть свой страховой агент, то вам просто нужно позвонить своему страховому агенту и сказать «help», «помоги», У меня украли машину, что делать? Он вам скажет, что он сам поможет вам собрать все необходимые документы. Ну, а для тех, у кого нет страхового агента, я напомню, какие документы вам нужны. Справка о регистрации об угоне из полиции, о которой мы говорили в самом начале. Копия вашего страхового полиса, который действует на момент угона. Вот это очень обязательно. Многие не сохраняют его, и потому что уже все в дигитальный вид перевели. Но очень важно, чтобы у вас был страховой полис. Оригиналы двух ключей. Это от машины. Если вдруг один ключ отсутствует, потому что вы его потеряли, или вы покупали машину со вторых рук уже без ключа, то вам нужно предоставить письменное объяснение, куда делся второй ключ. Ну и, конечно же, все документы на автомобиль, включая техпаспорт и документы, подтверждающие, что машина принадлежит вам. И дальше вы будете ждать компенсацию. Если автомобиль не будет найден в течение 30 дней, и страховая компания, как правило, признает его угнанным и производит выплату в течение недели после этого срока. Однако важно понимать, что в такой ситуации страховая компания имеет полное право провести проверку представленной вами информации, чтобы исключить, конечно же, возможное мошенничество. Ну и многие страховые компании, вот это, наверное, важно знать, предлагают даже временные автомобили на период рассмотрения иска. Срок предоставления такого автомобиля может варьироваться от 2 недель до месяца, поэтому проверьте, пожалуйста, свою страховую компанию. Возможно, стоит воспользоваться и временным автомобилем. А у нас есть уже следующий звонок. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Да, я вас слушаю.
4: Да. Или я недопонял, или что-то. Вы говорили в начале передачи, что Министерство абсорбции увеличила до 2,5.
0: 2900.
4: До 2900. Наверное, это касается только тех, кто стоит в очереди на жилье.
0: Конечно же, мы говорили об очередниках. Вопрос задан именно про очередников. Совершенно верно.
4: А, про очередников. Угу. Потому что я получаю 1400 и доволен. То есть, если я встану в очередь, я буду получать то же самое. Это в случае, если я не отказываюсь от предлагаемой квартиры. Если отказывают, меня выбрасывают вообще, правильно? Или возвращают 1400?
0: А, тут, смотрите, если вы проживаете самостоятельно без детей, то вам действительно в случае, если вы встанете в очередь на социальное жилье, поднимут до 2900. Если же вы проживаете со своими близкими, то, несмотря на то, что вас могут поставить в очередь на социальное жилье, вы продолжите получать минимальную помощь на аренду жилья.
4: Я до скирути проживаю.
0: Не, ну я понимаю, что иногда снимаются с квартиру, арендуют квартиру вместе со своей семьей.
4: Нет, один совсем.
0: Один. А скажите, пожалуйста, сколько лет вы в Израиле?
4: Ой, 28. Они едут мешая, катастрофы.
0: Так. А может быть, вы все-таки... Вы уверены, что вы не стоите в очереди?
4: Я не стою в очереди, потому что... Ну, я еще молодой, мне 85 всего.
0: Ну, смотрите, вы первое, вы теряете право на получение повышенной помощи на аренду жилья, это раз. Во-вторых, возможно, получение социального жилья тоже это какой-то плюс, особенно в зависимости, конечно, от города, в котором вы проживаете. Почему же...
4: Ашдод.
0: В Ашдоде прекрасные хостели, там есть новые здания. Почему нет?
4: Я знаю пока. Но у меня ситуация сложная. Я снимаю квартиру по просьбе бабушки, человека, который, немножко у него что-то не в порядке. Еще молодой, 42 года. Я вынужден ему как-то помогать, я у него снимаю квартиру не полностью, часть там комнаты и так далее. Mm. Поэтому я вынужден пока его беречь, и мне добавки эти могут откупиться, потому что он может квартиру эту свою там куда-то. Ну, неважно, значит, если я встану в очередь, буду получать до тех пор, пока мне будут предлагать. Как только будут предлагать, и если я откажусь, тогда меня лишат вот этой повышенной, да, ладно, если прав я. Ладно, я.
0: Смотрите, есть еще небольшой нюанс, так как вот вы сразу не сказали о том, что вы как бы снимаете часть квартиры, то размер, максимальный размер помощи зависит от суммы арендной платы, которую вы платите. То есть...
4: Понятно.
0: Если мы говорим, что вы, допустим, снимаете квартиру, да, я сейчас просто так кидаю цифры, которые в голову приходят. Допустим, за 5000 шекелей, то вы будете получать 2900, максимальную помощь на аренду жилья. Если, предположим, вы снимаете за 2900, то вам не выплатят 2900, вам выплатят только 95% от суммы вашей арендной платы. Вот такие дела. То есть, если, допустим, вы снимаете за 2000 шекелей, то возьмут 95% от 2000 шекелей, и вот это вы будете получать как помощь на аренду.
4: Пока стою в очереди, правильно?
0: Правильно, да.
4: Если я никуда не встал, ну, я доволен, я буду получать все равно что-то.
0: Да, но смотрите на сегодняшний момент. Если мы говорим даже про Ашдод, Ашдод – это достаточно город спроса. Там немаленькая очередь на социальное жилье. Поэтому что можно сделать? Можно встать в очередь в Министерство абсорбции, начать получать повышенную помощь на аренду жилья. Потом, после того, как вы начнете получать помощь на аренду жилья, можно обратиться в отделение Министерства абсорбции по месту жительства и перейти на программу «Безопасная и стабильная аренда». Что это значит? На 4 года вашу очередь замораживают полностью, и вы продолжите получать повышенную помощь на аренду жилья, и вас никто не будет беспокоить.

0: Это буквально ввели недавно, буквально в феврале этого года. Поэтому это опция, которая предоставляет пожилым людям спокойно проживать на арендованном жилье и не переживать, что им предложат то, что они не хотят получать. Вот и все.
1: Спасибо большое. Вот это вот последнее, вот это для меня информация. Но я подумаю, честно говоря, мне как-то неловко. Неловко.
0: Ну,
1: заранее зная, что я потом получу сколько, полгода, мне предложат раз, два, три, и я там должен крутиться. Я жить хочу, пока я живу. Спасибо большое, всем здоровья.
0: Всего доброго вам и хороших выходных.
1: Спасибо большое, спасибо.
0: А у нас еще на линии один радиослушатель. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Дина.
0: Очень приятно.
2: Я хочу спросить, спасибо вам огромное за ваш труд, за вашу помощь для нас. Хочу спросить насчет моей мамы. Моя мама 87 лет, она не спускается уже 2 года со 2-го этажа, у нее нет лифта. Вот, она не может ходить к врачу, не делает никакие анализы. Ну, первое время врач приходила в неделю один раз, делала ей обход. Вот уже год она не приходит и не проверяет ее, не делают анализы, ничего. Она недавно переболела. У нее были проблемы. Мы переписали с врачом, так она дает нам, возьмите в Миюн. И вести ее в Миюн, это было очень сложно. Но каким-то своим трудом как-то помогли ей, что она сейчас опять немножечко восстанавливается, но она колясничает, на коляске все время, она не выходит на улицу. Ни рыбаха, ни социальный работник. Я просто на этой неделе у вас была передача, mm-hmm. Значит, разговаривала, говорила, да, вот именно про тех, кто не
0: Да, про услуги. У нас как раз-таки была тема отделения непрерывного ухода на дому от больничных
2: концов. Да, я это вот, знаете, я это слушала с таким вниманием, и мне было очень интересно. Моя мама находится, живет в Кирят-Малахе, она в своей квартире. Mm-hmm. Правда, живет, у нее есть метапели 24 часа. И что я хочу сказать? Купатхолим Леумит.
0: Леумит у вас, окей.
2: Да, и можно кому-то обратиться, может быть, в письменном виде. Я бы могла бы и сама, может быть, написать письмо. Я не знаю, к кому обратиться. Мы когда звоним и приходим в поликлинику, они нас даже не слушают. Я имею в виду нас, детей. У нас 3 девочки, мы приходим, иногда разговариваем с ними, просим их помочь нам. Никакого внимания не обращают. Как бы мама старая и все. Ну что, она давка не дементная, она понимающая, она соображает все.
0: Как вас зовут?
2: Меня зовут Дина.
0: А давайте мы с вами сделаем и еще один раз опыт. Я вас что попрошу? Смотрите, заказать врача и все вот эти медицинские услуги на дому можно в определенное время, с 8 до 2 часов дня ежедневно в больничной кассе Леумит. Я что вас попрошу? Вы позвоните в обычный медицинский центр, ваш многоканальный номер телефона, и попросите, что вам хотите получить услуги на дому для мамы, потому что мама прикована к инвалидному креслу, и она не может выехать. Я хочу узнать, какой вы получите ответ. Вот когда вы пообщаетесь с сотрудником больничной кассы и до какой ситуации вы дойдете, да, ну весь процесс, который она вам расскажет, если можно.
2: А да, она даже переписывается, моя сестра, я не могу переписаться, она переписывается с ней на иврите, и она очень некрасиво отвечает, и моя сестра.
0: А кто некрасиво отвечает?
2: Врач.
0: Нам не нужен сейчас врач. Сейчас мы говорим, что мы звоним в обычный многоканальный номер телефона сотруднику, который назначает очереди. Мы просто звоним туда. Не врача, врача пока мы не трогаем.
2: И прошу я врач, чтобы они попросить, чтобы пришли, сделали проверку мамы дома, да?
0: Да, да, что у вас мама, что вам нужен шпусбай, да, то есть что мама находится дома.
2: Шпусбай, да, так и просили.
0: Вот. И получать типулим бити, да, то есть вот вам нужно сказать, попросить узнать, какая процедура получения, потому что мама не выходит из дома, у нас состояние ухудшается, мы хотим получить услуги из дома. Я хочу понять, что вам ответят, потому что именно на сегодняшний день я не просто так подняла на этой неделе больничные кассы, я в передаче сказала, если, возможно, вы обратили внимание, что пока Леумит и Макаби не вышли на связь, но мы обязательно сделаем все возможное, что выйдут на связь, и поэтому Поэтому если мы с вами вместе проверим, как работает больничная касса или умеет в отношении непрерывного ухода на дому, это будет здорово. И сделаем все возможное, чтобы ваша мама начала получать этот уход. Хорошо?

0: Только единственная просьба, вы, пожалуйста, оставьте свой номер телефона, чтобы я с вами связалась, и мы с вами были уже на связи, и вместе сделали, чтобы вашей маме было комфортно получать услуги на дому.
1: Спасибо большое. Спасибо, Танечка.
0: Всего доброго. До хороших выходных. У нас на линии еще звонок. Добрый вечер.
2: Я на линии.
0: Здравствуйте.
2: Наверное. Здравствуйте, Танечка. Меня зовут Алла. Очень приятно. Я к вам обращаюсь вот по такому вопросу. У меня вопрос по поводу компенсации на съем квартиры в Мигбаце Диюр от Министерства строительства. Вот такая ситуация. Мы получили двухкомнатную квартиру от Месрат Клиты в Мигбаце Диюр. И нам начали компенсировать за съем квартиры 95% от стоимости этого жилья. Вот 9 месяцев назад у меня муж умер, и мне сразу уменьшили компенсацию на 30%. Правомерно ли это? И вот так, точно такая ситуация у моей соседки, но муж у нее не умер, а его перевели в бытовод. И тоже так же уменьшили компенсацию на 30%.
0: К моему большому сожалению, я сейчас вынуждена вас огорчить. Да, правомерно, но я объясню, почему это происходит.
2: Да, пожалуйста.
0: Смотрите, когда мы пара, или когда мы одиночка, мы получаем, если мы пара, мы получаем квартиру на двоих, двухкомнатную.
2: Да.
0: Когда мы одиночка, мы получаем изначально однокомнатную квартиру.
2: Ну да,
0: то
2: это
0: есть,
2: понятно.
0: И поэтому, в зависимости от того, сколько нас, количество членов семьи, нам выплачивают такую помощь. Когда уходит в мир иной супруг, вторая половинка, либо супруг переезжает жить в дом престарелых или в какое-то учреждение длительного ухода, происходит ситуация следующая. Вы остаете проживать одни, то есть самостоятельно, но статус у вас меняется, поэтому автоматически вы по этому статусу начинаете получать как одиночку. Здесь есть две опции. Если вы хотите продолжать проживать в двухкомнатной квартире, тогда вам придется платить именно, получать помощь, поддержку именно как на одиночку, но и платить, соответственно, помощь как за двоих, либо подать просьбу на переезд в однокомнатную квартиру, и тогда ваша помощь, которую вы получаете от Министерства строительства, и размер платы, которую вы платите, ну, получается, будет, ну, придет в норму, и вы не будете так ощущать вот тут такую увеличенную вот разницу, которая сейчас получилась. К моему большому сожалению,
2: если
0: это...
2: Если я остаюсь в этой квартире, значит, это нормально, они уменьшают.
0: Да, это автоматически тут, к сожалению, так как, почему это происходит, потому что, как правило, двухкомнатные рассчитаны на пару, но если пожилой человек выбирает для себя продолжать проживать в двухкомнатной, то, к сожалению, выплаты больше он не получит, он будет получать на себя только как на одиночку. К сожалению, это есть, ситуация не очень приятная, но, к сожалению, она есть.
2: Спасибо большое за разъяснение. В общем, изменить ничего нельзя.
0: Нет, к сожалению, нет. Только если придет министр, который по-другому на это посмотрит и своим волевым решением изменит эту ситуацию. Но пока то, что есть.
2: Спасибо большое, Танечка.
0: Совсем
2: всего
0: не
2: вам
0: за что.
2: Хорошего, будьте здоровы.
0: И вам хороших выходных, до свидания.
2: До свидания.
0: А у нас еще один звонок. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Татьяна, меня зовут Надежда.
0: Очень приятно.
3: Живу в стране 24 года. За 24 года была один раз на Автоле. Поменяла две работы. Одну и вторую. На сегодняшний день, через две недели, мне будет 69 лет, и я работаю.
0: Так.
3: У меня вопрос такого характера. Я проработала на работе 10 лет.
0: Угу.
3: Беспрерывно. И вот и как бы накануне я уже хочу увольняться, потому что 10 лет и уже возраст 69 лет достаточно. Я работаю поваром, частная компания. Mm-hmm. И просто я как бы внезапно узнаю, что в этой компании существует пенсия Керенштальмут. Это не могу больше никому обратиться. У меня такой вопрос. Я прочитала и нашла закон, что в 2014 году работники охраны и по уборке автоматически получают эту программу. Я повар, я имею образование, у меня ТОР и ШОН, но программу мне эту не открыли. Какие мои действия?
0: Смотрите, во-первых, нужно проверить, честно вам скажу, не знаю. Знаю, какие есть коллективные соглашения и разрешительные указы, которые подписаны для охранников, в сфере, работников в сфере безопасности, работников по уходу, уборщиков и работников гостиниц. Но какие есть разрешительные указы, которые прописаны именно в сфере работы поваров, я не знаю. Тут надо проверить. То есть, если есть какой-то действительно разрешительный указ, какой-то заключен но определенное соглашение между гистодрутом и ассоциацией работников, тогда и там прописано, что керен и штальмут – это обязательное условие, для условия, которые предоставляют как социальные, да, вот условия трудоустройства, тогда да. Тогда ну, вы можете требовать, чтобы вам были предоставлены какие-то выплаты задним числом в фонд повышения квалификации. Но только в случае, если это прописано. Почему? Потому что если мы говорим о каких-то частных предприятиях, то есть если мы не работаем на государственных, то частный предприниматель имеет полное право самостоятельно решать, выплачивать ли, открывать ли керен и штальмут фонд повышения квалификации своему работнику или не открывать. То есть может даже произойти такая ситуация, что половина сотрудников, да, будут с этим фондом, а половина нет. То есть в данном случае он тогда не обязан открывать всем сотрудникам. Тут надо поэтому посмотреть, есть ли какое-то коллективное соглашение или расширительный указ, который распространяется именно на область, получается, общественного питания, то да, тогда он обязан. Ну, тут надо проверять. Смотрите, я могу взять это с домашним заданием и в следующем эфире рассказать об этом в понедельник. Проверим.
3: Пожалуйста, если вам не трудно.
0: Нет, не трудно.
3: Дело в том, что, ну, как бы очень жалко. Во-первых, у меня зарплата брутто 10, всего лишь 10. Я получаю пенсию свою личную, накопительную. Она тоже гроши, 1300 с копейками. Потому что первый работодатель тоже с 2008 года только начал, открыл программу, в которую не вкладывал, половина вкладывал, половина нет, ну, там что-то, ну, копейки, в общем...
0: Да, я понимаю, о чем вы говорите, но в любом случае...
3: 1300 это ни о чем.
0: Я понимаю, тем более, что 10 лет до работы, то, в принципе, получается, пенсионные накопления будут не очень высокие. Но, опять же, здесь ситуация именно такая. Есть ли расширительный указ, который распространяется на вашу область, по которому работодатель обязан кровь из носа делать отчисления, или нет? Если нет, то, к сожалению, работодатель имеет полное право по своему усмотрению решать. Но, опять же, я повторю, я не знаю, эту тему вообще не знакома, я обязательно проверю. И в понедельник у нас, в понедельник, как обычно, будут ответы и вопросы радиослушателей, поэтому я обязательно расскажу, что я нашла. Хорошо?
3: Хорошо, спасибо огромное.
0: Совсем
3: скажите,
0: не...
3: пожалуйста,
0: да.
3: Если не использовано, я просто одну секунду, если не использовано много больничных дней, то есть в течение 10 лет я, в принципе, один раз ходила на больничный, конкретно, потому что была операция катаракта. А остальные дни я все работала. У меня остается при увольнении очень много больничных. Это тоже на усмотрение работодателя?
0: Нет, тут тоже не на усмотрение работодателя. По закону, когда мы увольняемся, наши больничные испаряются, обнуляются. И поэтому есть некоторые действительно сферы труда, но, как правило, это госслужащие и еще некоторые служащие общественных организаций. Там можно получить выплату в денежном эквиваленте вот этих больничных. Но, опять же, это должен действовать определенный расширительный указ либо коллективное соглашение. В частном секторе такого не предусмотрено практически нигде.
3: Спасибо вам огромное.
0: Совсем не за что. Всего доброго.
3: Если, чтобы вам не звонить на эфир, не занимать время, а может быть вы въем решен, определенное время, просто я включу радио, буду слушать, и вы конкретно коснетесь этого вопроса, что...
0: Ну, я планирую коснуться это в понедельник, потому что в воскресенье у нас есть гости в эфире. Но в любом случае, смотрите, у нас номер WhatsApp, можно мне написать туда, я там вам отвечу, и если вы вдруг не прослушаете эфир, не получится, всякое бывает, я вам отвечу там, хорошо?
3: Вот на этот номер 050, да, начинается?
0: 050-737-8127, пожалуйста.
3: Спасибо,
0: пишите, и мы обязательно будем на связи.
3: Спасибо вам огромное.
0: Не за что. Всего доброго, хорошего вечера.
3: Спасибо.
0: А у нас еще один радиослушатель. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я звоню из Эшдота, я тоже пережил Холокост.
0: Так.
4: У меня такая просьба. Есть такая фирма который называется Лемаанам, который помогает в ускорении очереди. Где-то полгода тому назад у меня был этот тор к физиотерапию. Я позвонил туда, несколько раз звонил, и мне все время говорили: хорошо, мы вам перезвоним. И иногда перезванивали, и далее мне сказали, что мы не можем вам помочь, вы звоните по телефону 6080-09. Это такая же фирма, находится в Ашдоте. Я звонил в эту фирму, там не говорили по-русски, но я попросил, чтобы меня соседом поговорил на иврите, и они сказали, что да, мы вам перезвоним. Так полгода они перезванивали. Сейчас у меня снова, и пока через полгода я пошел уже по назначенное мне время и получил физиотерапию. Сейчас у меня тоже физиотерапия, тоже я звоню туда. Я прямо тоже мне сказали, что перезвоним.
0: А скажите, пожалуйста, у вас больничная касса Клалит?
4: Клалит, да. Я пошел вот прямо.
0: Как вас зовут?
4: Хаим,
0: давайте, Хаим, сделаем так. Я сейчас расскажу, что такое номера телефона, которые вы назвали. Но сейчас мы возьмем ваш номер телефона, я с вами свяжусь, и мы попробуем вместе ускорить очередь на физиотерапию. Хорошо?
4: Да, пожалуйста.
0: Договорились. Все, тогда договорились. Но я сейчас так раз-таки расскажу и про Лемаанам, и про тот номер телефона, который вам благополучно дали в Лемаанам.
4: Да.
0: Все, тогда всего доброго, вешайте трубочку, и я сейчас расскажу в эфире, хорошо?
4: Хорошо, пожалуйста.
0: Значит, номер телефона 6009, который дали нашему радиослушателю Хайму, это номер самой больничной кассы Клалит. Это специальный телефонный центр, который предоставляет ответ именно для переживших Холокост и для их семей. То есть по этому номеру телефона можно получить общую информацию о различных правах и получение личной помощи в осуществлении прав и получение различных льгот как в Клалите, так и в других организациях. Положено этот номер, поэтому номер телефона может позвонить любой переживший Холокост или его родственник, неважно какое, есть ли у него дополнительное страхование, либо только базовое. Услуга предоставляется бесплатно, можно позвонить на этот номер телефона с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, и в случае, если есть трудности с назначением очередей для переживших Холокост, можно туда обратиться. Лемаанам – это она не совсем такая организация, как многие представляют. Она предоставляет качественную, доступную медицинскую помощь в рамках бесплатных частных клиник и визитов на дом. То есть они не организовывают, не помогают ускорить очередь. А у нас еще есть последний звонок, и я надеюсь, мы успеем ответить. Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Что у вас случилось?
5: Меня интересует один вопрос. Мне всего 87 лет. И говорят, что можно мне натопырить. Как и где получить это?
0: Смотрите, как вас зовут?
5: Василий.
0: Эта тема очень большая. У нас совершенно в эфире осталось 5 минут. И давайте, если можно, мы в понедельник, в день вопросов и ответов, я расскажу полную процедуру получения помощи по уходу. Удобно вам будет подождать еще пару дней? Пожалуйста.
5: Нет проблем, я вообще совсем лежал.
0: Ну, пару дней просто, я боюсь физически, я не успею сейчас рассказать, но...
5: Хорошо, Татьяна, хорошего вечера вам и здоровья.
0: И мы обязательно расскажем, и в случае, если вам будет необходима помощь, мы вместе с вами подадим заявление на получение ухода, хорошо?
5: Хорошо.
0: А номер телефона мы сейчас вас возьмем, чтобы у нас он был, потому что, чтобы мы с вами были на связи, обязательно поможем. Но возьму тоже себе домашнее задание и обязательно в эфире расскажу о том, каким образом можно все-таки получить помощь по уходу, всю процедуру.
5: Хорошо.
0: Все, спасибо вам огромное.
5: До свидания. Спасибо.
0: До свидания. Ну, на этом наши звонки закончились. Ну, к В завершение программы я напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию особого случая и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@kan.org.il. Мы читаем все обращения и стараемся помочь разобраться в каждой ситуации. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя и номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам в WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных сообщений. Звонки на него не принимаются. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. За звукорежиссерским пультом был Зафер Салим. У микрофона была Татьяна Берлин. Хороших выходных, друзья!

0: Вы слушаете радио «Канрека». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
1: Израильское время 11 часов 10 минут. Уважаемые радиослушатели, мы переходим к нашей следующей передаче. Сегодня на ваши вопросы в рамках программы «Открытый микрофон» отвечает Эльдар Портнов, специалист в области пенсионных отчислений, сбережений, страховок и компенсаций. Телефон нашего прямого эфира 0722-801-003. Вопросы, как обычно, вы можете оставлять в комментариях под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции «Канрека» в Фейсбуке. Эльдар, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Татьяна. Добрый день, уважаемые телерадиослушатели.
1: Пока наши радиослушатели дозваниваются, и, как всегда, я уверена, будет много достаточно вопросов. Есть что-то, с чего хотели бы начать вы?
2: Да, я хотел бы заострить внимание на сегодняшний день, на очень важную часть страхования – это страхование поездок за границу. И каждый раз, как мы садимся в самолет и вылетаем из Израиля, мы обязаны задуматься о том, что нам государство уже ничего не должно в плане медицинского обслуживания. То есть все медицинские расходы, которые мы можем понести, выезжая из Израиля, могут лечь исключительно на наш счет. И поэтому обязательно нужно об этом задумываться. И так как все-таки мы приближаемся к лету, и дай бог, чтобы у нас было хорошее, спокойное лето, и чтобы все смогли получить ту эмоцию, которую больше всего все любят путешествия, чтобы оно прошло безопасно, поэтому обязательно задумайтесь о страховании. И желательно, конечно, делать все вовремя и правильно. Почему? Потому что в любом случае, когда мы уезжаем и планируем поездку за границу, мы должны брать в расчет, что один из пунктов расходов – это будет также приобретение страхового полиса. И, конечно, лучше всего его приобретать сразу же, как мы приобретаем билеты на поездку. Почему? Потому что, когда мы заполняем декларирование здоровья при приобретении страхового полиса на поездку за границу, ну, на данный момент, когда мы приобретаем, скорее всего, мы абсолютно здоровы. Но не дай бог, к примеру, будет заболевание перед тем, как мы должны будем уже улететь. И тогда страховка уже нам не будет продана, и будет отказ. Поэтому обязательно задумайтесь о том, приобрели путешествие, купили билеты, заказали гостиницу, сразу же приобретайте себе страховку на поездку за границу, потому что расходы на это, они на самом деле могут быть колоссальные. Ну, могу для примера привести там просто поход к частному врачу в Испании стоит там 700 евро, а если это связано с диагностикой в больнице, это дойдет до 1400 евро. Просто, так сказать, на себе это прошли, поэтому знаем, и сколько наших людей обращались. Поэтому обязательно не экономьте на поездках на заграницу, на страховые полисы.
1: Спасибо большое, Эльдар. Напомню еще раз наш номер телефона 0722-801-003. И наш радиослушатель в эфире, пожалуйста, добрый день.
3: Добрый день. У меня такой вопрос. Я уже сколько раз слышала, что в пенсионной программе нашей есть какая-то страховка. У меня дочка заболела, и ей она сейчас на инвалидности. Она может с этим что-то делать?
2: Прежде всего, пожелаем вашей дочке крепкого здоровья. Но очень важно понимать, чтобы эта страховка была в действии. Что это значит? Что на момент, когда она заболела, она должна была иметь покрытие на компенсацию по потере трудоспособности. На иврите называется «увдан кошер авода». Эта страховка дает возможность получения 75% до 75% от доходов, которые потерял человек, если он заболел. То есть, к примеру, там человек зарабатывает 10 тысяч шекелей, то у него должно быть «увдан кошер авода» на 7,5 тысячи шекелей. Но очень важно понимать, что это доплата до того, что делает Битуах Леуми. То есть, к примеру, не дай бог, там у нее инвалидность, и она там 4,5 тысячи шекелей получает от Битуах Леуми, тогда страховая компания должна будет ей доплачивать до 7,5 тысячи шекелей. Теперь очень важно, чтобы понять тоже в ее ситуации, какой у нее пенсионный страховой полис. То есть, если это обычная базовая пенсия, то, скорее всего, это уже изначально там было включено. Но, опять-таки, сколько лет вашей дочке?
3: 47.
2: А скажите, пожалуйста, она работает на сегодняшний день или уже нет?
3: Она у меня оформлена в Метапелит 6 часов в неделю. Мы это оставили.
2: 6 часов в неделю.
3: Оставили. Как бы уже третий год она не работает, а вот Метапелит мы оставили.
2: Метапелит оставили. Смотрите, вот давайте я вам объясню пример. У нее понятно, и то, что она Метапелит, у нее есть это покрытие на зарплату, но я предполагаю, там не совсем большую. И на то, что у нее до этого она на более нормальной работе работала, где она зарабатывала больше, я предполагаю, правильно?
3: Да.
2: Смотрите, то, что касается, она получается, что она оставила маленькую работу, вот там, где у нее была большая застрахованная зарплата, она должна была подать там иск на компенсацию по потере трудоспособности. Потому что, в принципе, иски можно подать в течение 3 лет после того, как она заболела. Но в ситуации здесь будет сложное разбирательство со страховой компанией. Объясню, почему. Потому что она должна была в течение 3 лет подать иск с момента, когда она заболела. Но так как она перестала там работать, где она работает, туда она уже не вкладывает деньги в пенсионный фонд. То есть она на сегодняшний день там не застрахована, получается. И поэтому тут индивидуально нужно будет разбираться с пенсионным фондом, что на момент заболевания она была застрахована, и сейчас она не застрахована. Но опять-таки, если бы я для других радиослушателей, сейчас я скажу очень важную вещь, которую должны все запомнить. Есть такое понятие риск взмани. Что такое риск взмани? Когда не поступают вклады в деньги в пенсионный фонд, то человек перестает быть застрахованным. И если он договаривается с пенсионным фондом и со своих накоплений начинает покупать это приобретение, риск взмани, то он продолжает быть застрахованным. То есть в ситуации вашей дочки действительно можно тут поразбираться. Не хочу обнадеживать, но с другой стороны не хочу тоже обещать, что точно получится, потому что у нее более сложная ситуация, что она 3 года назад уже заболела. Я так понимаю, она 3 года назад перестала работать там, где она получала большую зарплату. Поэтому да, надо попытаться все равно проверить возможность получения компенсации потери трудоспособности.
3: Окей, спасибо большое.
2: Будьте здоровы, крепкого здоровья, дочки.
1: Спасибо за ответ, спасибо большое, удачи вам. Кто с нами сейчас? Здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Люба.
2: Здравствуйте, Люба.
4: Я с вами? Здравствуйте.
2: Да-да-да.
4: И у меня такой вопрос. Моей дочери 59 лет, 67-го года рождения. Она проработала больше 30 лет на одном месте с высокой зарплатой и с пенсионными отчислениями. Сейчас положение изменилось. Или увольнение, или понижение статуса с пониженной зарплатой. Вопрос. Эта пониженная зарплата будет влиять на размер пенсии?
2: А кто решил, что она должна уменьшить ставку? Или это она сама решает? Или почему?
4: Не-не-не. Это на ее предприятии, на работе.
2: То есть они сокращают ей рабочие условия, ухудшают ей рабочие условия. И она на это согласна?
4: Да, он ее квиет, но все равно сокращает.
2: А они должны доплачивать, а квиют она какой-то государственной инстанции работает или что?
4: Ну да, она преподает.
2: Но она смотрите, преподает... в любом случае, если, да, опять-таки, суть, она преподает, это государственная организация,
4: да,
2: или нет?
4: Да, это Адаса, Адаса.
2: Смотрите, в ее ситуации это будет индивидуально разбираться, потому что у нее должна быть пенсия от ГИШУР, потому что, во-первых, нельзя работника ухудшить условия труда, тем более она работает, скорее всего, ну, судя по тому, что вы описываете, Министерство образования. Судя по тому, что вы описываете...
4: Это колледж самостоятельный.
2: А, это не. Понятно. Частный колледж, понятно. Скажите, пожалуйста, она 30 лет работает там, правильно?
4: Больше 30, да.
2: Смотрите, если бы у нее пенсия новая накопительная. И в новой накопительной пенсии, понятно, у нее сейчас уменьшится заработная плата, то есть пенсионные отчисления будут уменьшиться тоже пропорционально ее заработной плате. Да. Получается, что она накопит меньше денег до пенсионного возраста. Если вы сказали, что она 67-го года, то значит ей пенсионный возраст 64 года и 3 месяца. Понятно, у нее еще 5 лет поработать.
4: Не 62, 64?
2: Не-не-не, все уже, да. Жень, по вашей дочке молодость продлили аж на 2 года и 3 месяца.
4: Понятно.
2: Так что я не знаю, поздравить или как, но государство решило, что пенсионный возраст будет увеличен. И в любом случае, конечно, это отразит...
4: Это пенсия в 64 года, да?
2: Смотрите, пенсию человек имеет право получать пенсию. Если мы говорим с накоплений, которые в пенсионном фонде, мы имеем право получать из 60 лет. Но до 64 лет и 3 месяцев в ее случае она не будет получать налоговых льгот. В любом случае ей еще 5 лет работать до ее пенсионного возраста. И, естественно, если она будет меньше работать, То есть, естественно, зарплата будет меньше, и накоплений, в конце концов, у нее будет меньше до достижения пенсионного возраста, и понятно, что она будет меньше получать пенсию, когда она дойдет до пенсии. Знаете, опять-таки, если у нее еще 5 лет, может, она захочет поменять работу или еще получить какую-то дополнительную работу, чтобы успеть и подзаработать себе, накопить на пенсию, и чтобы зарплате не пострадать.
4: То есть то, что на 30 лет получала хорошую зарплату, это не имеет значения. Имеет значение конец работы, да?
2: Да, это именно почему, вот из того, что у нее, если она не государственный служащий, потому что если бы она успела бы в государственное предприятие зайти, вы говорите, что она 30 лет работает, значит, у нее была бы государственная пенсия. Но государственная пенсия закрылась в 2001 году. У нее новая накопительная пенсия. Поэтому в новой накопительной пенсии нету принципа, сколько она поработала. Зависит от того, сколько она денег накопила. Поэтому расчет будет абсолютно точно такой, сколько она отработала, неважно сколько. Сколько будет денег, столько она и будет получать пенсию.
4: И, то есть, если бы она уволилась сейчас, так по истечении времени пенсия была бы выше.
2: Смотрите, она уволилась, не уволилась, это не важно. В любом случае, если у нее уменьшается заработная плата,
4: да,
2: это значит, ухудшаются ее условия труда, и она, да, имеет право претендовать от работодателя все необходимые компенсации. Но тут мы как бы заходим в вопрос трудового права. Это меньше связано с пенсионным планированием и страхованием, понимаете?
4: Mm-hmm. Да. Значит, пенсия полная 64 года, да?
2: 64 года и 3 месяца.
4: Ага, а если в 60, так что она теряет?
2: Она имеет право в 60 лет тоже получать пенсию, но тогда mm-hmm. эта пенсия будет считаться обычной заработной платой, и с этой пенсии будет удерживаться и взносы Битуах Леуми, и Масбриют, и, скорее всего, она продолжит платить подоходный налог с пенсии. А 64 mm-hmm. года и 3 месяца этого уже не будет.
4: А, еще 3 месяца. Все понятно. Да. Спасибо большое, я поняла. Все. Спасибо.
2: До Будьте здоровы.
1: Всего вам доброго, всего хорошего, до свидания. Кто в нашем эфире? Добрый день. Пожалуйста, это вы.
2: Здравствуйте.
1: Если у нас есть кто-то, кто нас слышит сейчас с Эльдаром, пожалуйста. Вот, это вы. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, Эльдар. У меня такой вопрос. Наверное, на удивление не про кибус хуёв. Пенсионная пара. У них есть пенсия от Витох Леуми в сумме где-то 5000.
2: Да.
5: Есть накопленная пенсия у одного из супругов примерно 2500. То есть у них есть право, которое не учитывается, и у них есть право на получение шломатых носа.
2: Социальные надбавки, да.
5: Да, социальные надбавки. Но у них есть накопления в районе, допустим, 500 000 шекелей, там 500-600 тысяч.
2: Да.
5: Закрывает это право на социальную надбавку. Вы когда-то в передаче говорили, что как рекомендацию перевести эти деньги, допустим, в пенсионную фирму, как на
2: увеличить пенсию.
5: Как инвестицию. Или увеличить пенсию, или как инвестицию, которая, в отличие от банка, не будут начисляться
2: 15%. Я вам сразу отвечу на вопрос, смотрите, в любом случае имейте в виду, у вас допустимая пенсия на супружескую пару, которая не уменьшит вам социальную надбавку, 2830 шекелей, то есть вы говорите уже у одного из 3,5, то есть это уже на 700 шекелей, на двоих пенсия больше, чем допускает Битуах Леуми, это раз. То есть в любом случае, даже если мы обсуждаем социальную надбавку, она будет на 700 шекелей меньше. То есть в вашем случае, если вы сказали, что у вас на двоих пособие по достижению пенсионного возраста 5, то вам полагалось 1912 шекелей ашламатах на социальная надбавка. Теперь, из-за того, что уже 3500 у нас есть, у нас уже социальная надбавка не 1900, грубо говоря, а 1200 только, потому что 700 шекелей мы уже переполучили. И плюс еще 500 000 шекелей на счету. Это значит, мы очень сильно отдаляемся от социальной надбавки, то есть мы ее вообще не получим. Где-то если бы сумма накоплений была бы 1200, я предполагаю, то, может быть, вам оставили бы социальную надбавку в районе 500 шекелей, грубо говоря. Но с такой суммой, естественно, вам не будут платить социальную надбавку. От того, что вы переведете эти деньги в страховую компанию, где они будут правильно инвестироваться, то в любом случае они будут записаны на ваше имя, и пенсион, и Битуах Люми тоже рассматривает так, как эти деньги, так как ваше накопление. Поэтому я не хочу там учить вас, как схитрить или как, естественно, это не в прямом эфире.
5: Не, никакой хитрости.
2: Да, в таком формате, как вы описываете, вам не положена социальная надбавка. Потому что...
5: Я понимаю, социальная не положена. Нет, я все согласен. Вопрос не о том, как бы ее получить. Вопрос о том, как бы в общем вопрос, какую доходность показывают эти инвестиционные фонды в пенсионных фондах, да, годовую, как бы, вот примерно.
2: То есть вы как просто сказали, доходность вы... вам рассказать? Тогда мы не говорим возможности социальной надбавки. Я вам расскажу, стоило бы эти деньги перевести в накопительную программу. Смотрите, конечно же, стоило бы. Почему? Потому что, ну, последнее время израильская биржа показывает реально феноменальные доходы, и вообще никакая ни война, ни корона, ни Иран, ни Китай, ни Америка не влияет на израильскую экономику. Потому что мы видим, как действительно шекель укрепляется, доллар падает, евро падает, израильская биржа процветает и растет. Поэтому, да, даже если мы возьмем, мы берем, когда более взрослых людей, после 60 лет не рекомендовано брать рискованные программы. Почему? Потому что цель все-таки не приумножать капитал, а сохранить то, что есть. И даже если мы возьмем самую нерискованную программу, где небольшая часть будет акционная, давайте так, за последние 7 лет это все равно принесло 5-8%. Чуть-чуть увеличить риск, это можно и спокойно, и до 10% доходности дойти.
5: Угу. Отлично. И тогда, в принципе, этот самый налог на прирост капитала будет сниматься, только если мы попросим там какую-то часть денег...
2: Он пропорционально будет сниматься. Смотрите, прирост капитала, если вы забираете деньги, инвестиции, чем отличается, к примеру, банковская инвестиция от инвестиции в инвестиционных фондах или в накопительных программах подобных? Когда вы вкладываете деньги в банк, банк и так много не обещает, хотя сейчас из-за того, что очень высокая процентная ставка, они некоторым и 4% годовых обещают. Но в банке вы платите с номинального дохода 15% подоходного налога с любой суммы, которую вы заработали. И учитывая, что
5: Почему 15? Если пенсионер, разве не 10 он платит?
2: Не-не-не. Он платит 15% изначально, потом вы можете подать годовой отчет, и потом вам могут понять такой масс-шули. Но и чем отличается, я для примера хочу вам взять страховой компании. В страховой компании вы платите, правда, 25% подоходного налога, но в страховой компании, в инвестициях, вы платите 25% подоходного налога с реального дохода. То есть если, к примеру, была инфляция в прошлом году 3.7%, а ваши деньги заработали, к примеру, 10%, то вы заплатите подоходный налог 6.33% только, а в банке вы с первого же шекеля платите 15%. Поэтому в любом случае, конечно же, намного выгоднее в страховой компании это делать.
5: Хорошо. И еще, может быть, последний вопрос. Как страховая компания обычно определяет, как бы, возможность вывода средств? Раз в месяц, раз в год?
2: В любой день. Ежеминутно, ежечасно, любая программа в течение трех дней деньги у вас на счету. Понятно.
5: Вопрос в том, что это можно сделать как ежемесячный небольшой доход.
2: Да, есть такая программа, называется «Анона». Вы договариваетесь со страховой компанией или с пенсионным фондом, то вы, к примеру, вкладываете какую-то сумму, и весь прирост, который вам дает эта программа, вы каждый месяц берете себе на счет, и плюс тратите с этой суммы какую-то накопительную сумму тоже. Угу. Может быть, в вашем случае это как раз-таки было бы решением, так как вы не можете получать социальную надбавку.
5: Угу. И увеличить ежемесячный доход. То есть даже, может быть, не все, весь доход, а часть дохода переводить как в такую, как сказать, зарплату, ежемесячный.
2: Да.
5: Хорошо, спасибо большое.
2: Будьте здоровы.
1: Всего вам доброго, до свидания. Кто с нами сейчас?
2: Так, я скажу, нашим радиослушателям очень приятно было с человеком пообщаться, который к пенсионному планированию очень подходит таким вопросом, как бы вот именно не с одной стороны пытается вникнуть в биржу, и выгодно это ему или нет, проверил уже свои возможности получения соцнадбавок. Вот именно люди, которые правильно планируют, они только и могут себя контролировать нормальные доходы, источники доходов, которым они будут пользоваться при достижении пенсионного возраста.
1: Да. Спасибо, что отметили. Думаю, что вас услышали остальные сейчас. Пример замечательный.
2: Совет для всех. Будьте грамотны.
1: Это так. Пожалуйста, кто с нами? Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Да.
6: Вопрос к Эльдару.
4: Значит, ситуация такая. Муж не работает уже полгода в связи с аварией по дороге на работу. На иврите признана Теунат-Авода.
2: Да, но все равно Теунат-Авода считается, да.
4: Да. Значит, его работодатель платил три месяца
2: больничные, наверное, больничные, которые у него были.
4: Да, больничные, да. Теперь закончились больничные дни, и он ничего не оплачивает. Ну, это конфликт с одной стороны. Вопрос пенсионные отчисления. Вот эти три месяца мы смотрели Тлюшей Маскорот его. Значит, отчисления работодатель делал, а как бы муж Амит не было уже отчислений. Да. Дальше не знаю, как определить, еще хуже. Теперь вообще нет от работодателя, значит, никаких нет Тлюшей, нет зарплаты. И нет отчислений в пенсионную компанию. Так мы понимаем.
2: Сколько лет вашему супругу?
4: 65.
2: Смотрите, давайте прежде всего у него в любом случае Теунат-Авода. В любом случае, смотрите, работодатель обязан был только оплатить ему хофашим. Работодатель сверх этого не обязан ему ничего оплачивать. Теперь, но у него, во-первых, в пенсионной программе Угдан Кошера Вода. Понятно, у него должно быть в пенсионной программе компенсация по потере трудоспособности.
4: Нету.
2: Это Угдан Кошера Вода. А почему? Значит, у него Биту Ахминалим?
4: У него старые фонды, он с 91-го года. У него
2: а у него Гильпри 50-65 было написано?
4: Написано, не знаю. Где написано?
2: В любом случае, смотрите, в конце концов, я предполагаю...
4: У него отчисление пенсионное так. Значит, Хеврат Амитим, пенсия...
2: Вытекает, ну, до 95-го года,
4: да. И Купат Гемель Арель. Вот это
2: понятно,
4: вот это, что в Тлюше. Оттуда были отчисления как работодателя, так и его.
2: Давайте я вам скажу, что ему положено. Ему в любом случае положено будет Битуах Леуми, так как в любом случае это Теунат-Авода, ему положено будет компенсация за все его недозаработанные дни, так как это производственная травма, ему заплатят в конце концов Битуах Леуми. У вас есть юрист, который сопровождает вас по этой аварии, правильно?
4: НИСКАК. Да. НИСКАК. Как-то что-то такое...
2: Смотрите, у вас есть адвокат, который сопровождает вас в этом процессе, правильно?
4: Ну, в общем, да.
2: Поэтому адвокат тоже должен заняться, помимо... Все равно будет иск, который подсчитан, сколько денег он до 67 лет недозаработал. Это будет часть компенсации, которую вы получите при иске. Это часть заплатит Битуахова. По автомобильному, то, что дорожное транспортное происшествие. А все остальное доплатит вам Битуах Леуми. Это сколько денег он недозаработает до 67 лет. Это сколько денег будет недоложено в пенсионный фонд.
4: По его увечью, да?
2: Да. Это все вам в любом случае, это уже в процессе судебного разбирательства с Битуах Леуми будет.
4: Спасибо. Мой вопрос был, что сейчас делать с пенсионными отчислениями?
2: Смысла нет ничего делать, потому что если у него нету Угдан Кошера Авода там, то абсолютно смысла нет это делать, потому что в любом случае, когда вы будете получать компенсацию, но это уже с юристом будет связано, когда вы будете получать компенсацию, то уже будет зачислено, насколько недоувеличилась пенсия за счет того, что он, к примеру, 2 года до пенсии не вкладывал в Амитим. Это тоже будет учитано.
4: То есть нам на данный момент не нужно
2: ничего не
4: самим,
2: да.
4: Предполагаю, пытаться связаться с пенсионными...
2: Если бы у него была бы новая пенсия, тогда уже у нас изменились бы правила, и мы должны были бы кое-что. Да, поэтому из того, что это старая пенсия, вам ничего не надо делать.
4: А еще такой вопрос. Если его уволят, работодатель по
2: состоянию здоровья.
4: Причине того, что он не может дать ему занятость.
2: Абсолютно он будет абсолютно прав, его нельзя обязывать. Учтены полностью, ПИЦУ им обязаны будет полностью выплатить. все должно будут выплатить, все ему обязаны будут заплатить.
6: И вот этот вот это состояние, что это ты у натовуда, это не прекращается вот по отношению к битухлюми, я как-то не очень...
2: Не, понятно, смотрите, это и таунат авуда, и таунат драхим. Да. Опять-таки, дай бог ему крепкого здоровья, может, опять-таки, он быстро восстановится и захочет пойти на работу. Ну, не факт то, что тот работодатель его примет.
6: На это место он уже не вернется, это 100%. Да.
2: В любом случае, пока он еще сейчас находится в таунат авуда, ему битухлюми должен будет заплатить за весь период, за производственную травму. В любом случае, это займет разбирательство, конечно же, длительный период, и как бы вам тоже торопиться не надо, потому что ему, конечно же, желательно, чтобы его признали недееспособным, потому что, скорее всего, инвалидность по производственной травме будет больше, чем обычная кисват дикна, а ему она уже, в принципе, не за горами. Через 2 года и так его пенсионный возраст. Поэтому ему, конечно же, выгодно, чтобы его признали бы инвалидом, и тогда он больше будет получать всю жизнь после того, как достигнет пенсионного возраста, пожизненные выплаты с битухлюми.
6: Но уволить они имеют право сейчас.
2: Имеют право абсолютно. Работодателя нельзя наказывать, что это произошло, поэтому все, что он обязан был работодателю ему заплатить, то он ему заплатит. Все его социальные права должны быть учтены.
6: Спасибо огромное.
2: Будьте здоровы, крепкому здоровья вашему супругу.
6: Спасибо.
1: Всего вам хорошего. Спасибо, Эльдар. Продолжаем наш эфир. Пожалуйста, кто с нами?
7: Здравствуйте, я Жанна из Хайфы. У меня такой вопрос. Вы начали передачу, что все поездки, все путешествия надо обязательно страховать. У меня вот такой вопрос. У меня дочка с семьей едет в Америку. Экскурсия на целый месяц почти Маурган. Вопрос такой. Возникает. Какую страховку им лучше сделать? То, что я слышала, есть страховки от Купат-Халима, а есть какие-то частные страховки. В частности, какая-то есть большая фирма Passport-Card, которая делает страховку. В чем их разница и что лучше?
2: Давайте я прежде всего я тебе, Таня, рекламу сделаю страховому агенту, но лучше я все-таки сделаю рекламу страховым агентам. Почему лучше у страховых агентов это приобретать? По крайней мере, вы приобретаете у человека, который в нужный момент вам поможет оформить иск, и вам не придется общаться с целой системой. К примеру, там, не дай бог, банальную причину приведем, там ваши дети прилетают в Америку, а их чемоданы не долетели. Тогда им нужно получить там маленькую компенсацию до тех пор, пока дождутся их своих чемоданов. Или не дай бог, действительно, там у ребенка поднялась температура, нужно заказать врача, и поэтому им тяжело очень будет общаться напрямую с самой системой, лучше уже общаться с человеком, который вас страховал напрямую. Теперь, по поводу разницы между приобретением через больничные кассы или компанией Passport Card, или любой другой страховой компании. Больничные кассы тоже продают страховки на поездку за границу, но они продают это абсолютно по таким же тарифам, как обычные страховые агенты, и страховые компании. Цены абсолютно те же самые, просто единственное, что есть небольшое облегчение на декларирование здоровья, приобретение через больничные кассы. Но опять-таки, там столько неграмотности происходит при оформлении, поэтому я всегда советую делать это через людей, где вы непосредственно общаетесь с человеком, который напрямую вам это оформляет. Это раз. Есть, к примеру, Passport Card. Не то, что я даю рекламу или антирекламу. Да, действительно, очень большая компания, которая продает страховки на поездку за границу, но я как бы можете решать, есть и Passport Card, и Minora, и Arel, и Phoenix, и Migdal, и Klal, которые дают абсолютно такие же покрытия, как и другие. Просто тут надо сравнивать, конечно же, цену. Смотрите, если семья из 4 человек едет в Америку на месяц, то это все-таки цена ощутится. Это может быть там даже в пару сотен долларов разница в цене может быть. Почему?
7: Но
2: потому что...
7: Они до 45 лет, но и дети 7-11.
2: Неважно. Все равно как на взрослого, как и на ребенка, страховка, она стоит денег. Потому что, очень важно тоже, раз они едут на длительный период, на Мюрган такой, на длительную поездку, им нужно будет в любом случае, вполне вероятно, они захотят какое-то экстремальное путешествие провести, какие-то треки пройти, какие-то, может быть, где-то на аттракционы какие-то более опасные. Поэтому надо чтобы пообщались и сказали, к примеру, если они захотят какие-то аттракции сделать, которые отдельно должны быть застрахованы. К примеру, там на квадроциклах, на тракторонах покататься, на лошадях, mm-hmm. там, я не знаю, лыжи или что-то такое. Это очень важно, должно быть это все учтено. И я вам скажу, к примеру, паспорт, карт. Есть просто, я не то, что кому-то антирекламу сделаю или рекламу. Да. В некоторых компаниях, когда мы покупаем эту страховку, и, к примеру, у человека есть какое-то уже действующее заболевание, то страховка будет стоить дороже. И, к примеру, я не хочу говорить про паспорт, карт, но, к примеру, там нету, там как только вы заявляете о том, к примеру, что вы там принимаете снотворное, или, к примеру, у вас повышенное давление, и вы принимаете лекарства, связанные с давлением. Ну, в основном, mm-hmm. обычно компании сразу же удваивают тариф, потому что они предполагают, что вы можете воспользоваться страховкой по действующему заболеванию. А есть компании, которые, ну, по таким заболеваниям они не увеличивают вам стоимость страховки. Поэтому, действительно, им тоже надо поинтересоваться, проверить mm-hmm. у нескольких страховых агентов, сколько mm-hmm. это будет стоить. И лучше всего, я всегда говорю всем, страховаться непосредственно у человека, который действительно в сложный момент вам ответит на телефон. И если не надо будет, не дай бог, экстренное какое-то медицинское вмешательство, что там надо реально, чтобы вам кто-то, человек в Израиле был, который будет связываться уже с израильской страховой компанией, с той фирмой, которая обслуживает страховую компанию в загранице, для того, чтобы человек был госпитализирован, для человека должен был прооперирован быть. Это действительно сложные иски. Поэтому в этих ситуациях надо лучше всего, чтобы у вас был хороший страховой агент, который в нужный момент бы вас застраховал бы, если, не дай бог, нужно было бы воспользоваться, что был бы рядом.
7: Пожалуйста, спасибо. Но второй еще вопрос такой. Я вот, правда это или неправда, что если страхуешься через медицинскую Купатхолим, то там на месте, не дай бог что, нужно оплачивать своими собственными деньгами. Только потом...
2: И да, и нет, я объясню как. Если я объясню, как это работает. Это работает как? Если мы говорим о каком-то небольшом медицинском вмешательстве, опять-таки, я сейчас никакую компанию не хочу рекламировать, но у некоторых компаний, которые, например, ну, я больше всего рекомендую там приобретать, у них есть система, например, AirDoctor, то есть у них есть список

0: обязательство подписать на 8 тысяч евро на ежедневной компенсации, если понадобится медицинское вмешательство. То есть, скорее всего, у обычного человека нету таких возможностей финансовых. Да. Поэтому уже страховая компания тут должна вмешаться, и они делают вот это обязательство. Поэтому, как сказать, важно страховаться правильно и грамотно, и желательно к этому подходить не между прочим. Так я куплю самый дешевый полис, так я посмотрю, где дешевле мне, где мне быстрее ответят. Это неправильно, потому что самое важное, это полис, который очень важный. Как только мы выехали за границу, мы сами за себя несем ответственность.
1: А в этой страховке это также идет страховка жизни?
0: Жизни, смотрите, жизни мы говорим, это не дай бог летальный исход, только компенсация. Понятно, по страховке за границу никто не даст одноразовую компенсацию. Но именно в этой поездке входит расширение до там, 5 миллионов долларов на любое медицинское обслуживание, включая медицинский перелет, авиаперелет, медицинский на частном борту, включая все абсолютно. Там, 5 миллионов долларов, еще, ну я не знаю, что хоть одна ситуация, где надо было бы больше.
1: Но это только делают частные страховки, а вот через Купат Холим...
0: То же самое, и Купат Холим тоже самое. И еще раз объясняю, и Купат Холим, и частная страховка абсолютно в том же месте, в одинаковом месте, в той же страховой компании по одинаковым ценам вас страхуют. Просто где вы захотите застраховаться, через Купат Холим или частным образом, это уже ваше решение.
1: Понятно. Большое спасибо.
0: Будьте здоровы, чтобы им безопасное приключение было, и чтобы...
1: Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо вам. Хорошего дня. Спасибо, Эльдар. Пожалуйста, переходим к следующему нашему
3: радиослушателю. Добрый день, Эльдар.
0: Добрый. Здравствуйте.
3: Вопрос необычный. Какие права у опекуна по отношению к человеку, который он опекает, к накоплениям пенсионным и другим денежным средствам, хранящимся в различных компаниях?
0: Ну, я бы сказал бы не правам, а обязательствам здесь больше, потому что если... Да, потому что опекун, он имеет право только, как сказать, он имеет право в качестве опекунства не пользоваться деньгами, поэтому тут идет об обязательствах. Смотрите, это все юридически оформляется при подаче на требования. Это все-таки вопрос не ко мне, это вопрос к юристам, потому что зависит от того, как было оформлено опекунство. Потому что, может быть, опекунство только на тело, на принятие решения провести операцию, на принятие решения там, положить бейтовод или что-то такое. А когда есть полное опекунство на имущество тоже, на деньги, на пенсионные накопления, на программы, тогда в любом случае опекун обязан отчитываться перед государством, как он распоряжается деньгами того, кого он опекает. Понимаете? Но для этого у меня есть такой хороший совет, Тань, тоже вот запомните, мы эту тему, я хочу даже, наверное, в следующий раз осветим в следующем эфире, что есть такое, есть такой формат гарантии, есть такое понятие «ипуй куах митмашех». Что такое «ипуй куах митмашех»? Когда человек в здравом уме и трезвой памяти, он может оформить у адвоката-нотариуса желательно, которое у него есть дополнительная лицензия, что он имеет право делать вот эти долгосрочные доверенности, которые перейдут в статус апотропуса. Объясню почему. При оформлении апотропуса это очень много расходов, потому что, во-первых, нужно через суд доказать, что он является близким родственником и действительно он будет хорошим опекуном. Потом должны соцработники должны дать разрешение. В-третьих, должно быть заключение врачей. И это очень дорогое удовольствие оформить опекунство. И плюс то, что вы сейчас сказали, опекун обязан отчитываться перед государством, что он правильно расходует средства опекаемого, что он не имеет права пользоваться деньгами. Есть более ограниченные это. Когда человек в трезвом уме и здравой памяти оформил ипуй куах митмашех, и когда у него начались когнитивные проблемы, вот этот ипуй куах, вот эта доверенность станет автоматически опекунством. И тогда опекун может абсолютно пользоваться всеми действиями, всеми правами, не спрашивая ни у кого никакого разрешения. Поэтому вот все, кто нас сейчас слушает, запомните, ипуй куах митмашех это очень многим людям поможет в будущем. Потому что и неважно, через сколько лет он вступит в действие, и через 30 лет, и через 25 лет, и через 10 лет, но не нужно будет тогда оформлять вот этот сложный процесс опекунства, и опекун получит абсолютно все права на пользование всего имущества опекаемого.
3: Я понял, то есть изменять

0: какие-либо решения принимать по поводу пенсионных накоплений, опекун не имея прав, не имеет права. Еще раз
1: повторю. Он имеет право, но он за каждое свое действие должен отчитываться, потому что он не может просто так взять его личные накопления или что-то такое. Это опекун, который именно опекун, апотропус, он просто так не может воспользоваться деньгами или что-то такое.
0: То есть снимать не имеет права пенсионного накопления.
1: Смотрите, я не могу, мы заходим больше в юридические разбирательства. Я не могу вам точно сказать. Опять-таки, если деньги нужно снять для того, чтобы оформить его в бейтовод и оплачивать его лечение, то юридически, я думаю, что это законно. И когда опекун подаст отчет, что вот он снял пенсионные накопления для того, чтобы оплатить бейтовод, то я думаю, он это будет объясняемо и логично. Понимаете?
0: Да, самое главное. Поэтому мы пришли к этому выводу. Громадное спасибо, Эльдар, за свет.
1: Дай Бог, что всем здоровья. Да,
0: профессиональные ответы.
2: Всего вам хорошего. Всего доброго. Кто с нами? Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
3: Вы знаете, такой вопрос у меня. Мы говорили о 15%, которые снимают в массах насад подоходный налог.
1: При банковских инвестициях, да.
3: Да. Скажите, пожалуйста, а есть возрастные какие-то скидки с этих 15%, если подавать годовой отчет, как вы сказали, в массах насад? Какой возрастной диапазон?
1: Нет, возрастной я вам скажу сразу. Для наших слушателей, те, кто рожден до 48-го года рождения, до образования государства Израиль, то у них есть дополнительные налоговые льготы. Им полагается приблизительно 12,5 тысяч шекелей в год доходов, которые не будут обложены подоходным налогом на прибыль абсолютно. Но кроме этого, вы в любом случае, после того, как у вас удержали подоходный налог, вы можете раз в год подать годовой отчет в Масахнасу, и тогда можно будет, есть масс-шули, по максимальной планке налогов, может, вполне вероятно, вы частично и получите возврат за ваш, то, что вы заплатили подоходный налог.
3: Но решает это банк или...
1: Это решает Масахнаса.
3: Масахнаса. Что интересно, да. Я просто сдала уже действительно годовой отчет, я не знала, что возможно возврат.
1: 867, так называемый бланк, 867 его.
3: Да, все, я сдала, все нормально, и мне сказали, все оформили, теперь мы это отправляем в банк, и банк это решает. То есть,
1: нет, это не банк, это Масахнаса решает.
3: Понятно. Ясно. Да. Значит, какой диапазон возрастной, если мне аж 70?
1: Смотрите,
3: это никакого
1: смотрите,
3: не...
1: Вы не до 48-го года, мне просто считать неохота.
3: Слава богу, 49-го.
1: За эти на год раньше родились бы, то имели бы право по 12 тысяч шекелей в год больше иметь от государства без налогов. Да, но это не значит, что вам не повезло.
3: Да, я наоборот рада.
1: Да.
3: Значит, 12, если бы я до 1 августа, до 1948 года бы родилась, там бы было 12% у меня, да, вместо 15?
1: Как нет, не процентов, там не процентов, нет. Там имеется в виду дополнительные налоговые льготы для тех, кто рожден до 48 года, до образования государства Израиль. Это другое. В любом случае, смотрите, вы забрали 100, вот в Шмоне Шешева вы подали, вы должны были еще... Вы не работаете?
3: Уже нет, конечно.
1: У вас нету никаких доходов?
3: Нет, никаких.
1: Ну, скорее всего, вы получите какой-то возврат. Я не хочу вас обнадеживать ни цифрой, мы не обсуждаем это ничем. Ну, главное, что вы уже правильно, что хотя бы, как сказать, интересуетесь и подаете, это уже для вас, как сказать, большое преимущество. Да. Того, что... Мне нравится, что люди грамотнее становятся.
3: Да, это приятно. Но я просто думала, знать диапазон возрастной, вот от такого-то сколько...
1: Нет такого. Нету такого. Только... Да.
3: Только вы говорили, если бы до 48-м году 12...
1: Тысяч
3: лет,
1: это
3: да?
1: дополнительных можно получить без налогов.
3: Все поняла. Спасибо большое. Спасибо.
1: До свидания.
2: Всего хорошего. До свидания. Кто с нами сейчас? Здравствуйте. Пожалуйста, если вы нас слышите, будем рады приветствовать вас в нашем эфире. Пока мы соединяемся. Эльдар, вопрос вот такой. С За 8 месяцев до наступления пенсионного возраста Гильприша мне увеличили зарплату с 7 до 7,5 тысяч на 7%. Это первое повышение зарплаты за 2,5 года работы. Кроме того, за это время выросла минимальная зарплата, средняя зарплата в стране, индекс цен. Но из пенсионной кассы Мифтахимова-Тейка мне сообщили, что будут принимать взносы, перечисление сумм денег с суммы 7290. Это увеличение только на 4%. Законно ли это, и что можно предпринимать в таком случае?
1: Да, абсолютно законно. Я объясню, почему. Потому что из-за того, что это пенсия ВТИКа, которая закрылась аж в 95-м году, естественно, у людей поднимается зарплата, и пенсионный фонд не может сразу увеличить на 10% обязательства, что будет выплачиваться пожизненная выплата. Потому что с расчета ее заработной платы, нашей слушательницы, ей будет подсчитано, сколько она будет всю жизнь пенсию получать. Если бы у нее эта зарплата была бы, к примеру, увеличена аж там 10 лет назад, то логично было бы, что понятно, гактикра, есть такое понятие гактикра, на какую сумму может увеличиться вклады в пенсионный фонд, в страховые компании, и поэтому здесь абсолютно справедливо, что амитим не могут больше поднять.
2: Понятно, спасибо. Еще один радиослушатель, пожалуйста. Добрый день.
4: Здравствуйте. Да. И у меня маленький вопросик такой. Я вот в августе хочу полететь в Америку почти на месяц. Где бы я мог бы сделать где найти страхового агента? Я даже не знаю, никогда не брал страхового агента. Я брал через паспорт стол.
1: Смотрите, даже не пользовался никогда. Паспорт-карт – это тоже хорошая страховая компания. Они, в принципе, подчиняются «Фениксу». Они просто очень хорошо себя позиционировали, когда вот они раздавали вот эти красные кредитные карточки в аэропортах.
4: Да,
1: преимущество этой карточки, что когда вы находитесь за границей, то вам не надо со своего кармана тратить деньги. То есть вы, к примеру, нам, не дай бог, надо поход к стоматологу. То есть вы звоните паспорт-карт, говорите, я сейчас иду к стоматологу, они вам, а вам надо на расчление, к примеру, там, $300. Они вам $300 переводят на карточку эту, и она, как эта болванка, становится вашей кредитной карточкой. Вы оплачиваете ваше лечение, и вам, естественно, вам надо по приезду привезти квитанции, чтобы отчитаться, что вы действительно их потратили. А сейчас система работает так, что в других компаниях не обязательно иметь еще одну кредитную карточку у себя в кармане. Сейчас люди вообще перестали пользоваться кредитными карточками, у всех в телефоне, и поэтому эта красная карточка, актуальность уже ее пропала. Поэтому, к примеру, другие компании говорят, у вас так есть ваша кредитная карточка, которая за границей работает. То есть если вам надо в Америке, там, не дай бог, пойти к врачу, то мы на вашу кредитную карточку переводим деньги. Вам зачем это еще одна карточка? Поэтому, да. А где застраховаться? А где застраховаться, это ваше право. Google в помощь, да. Пожалуйста, поищите того, кто действительно в нужный момент вас застраховывает.
4: Эльдар, я что хотел спросить. Я на паспорт-карт просто не хочу, они мне цену в последний раз вдвойне сделали. Так как мне 73 года, они мне сделали цену вдвойне, и я отказался. Мы сделали другую компанию, какую-то половину дешевле.
1: Я объясню, почему.
4: От того, что мне 73 года.
1: Посмотрите, дай бог вам 120, чтобы вы путешествовали. Спасибо. И удовольствие от этого получали тоже. Я объясню, почему. К примеру, вот я не хочу никому антирекламу делать, но для примера возьмем паспорт-карт. Если, к примеру, у вас есть давление, там обычно, к примеру, вам день страховой, вам стоит там $3, для примера. Но если у вас есть давление, то они сразу у вас просят увеличить на 50%, на 100%, то есть вы уже не 3, а 6 платите. А вам на месяц поехать, это ощутимая разница уже. Второе, к примеру, есть компании, которые некоторые заболевания не берут в расчет, которые увеличивают тариф. К примеру, повышенное давление не считается какой-то опасностью в другой компании. И в другой компании вполне вероятно вам не увеличили бы цену. Опять-таки, мы никому ни рекламу сейчас здесь не делаем. Бестседер ни одной компании.
4: Да, я понял. У меня давления нету, и не было никогда. Но я против давления принимаю лекарства.
1: А я объясню как. Вопрос поставлен как. Если вы принимаете лекарства, у вас есть гипертония или тахикардия или какое-то другое заболевание. Спрашивайте, если вы принимаете на постоянной основе лекарства, связанные с давлением. Понятно, по возрастным категориям вам рекомендовано это принимать. Значит, они считают, что вы уже более опасны для страховой компании.
2: Спасибо. Эльдар, наша программа подошла к концу. Спасибо вам большое за участие. До встречи на Канрека. Сегодня, уважаемые радиослушатели, в рамках программы «Открытый микрофон» на ваш вопрос отвечал Эльдар Портнов, специалист в области пенсионных отчислений, сбережений, страховок и компенсаций. Всем хорошего дня.
1: Спасибо, что пригласили.
2: Спасибо.
1: Будьте здоровы все.
2: Будем, постараемся. Оставайтесь с радиостанцией Канрека.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.

Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Я не знаю, кто где из вас живет, но мы уверены, мы знаем, что вы слушаете радио Канрека, а в частности и этот музыкальный эфир. С вами Таня Барская, рада вас всех приветствовать. Сегодняшний наш эфир, он посвящен историям очень известных песен, написанных в разных жанрах и в разные времена, десятилетия, уже века. И я надеюсь, что так или иначе я вас смогу заинтересовать, потому что действительно часто факты собираются уже даже спустя десятилетия после написания. И история жизни той или иной песни, конечно, становится все длиннее и длиннее. Ну, что касается песни «Sunny», которую, я думаю, вы узнали, она, конечно, давно родилась, и не только группа Boney M, как вы понимаете, исполняла ее в своем стиле. В данном случае мы слышим ее на венгерском языке в исполнении звезды венгерского музыкального мира, именно Януш Коуш, тот самый, который пел про черный поезд.